0: От солнечной мистики древнерусской иконописи мы теперь перейдем к ее психологии, к тому внутреннему миру человеческих чувств и настроений, который связывается с восприятием этого солнечного откровения. Мы имеем и здесь необычайно многообразную, сложную гамму душевных переживаний. Светлый, лирический подъем, радостное настроение весеннего благовеста — первое, что поражает в росписи древних царских врат. Здесь мы имеем неизменное изображение четырех евангелистов и Благовещение, как олицетворение той радости, которую они возвещают. Концепция этих фигур в различных иконах весьма разнообразна, но в ней всегда, так или иначе, выражается народно-русское понимание того праздника, которым вся тварь радуется вместе с человеком. Это праздник прилет вешних птиц, ибо в Благовещении, согласно народному поверью, и птица гнезда не вьет. Иногда это настроение изображается радугою праздничных красок на золотом фоне, радостной игрою многоцветных ангельских крыльев вокруг Богоматери и евангелистов. А вот шесть маленьких икон Благовещения и евангелистов Строгановского письма XVI века, снятых с царских врат. Тут мы видим не радугу, а потоки яркого полуденного света, которым все залито. Такой ослепительный полдень можно видеть в южных странах, и мы стоим перед интересной загадкой. С какого юга русский иконописец мог принести нашему грустному северу эту воистину благую весть о невиданной и неслыханной у нас радости света? В фигурах евангелистов на царских вратах мы можем наблюдать изображения тех чувств, которые вызываются этим откровением света в святых озаренных душах. Тут нам приходится отметить одну из самых парадоксальных черт русской иконописи. Казалось бы, световая радуга и полуденное сияние, окружающее евангелистов, есть прежде всего праздник для глаза. И однако, всмотритесь внимательно в позы евангелистов. Всем существом своим они выражают настроение человека, который смотрит, но не видит, ибо он весь погружен в слух и в записывание слышанного. Посмотрите на дугообразно согнутые спины этих пишущих апостолов. Это позы покорных исполнителей воли Божией, пассивных человеческих орудий откровения. В изображениях евангелиста Иоанна, наиболее ярких и наиболее мистических изо всех, а потому и наиболее типичных для русского религиозного мирочувствия, эта черта подчеркивается еще одной замечательной подробностью. Иоанн не пишет, а диктует своему ученику Прохору. Мы видим у него тот же изгиб спины человека, беззаветно отдающегося откровению. И что же? Этот диктующий учитель слова находит себе послушное орудие в лице ученика, который весь своей позой выражает безграничную, слепую покорность. Это как бы человеческое эхо апостола, которое безотчетно его повторяет и бессознательно воспроизводит, а иногда даже преувеличивает самый изгиб его спины. Но не в этой покорности выражается психология человеческой души, переживающей процесс откровения. Высшим обнаружением этой психологии является, без сомнения, тот внутренний слух, которому дано слышать неизреченное. Этот слух в нашей иконописи передается весьма различными способами. Иногда это поворот головы евангелиста, оторвавшегося от работы, к невидимому для него свету или гению-вдохновителю. Поворот неполный, словно евангелист обращается к свету не взглядом, а слухом. Иногда это даже не поворот, а поза человека, всецело углубленного в себя, слушающего какой-то внутренний, неизвестно откуда исходящий голос, который не может быть локализован в пространстве. Но всегда это прислушивание изображается в иконописи как поворот к невидимому. Отсюда у евангелистов это потустороннее выражение очей, которые не видят окружающего. Самый свет, которым они освещены, получает через сопоставление с их фигурами своеобразное символическое значение. Это радужное и полуденное сияние, которое воспринимается не зрением апостолов, а как бы их внутренним слухом, тем самым одухотворяется. Это потусторонний, звучащий свет солнечной мистики, преобразившийся в мистику светоносного слова. Недаром слово в Евангелии Иоанна именуется светом, который во тьме светит. В этом отнесении всех красок, составляющих красу творения, к потустороннему смыслу вечного слова, заключается источник всей лирики нашей иконописи и всей ее драмы. Навстречу восходящему солнцу Евангелия поднимается вся та светлая радость жизни, какая есть в человеке. При свете этих весенних лучей окрыляется и получает благословение свыше самая человеческая любовь. Иконописец не только знает этот чистый подъем земной любви, он воспевает ему радостные гимны. Это не ночное соловьиное пение, а солнечный гимн «Жаворонка» с его подъемом в темно-синюю ввысь. На пороге евангельского откровения, в самом преддверии Нового Завета, помещается эта прославленная иконописцем святая, но тем не менее чисто человеческая любовь Иоакима и Анны. В богородичных иконах с житием мы находим вокруг главной иконы ряд маленьких изображений, где воспроизводится ряд стадий этой любви. В первом изображении мы видим, как первосвященник изгоняет из храма Иоакима и Анну за бесплодие. В последующих двух изображениях они оба тоскуют порознь. Он в пустыне, а она в лесу. Там птицы, вьющие гнезда на древесных ветвях, напоминают ей то самое, о чем она печалится. Но это одиночество в страдании, в лесу, как и в пустыне, облегчается видением ангела-утешителя, возвещающего грядущую радость. Потом эта радость сбывается в зачатии Пресвятой Богородицы. Замечательно, что наше иконописное искусство всегда глубоко символическое, когда приходится изображать потустороннее, проникается каким-то своеобразным священным реализмом в изображении этой сбывающейся в посюсторонней любви радости. На первом плане мы видим Иоакима и Анну, которые целуются. В некоторых иконах за ними изображается на втором плане двухспальное ложе, а возвышающийся над ложем храм освещает эту супружескую радость своим благословением. Иконописец трогательными чертами подчеркивает голубиный характер этой любви. В двух старинных иконах псковских храмов в изображении Рождества Пресвятой Богородицы можно видеть, как Иоаким и Анна ласкают новорожденного младенца, и белые голуби слетаются смотреть на семейную радость. А домашние птицы, гусь и утка, украшающие ту же картину домашнего очага, сообщают ей уютный характер законченной идиллии. Как бы ни было прекрасно и светло, это проявление земной любви, все-таки оно не доводит до предельной высоты солнечного откровения. За подъемом тут неизбежно следует спуск. Как бы высоко ни поднимался в небесную синеву этот весенний жаворонок, все же до встречи с солнцем ему далеко. Стремительно поднявшись, он вскоре неизбежно ниспадет на землю. Клевать зерно и растить птенцов для нового полета и подъема, который опять не доведет до цели. Чтобы освободить земной мир от плена и поднять его до неба, приходится порвать эту пленительную цепь подъемов и спусков. От земной любви требуется величайшая из жертв. Она должна сама себя принести в жертву. Вот почему в нашей иконописи прекрасная идиллия земного посюстороннего счастья не переходит грани между Ветхим и Новым Заветом. Это как бы пограничное явление, лирическое вступление к последующей новозаветной драме. Самый подъем земной любви навстречу запредельному откровению здесь неизбежно готовит трагическое ее столкновение с иною, высшую любовью. Ибо эта высшая любовь в своем роде так же исключительна, как и земная любовь. Она тоже хочет владеть человеком всецело, без остатка. Иконописец усматривает зарождение этой драмы в самом начале евангельского благовествования, тотчас вслед за появлением первого весеннего луча Благовещения. Она происходит в душе Иосифа, мужа Марии. Века проходили равнодушно мимо этого старческого образа. Его почти не замечали, ибо внимание наблюдателей устремлялось к одному всепоглощающему центру, к чудесному рождению от Девы. Только иконопись русская, следуя весьма несовершенным образцам иконописи греческой, проникновенно заглянула ему в душу и совершила изумительное открытие. Эта иконопись, воспевшая счастье Иоакима и Анны, всем существом своим почувствовала, что в душе праведного Иосифа живет все то же человеческое, чересчур человеческое понимание любви и счастья, усугубленное ветхозаветным миропониманием, считавшим бесплодие за бесчестие. Тайна рождения от Духа Свята и Марии Девы в рамки этого человеческого понимания не умещается, и для ветхозаветного миропонимания это катастрофа, совершенно невообразимый переворот, космический и нравственный в одно и то же время. Как же вынести простой, бесхитростный человеческой душе Иосифа тяжесть столь безмерного испытания? В стране, где за бесплодие выгоняют из храма, голос с неба призывает его быть блюстителем девства, обрученной ему Марии. Русский иконописец, у которого оба эти мотива сталкиваются, иногда буквально на одной доске, в одной и той же иконе с событиями, прекрасно понимает, какая буря человеческих чувств должна родиться в этом столкновении Нового Завета с Ветхим. И вот в древних новгородских и псковских изображениях жития Богоматери мы видим тотчас вслед за Благовещением изображение Иосифа наедине с Марией. В замечательной фреске Ферапонтового монастыря эта сцена так и называется «Бурю внутри имеей». Но еще замечательнее изображение этой бури в древних новгородских и псковских иконах Рождества Христова. В нижней части иконы, непосредственно под изображением Богородицы, лежащей на ложе, и ясли Спасителя, мы видим Иосифа, искушаемого дьяволом во образе пастуха. Пастух указывает ему на кривую суковатую палку, а Иосиф изображается на различных иконах то в состоянии тяжкого раздумья, то сомневающимся и как бы прислушивающимся к Искусителю, то с выражением глубокого отчаяния и ужаса, почти безумия. Смысл этого искушения сводится к простому мужицкому аргументу. Как из этой сухой палки не может произойти листвы, так и от тебя, старика, не может произойти потомство. Так, по апокрифу, говорит дьявол Иосифу. Иконописец знает, конечно, об откровении ангела Иосифу. Не бойся принять Марию, жену твою. Но его житейская мудрость ему подсказывает, что даже душа, услышавшая божественный глагол, еще не свободна от таких искушений. И чем бесхитростнее облик Искусителя, тем неотразимее сила его простого житейского довода, порочащего Рождество Христово. Русская древняя иконопись это подчеркивает. С удивительным художественным тактом она умеет прикрыть бесовское личиной пастуха. Дьявольский характер инсинуации выдает себя в нем лишь подлым изгибом спины. Среди множества иконописных изображений на эту тему, с которыми мне пришлось познакомиться, я знаю только одно, где у пастуха намечаются еле заметные рожки. Здесь поразительна не только глубина проникновения в человеческую душу, но в особенности широта художественного обобщения, необычайная смелость крылатой мысли, которая поднимается в сверхсовременную высь, а потому пролетает через века. В лице Иосифа иконопись угадала не индивидуальную, а общечеловеческую мировую драму, которая повторялась и будет повторяться из века в век, доколе не получит окончательного разрешения трагическое столкновение двух миров. Ибо она всегда одна и та же. Уже 6 веков прошло со времени появления лучших новгородских изображений Рождества, а сущность искушения не изменилась. На доводе пастуха-беса утверждается в наши дни вся рационалистическая критика, неустанно повторяющая: «Нет иного мира, кроме видимого нами, здешнего, посюстороннего, а потому нет и иного способа рождения, кроме естественного рождения от плотских родителей». Зрак раба, прикрывающий явление божества, остается таким образом неразгаданным по-прежнему. А вторжение потустороннего в наш мир вызывает всю ту же бурю и бунт. Бурю эту с особой силой переживает всякий монах, ради Христа отрекающийся от всякой любви мирской. Не потому ли она так непосредственно понятна и близка иконописцу? Так или иначе, в иконописи отражается та борьба двух миров и двух мирочувствий, которая наполняет собою всю историю человечества. С одной стороны, мы видим миропонимание плоскостное, все сводящее к плоскости здешнего, а с другой, противоположной стороны, выступает то мистическое мирочувствие, которое видит в мире и над миром великое множество сфер, великое многообразие планов бытия и непосредственно ощущает возможность перехода из плана в план. И, может быть, самая трогательная, самая привлекательная черта тех иконописных изображений, где выразилось это понимание мира, заключается в любовном, глубоко христианском отношении к тому несчастному, который бессилен подняться духом над плоскостью здешнего. В лучших новгородских иконах Рождества Богоматерь смотрит не на младенца в яслях. Ее взгляд, полный глубокого сострадания, устремлен сверху вниз на Иосифа и его искусителя. В той жертве, которой требуется от Иосифа, есть предвкушение совершенной жертвы. В ней уже чувствуется зарождающееся в человеке горение ко кресту и пригвождение к нему всех его помыслов. В иконописи это предвкушение грядущего страдания, которое связывается с самым явлением в мир предвечного младенца, изображается в другом образе, также весьма глубоком и значительном, в образе Симеона Богоприимца. Поверхностное житейское понимание христианского откровения видит в его возгласе «ныне отпущаешь» только беспредельную радость человека, увидевшего близость спасения. Но иконописец, действительно принявший Христа в душу, смотрит глубже. Он чувствует, как выстрадана та радость о спасении, которая совпадает с радостью человека о близости его земного конца. Он ощущает ту глубину скорби, которая заставляет принимать этот конец как избавление. И он понимает, что в устах Симеона, ныне отпущаеши, есть разрешение той бездонной глубины страдания, которое звучит в пророческих словах Богоприимца к Богоматери: «И тебе самой оружие пройдет душу». И оттого-то в лучших новгородских изображениях черты Симеона носят на себе печать сверхчеловеческой неизреченной скорби. Это Симеон — провидящий крест. А потому, в сравнении с ним, скорбные фигуры, помещаемые иконописцем у подножия креста, несмотря на глубину чувства и высокие художественные достоинства соответствующих изображений, едва ли могут дать новые мистические откровения или указания. Новгородская живопись дала нам великие, гениальные изображения снятия с креста и положения во гроб. Но по существу своему скорбь Богоматери и апостолов, изображенная на этих иконах, та самая, о которой говорят и которую провидят скорбные черты Симеона. Это скорбь — то самое горение ко кресту, которое зажигает сердца и тем самым готовит их к принятию солнечного откровения — При свете этого пламени открывается иконописцу Божий суд над миром. И в его изображении Божьего суда мы узнаем, как он воспринял это откровение. Мы увидим, как сам он судит о мире.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в цикле программ «Календарь памятных дат» мы продолжаем наш разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира. Мы уже много о нем поговорили, но говорили главным образом об ордене, который был учрежден в дореволюционной России в конце XVIII века Екатериной II. И мы в конце этих программ с историком Константином Геннадьевичем Капковым затронули вопрос о церковной награде, которая была учреждена уже в наше время, в советские годы, в 1957 году. И вот, конечно, для нашего радио, церковного радио, интересно было бы более подробно поговорить вот об этой награде. Ну, напомню, что этот цикл мы делаем в связи с тем, что 2015 год – это год святого равноапостольного князя Владимира, тысячелетие его преставления. Ну и поэтому все стороны и жизни, и вообще всего того, что в истории нашей страны было с его именем связано, нас, в общем-то, интересует. Сегодня для разговора о церковной награде, ордене святого равноапостольного князя Владимира, мы пригласили настоятеля князь Владимирского собора Петербурга, председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Владимира Сорокина. Отец Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну вот, отец Владимир, может быть, начнем опять-таки с учреждения этого ордена. Такое было довольно трудное время. 57-й год – это уже хрущевское время начинается. Уже такое похолодание отношения государства к церкви после некоторого легкого потепления в послевоенные годы. Вот почему и каким образом удалось такой орден учредить? Вообще, кому такая идея в голову пришла?
1: Я этим вопросом занимаюсь, поскольку наш собор является теперь орденским собором, и статутом ордена предписано нам иметь историю и всех тех, кто награжден, список. И вот я действительно заинтересовался, каким образом в 1957 году появился этот орден. До этого в русской церкви не было ордена в новое время.
0: Да и в старое.
1: И вы знаете, что меня удивило, я проверил всех историков, что пишут, в Википедии, там, по всем, так сказать, возможным доступным источникам. Я пытался все-таки установить, как его утвердили, кто был инициатором. И к моему великому удивлению, никто из историков не дает даже ссылки. Говорят, орден учрежден в 1957 году и не указывает ни месяц, ни постановление синода. Кто был инициатор? Это же очень интересно, потому что я совершенно с вами согласен, что 1957 год – хрущевский год, но еще Хрущев не в силе, потому что только после 1958 года, после пленума, когда с этими своими оппонентами как-то разобрался, и тогда пришла к власти эта группа Фурцева, Суслов, люди, которые были очень антицерковные. И вот Хрущев, на них опираясь, тогда уже они начали такую массированную против церкви политику такого, ну, уничтожения, что ли. А 1957 год еще для церкви какие-то возможности были. Ну, например, в 1957 году дали автономию китайской церкви. Это все-таки такое событие тоже неординарное. Но я потом стал сам вдумываться и вникать, и посмотрел, а кто был членом Священного Синода в то время. И вот смотрите, членами синода в то время, в 1957 году, был митрополит Николай Ярушевич Крутицкий и Коломенский, Иоанн, митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины, Елеферий, митрополит Ленинградский и Ладожский, Борис, архиепископ Одесский и Херсонский, Анисим, архиепископ Владимирский и Суздальский, Гавриил, епископ Вологодский и Череповецкий, ну и управляющий делами был Колчицкий протопресвитер. Ну, вот я был и под диаконом у владыки Иоанна Киевского, когда учился в семинарии. У владыки Бориса, архиепископа Одесского, когда семинарию нашу закрыли, киевскую. И я переехал тогда в Одесскую семинарию. Еще какое-то время у владыки Бориса, так сказать, я их просто представляю. Если мы посмотрим, а что из себя представляют эти люди? Как они пережили советскую власть? Оказывается, они все были репрессированы. Иоанн, владыка Киевский, в 1938 году был арестован. освобожден при общем пересмотре многих следственных дел после отстранения от руководства НКВД Ежова. Вышел на покой по болезни. Поселился как частное лицо у родственников на даче под Москвой, уже потом, впоследствии. Вместе с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием был эвакуирован в Ульяновск, куда прибыл в ночь с 18 на 19 октября 1941 года. Интересная биография, верно? Елеферий митрополит 27 марта 1923 года был арестован по обвинению в использовании религиозных предрассудков масс с целью возбуждения к сопротивлению власти. Содержался в Бутырской тюрьме. 16 июня коллегия ГПУ приняла решение о прекращении следствия за отсутствием состава преступления. Освобожден до 4 августа. Арестован в ночь с 28 на 29 октября 1929 года по обвинению в контрреволюционной деятельности. Помещен в Бутырскую тюрьму. В 1930-31 годах находился в пересылочном пункте в Архангельске. Там он повстречал ссыльного Серафима Голубцова, знакомого по Сергию Посаду, будущего зятя. 7 января переведен на лесоповал 60 километров от Шенкурска. В 1934 году выехал из Шенкурска. Вот такая биография, член синода. Борис Вик, митрополит Херсонский, Одесский. Я помню его, высокий такой, красивый. Чернобородый такой, с громким голосом, служил великолепно. Я же у него был и подьяконом, недолго, правда, но я его очень хорошо представляю. В 1935 году был арестован и приговорен органами СССР, однако в июне 1937 года освобожден, вероятно, при условии отказа от духовной карьеры. И в августе того же года поступил на работу в Сармашстрой, позднее назывался Трест номер 13, где работал до сентября 1940 года. В мае 1941 года перешел на должность коменданта в Трест зеленого строительства Саратовского горсовета. А 28 августа того же года, мобилизованный до октября 1942 года, работал начальником снабжения и зав. Складом промстроительства. Но тоже такая характерная, все-таки был арестован. А он такой был отчаянный, такой смелый человек был. Я его очень хорошо помню. Анисим Фестинату. 1 августа 13 года рукоположенного диакона, с 6 августа 13 года рукоположен сан священника Спасской церкви города Владимира, также был законоучителем Новосельской и Апосинской земских школ и занял место настоятеля Никольской церкви села Нового. В 20-е годы из Никольской церкви изъяли все ценное имущество, в том числе серебряные священные сосуды. Семью священника лишили избирательных прав. Со двора Фестинатовых угнали всю скотину, а на самого отца Сергия наложили трудовую повинность. Арестован в 1940 году. В 1943 году был освобожден и вернулся в служение. Стал младшином церквей Собинского, Ковровского, Селивановского и Гусь-Хрустального районов. Гавриил Огородников рукополагал в священный сан недостаточно благонадежных с точки зрения советской власти кандидатов. Среди них будущий митрополит Николай Кутепов, а также будущий архиепископ Михаил Мудюгин. Он о нем, кстати, очень часто вспоминал. Вот он, члены синода, во главе с патриархом Алексеем Первым. Вот так я подсчитал, вдумался, могли ли они выйти с какой-то инициативой по части учреждения ордена. Трудно, конечно, представить себе, чтобы вот члены синода, которые вот мы перечислили, чтобы у них была сильно большая инициатива. Скорее всего, это действовали митрополит Николай тогда, патриарх Алексей. Что остальные, я помню, владыка Иоанн такой хороший человек был, но все-таки про нем закрыли семинарию. Я учился 3 года в Киевской духовной семинарии, ни разу у нас не появлялся. И даже такие ходили слухи, что он говорил: да зачем эта семинария? Лучше управлять неграмотным духовенством, а то там научатся всяким таким наукам, а потом ими невозможно управлять. Начинают вроде того, что свободомыслием заниматься.
0: Умничать.
1: Да, умничать. А старшие боялись все-таки. Ну, так же, как до сих пор, так сказать, начальство всегда боится, когда кто-то начинает что-то умничать. Вот это я слышал. Я в семинарии тогда учился, у нас тогда ректором был владыка Иоанн Вендланд, а нынешний Филарет Денисенко на Украине, он же был нашим тогда проректором, инспектором, потом и ректором был. Но и при них закрыли вот семинарию, и Лавру Киево-Печерскую закрыли. Поэтому сказать бы, что эти люди обладали каким-то чувством смелого, дерзновенного решения каких-то проблем, Вот поскольку Николай Ярошевич пострадавший, я думаю, что это все-таки его попытки сделали. Можно, во всяком случае, предполагать. Я тут с одним историком говорил. Он говорит, все-таки это была инициатива, видимо, со стороны государства. Потому что в 1957 году праздновали 40-летие революции. И тут же церковь захотела праздновать 40-летие восстановления патриаршества. Историки пишут, что он учрежден в память 40-летия восстановления патриаршества. А тогда государство продолжало с церковью как-то заигрывать, что ли, и развивали международную деятельность. И тогда была такая линия, что ли, миротворческая деятельность, борьба за мир известная. И, видимо, митрополит Николай, как председатель отдела внешних отношений тогда церковных, он занимался связями с иностранцами. И для того, чтобы как-то отвечать, наверное, нужны были какие-то, наверное, символы, что ли. Но сначала это не был орден. Сначала это был просто знак, памятный знак. Хрущев еще не был в такой сильной власти. И, наверное, это дало возможность поставить вопрос. Я предполагаю все-таки, что это, наверное, все-таки была позиция патриарха и митрополита Николая. Потому что все-таки потихоньку они утверждали какие-то позиции, которые позволяли церкви иметь свое лицо. Я не знаю, к этому времени, наверное, патриарх Алексий уже имел или один орден Трудового Красного Знамени, или два. У него уже всего было четыре. И вот когда я слышу сейчас наших историков о том, что ну вот, патриарх Алексий принимал орден Трудового Красного Знамени, в то время как церковь находилась в сложном положении, мне кажется, они недоучитывают одного момента. Я ведь в это время был молодым человеком. Я как раз поступил в семинарию. Вот. Атеистическая пропаганда все равно очень сильно была, натиск был. И любой лектор какой-нибудь деревушки, вот у меня там в моей деревне, учителя и те, так сказать, считали, что нужно обязательно сказать, что Бога нет. И что все это плохо. А уж если где-то там какие-то клубы или что-то, это ж, знаете ли, они же были оплачиваемые. И вдруг в газете появляется, в газете «Правда», что патриарха Алексия наградили орденом Трудового Красного Знамени. Вот вы представляете, для масс. И тут любой мужичок шел на эту лекцию и говорил, да посмотрите, вот вы там ругаете, вот вы говорите, что Бога нет, и что церковь. А вот смотрите, наградили патриарха орденом Трудового Красного Знамени. Вы знаете ли, это было для лектора. Но это полная фиаско. И поэтому это оглушало всю эту атеистическую пропаганду на какое-то время. Но я вот был свидетелем. Я помню, как для нас это был, для рядовых таких. Я уже был в Кировограде и под Яконом у владыки Иннокентия. Я помню, как только там какие-то даты у патриарха все случились. То ему 60 лет, то ему 50 лет, то 70 там. Ну как-то, знаете, и государству надо было как-то... Какое-то внимание, а что дашь? Ну, Сталин-то подарил патриарху какую-то машину в каком-то году, и дачу подарили вот этого Переделкина, потом резиденцию, которая до сих пор в Чистом переулке. Ну, уже кончилось все это дело, и поэтому давали ордена. Это производило очень сильное впечатление. Вот историки нынешние, они не учитывают, что ну как, да патриарху этот орден, я вам скажу, ну что, он все-таки воспитан в другом каком-то духе. Но для церкви это имело колоссальное значение для любого рядового человека. Бабушки и те говорили, а вы знаете, нашего патриарха наградили орденом. А что после этого будешь говорить? Внучки же и учащиеся же донимали старшее поколение. Тогда считалось главной темой, что религия – это опиум для народа, и что это пережитки прошлого, и все. А тут одним махом. Я думаю, что, исходя из этого, наверное... И у патриарха Алексия, и у митрополита Николая какая-то была необходимость иностранцам ответить на какие-то такие жесты. Вот историк один мне тут доказывал, что власть, мол, празднуя 40-летие свое, ну, императорам нам каким-то там, в частности, там, Хайле Селаси они дали. Как давать вот императорам? Они же против царя борются, а тут нужно что-то дать. Какую-то часть. И вот, мол, решили подсказать церкви, чтобы что-нибудь сделать, чтобы вы там давали. И так впоследствии, кстати, и произошло. В 1959 году потом дали орден, один из первых, это Хайле Селаси, император. Вот. тоже, знаете, правдоподобная такая, так сказать, ситуация. Но о том, что этот знак сначала, его сначала учредили, все пишут о том, что он предназначался для награды иностранцам. Но я говорю, не могу найти само определение. Где это определение? Что там сказано? Почему-то его...
0: То есть статута нету?
1: Статута
0: и,
1: нет.
0: И постановления никакого.
1: И постановления нет. И ни один историк не может... Я вот обращался, звонил, созванивался. И все. Ну, найдите вы постановление и укажите, где, когда, кто. Не могли же там просто так, знаете ли, учредить. Потому что давали уже все-таки императору Хайле Селасия дальше.
0: Нет, ну, действительно, это очень было остроумно, я бы сказал, выход из положения, потому что идеология была... анти, конечно, монархическая в любом случае.
1: Вот я так,
0: мы
1: это
0: должны
1: я так
0: экспортировать
1: думаю, да.
0: Революцию. В то же время были довольно лояльные к советскому строю режимы в других странах, с которыми можно было сотрудничать, Третий мир и так далее. И вот, чтобы как-то их поощрить, вроде награды там звездой или орденом Ленина не наградишь, потому что как-то им это тоже неприятно принимать, потому что вроде как революционеры, которые своих... императоров казнили, и носить орден палачей императоров русских императору эфиопскому довольно будет странно. И поэтому вот такой ход интересный, что значит, вот для таких вот личностей, а пускай церковь дает награды, а понятно, что за этим так немножко просматривается вроде как и советская власть.
1: Правильно. Но вот это я домысливаю уже, так сказать. Но с другой стороны, мы не можем... и со стороны церкви унижать инициативу, потому что митрополит Николай, наверное, тоже как-то себя чувствовал обязанным. Тогда же миротворческая деятельность. Принимали всяких гостей и действительно имели всякие контакты. Ну, чем-то же надо, так сказать, людей, что ли, по...
0: Ну,
1: и
0: да.
1: Первые знаки, которые были вручены этого ордена, они были вручены 15 апреля 1958 года. Первое вручение знаков первой и второй степени – пяти видным деятелям Евангелической Лютеранской Церкви, ФРГ и ГДР. Тогда ведь пытались вести и с одними, и с другими. Это потом продлилось надолго уже, так сказать, вот эти два контакта, пока два государства существовали, и с ними все-таки как-то пытались сотрудничать, и диалоги с ними шли. И вот свидетельство это есть, что вот первыми, кому вручили, это вот были представители Евангелической Лютеранской Церкви. Но знаки не орден еще, знаки. Потому что я не думаю, чтобы со стороны государства, они же понимали, что орден это уже поднимает престиж церкви, это организация, так сказать, как-то делает. И, видимо, вот этим, так сказать, сначала знак, а потом потихоньку и орден стал. Ну и вот я так мыслю, ну что делать, если в нашей истории архивы, наверное, где-нибудь в архивах КГБ там или где-то что-то есть какие-то, чьи-то, наверное, докопаются со временем историки. Я сейчас, когда стал их тормошить, то они даже сами удивляются. Вторым лицом, награжденным знаком первой степени в 1959 году, заметьте, 59-й год, уже в 58-м году ведь уже раскрутили атеистическую кампанию очень сильно. А все равно награждают в 59-м году, кого вы думаете, митрополит гор Ливанских Илья Карам. Фигура-то такая известная. Вот ему дали. Тоже знаком еще пока его награждали. Значит, уже каким-то образом митрополит Николай, используя уже достигнутый момент, что раз есть орден, он единственный, он первый и единственный, им стали пользоваться. А летом 1959 года император Эфиопии Хайле Селасия был награжден уже не знаком, а орденом. Представляете, какая хитрая позиция церковных, так? А вот императора, вы же не будете ему давать знак, верно? Я думаю, что это все-таки такая мудрая, я бы сказал, политика церковного начальства. Наверное, же власти сказали, ну как? Они действительно, как вы говорите, не могли дать ему там орден Ленина там или что. Ну что-то ж надо дать, император. И тут, видимо, церковь сказала, ну так давайте ордену. Не думаю, чтобы они записывали это... в протоколах синода. Наверное, так это вот и шло на уровне таких согласований.
0: А пусть... эти награждения тоже никак в постановлениях церковных не отражены?
1: Ну,
0: да?
1: Вот это вот... Нет, Хайле Селасия отражено.
0: Уже было постановление
1: уже
0: синода?
1: Нет, вот эти награждения, они уже идут. Но вы представляете, это, я считаю, что это уже в развернутую кампанию 59-го года, это уже был такой знак победы, что ли, если хотите. Может быть, сложно так говорить, но какое-то достижение было. Потому что не случайно же потом митрополит Николай пострадал. Его же тогда отстранили. Видимо, вот в результате вот этих действий Хрущев увидел, что такая вот ситуация...
0: Что слишком активно продвигает церковь в общественную жизнь.
1: Да. А я ведь у Хайле Селасия был на приеме. Я когда был в делегации нашей церкви, мы ездили тогда и в Эфиопию, и в Кению, и в Уганду. Владыка Антоний, покойный Мельник, возглавлял делегацию. Свидетельствовали о нашем православии. И на приеме были у Хайле Селаси. Он принимал нас в своем резиденции там, и все. Он ведь бедный тоже пострадал. У него была революция, его там замучили тоже. Сейчас его опять восстановили память. Но он пострадавший человек. Но очень нас принимал интересно, торжественно. К нему входишь, и нужно... Вот он сидит там в конце зала. Зал такой длинный. Вы заходите сюда, и нужно заходить вот так боком. А вот так боком заходите, и

0: ложатся, а вы назад идете. И, вы знаете, гарантия была, что мы можем там, батюшки, так сказать, распластаться. Но вышли тоже так же сюда, подошли к этой двери, и вот так и вышли. Вот это я очень хорошо запомнил. Потом, знаете, с нас пот все-таки прошиб, потому что упасть навзничь перед императором. Но я сразу почувствовал, что, когда кланяешься, ряса поднимается. Но все равно же опасность есть.
1: Восточные церемонии.
0: Восточные церемонии, а их ведь нарушать нельзя.
1: Ну да.
0: Ну что вы. И вот ему как раз дали уже орден. И это, видимо, помогло на ступеньку выше подняться. Затем уже в 61-м году, до 61-го года награждали только иностранцев. А уже первым гражданином СССР, удостоенным этой награды, стал святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей I. Причем интересно, когда его награждены. Орден святого Владимира первой степени был вручен ему 18 июля 1961 года. В день празднования памяти преподобного Сергия Радонежского на Архиерейском соборе. А этот Архиерейский собор чем памятен? Помните? Это ж тогда духовенство отстранили от управления приходом и все прочее, ввели в новый устав, когда батюшки стали никто на приходе. Вот тогда наградили как раз святейшего патриарха Алексея I орденом. Но, понимаете, уже орден вошел в жизнь. Во всяком случае, это укрепляло ее статус и в лице государственных представителей, и для народа. Ну, это вы знаете, когда вот в газете сообщали, например, патриарх вручил орден Хайле Селаси. А 61-й год, это же самый разгар. Хрущев там, так сказать, все эти заявления делал, уже намечали последнего священника, там, как они говорили, папа показать по телевизору, как музейный ряд. Я очень хорошо это время помню. Хотели закрыть вот семинарию, академию у нас. Я как раз поступал в духовную академию здесь. Самый разгар. Уже Осипов в 59-м году отказался. Уже священников целый ряд отказались. В 60-х годах, в 61-м, это был как раз самый разгар закрытия храмов, священников отстраняли от деятельности. И вот это как раз, когда я пытаюсь найти какие-то вот эти документальные подтверждения, их почему-то очень мало. Вот сведения о награждении есть, а как вот это, так сказать, мнение, что ли, или обоснование, вот кто его утвердил, с какой целью?
1: То есть статут пока еще не появился?
0: Статута не было. Нигде. Вот нет постановления Синода, и я думаю, что его, наверное, и не было. Я не знаю. Может быть, что-то и делали, но утверждать вот так стопроцентно, я не знаю. Все архивы не перекопаешь. Может быть, где-то там, я говорю, в архивах.
1: Ну, будем надеяться, что историки сумеют найти какие-то концы, может быть, в государственных архивах.
0: Но, во всяком случае, орден этот все-таки в истории церкви, я считаю, он сыграл свою положительную роль. Мое впечатление, это серьезное очень было дело, и этот орден давали нечасто. Потом стали уже при патриархе Пимене, при патриархе Алексии, его стали более такое в широком применении. А на то время это, я считаю, что было
1: такая
0: очень...
1: исключительная награда была.
0: И она единственная была. Потом стали уже преподобного Сергия. Я думаю, в этом его цена и роль в истории нашей церкви. Я не знаю, как другие историки будут оценивать дальше, но пока что они почему-то эту тему обходят. А не стоило бы обходить. Это все-таки один из аргументов наряду с тем... Например, как митрополит Никодим спас нашу академию, пригласил иностранцев, чтобы спасти академию от закрытия. А этот орден служил таким же аргументом, как вот эти иностранцы. Он помогал церкви держать связь. Время такое было. Но 57-й год, это очень даже любопытно. Исторически, нашего подхода сегодняшнего дня. Мы же все-таки поколение, которое пытается вникнуть. Думаю, что Господь поможет, и мы все-таки дойдем до истины.
1: Спасибо, отец Владимир. Время программы нашей подошло к концу. Мы поговорили сегодня об учреждении и первых награждениях, о смысле этого ордена. Напомню, мы говорили об ордене святого равноапостольного князя Владимира, церковном, который был учрежден вот уже в наше время. В следующей программе мы поговорим о продолжении истории этого ордена и немножко о других церковных наградах, которые существуют в нашей церкви.

0: Сегодня. С нами сегодня был настоятель князь Владимирского собора, протоиерей Владимир Сорокин. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Подобно Тутолмину, Гудович был человек военный. Военные заслуги за ним и числились, гражданских же не было. Но в отличие от Тутолмина, Гудович за ними не гнался. Этому роду деятельности придавал он немного значения. И, очутившись во главе наместничества, объединявшего Рязанскую и Тамбовскую губернии, не то чтобы вовсе ничего не делал, но старался делать как можно меньше. Предоставляя Державину свободу действий, он ничем не жертвовал. Напротив, ему именно нужен был такой губернатор, на которого без опаски можно свалить работу. Отсюда и возникло то взаимное удовольствие, коим ознаменована первая половина державинского пребывания в Тамбове. Представляя Державина к ордену, наместник свидетельствовал, что Державин всю губернию привел в порядок. И это была правда. Державин со своей стороны называл Гудовича благорасположенным, справедливым и честным начальником. Гудович не испытывал того сладострастия власти, которое обуревало Тутолмина. Однако же, как все тогдашние администраторы, и он порою не мог устоять против искушения. Радости самодурства были ведомы и ему, хотя, может быть, даже менее, чем другим. К закону он относился вполне терпимо и даже доброжелательно. По тем временам один Державин мог требовать большего. Но не пылая рвением к службе и охотно вверяя бразды правления другим, в том числе Державину, он легко поддавался влияниям. А так как из влиятельных лиц не все хотели, подобно Державину, сиять добродетелью, то в Тамбовской губернии можно было обманывать казну, как во всякой другой. Постепенно Державин в том убедился. Когда он приехал из Петрозаводска в Петербург и стал просить нового губернаторства, за него при посредстве Львова хлопотали очень сильные люди. Граф Воронцов, Безбородко, тогдашний фаворит Ермолов, отчасти даже Потемкин. При таких покровителях можно было добиться не того. Екатерина согласилась. Державин по простодушию своему увидел ее согласие и знак нарочитого одобрения и доверия. Это еще более придало ему стойкости или упрямства. Тамбовский купец Бородин был плут. С помощью вице-губернатора Ушакова и генерал-губернаторского секретаря Лабы он сперва обманул казну при поставке кирпича. Потом получил винный откуп на таких условиях, что казне предстояли убытки в 500 000 рублей. Державин тщетно указывал Гудовичу на бородинские плутни. Зная или не зная истинную подоплеку дела, Гудович, во всяком случае, стал на сторону своих приближенных. Вскоре узналось, что путем ложного банкротства Бородин собирается учинить новое мошенничество. Не надеясь на силу доводов и боясь упустить время, Державин в обеспечении казенного интереса собственной власти наложил арест на бородинское имущество. Покрывая Бородина, Ушаков склонил Гудовича жаловаться в Сенат. В Сенате Вяземский рад был насолить давнему недругу, и на наместническое правление, то есть на Державина, был наложен штраф в 17 000 рублей. Не успело кончиться это дело, как возникло еще одно. В августе 1787 года Турция объявила войну России. Главнокомандующий Потемкин прислал в Тамбовскую губернию своего комиссионера Горденина закупать провиант. Казенная палата должна была снабдить комиссионера деньгами, но Ушаков, в ведении которого она состояла, в выдаче сумм отказал, имея в том свою выгоду. Этот отказ грозил снабжению армии замедлением, а казне – убытками. Горденин обратился за помощью к Державину, из чего и поднялась буря. Подробности этой истории чрезвычайно сложны. Суть в том, что Державин, видя беззаконные приемы Ушакова, не удержался и сам отчасти прибег к такому же оружию. Будучи по существу прав, но по форме бессилен перед увертливым противником, он кое в чем позволил себе нарушить канцелярский обряд и даже, быть может, несколько превысил свою власть. Этим тотчас воспользовались. Гудович, по обычаю покрывая вице-губернатора и будучи лично задет властными действиями Державина, уже 7 апреля 1788 года писал Воронцову и просил развода с Державиным, аки причиняющим беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи. Свою недавнюю аттестацию он уже забыл. Соответствующие рапорты были посланы в Сенат. 22 июня Сенат объявил Державину выговор.
С этих пор провианское дело отошло как бы на задний план, и началась просто борьба между губернатором и наместником. Обе стороны искали изобличить друг друга в упущениях и проступках. Все канцелярии были пущены в ход, и, как прежде, в Петрозаводске, в борьбу оказались вовлечены многие лица и учреждения. Город разделился на два лагеря. Преобладали сторонники Гудовича и Ушакова. С тех пор, как положение Державина пошатнулось, его хлебосольство было забыто вместе с театрами и концертами. Глазам тамбовского общества губернатор представился странным, беспокойным, а может быть и опасным человеком, который во всем берет сторону бедных против богатых, заботится о колодниках и умалишенных, а с начальством ссорится. Державиных стали травить. Некая госпожа Чечерина, встретив Екатерину Яковлевну в гостях у помещика Арапова, наговорила ей колкостей. Отвечая ей, Екатерина Яковлевна сделала неловкое движение и нечаянно задела противницу опахалом. На другой день весь Тамбов говорил о побоях, нанесенных губернаторше, почтенной даме. Поднялся такой шум, что предания об этой истории не умирали в Тамбове 100 лет без малого. Ушаков, Лаба, еще кое-кто из чиновников подстрекнули Чечериных жаловаться императрице. Жалобу сочиняли впятером, просидев над ней целый вечер. Гудович тем временем продолжал наступление на Державина. Нельзя отрицать, что последний, обороняясь, действовал заносчиво и давал поводы к новым обвинениям. Петербургские друзья, которым дело было виднее, предупреждали его, но он стоял на своем, видя в борьбе с Гудовичем исполнение своего долга и по обычаю уповая на конечную справедливость Екатерины. В одном из тогдашних писем он говорит: «Иногда не без нужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов». В ту пору написал он на смерть старой графине Румянцевой оду, которую закончил такими словами: «Меня ж ничто вредить не может, я злобу твердостью сотру, моих врагов червь кости сгложит, а я пиит и не умру». Как пиит он и остался бессмертен, но как губернатор одни его были сочтены. На основании рапортов Гудовича и подавления Вяземского сенат представил императрице мнение об отрешении Державина от должности и о предании суду. Доклад еще не был утвержден, когда весть о нем дошла до Тамбова. Положение Державина стало невыносимым. Он был, по собственному выражению, загнан и презрен всем городом. Одно слово императрицы могло бы изменить его положение. Он просил дозволения приехать в столицу. Ему было приказано проситься по команде, то есть через наместника. Гудович, конечно, не выпустил его из Тамбова. 18 декабря роковой доклад был конфирмован. Губернаторство кончилось.

Екатерина смотрела на вещи трезво. За поэзией Державина она еще могла допустить какие-то высшие побуждения, но за службой, конечно, нет. Несомненная прозорливостью немало бы удивилась, если бы вдруг ей сказали, что служба Державина вдохновлена той же мыслью, что и поэзия. Еще более она была бы изумлена, когда бы узнала, что, буйствуя в службе, Державин своей союзницей почитает ее, добродетельную монархиню, провозгласительницу наказа. Об этих буйствах императрица была наслышана. Их вдохновительницей почитала она, такова насмешка судьбы никто иного, как Матрёну Дмитриевну Бастадонову. Подписывая сенатские указы, предавая Державина суду, Екатерина сказала: «Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна». Она, впрочем, была довольна, когда суд оправдал Державина, по этому случаю перешла Фелицу и велела сказать Державину, что ее величеству трудно обвинять автора оды к Фелице. Это его утешит. И, кроме того, можно найти ему место. Утвердив приговор, она приказала гофмаршалу представить Державина. Тот явился в царское. Екатерина дала ему поцеловать руку и с улыбкой сказала присутствующим: «Это мой собственный автор, которого притесняли». Такие фразы предназначены передаваться из уст в уста. Все были восхищены, но и притеснители не могли пожаловаться. Они не услышали ни одного упрека и сохранили места свои. А Державин, как бы отстранен от должности, так и остался. Правда, придворные политики предсказывали ему нечто хорошее, но он не очень надеялся. На сердце у него было смутно. Возвращаясь в Петербург, размышлял он в себе, что он такое, виноват или не виноват, в службе или не в службе. Ему перестали выплачивать жалования, дело не в деньгах, но это был худой знак. Больше всего его мучило, что сенатский приговор касался почти только его служебных сношений с Гудовичем. Он же хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, не повинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях. Поэтому он решил запросить особой аудиенции по делам Тамбовской губернии. Александр Васильевич Храповицкий делал карьер свой умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице по собственным ее делам и у принятия прошений. Каждый вечер кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетель в минувший день. 1 августа, в среду, в 9 часов утра, Державин приехал в Царское. Под мышкой нес он огромный переплетенный книгу, всю переписку с Гудовичем и другие бумаги. Храповицкий провел его в Лионскую залу. Здесь оробел Державин и рассудил за благость оставить на столе свою книгу. Затем камердинер ввел его в китайскую комнату. Государыня дала ему руку. Поцеловав, благодарил он за правосудие и просил дозволения изъясниться по делам губернии. Она спросила, почему этих объяснений он не предоставил сенату. Было бы против законов, а то меня не спрашивали. А для чего же ты прежде о том мне не писал? А я писал, а мне объявлено генерал-прокурором, чтобы я просился через генерал-губернатора. А как он мне неприятель, он не мог всего сделать. Но не имеете ли в нраве вашем чего-нибудь строптивого, что ни с кем не уживаетесь? Я служил с самого простого солдатства, и потому знать, умел повиноваться, и когда дошел до такого чина... «Но для чего, — подхватила императрица, — не поладили вы с Толминым? Он издал свои законы, а я присягал исполнять только ваши. А для чего же ты не ужился с Вяземским? Государыня, вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельство она не понравилась. Он зачал насмеяться надо мною явно, ругать и гнать, придираться ко всякой безделице. То я ничего другого не сделал, как просил о увольнении со службы и, по милости вашей, отставлен. А для чего же не поладил с Гудовичем?
интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение объяснить вашему величеству, и, ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там». Тут он собрался отправиться в соседнюю комнату, но Екатерина остановила его. «Хорошо, после». Он догадался подать ей краткую записку по делам Тамбовской губернии. Она его отпустила, вновь пожаловав руку и пообещав дать место. Вечером Храповицкий записал в дневнике, провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской. И далее слова императрицы. «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в самом себе. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Он не должен быть чересчур доволен беседой со мной».

Ласкательство, лживая лесть, неизменное потворство считалось предусудительными. Но искать покровительство, не прибегая к ласкательству, было в порядке вещей. Никакого стыда в том не видели, когда при дворе появлялся новый любимец. Искать его покровительство было даже выражением некой благонамеренности. Державин по воскресеньям ездил на выходы во дворец. Но как ни было у него никакого предстателя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать входу к любимцу государыни. В то время по отставке Мамонова вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов. Как трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что он или почивает, или ушел прогуливаться, или у императрицы. Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Державин не стал писать оды в честь Зубова, но мог, не кривя душой, написать изображение Фелиции. Через Эмина, бывшего спутника по Оланецким путешествиям, ода была вручена Зубову. Тот, конечно, показал ее государыне, а государыня, прочедшую оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Общество Державина она, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна. Она вообще заботилась об образовании своих любимцев. Читала Сланским, Альгаротти, о Зубовом Плутарха. Но дело не в том. Выходило, что легче найти дорогу через императрицу к Зубову, нежели через Зубова к императрице. Таков был странный круг отношений. Знакомство, как бы то ни было, завязалось, но время шло, а места, которого ждал Державин, все не было. Поэтические досуги, о которых мечтал он, отправляясь в Оланецкую губернию, не состоялись. В эти годы он почти не писал, во всяком случае не создал ничего замечательного, зато теперь выходило досуга больше, чем он хотел бы. Постепенно он занялся стихами, и таково было его поэтическое здоровье, что, несмотря на все потрясения, он, как ни в чем не бывало, вернулся к видению Мурзы, на котором остановился 6 лет назад. Теперь оно было закончено, для него вновь обрел он замысловатый лад и крепкий задор тех счастливых дней, когда табакерка Фелиция еще не лежала в закладе, что же до пылкого поклонения Екатерине оно устояло против всех испытаний. «Как солнце, как луну поставлю твой образ будущим векам, превознесу тебя, прославлю, тобой бессмертен буду сам». Можно было бы ожидать, что за годы, потерянные на губернаторстве, слава его убудет, но она возросла. Его читали и перечитывали. В его поэзии, начиная с Четлагайских от, открывали новшества и достоинства, неоцененные ранее. Теперь, к 47 годам, он очутился, если не вожаком, то знаменем новой литературы. Шум, происшедший вокруг его имени, тяжкая опала и внезапное возвышение, это мой собственный автор, все это подогревало общее к нему любопытство. Его дом вновь наполнился. Помимо анакреонтического Львова, помимо порой приезжавшего из деревни Капниста с неизменным Горацием на устах и в кармане, явились тут и маститые авторы, сверстники Державина, уже пережившие свою славу. Мечтательный, томный и как бы совсем невесомый Богданович, творец душеньки, писал теперь скучные комедии вперемешку с нежную, но поверхностной лирикой. А брюзглый Фонвизин, полуразбитый параличом и раздавленный немилостью императрицы. Были литераторы, только еще подающие надежду, Иван Семенович Захаров, один из многочисленных переводчиков неизбежной Телемахиды, уже, впрочем, не юноша.
Алексей Николаевич Оленин, крошечный человечек с огромным горбатым носом, истинный кладезь всевозможных познаний, особенно в языках. Был и Дмитрий Иванович Хвостов, плодовитейший стихотворец, впрочем, надежд он как будто и не подавал. Однажды утром Державин в атласном голубом халате и в колпаке, у него стали сильно лезть волосы, что-то писал у себя в кабинете, стоя перед высоким налоем. Пленира в утреннем белом платье сидела в кресле посреди комнаты, парикмахер ее завивал. В сей неурочный час явился представиться знаменитому певцу высокий и сухощавый семеновский офицер. То был 29-летний поэт Иван Иванович Дмитриев. Родом из-под Симбирска, он робел и косил глаза на конец длинного тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали его унимать к обеду. После кофе он опять поднялся, но был еще упрошен до чая. А потом в 2 недели стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий. Спустя несколько месяцев, в сентябре 1790 года, он просил дозволения привести к обеду своего земляка и друга, который ненадолго в Петербурге, проездом в Москву из чужих краев, и, будучи литератор, хотел бы засвидетельствовать Гавриле Романовичу свое почтение. Литератор был зван к обеду. В тот день у Державиных обедал также петербургский вице-губернатор Новосильцев с женою. Новый знакомый, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление. По имени отчеству звали его Николай Михайлович, по фамилии Карамзин. Сидя за столом подле Екатерины Яковлевны, он рассказывал о недавно виденных странах, особенно о Париже. В его разговоре были приятно смешаны важное и забавное, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал, о физиогномии Мармонтеля, об уличных цветочницах, о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона, об академиях и о том, что вино в деревеньке Анчьель некогда славное, ныне уже никуда не годится, о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву. Король был в фиолетовом кафтане, королева подобна розе, на которую веют холодные ветры. Дофина видел он в Тюльери, младенец прыгал и веселился, прекрасная Ламбаль вела его за руку. После 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации. Революция была неизбежна. Еще Рабле предсказал ее в своем произведении «Земля освободится от всего бедства, не иначе, как упившись кровью». Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще сомнения быть не могло. Не смея себе изъяснить сие чрезвычайные обстоятельства, он смешался, красноречие его покинуло. После стола хозяйка отвела его в сторону и объяснила, что госпожа Новосильцева, племянница Марьи Савишни Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника нынче же могут дойти до императрицы. В Москве Карамзин тотчас приступил к изданию журнала. Объявляя о том в «Московских ведомостях», он писал: «Первый наш поэт, нужно ли именовать его, обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца, мудрой Фелицы, я получил от него некоторые новые песни и прочее».

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня наша книга посвящена апостолу Петру. Ее автор Мартин Хенгель. Уже книги с именем Мартина Хенгеля были в нашем книжном обозрении. Была книга «Иисус и иудаизм». Сегодня книга не такая большая, как «Иисус и иудаизм». И называется она «Недооцененный Петр». Книга вышла в 2024 году. О книге я буду беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. В прошлой программе, кстати, мы говорили об апостоле Павле. В повторе этот выпуск в архиве вещания доступен в среду. Время выхода 14:30. Но, наверное, как и вообще в христианской традиции, так и вообще в эфире радио «Град Петров», чаще всего, больше всего речь идет об апостоле Павле. Из всех апостолов и из двух первоверховных апостолов также апостолу Павлу достается внимание в разы больше, чем апостолу Петру. А может быть, даже в десятки раз, а может быть, даже и в сотни раз. Может быть, потому что апостол Павел больше написал, а может быть, потому что оказал наибольшее влияние на христианскую традицию. Но мне пришла такая мысль в голову, что мы, христиане в целом, христиане всех конфессий, скорее верим по апостолу Павлу, а живем по апостолу Петру. Что я имею в виду? Что, конечно, интеллектуальное наполнение нашей веры, исповедание, собственно, да, это апостол Павел. А вот какие-то черты жизненные, ну, может быть, то, что мы следовали за Христом, как апостол Петр, а потом в грозный час повели себя так же, как апостол Петр. То есть это троекратное отречение Петра знаменитое. Очень характерно в христианской истории множество раз присутствовало. И в личной жизни каждого из нас, я думаю, мы тоже это замечаем. И еще одно – это приписываемое традицией внимание Петра к обрядовой стороне и уважение к стремлению людей исполнять обряды. Пылкое отрицание исполнения обрядов апостолом Павлом. Нам не свойственно, а мы скорее говорим, мы исполнили обряды, и мы хорошие. В этом плане мы живем по апостолу Петру, а исповедуем на словах по апостолу Павлу. Можно ли так сказать? Ну и в чем мысль нашего автора Мартина Хенгеля, вложенная уже в название «Недооцененный Петр»? Что значит «недооцененный»?
2: Здесь прежде всего имеется в виду недооцененность его со стороны исследователей, библеистов. Как вы верно сказали, Павел затмевает вообще всех апостолов и апостола Петра в частности. И как богослов, и как автор посланий, которые он точно написал, по сути дела, его проповедь, его личность стала основой раннего христианства, стала причиной такого исключительного успеха христианской миссии по всему Средиземноморью. Конечно, это тоже в значительной степени заслуга апостола Павла. Ну и, конечно, библеисты, учитывая, что они работают с текстами, по большей части именно корпус посланий апостола Павла рассматривали как такое самое раннее свидетельство христианской церкви. То есть мы знаем, что именно послания, первые появившиеся новозаветные тексты, потом позднее появились Евангелия и все остальные, входящие в Новый Завет, материалы. Соответственно, Павел первый и Петр в тени Павла. Наш автор, он, в общем, борется с этой тенденцией, считая, что очень несправедливо современные богословы даже задвигают на задний план Петра. Как пишет в своей книге Мартин Хенгель, Петру приписывают вот то, что вы назвали уважение к традициям или такое стремление распространить нормы закона на языка христиан. В общем, это такая самая знаменитая, наверное, история, которая попадает в поле зрения исследователей, богословов, да и простых читателей. Это, конечно, знаменитый спор, конфликт между Петром и Павлом, между двумя выдающимися апостолами. И, как правило, что исследователи, что простые читатели, они становятся на сторону Павла в этом споре, считая, что Петр тебя неправильно повел, что в Антиохии, что, видимо, и позднее, когда спорил с Павлом насчет необходимости исполнения норм закона Моисея христианами из язычников. Это, конечно, касалось пищевых ограничений, это касалось обрезания. В общем, апостол Павел в своих посланиях Галатам, к римлянам, в общем, не скрывает своего раздражения, хотя не называет Петра в числе своих противников. Но, тем не менее, мы понимаем, что Петр и еще Иаков, брат Господень, они составляли оппозицию Павлу с его проповедью, направленную против закона и необходимости, опять же, исполнять закон христианам из язычников.
1: Ну так, а если это не так сильно важно, то что же важно? То есть конфликт между Петром и Павлом точно был. В этом, как я понимаю, библеисты согласны. Даже, скорее всего, хотя, мне кажется, наш автор говорит, что, скорее всего, все-таки они помирились, но это его предположение, а документальные свидетельства говорят о том, что они не помирились. Вот как поссорились, так и разошлись. Причем поссорились серьезно. Тогда почему недооцененный Петр? Про Павла много сказано. А в чем мысль тогда Петра? И действительно ли, по мысли нашего автора, Петр ошибся?
2: Здесь, наверное, начинается самое интересное, потому что реконструкция, которую предлагает Мартин Хенгель, заключается в том, ну, это вещи, может быть, лежащие на поверхности, что позицию Павла мы знаем из его собственных посланий и из книги «Деяний», которые написал Лука, это второй том его новозаветной дилогии «Евангелия и Деяния». Они тоже про павловские, в общем-то. Эта позиция нам понятна, она нам ясна, и она кажется нам очевидной. Позиция Петра нам известна только со слов других людей, только со слов его, прежде всего, критиков, того же апостола Павла. И здесь возникает вопрос, а как нам понять, какова в действительности была точка зрения Петра? Возможно, его критики, ну, это всегда бывает в ходе полемики, какие-то его мысли, может быть, исказили, или какие-то тезисы поняли совсем не так, как утверждал Петр. Ну, мы представляем, что здесь часто полемика шла не напрямую, а через каких-то посредников, и в этом плане естественно, что какие-то мысли были искажены. И возникает вопрос, откуда мы знаем настоящую позицию Петра? И как мы его вообще можем узнать, учитывая то, что текстов Петра у нас нет? Здесь, конечно, могут возразить наши слушатели, а как же послание апостола Петра? В общем, послания апостола Петра, судя по всему, были написаны уже после смерти самого Петра, да и Павла тоже. И, в общем, это текст раннехристианской традиции, раннехристианской церкви, уже, видимо, следующего поколения христиан после апостолов.
1: По-моему, здесь даже есть такой намек, что Петр не умел писать.
2: Да, большинство исследователей и даже конфессиональных авторов сходятся в том, что Петр не умел писать, он умел читать, скорее всего, но писать не умел. В общем, в древности, как мы и говорили в других наших передачах, эти вещи, ну, не были напрямую связаны. Сейчас школьников учат и писать, и читать одновременно, а тогда, в принципе, людей учили, например, только читать, а читать и писать должны были уметь, например, какие-то специальные люди, либо там чиновники, либо писатели и поэты. А простые смертные, в общем, ограничивались умением читать.
1: Как я себе представляю, апостол Павел проповедовал на греческом, а Петр на арамейском. То есть возникает вопрос, а говорил ли Петр на греческом? Ну, наверное, все-таки тоже как-то говорил, но совершенно точно не так хорошо, как Павел. И получается, что Петр знал Христа и говорил на языке, на котором говорил Христос, и на котором он говорил с Христом. То есть он Христа не переводил для своих слушателей. А Павел, он и не знал Христа, то есть он уже предание как бы перелагает, еще и на другом языке нес эту проповедь.
2: Да, скорее всего, Петр тоже знал греческий язык, он был широко распространен и в Палестине, и вообще по всему Средиземноморью, поэтому здесь, наверное, не было никаких проблем изъясниться по-гречески, но разве что, конечно, это был такой вот не очень правильный греческий язык.
1: Любой перевод – это проблема. Потому что вот у нас сейчас широко обсуждается тема, что-то переведено несовершенно, а мы на этом строим нашу веру и наше богословие. а переведено несовершенно, местами неправильно. Даже есть такие места, где с противоположным смыслом. А есть такие места, где переведено просто про другое. И такого в истории христианства полно. Перевод — это уже проблема. Даже есть такая тема, что разделение церквей на западную и восточную — это проблема языка. По латыни были одни термины богословские, по-гречески — другие. Восток говорил на греческом, излагал веру, Запад — на латыни. И при переводе случались прямо недопонимания, потому что одно и то же слово можно перевести по-разному. Переводишь, и вдруг получается ересь. И вот такие проблемы возникают из языка. Нет ли здесь тоже такой проблемы между Петром и Павлом?
2: Здесь проблема серьезнее, потому что, опять же, повторим, у одного есть писание, где выражена достаточно очевидная его точка зрения, а у другого нет. И нам неоткуда взять вроде бы каких-то текстов, которые содержали бы в себе аргументацию апостола Петра. То есть почему он так считал правильным, почему он так действовал, почему он так думал, как он свою позицию, какими положениями, какими аргументами подкреплял. Это вопрос, который, в общем, сам себе и читателю задает наш автор. И, в общем, пытается на него ответить, то есть реконструировать позицию Петра, каково же было его богословие. И здесь тоже много неясностей, поскольку мы Петра воспринимаем, опять же, через призму вот этой полемики с Павлом. Мы, конечно, знаем Петра из Евангелий. Это тоже важная опора для исследователя, поскольку предание, ну, скорее всего, в основных чертах, ну, точно донесло до нас образ апостола Петра как человека цельного, как человека вместе с тем достаточно пылкого. В общем, мы знаем несколько таких эпизодов из Евангелия. При этом всегда, что рассматривает Хенгель, то есть вроде бы это такая вещь очевидная, но важно подумать и осмыслить, что она значит. Это вот это первенство Петра. Что значит его вот это старшинство и среди апостолов, и что значит вот знаменитое исповедание Петра и все то, что Иисус говорит Петру после того, как он его исповедовал сыном Бога. Вот это власть вязать и решить, власть ключей и слова об основании, что он будет основанием или камнем. В общем, он получил новое имя. И этот момент тоже рассматривается в книге достаточно подробно. Много этому уделено времени. Тоже вроде бы здесь вещи такие понятные и самоочевидные. Ну да, вот такое прозвище – камень, мол, кремень, скала.
1: Фундамент.
2: Да, но вместе с тем не очень очевидные, потому что, как вы говорили верно насчет переводов, здесь слово «камень» «петра», «петрос» достаточно редко встречается. То есть, как правило, используется для обозначения камней, ну, в общем, булыжников, строительных камней, каких-либо других камней. Другое слово, греческое, вот оно более распространенное, и оно есть в нашем языке, это вот слово «литос». Оно нам известно, например, по литосфере, такие понятия уже современные. Современной науки о Земле, ну и литография, там какие-то другие слова с этим словом. То есть это куда более распространенное и встречающееся более чем, наверное, в 90% случаев в Ветхом и Новом Завете, то есть в Септуагинте и в Новом Завете слово, которое обозначает камень. Здесь почему-то было использовано другое слово, при том как прозвище, как новое имя Симона. Вот это интересно, что даже непонятно, если Петрос, что это? То есть Хенгель здесь указывает на других исследователей, которые тоже этим вопросом занимались. И только такая вот пара понятий, слов «петрос», «петра» делает понятным, что имеется в виду. То есть «петра» — это по-гречески «скала».
1: Ну, то есть эти слова рядом стоят для почти рифмовки этого библейского стиха.
2: Да, возникает вопрос, Петр — это кто? А вот Петра — понятно сразу. То есть это как Петра. Петр — это как Петра. То есть это как скала. Ну, или, скорее, даже обломок скалы,
1: гора.
2: Пишет наш автор. Нет, не гора, то есть гора — другое слово, а именно обломок скалы. То есть вот такой, это не булыжник, это не какой-то драгоценный камень, такие прозвища тоже встречались. Там, например, у Оригена было прозвище адамант, то есть бриллиант, алмаз, то есть прочный. А здесь обломок скалы, то есть что бы это значило? То есть обломок скалы, возможно, такой строительный материал, который как раз полагается в основу чего-то. В общем, это понятно из контекста вот этого фрагмента из Евангелия от Матфея.
1: Фундамент, на котором будем строить.
2: Да, но с другой стороны, фундамент – это еще другое слово. То есть возникает вопрос, почему, например, он не назвал его просто фундаментом? Потому что такое слово тоже встречается.
1: Тогда что это значит, скорее, по Хенгелю?
2: Вот здесь возникает вопрос, то есть приводят разные мнения на этот счет, это очень интересно. Возможно, здесь, то есть здесь Хенгель ничего не изобретает, а в общем следует уже такой проторенной другими исследователями дорожке, где речь идет, конечно, о вот основании. То есть это другой вариант, то есть не совсем тоже понятно, почему он именно выбран, именно такой вариант для обозначения основы, фундамента, то есть то, на чем что-то может быть построено.
1: На чем, а не из чего?
2: Как получится. Фундамент здесь должен быть максимально прочен, на нем можно строить уже, не опасаясь, что построенное развалится.
1: Но библеисты довольно часто в отношении Петра недоумевают, какая же прочность у того, кто трижды потом отречется. Это же диссонанс, но это же очевидно.
2: Да, есть некоторый диссонанс, но может быть это как раз и избрано такое имя Иисусом Христом, чтобы, ну, как бы подбодрить Петра, который Симон, чтобы ему было к чему стремиться, чтобы он стал камнем.
1: А это не подбодрило его. Возможно, это стало одной из причин его вот этого отречения, потому что это ему показало, что Христос во всем не прав. Как он мог назвать меня камнем, если вот я сейчас вот так, вот в таком ужасе пребываю, в таком разочаровании, в такой депрессии? Как, значит, он не прав. И, может быть, это подвигло Петра к тому, что он отрекся.
2: Ну, этого мы не знаем. Отрекся, потом покаялся. А насчет камня, ну, да, наверное, здесь много можно привести разных гипотез. Почему?
1: Тогда вот к этому эпизоду, который, как я понимаю, стал причиной того, что Петр считается первоверховным апостолом наряду с Павлом. У Павла реальный вклад, а у Петра вот только то, что Христос ему так сказал. Получается так. Сейчас я спрошу про реальный вклад Петра, но здесь хочу отметить, что вот в этом эпизоде такая получается линия назначения, что называется, Петра. Христос спрашивает, Петр исповедует, а Христос признает, что это не ты сказал, а что это ты только мог так сказать, получив это от Отца. То есть в каком-то смысле Петра вообще Отец назначил, а даже не Христос. Вот. А есть любимый ученик у Христа – это Иоанн, а вот Петр, он как бы избран даже помимо Христа, и как бы Христос вот свидетельствует здесь об этом выборе Отца. Может быть, Христос даже сам по-человечески удивляется. Ну как же так? Еще вопрос к исследователю. А в чем тогда вклад Петра в становление церкви и вообще в христианство?
2: Вклад, в принципе, соответствует тому предназначению, которое мы знаем из Евангелия от Матфея, то есть это лидерство, это быть основанием или столпом, то есть здесь еще другое используется такое обозначение, другая метафора. Петр как столб вместе с Иаковом, столпы Иерусалимской церкви, то есть первой вот такой христианской общины в Иерусалиме.
1: Вот опять полное недоумение. Какой столб, какое основание, если церковь пошла против Петра за Павлом, следуя их вот этому размежеванию?
2: Ну, во-первых, это произошло не сразу. Во-вторых, как посмотреть? То есть здесь мы, опять же, смотрим на все глазами Павла, не зная или почти не зная позицию Петра. Мало того, так получилось, что Иерусалимское христианство, Иерусалимская церковь, ну, в общем, перестала существовать во время иудейских войн, и Яков был убит, и Петр был казнен, а христиане либо в горниле войны исчезли, либо вынуждены были бежать в другие части Римской империи. То есть колыбель христианства достаточно быстро опустела. И это, конечно, ну, способствовало именно распространению, так сказать, павловской версии. И опять же, мы не знаем аргументов Петра. То есть часто даже Павел их представляет в качестве каких-то, ну, личных счетов. Ну, то есть не счеты Петра к Павлу, а особенности личности Петра, которые привели вот к конфликту по поводу закона Моисея. Вклад заключается, наверное, в живом свидетельстве. Вот лидерство здесь, оно подразумевает свидетельство Петра, и особая роль Петра, она, в общем, как бы ни на что не разменивается. То есть это не богословие, это не какая-то организация, не создание этой как бы сети домашних церквей, как это делал Павел. Это вот что-то, что с одной стороны многое дало, с другой стороны точно сказать и указать на то, что это было конкретно, нельзя. То есть Петр, и это мы узнаем на основе тех текстов, которые до нас дошли. То есть везде указана роль Петра, везде, например, в такой форме его представляет повествователь апостолы и Петр. То есть всегда подчеркнута его какая-то отдельная роль. Какая это роль? Что она из себя представляла? Опять же, мы здесь имеем только достаточно неясные и недетальные описания. Возможно, Петр тоже, как и Павел, это как раз можно понять из деяний, следовал путем миссии. То есть вот это обращение Корнилия, например, римского легионера, римского центуриона, и другие известные из предания черты служения Петра, они говорят о том, что он не был таким вот уж сторонником такого христианства, которое менее всего христианство, поскольку большинство черт, большинство воззрений сохранялось от ветхозаветной еще традиции, то есть это просто второзаконие, но еще исповедание Христа, распятого и воскресшего. Петра иногда представляют таким действительно обскурантом, сторонником такого вот минимально-христианского христианства, что неверно. Скорее всего, и Хенгель вот здесь достаточно разнообразно и убедительно эти все крохи, эти все свидетельства представляет, Петр и его проповедь мало чем отличалась от проповеди Павла. Другое дело, что она скорее вот в иудейской среде или в среде вот боящихся Бога, то есть такая была категория тех, кто следовал закону Моисееву, но без его вот этой обрядовой части, а не среди язычников. И этот мы момент видим и в деяниях, где вроде бы были как бы разделены аудитории, то есть все согласились, что у Павла лучше получается с язычниками, а Петр и Яков будут действовать здесь.

0: лично и непосредственно, что сначала нужно обратить иудеев, избранный народ. Евреи должны все принять Христа. И мне кажется, это была идея фикс Петра, с которой не согласился Павел. Во многом Павел махнул рукой на избранный народ и бросился в проповедь среди язычников.
1: Сам Павел так не считал. Это такая интерпретация его деятельности. Он очень серьезно относился именно к миссии среди иудеев, среди народа Божьего. Для него было важно, чтобы именно народ принял Христа в качестве Мессии, как Спасителя. И много он здесь положил сил для того, чтобы именно в этом направлении действовать. То, что касается Петра, здесь вот действительно такое получается разделение вот этих аудиторий или паств. И когда и тот, и другой как бы действовали в своей родной стихии, они очень гармонично сосуществовали, и их деятельность прибавляла церкви сторонников. Но, конечно, невозможно проповедь, в общем, ограничить и как-то вот предупредить, например, иудеев, что сейчас я буду говорить язычникам, а иудеев тоже выгонять, а язычников выгонять, когда иудеи здесь оказываются в большинстве. Это, конечно, и привело вот к этому конфликту.
0: Петр так и делал.
1: Антиохийскому, да.
0: Две разные литургии. Одна литургия для иудеев-христиан, другая для языка христиан.
1: Да, но
0: а
1: это...
0: Павел говорит, да ты что?
1: Да, это не совсем литургия, но действительно такой вот конфликт возник, то есть те, кто следуют Моисееву закону, они не могут вообще принимать пищу с язычниками, не говоря уже о том, чтобы разделять вот хлеб и вино, то есть совершать агапу, как это вот было в древнем христианстве. Мало того, там у иудео-христиан возникал вопрос на эту складчину, то есть все приносили свои продукты на эту трапезу, то есть откуда это вообще мясо, правильно ли оно приготовлено, нет ли там крови, то есть здесь еще не только Моисеев закон, но еще, в общем, еще более ранние заповеди Ноя, что нельзя касаться крови.
0: Ну, то есть, в общем-то, это то же самое Павлово слово, что если я кого-то смущаю, сам-то я ем мясо, но если я кого-то смущаю, пожалуйста, могу и не есть. Но так же поступал и Петр.
1: Так поступал Петр, но не во всех случаях. Вот как раз вот в этом антиохийском конфликте мы видим другое поведение. Нам кажется, что такая ситуация, она, в общем, ну, да, легко эти стороны примирить, но вместе с тем это не так-то просто сделать. То есть вопрос не только ведь в обряде, но и в вещах более серьезных, ведь этот обряд есть прямая заповедь Бога. Причем данная не раз, данная сначала Ною, потом Моисею. Мало того, мы ведь не видим в этой полемике, например, со стороны того же апостола Павла, аргументацию которого мы знаем лучше, каких-то очевидных ссылок на Иисуса Христа. То есть, а Христос, он вообще...
0: Соблюдал закон или нет?
1: Да, поощрял ли такое поведение? То есть, исцелял в субботу, это мы знаем. Сидел за одним столом с грешниками, это мы знаем.
0: Но он был обрезан, и мы празднуем праздник.
1: Да, но вроде бы не разделял трапезу с язычниками. То есть,
0: не спорил с тем, что это...
1: То есть, с необрезанными и с теми, кто не соблюдает ни законы Ноя, ни законы Моисея. То есть, нигде не сказано, что там Иисус, ну, грубо говоря, ел котлеты.
0: И что он отменил закон.
1: Да, мешал, например, молочное и мясное.
0: Вот Павел, он говорил, я не соблюдаю теперь, и вы все не соблюдаете. А Петр говорил так. Ну, теоретически, то есть, скорее всего, Петр не соблюдал, но говорил, что я не соблюдаю, но если вы хотите, то, в принципе, соблюдайте.
1: Ну, да, это кажется очень остроумно, но это тоже ничего не решает. Что значит «хотите»? А что Бог хочет? Это как «хотите»?
0: Ну, вот это Павел.
1: Да, это,
0: а Петр?
1: Это вообще что значит? А мало ли, что мы хотим.
0: А Петр говорил, если вам так удобнее, если вам это дорого...
1: Ну, это нам дорого, но ведь здесь тоже не совсем важно, что кому дорого.
0: Так все-таки,
1: а важно, какое существует общее для всех правило.
0: Да, но дело в том, что Павел говорил, что закон не важен, поэтому важно, чтобы все не соблюдали. А Петр говорил, если закон не важен, значит, не важно, соблюдаешь ты его или нет, можешь и соблюдать.
1: Да, ну а тогда чем первая позиция отличается от другой? То есть здесь...
0: Отличается.
1: Здесь важно, если есть закон, исполняй.
0: В этом смысле Павел как был фундаменталистом, так и остался, а Петр нет.
1: Павел как фундаменталист. Интересно. То есть обычно иначе его личность трактуют.
0: Ну, видите,
1: его
0: как получается.
1: Проповедь. В каком-то смысле, да, может быть, это так и есть. Хенгель, кстати, намекает на такую, ну, точнее, не намекает, пишет немножко о таком варианте. О нем упомянули в самом начале, что не искажает ли вот в полемическом запале, задоре апостол Павел, ну, позицию Петра. То есть он ведь там иногда явно уже начинает иронизировать.
0: Над
1: и Петром. Да, и он же, конечно.

0: Конечно, наследник вот такой античной традиции полемики и риторики, которая вся, в общем, строится на некоторых бездоказательных вещах. То есть ритор должен хорошо убеждать. Он не обязан там доказывать или обосновывать свои положения. Речь его должна быть красивой и убедительной. Это как бы философы должны представлять какие-то доказательства, аргументы. А здесь достаточно каких-то иллюстраций, а иногда можно отделаться какой-то такой как бы иронической фигурой речи, как-то посмеяться над своим оппонентом. Это тоже считалось аргументом.
1: И мощнейший вклад, который внес совсем другой апостол, но одно слово Иисуса все равно перевешивает.
0: Ну да, хотя в первом послании Коринфянам основание церкви – это Христос, а Петра он вообще не упоминал.
1: Ну вот, и нам теперь предстоит
0: Кто камень?
1: еще долгий путь, чтобы понять, почему так сказал
0: Да,
1: Христос.
0: это к вопросу о камне и о том, как он интерпретировался в разные эпохи. То есть это было давно замечено, что Павел обходит вот эти слова Иисуса о первенстве Петра.
1: Много ли нового в книге Мартина Хенгеля о Петре?
0: Это скорее сводка, причем тоже с элементами полемики, поскольку вот он полемизирует с теми авторами, которые как раз и недооценивают Петра.
1: Некоторые из них тоже были героями нашей программы. Недооцененный Петр, автор Мартин Хенгель, об этой книге сегодня рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в Институт богословия и философии, сайт института.ибиф.ру, образование дополнительное, по вечерам, 2 раза в неделю, может учиться каждый, абсолютно каждый человек в любом возрасте. Богословие и культурология вам, дорогие слушатели, доступны. Пользуйтесь, пожалуйста. Вообще не воспользоваться – это, в общем, практически грех. И напомню, что в прошлой программе «Книжное обозрение» был выпуск об апостоле Павле. Программа доступна в архиве вещания на сайте. За воскресенье архива нет из-за аварии, а в среду в 14:30, я надеюсь, уже архив на сайт поступил.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля солисты Венеции прозвучал концерт для струнного оркестра «Фа минор» Пьетро Локателли.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на апокалипсис. Сегодня у нас с вами 37-я беседа. В прошлый раз мы с вами говорили о странном месте в 17 главе книги «Апокалипсис», где Иоанн задает читателю загадку об Антихристе. Помните, это загадка зверя, на котором сидит жена, блудница вавилонская, то есть Рим. В 17 главе книги «Апокалипсис» с 9 по 11 стих говорится: «Семь голов зверя, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. Ну вот, мы с вами довольно подробно почти всю прошлую беседу разбирали эту загадку. Теперь нам остается рассмотреть еще один загадочный момент. Пять царей, которые пали, мы уже вычислили. Мы идентифицировали их с Калигулой, Клавдием, Нероном, Веспасианом и Титом. Шестой царь, который есть, естественно, мы отождествили с императором Домицианом, при котором Иоанн и пишет книгу «Апокалипсис». Но дальше. Седьмой. Кто такой седьмой? Вот этот другой, который еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. Кого следует считать седьмым? После правящего императора, который один есть, то есть после Домициана, ожидает еще одного императора, седьмого, да, который будет править недолго. А после него придет восьмой, олицетворение Антихриста, который, как мы уже знаем, есть новый Нерон, воскресающий из бездны, чтобы проследовать в погибель. Что же такое этот седьмой император, которому недолго быть? А вспомним, что означает символическое число семь в Библии. Семь – это всегда число полноты, конца, завершенности. Семь совсем не обязательно должно обозначать конкретное число печатей, труб, чаш, казней и тому подобного. Семь – это символическое число, число, которое указывает на конец, на завершенность. О чем здесь говорится? О том, что число римских императоров рано или поздно должно прийти к концу. Эта история должна завершиться, которая обозначается числом 7. Полное количество императоров, сколько бы их ни было, и символизируется числом 7. Мы должны четко осознавать, что книга «Апокалипсис» использует множество символов, которые вовсе не обязательно и даже не нужно понимать буквально, но помнить об их духовном значении, об их символическом значении. Ну вот в данном случае, что говорит Иоанн этим числом 7? Да то, что до своего заката империя просто должна в библейском смысле иметь семь властителей. Тайно видец Иоанн, как и все современные ему христиане, был убежден в близком конце. «Время близко», — говорится в первой главе. «Гряду скоро», — говорится в последней главе. Вот эти выражения «время близко» и «гряду скоро» как бы обрамляют всю книгу «Апокалипсис». Все движется к концу. И поэтому условному седьмому императору отведено краткое время правления. Недолго ему быть. А после этого явится Антихрист, который, как Нерон, воскресший из бездны, будет одним из семи. Однако, и это утешительная весть, он пойдет в погибель. Ну, мы видим, что история еще продолжается. Императоры в Риме уже давно исчезли. Вот и Западная Римская империя, и Восточная Римская империя, и много других империй уже стерты из исторического времени. Но мы с вами понимаем, что книга «Апокалипсис» пишет не... Это не учебник истории, это книга... духовная книга о сущности истории. Поэтому в этой книге все надо воспринимать именно в символическом плане, как то, что собою символизирует суть исторических процессов. Власти меняются, но рано или поздно все эти земные власти, безбожные власти, им наступит конец. И вот это-то и будет число 7, конец. Почитаем с вами дальше книгу «Апокалипсис», 17 глава, начиная с 12 стиха. Ну вот с 12 по 18. Здесь говорится о как бы конкретизации гибельной участи Антихриста и всех его помощников. Вот далее, 17 глава, с 12 стиха. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Итак, продолжается толкование зверя и его 10 рогов. А о жене, которая сидит на звере, только последний, 18 стих. Понятно, что жена – это Рим, великий город, царствующий над земными царями. Итак, с 12 стиха 17 главы Апокалипсиса Иоанн толкует 10 рогов зверя, как 10 царей. Сейчас они еще не имеют власти. Эту власть они получат лишь на один час, то есть на короткий срок, когда явится зверь. Ну, или 8 глава зверя, или Антихрист, или Нерон воскресший. Вот поведение этих 10 царей, определено одним замыслом, одной политической волей. Оно подчинено все зверю, их поведение. Эти цари, таким образом, вассалы и союзники зверя. Здесь мы снова слышим отголоски легенды о Нероне воскресшем. Помните, согласно этой легенде, мы видели уже это, Нерон вернется с парфянскими князьями, чтобы предпринять последний богоборческий штурм. Ну, вспомним также пророчество шестой чаши гнева. Это в 16 главе было. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И бесовские духи выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». Ну, число 10, конечно, выбрано схематично. По образцу книги пророка Даниила, где 10 рогов толковались именно как 10 царей. То есть 10 – это условное число, ну, как много, просто много. 10 означает много. Вместе со своими вассалами Антихрист, новый Нерон, будет вести брань с Агнцем, но Агнец победит его, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Агнец – это Христос. В победе Христа примут участие званые, избранные, верные, то есть верующие христиане, которые исповедуют Христа, Агнца. Но прежде чем Антихрист, вот этот новый Нерон, воскресший, пойдет в окончательную погибель, он и его вассалы, цари, должны осуществить еще одну особую задачу в историческом замысле Божьем, а именно разрушение Рима, блудницы Вавилонской. Это Иоанн изображает в стихах с 16 по 18. Вспомним, что здесь сказано. 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и так далее, и так далее. Но сначала в 15 стихе 18 главы Иоанн толкует воды, на которых сидит блудница. Ну, образ взят из пророка Иеремии, который о Вавилоне писал так: «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Ну, если о Вавилоне можно было сказать, что он сидит на водах, Евфрат, притоки Евфрата, всякие рукава этой большой реки, то, конечно, о Риме трудно сказать, что он сидит на водах в буквальном смысле. Там река Тибр не столь уж великая. И поэтому в апокалипсисе воды толкуются как все племена, которые собрались под римским владычеством. Ну, а дальше Иоанн снова возвращается к основной теме. 10 рогов, которые символизируют 10 царей, вместе со своим господином-зверем уничтожат блудницу, то есть Рим. Ну, картина разорения довольно страшная. Они разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. То есть здесь до мелочей воспроизводится Ветхий Завет. Вот ветхозаветные образцы, которые заимствованы из пророка Иезекииля, из Михея, из других мест. Вот удивительно все-таки богоборческие силы, боговраждебные силы зла уничтожают само гнездо из которого выходит зло. То есть зло пожирает самого себя. Вот это очень глубокий образ, который неоднократно повторяется в Библии. Здесь вот он дается нам в форме почти такого историосовского соображения, что в истории так происходит, будет происходить, и в конце так произойдет, что зло само себя уничтожит. Зверь Антихрист и 10 царей уничтожат источник своего существования. Ну, Иоанн использует ту форму сказания о Нероне, согласно которой Нерон бежал к парфянским царям, чтобы повести их на Рим, отомстить Риму за свое свержение. Так в легенде. И на первый взгляд может показаться странным, нелогичным, что цари земные, прежние любовники, блудницы, обратились против нее. Ну как объяснить это противоречие? Иоанн объясняет это следующим образом. Вот во всем этом процессе разрушения Рима, как земного воплощения богоборческого, богохульного начала, он видит действие самого Бога. Вот Бог так повелел. Такова воля Божия. Зло разрушает само себя. Почему? Потому что Бог положил им, Антихристу, царям, на сердце исполнить волю его, как здесь сказано. Бог привел всех этих царей к политическому союзу, исполнить одну волю, для достижения своей божественной цели. Только так, ссылкой на волю Божию, объяснимо для Иоанна разрушение Рима, из Рима же происходящим Антихристом. Но все происходящее ограничено во времени, доколе не исполнятся слова Божии, то есть воля Божия. После этого будут уничтожены и сами эти богоборческие силы, которые вынуждены были недолгое время невольно служить Богу. Это очень глубокие мысли. И за всеми этими мыслями стоит та истина, что Бог, ведь Бог вседержитель, Он никогда не выпускает из своих рук управление делами человеческими, историей. В конечном счете Бог всегда и все приводит к лучшему, ко благу. В заключение обзора трудной 17 главы, вот которой мы посвятили так много времени, 17 главы Апокалипсиса, еще раз задумаемся над тем, почему эсхатологический противник Христа, то есть Антихрист, выступает в образе восставшего из бездны Нерона, чему способствовала, как мы видели, известная легенда о Нероне воскресшем. Почему именно эта легенда и сопровождающая эту легенду события в Римской империи так повлияли на сознание христиан и на Иоанна, в частности, что именно Нерона из легенды христиане произвели как бы вот в символ Антихриста. Да дело в том, что даже после смерти Нерона память о его порочности, о его гонениях на христиан продолжала жить. И в Антихристе, в новом Нероне, Иоанн видит возрождение всего самого порочного, безумного, жестокого, что может нести в себе необузданное человеческое властолюбие. Вот власть, которая стремится к абсолютности, власть, которая желает занять в умах и сердцах людей место Бога. Но таких примеров в истории мы знаем множество. вот все эти земные боги, перед которыми поклоняются племена, народы, колена и языки. Все эти земные боги – предтечи Антихриста. И какие бы чудеса и знамения своего величия они не творили, сколько бы миллионов поклонников они не имели, какой бы восторг толпы они не вызывали, сколько бы стран и народов они не покорили, сколько бы людей не погубили, все эти земные боги неизбежно заканчивали свой путь крахом и поражением их дела. Но люди, ну, таковы уж люди, вновь и вновь ищут себе новых антихристов, новых богов на земле. И так будет, как говорит нам Апокалипсис, до скончания века сего, до седьмого, то есть до пришествия последнего антихриста, ну, который назван, впрочем, в Апокалипсисе восьмым. Седьмой – это конец, да, конец. История рано или поздно будет иметь свой конец, а вот потом уже придет антихрист, этот новый Нерон. Так мы с вами завершили разбор 17 главы книги «Апокалипсис». А теперь предстоит нам обратиться к 18 главе Апокалипсиса, в котором описывается гибель Вавилона. Эта 18 глава написана в форме пророческой литературы, типичной для ветхозаветных книг пророков. Это так называемая «песнь гибели». Песнь гибели города Рима, который изображен в символическом образе Вавилона. Почитаем первые три стиха 18 главы книги Апокалипсис. Здесь говорится об ангеле, который возвещает гибель Рима. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“». Вот ангел, провозгласивший падение и гибель Вавилона, приходит с сиянием славы Божией, которая осветила всю землю. Здесь Иоанн, наверное, думал о пророке Иезекииле. Там у него в 43 главе написано: «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Ну, и здесь у Иоанна примерно теми же словами говорится о ангеле, который приходит, и земля освещается от славы его. Иоанн настолько уверен в гибели Рима, что говорит об этом так, как будто это пророчество уже свершилось. Пал, пал Вавилон, на самом деле еще не пал. Пал, пал прошедшее время. Тайновидец в этих словах подражает пророческим плачам, вот, которые носят пародийный характер у пророков. Например, у пророка Исаии читаем: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбиты». Это Исаия 21:9. Исаия писал это, когда еще Вавилон не пал, но он уже провидит: «Пал, пал Вавилон». Обращает на себя внимание контраст. Вавилон был некогда великим. Пал, пал, Вавилон великий. был некогда великим городом, а ныне он стал пристанищем всяким нечистым тварям. Как не вспомнить здесь пророчество о гибели Вавилона у того же пророка Исаии. Ну вот, почитаем. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах, близко время его, и не замедлят дни его». Ну, примерно то же самое мы читаем у Исаии о гибели Эдома. «И завладеют ею пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому». Это у Исаии. Вот подобные примеры из Ветхого Завета можно умножать. Так что этот мотив разорения был традиционным. Мы видим, что у Иоанна здесь тоже говорится и о нечистых духах, которые селятся в разрушенном Вавилоне, о всякой нечистой, отвратительной птице. Ну вот, приведенные мною цитаты из пророка Исаии, очень мрачное предсказание будущего, но обратим внимание, насколько поэтично, красочно все это выражено. Это мрачная, исполненная драматизма поэзия. Еще обратим внимание на то, что в развалинах некогда великого города поселяются нечистые духи, бесы. Дело в том, что языческие боги, изгнанные из их царства по поверью, посещали развалины тех храмов, где когда-то они пользовались высшей властью и восседали на своих престолах. В качестве причины осуждения Вавилона Рима называется блудодеяние, в котором участвуют все народы и цари земные. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она, то есть Вавилон, да, напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Ну, блудодеяние, конечно, имеется в виду язычество и идолослужение. Почему вот это вино блудодеяния называется яростное, яростное вино блудодеяния? Ну, мы уже некогда обсуждали это. Свойство ярости указывает на то, что безбожие Рима – это предзнаменование яростного гнева Божия, его суда. Названы здесь и купцы, разбогатевшие на роскоши Рима. Вот следует обратить внимание на эту связь и последовательность. Идолослужение, затем купцы, торгаши. Вот такая связь тоже традиционно взятая из Ветхого Завета. Например, пророк Исаия о богатом языческом городе Тир пишет так. «Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет плододействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Вот торговля, купеческая деятельность вела к распространению римской роскоши, римских обычаев и римского идолослужения. Далее, в 18 главе Апокалипсис, начиная с 4 стиха, звучит новое длинная речь ангела. Сначала это призыв выйти из Вавилона. Ну вот, почитаем. Апокалипсис, 18 глава, 4 и 5 стихи. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее“». Ну, везде говорится «она», «ее», имеется в виду блудница, Вавилон, Рим. Напомню вам, что слово «Вавилон», как и вообще слово «город», и на еврейском, и на греческом языке, и в других некоторых языках женского рода. Поэтому город всегда отождествлялся с женой, с женщиной. Вот верным Богу христианам приказано покинуть Рим до дня его гибели, который неизбежен, чтобы не погибнуть вместе с ним. Этот призыв «выйти» звучит во всей иудейской истории, во множестве пророчеств. Бог всегда призывает свой народ порвать со грехом, выйти. Так уже Авраама Бог призвал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это книга Бытия, 12 глава, 1 стих. Подобный приказ был отдан Лоту перед разрушением Содома: «Встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». И многократно то же самое говорится у пророков: «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою», говорит пророк Иеремия. Или вот еще у него же: «Выходи из среды его, народ мой, спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа». Вот этот призыв «выйти» неоднократно воспроизводится и в Новом Завете. Ну, например, апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет Коринфянам: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие у Христа с Велиаром?» То есть с сатаной. Ну, разумеется, этот призыв «выйти» не обязательно требует буквального выхода в определенный момент. Это все не надо понимать буквально. Этот призыв предполагает духовный выход из мирской суеты, отстраненность от подражания веку сему. Ну, христиан Новый Завет называет святые. Святой по гречески «агиос». Вот это слово некоторые разбирают этимологически и производят от «агеос». «А» – отрицающая частица, «гея» – «земля». «Агеос», «агеос» – «неземной», то есть отличный от земного. Вот христиане, они другие, они отличны от людей, погруженных в греховную земную суету. Во всяком случае, такими должны быть. Вот апостол Павел призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это послание к Римлянам 12:2. Ну, разумеется, для большинства христианство – это не отход от мира с его проблемами, но в некотором смысле иночество. Вот инок, христианин, это в некотором смысле инок. У него иная жизнь, но жизнь внутри этого мира. Далее, в 18 главе книги «Апокалипсис» описывается, после всех этих предзнаменований, предсказаний и пророчеств, собственно, гибель Вавилона. Но это достаточно большой отрывок 18 главы, начиная с 6 стиха, к которому мы обратимся в нашей следующей беседе. А сегодня, напомню, на 18 главе 5 стих книги «Апокалипсис» мы нашу беседу завершим. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актоихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых. Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые злобные книжники и фарисеи, старейшины и

серебра его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительную силою природы. И ныне Он питает всякую тварь в изобилии, произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности, удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя, врача душевного и телесного и питателя всякой твари, исполняя заповеди Его. От оскудения хлебных семян стал дорог хлеб, и для многих бедных людей стала теперь крайне трудна жизнь, а во многих местах люди терпят и настоящий голод. Будем стараться носить тяготы друг друга по силе своей и подавать хлеб алчущим. Ибо за оскудение любви в людях и за умножение жестокосердия и других грехов Господь делает скудость плодов. Будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою и чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззакония и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты завладели сердцем горожан.

0: время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священнодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь.
1: Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы о благотворительности российской, петербургской в более узком смысле. И в гостях у нас историк-краевед Елена Игоревна Жирихина, которая большой специалист именно по благотворительности и, в частности, по женской благотворительности. Поэтому, может быть, наши беседы немножечко имеют даже такую склонность вот больше говорить о каких-то женских благотворительных комитетах или заведениях. Но мы не забываем и о мужчинах, конечно, тоже, потому что они немаловажную роль сыграли в этом, начиная, собственно, с самих императоров. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие друзья и слушатели. И я хочу пояснить фразу, которую сказала Екатерина. Дело в том, что это исторически так сложилось. Ведь мужчина трудился. Причем часто трудился, не сидя на одном месте. Ну, чиновник сидел на одном месте в Петербурге, а вот офицер, он был человеком несвободным и был там, куда его пошлют. Что же касается дам, то долгое время женщина была заперта в четырех стенах своего дома, занималась хозяйством и воспитанием детей. А вот в Петербурге у нее появился досуг, который она тратила не только на светскую жизнь, но и, как она поняла в начале XIX века уже совершенно активно, что она может приносить пользу обществу. И вот тогда, под влиянием таких замечательных персон, как наша императрица Мария Федоровна, наша императрица Елизавета Алексеевна, и деятельность следующей императрицы Александры Федоровны до сих пор как следует не рассмотрена, потому что она, с одной стороны, делала все тихо, но вот мы упомянули в прошлой передаче Демидовский дом презрения трудящихся, она много своих идей туда внесла, но она всегда поддерживала благотворительные учреждения, следила за ними, но она скорее была человеком, глядевшим индивидуально на каждого. Она не была системным руководителем, мы бы сказали, как ее свекровь или как ее супруг. Но с точки зрения ее доброты, все-таки благодаря ей было создано и Мариинское девичье дом презрения благородных девиц и несколько больниц. А кроме того, имея какие-то идеи, она передоверяла их своим дочерям и своим близким и уже давала им возможность приложить свои силы. Кстати, о ее детях. Ее дети, как дети императора, получали значительное содержание. Так вот, родители заботились о том, что буквально все деньги, которые в детстве получали эти дети, шли не на их содержание, а на благотворительность. Все, включая одежду, детям дарилось. Пища шла от императорского стола, то есть, опять же, от императрицы. А деньги, вот эти 1015, которые полагались на содержание великого князя, все шли в учебные заведения девичьи, на прямую милостыню, на помощь, например, тем детям, которые были крестными детьми этих детей, то есть на, скажем так, адресную помощь. И вот таким образом великая княжна Ольга Николаевна писала о том, что она вообще денег личных, карманных, лет до 20 просто не видела. Это все шло на благотворительность, но дети знали, на что идут их деньги. Вот это тоже, кстати, прекрасный воспитательный момент.
0: Конечно.
1: Вот. Значит, но, пожалуй, даже большую роль, чем Александра Федоровна, тем более, что лично этот человек был воспитанником, так сказать, императрицы Марии Федоровны, конечно, большую роль в истории благотворительности сыграла великая княгиня Елена Павловна.
0: Да, мне вот очень хотелось тоже о ней поговорить.
1: Потому что она, когда приехала в Россию, бедная вюртембергская принцесса, она знала, что она станет великой княгиней, но она сразу попала под влияние своей родственницы, императрицы Марии Федоровны, которая целенаправленно почти 10 лет, последних лет своей жизни, готовила эту принцессу к принятию ее, Марии Федоровны, благотворительных учреждений. И вот, когда Мария Федоровна умирает, личные, основанные ей учреждения, такие как Мариинская больница или Мариинский институт для девочек третьего сословия, они переходят в ведение Елены Павловны. И сначала она строит здание для Мариинского училища. Она, конечно, первые годы супружества посвящает семье и детям. Но в конце 30-х годов эта дама, которая талантлива как руководительница светского салона, она начинает целенаправленно направлять свою большую энергию и на благотворение. Прежде всего, конечно, мы должны связать ее имя с идеей освобождения крестьян, потому что не будь этого, не будь влияния Елены Павловны, возможно, оно не было бы таким скорым и таким широким. И она, собирая вокруг себя известных членов петербургского общества, просто внедряла эту идею и первая освободила своих крестьян. Конечно, мы должны говорить о ней как об основательнице 4 крупных заведений в Петербурге, которые продолжением своим имеют учреждения, существующие до сих пор. Но прежде всего, это такая небольшая школа для бедных девочек петроградской стороны, девочек из бедных семей, да просто бесплатное образование, обычная рукодельная школа Елены Павловны. Эта школа выросла, в конце концов, в Еленинский институт благородных девиц. Или Елена Павловна очень интересовалась медициной. Надо сказать, что ее семейная жизнь была трагичной. У нее умерли все мальчики и все дочери погибли при ее жизни, кроме Екатерины Михайловны, которая потом приняла на себя руководство организациями своей матери. И вот Елена Павловна, которая как мать перенесла всю трагедию смерти ребенка, она, конечно, стала интересоваться медициной. И когда в Петербурге возникли первые общины сестер милосердия, она не могла остаться в стороне. И уже в начале 50-х годов прямо у себя во дворце собрала женщин, которые готовы были полностью посвятить себя благотворительности, пригласила хирурга Пирогова. И, кстати, чем отличалась ее крестовоздвиженская община сестер милосердия от других, которые создавались в это время? Дело в том, что первая община сестер милосердия была у нас основана принцессой Терезией Альденбургской, женой знаменитого благотворителя, руководителя ведомства императрицы Марии Петра Георгиевича Альденбургского и нашей великой княжной Александрой Николаевной. Но там основной задачей было не медицинское образование этих девушек, а их индивидуальная помощь. Эти девушки должны были следить за детьми. Да, они помогали больным, но медицинское образование было еще вторичным. Приблизительно так же и со взглядом на сердобольных вдов, вдовьего дома, основала свою общину сестер милосердия в Литейной части и княгиня Марья Федоровна Борятинская. Вот об этом учреждении я тоже должна буду обязательно сказать. А вот Елена Павловна впервые основала медицинскую общину сестер милосердия. И вот эти девочки уже получили образование не просто медицинское, они стали хирургическими медсестрами. И после смерти Елены Павловны они даже получили от нее ее личную церковь домовую. И, собственно, по ее наследованию они получили и участок на Фонтанке, недалеко от Калинкина моста, который до сих пор является больницей, это больница Чудновского. То есть это заведение, которое начала Мария Павловна, живет до сих пор. Конечно, меня крайне интересует и история Института усовершенствования для врачей. Потому что, закончив свой университет, врачи в прошлом, они были потом предоставлены своей практике, своей деятельности. И талантливые из них, да, как-то повышали свою квалификацию, но, в принципе, Елена Павловна поняла, что они должны общаться между собой и каждый раз узнавать что-то новое, что известно в их специальности. И клинический институт Елены Павловны, конечно, учреждение, которому 150 лет, она нашла для него участок прямо на территории военного ведомства, которым руководил ее супруг Михаил Павлович, на территории огородов Преображенского полка. То есть она предоставила землю, она предоставила место для строительства, она пригласила первых профессоров-медиков, которые руководили этими врачами, которые повышали квалификацию. Это замечательное учреждение, благодаря которому Петербург стал медицинской столицей России. И вот, наконец, Елена Павловна организовала консерваторию. Потому что тоже все началось с семейного. Елена Павловна любила музыку, любила быть окруженной девицами, которые хорошо пели и музицировали, и пригласила, кстати, малоизвестного еще тогда, Антона Рубинштейна руководить этим обществом. Потом она бесплатно в своем дворце стала принимать и посторонних девушек, которые тоже получали музыкальное образование. Потом оказалось, что и мужчины хотят. Но тут уж во дворце руководимой великой княгини места не дошлось. Нашлось у благотворителя Александра Григорьевича Демидова на Мойке. Так появились сначала музыкальные курсы, которые в 1862 году выросли в Петербургскую консерваторию. А я это воспринимаю опять-таки как подвиг женщины, потому что она добилась от императора такого устава консерватории, который не имело ни одно учебное заведение. Совместное обучение мужчин и женщин, прием туда без аттестата о предыдущем образовании, а просто за талант музыкальный. Далее, внесословное учебное заведение, что было невероятно для середины XIX века. И, опять же, это интернациональное и независимое от вероисповедания.
0: Ну да, межконфессиональное.
1: Межконфессиональное учебное заведение, что было очень важно в России, потому что у нас все-таки, особенно в Петербурге, у нас же, посмотрите, сколько христиан, да и не христиан проживает. То есть основа – это музыкальные способности. И, кстати, вот консерватория недавно праздновала 150 лет, и замечательно, что это было. И вот такие учебные заведения, благотворительные заведения, которые организовала Елена Павловна, и которые продолжают жить, ведь в конце концов даже в Мариинском институте до сих пор школа, а на задворках там еще какое-то высшее учебное заведение теперь. Так вот, хорошо живут. Я вообще считаю, что если дерево посажено с любовью, то плоды оно дает бесконечно. И вот такими были очень многие учреждения, которые основывались как раз в 1830-х годах. Потому что, опять же, вернемся в 1830-е годы. Мне очень хотелось бы рассказать о Демидовском доме презрения трудящихся, потому что тоже было многолетнее заведение, которое, так сказать, было основано под эгидой императрицы Александры Федоровны и которое оказалось очень долговременным, ну и до сих пор там высшее учебное заведение в этом здании. Значит, сначала место, где просто бедные коломны из Спасской части могли найти себе бесплатное пропитание и место работы. И вот поддержка экономическая этого заведения шла, конечно, от Демидовых вплоть до самой революции, но еще и от императрицы Александры Федоровны, которая ввела моду, ну не только это делала в своей семье, но она же ввела моду, законодательницей моды была, и не только дамского платья, но и благотворительности. Так вот, Александра Федоровна стала заказывать для своих дочерей и невесток приданное, всю мягкую, так сказать, часть обихода императорского двора не в какие-то модные магазины, а она стала заказывать в школах женского императорского патриотического общества и бедным женщинам Демидовского дома презрения. И им платили за это деньги. И она закупала для них иногда, ну, полотно, вот какие-то материалы, которые потом там вышивались, отделывались. Ведь тогда надо было обшить простыню, например, или любую салфеточку, шить наволочку. Машинок тогда не было, это все был ручной труд. И вот эти женщины наместили в здании на Мойке, либо, беря эту работу на дом, что тоже было возможно, выполняли работы по заказам императорского двора. Ну, а дальше у петербургских дворянок появилась мода заказывать вот такие вот приданные для своих дочерей тоже в таких учреждениях. И это дало возможность дополнительного изыскания средств для них.
0: Елена Игоревна, а вот сами эти женщины, которые брали вот эту работу или на дом, или прямо там в мастерских работали, они вообще знали, для кого они шьют?
1: Конечно, они же вышивали эту монограмму и эту корону.
0: Угу.
1: Но они, кстати, не только такой вот черновой работой занимались. В приданное следующей императрице Марии Александровны, например, вошли платье и чепчик, сшитые этими дамами, то есть кружевные вещи какие-то, тонкой работы. Но главное, что это были женщины. Ну, мужской труд тоже там как-то находил свое применение, но все-таки мужчинами там меньше занимались. Все-таки старались обеспечить женщин. Ну, кстати, эти женщины не всегда были вдовами. Часто муж просто недостаточно зарабатывал. У женщины был какой-то досуг, и вот она хотела подработку иметь. И вот впервые именно в этом заведении по идее Ивана Дмитрия Черткова было устроено под названием детских комнат такое учреждение, в которое помещали детей, пока их матери работали. То есть появился первый в России детский приют. И вот учреждение приютов в нашем государстве, оно тоже было революцией, потому что оно позволило женщинам, матерям начать работать, то есть создало слой трудящихся женщин. Что же касается, закончим Демидовским домом, так вот, при нем была основана еще богадельня, куда поступали тоже нетрудоспособные женщины. А потом женщин, трудящихся и нетрудоспособных, оказывалось все меньше, а образование для детей призреваемых было все выше. Потом построили при этом учреждении женскую гимназию Демидовскую, это, собственно, фасадное здание. Архитектор Картини построил одно из лучших учебных заведений, недаром сейчас там институт имени Лезгова-то находится, с церковью царицы Александры в память императрицы Александры Федоровны. Так вот, и там стали обучать девочек, давая им не только среднее образование, но воспитывая из них учительниц иностранных языков. И это были бедные девочки Коломенского квартала Петербурга. То есть вот таким образом вырастали очень многие учреждения для бедных. Они все время прогрессировали и становились уже, с нашей точки зрения, высшими учебными заведениями.
0: Ну и бедные одновременно, все-таки их уровень и культурный, и образовательный хотя бы какой-то части все-таки повышался.
1: Конечно.
0: В результате.
1: Потому что приют, мы привыкли к термину «приютский ребенок». И
0: да.
1: для нас это сирота,
0: да.
1: который одет в какую-то серенькую одежду от благотворителя, который ходит из-под палки в школу, и которому очень плохо кормят в этих четырех стенах, где он живет с десятками других детей.
0: Периодически куда-нибудь в картер запирают за плохое поведение или спор с учителем.
1: Совершенно верно. То есть какое-то беспросветное существование. В действительности приюты были своеобразным выходом для общества даже первой половины XIX века. И это вовсе не были сиротские заведения. Это был этакая помесь детского садика и начальной школы. Потому что хотя первые благотворительницы, вот если первый Демидовский приют был, то второй был Альденбургский приют, и тоже в районе Театральной площади, где было много этих мелких ремесленников. Так вот, это район Фонарного переулка, а потом выросший в крупнейший вот этот приют Альденбургского, который уж потом и приютом не назывался, а назывался ремесленным училищем и вырос в огромную систему, опять же, учебных заведений достаточно высокого уровня. Три женские гимназии, два ремесленных училища, заведения под Лугой, вроде пионерского лагеря, с приютом для выздоравливающих детей. В Луге до сих пор здание стоит. А еще сын Петра Георгиевича, Александр Петрович, в Гаграх устроил санатории для вот этих выздоравливающих детей. И Гагры были для Петербурга своеобразным выходом больных детей для поправления их здоровья.
0: В Орненбауме какие-то учреждения.
1: Конечно.
0: Именно семьей Альденбургских были учреждены.
1: Конечно, у них там была дача, а при даче, конечно, была дача для учащихся ремесленных заведений. Так вот, это все приюты. И приют – это прежде всего заведение, куда мать могла поместить своего ребенка, пока она работает. Это высвобождало женщине, нуждающейся, время для работы и давало ей возможность потом плодами этой работы оплачивать квартиру, пищу покупать. Да, в приюте ребенку помогали. Его там кормили, о нем там заботились и часто его одевали. Его снабжали книжками. И через какое-то время, поняв, что ему надо каким-то образом вот этот досуг занимать, их стали учить там и грамоте, и закону Божьему, и ремеслу. Вот почему появились ремесленные приюты принца Альденбургского. Потому что им стали находить занятия. И, в принципе, это было для середины XIX века то учреждение, которое подменяло недостаток начальных церковных или уездных училищ. Потому что все-таки двухлетнее какое-то образование дитё там получало. А уж если ты грамотен, да ты немножко там рубанком умеешь что-то делать, так значит, ты потом пойдешь в учение. и у тебя будет кусок хлеба.
0: Тебя скорее тоже... возьмут, чем совсем конечно. С нуля кого-то обучать.
1: То есть вот существование приютов, это, конечно, было великим благом для Петербурга. Недаром они так быстро распространились. И вот тут хотелось бы еще об одних детских учреждениях рассказать. И еще об одной благотворительнице. Это Марья Федоровна Борятинская, урожденная графиня Келлер. Выйдя очень молодой замуж, она родила 7 детей, как и императрица Александра Федоровна, с которой они потом нашли очень быстро общее. 2 из ее дочерей были фрейлинами двора, сыновья поступили в гвардию. И вот у нее в семье, когда ей было уже 50 лет, произошло несчастье. Самая младшая и любимая дочь Мария Ивановна скончалась в родах, перед родами. Видимо, это Мария Федоровна, которая всмотрела на своих 7 красивых, здоровых, очень высоких, кстати, детей, ну, считая, что они всегда будут при ней, для нее это было, конечно, великой трагедией. И для ее многочисленных детей тоже, потому что они потеряли любимую красавицу-сестру. И для зятя, мужа этой девочки, тоже было. И вот зять построил церковь в Троице-Сергиевской общине. Это Кочубеевская, Покровская церковь, к сожалению, сейчас не сохранилась. А вот все эти Борятинские, Орловы, Давыдовы и Витгенштейны, с ними родственные, они собрали средства, купили сначала 2 участка, а потом и 3 участок по Сергиевской улице. Это участки 52-54 и участок 63 напротив. И построили там огромную общину сестер милосердия. Причем сначала, опять-таки, эта община, как это была 2 община в Петербурге, и вот так же, как и Троицкая, устроенная принцессой Альденбургской, сначала она не ставила медицинские цели перед собой. Главное было приют стражущих, несчастные старушки, дети. И вот Марья Федоровна, во-первых, устроила вдовий дом по типу Смоленского, во-вторых, она устроила первые в России детские ясли. И вы знаете, мне приходится об этом говорить, и всегда возникает вопрос, да какие же ясли в 1840-х годах? Кто туда ребенка отдавать будет? Да те же самые работающие женщины. Потому что в литейной части было довольно много мастерских пошивочных, и прислуга была женская, и нанимались-то работать кто? Либо вдовы, либо женщины, которых муж не мог до конца содержать. И они начинали отдавать еще совсем маленьких детей туда. И вот там на Чайковского 52 и было создано первое младенческое учреждение нашего города, причем свободное. Учреждение, кстати, содержалось на очень небольшие средства, которые давали и знакомые, и императрица, опять же, Александра Федоровна, и многие великие княжны вкладывали туда деньги. И вот постепенно из вдовьего дома для благородных старушек богоделин для бедных старушек. Оказалось, что детей-то тоже надо бы полечить. И оказалось, что старушки тоже болеют. И вот организовали там же женскую детскую больницу, которую потом руководила внучка этой самой Марии Федоровны, Марья Владимировна Орлова-Давыдова. И получилось так, что вот потомство Марьи Федоровны до 1918 года, когда настоятельница этой общины сестер милосердия была ее внучка, оно содержало, поддерживало учреждение на свои средства, которое буквально обеспечивало медицинской помощью женщин и детей вот всей литейной части.
0: А как она называлась?
1: Она сначала называлась «Община сестер милосердия литейной части», потом «Магдалининская община», а когда ее под свое крылышко взяла императрица Александра Федоровна, то стала «Община Христа Спасителя». И я повторяю, она закрылась только в 1918 году, но она никогда не закрылась совсем, потому что еще 5 назад там была детская больница, а теперь там осталась детская поликлиника на Чайковского. То есть 150 лет учреждение живет своей жизнью. Видимо, в него были вложены столько любви и заботы, что оно может расти так долго даже сейчас, когда у нас так мало детей в центре города.
0: Ну вот, Елена Игоревна, мы затронули очень для меня такую трепетную тему. Мы заговорили об общинах сестер милосердия. Но я думаю, что имеет смысл отложить эту тему на следующую нашу беседу, потому что она вряд ли 2-3 минуты у нас займет. Все-таки стоит об этом поговорить подробнее. Общины именно в Петербурге появились. На этом, наверное, сегодня мы попрощаемся с нашими радиослушателями. Напоминаю вам, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». У нас в гостях Елена Игоревна Жирихина, с которой мы беседуем об благотворительности нашего города и России. Программу вела Екатерина Степанова. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Подвиг юноши Кожемяки. В лето 6500-е, 992 год, пошел Владимир на хорватов. Когда же пришел он с хорватской войны, пришли печенеги с той стороны Днепра, от Сулы. Владимир же пошел против них и встретил их на трубеже у Брода, где ныне Переславль. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались ни наши перейти на ту сторону, ни они на эту. И приехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего. Пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать 3 года. Если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас 3 года». И разошлись. Владимир, придя в стан свой, послал глашатаев по лагерю со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенежином?» И не сыскали никого. Наутро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших никого не было. И стал тужить Владимир, и опять послал глашатая по всему войску. И пришел к князю один старый муж и сказал ему: «Княже, есть у меня дома меньшой сын. Я вышел с 4, а он остался дома. С самого детства его никто не поборол. Однажды он мял воловью кожу, а я забронил его за что-то. Тогда он, рассердившись на меня, разодрал кожу руками». Услышав такое, князь обрадовался и послал за ним. И привели его к князю, и князь поведал ему все. Тот отвечал: «Княже, не знаю, могу ли я схватиться с печенегом, испытай меня, нет ли быка большого и сильного». И нашли быка большого и сильного, разъярили его раскаленным железом и пустили. Бык побежал мимо него, схватил он быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: «Можешь бороться с печенегом». Наутро пришли печенеги и начали взывать: «Где ваш муж? Вот наш уже готов». Печенеги выставили своего мужа. Он был очень велик и страшен. Тогда выступил муж Владимира, и, увидев его, печенег посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими полками и пустили борцов друг против друга. И схватились они, и начали крепко жать друг друга, и удавил отрок печенежина руками до смерти и бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, и русские гнались за ними, избивая, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у Брода того и назвал его Переославлем, ибо переял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою
великою.

Сказание о белгородских колодцах. В лето 6505, 997 год. Владимир пошел к Новгороду за воинами против печенегов, так как в это время была беспрерывная война. Узнали печенеги, что нет в Киеве князя, пришли и стали под Белгородом, и не давали выйти из города. И был в городе голод сильный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов. Печенегов же было многое множество. Затянулась осада, и был сильный голод. И собрали вече в городе и сказали: «Вот уже скоро помрем от голода, от князя помощи нету. Не лучше ли нам сдаться печенегам? Кого-то они убьют, а кого-то оставят в живых. А так все помираем от голода». На том и порешили. Один старец не был на том вече. И спросил он, о чем было вече. Люди поведали ему, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им: «Слышал, что хотите сдаться печенегам». Они же ответили: «Не стерпят люди голода». И сказал им старец: «Послушайте меня, не сдавайтесь 3 дня и сделайте, что я вам велю». Они с радостью обещали послушаться. И сказал им: «Соберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей». Они пошли и сыскали. И велел старец женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят. И велел выкопать колодец, вставить в него кать и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и поставить в него кать и поискать меду. Они пошли и взяли лукошко меду. Было оно спрятано в княжеской медуше. И велел сделать из него присладкую сыту и вылить ее в кать в другом колодце. Наутро старец повелел послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сами пошлите человек с 10 в город посмотреть, что делается в городе нашем». Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться. Они взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей и послали их в город, чтобы проведали, что делается в городе. Когда пришли они в город, сказали им люди: «По что вы губите себя? Разве вы можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что можете сделать нам? Нас ведь кормит сама земля. Если не верите, то посмотрите своими глазами». И привели печенегов к колодцу, где была болтушка, почерпнули ее ведром, вылили в лотки и сварили кисель. Затем пришли к другому колодцу и почерпнули из него сыты, и стали есть сперва сами, а потом и печенегам дали. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князья наши, если не отведают сами». Люди налили по корчагу болтушки и сыты из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали своим, что было.
и, сварив, ели князья печенежские и дивились. И, взяв своих заложников, а тех отпустив, поднялись от города и пошли во свояси.

единоборство Мстислава с Редедию в лето 6527-е, 1019 год. Ярослав, сын Владимира, сел в Киеве. Мстислав же, брат его, был в Тьму-Таракане. В лето 6530-е,

возьмешь богатство мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму все твое». И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редеде Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко. И в долгой борьбе начал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О, пречистая Богородица, помоги мне! Если одолею его, воздвигну церковь во имя Твое». И, сказав так, ударил им о землю и выхватил нож и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань возложил на Косогов. И, придя в Тмутаракань, воздвиг церковь Святой Богородицы, что стоит и до сего дня в Тмутаракане.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

Малер — это удивительный композитор. Он и по сию пору один из самых мной любимых. И я не знаю другого настолько глубокого, настолько человечного. Его наследие поражает самоограничением. В самом деле мы же знаем многих композиторов, и, как правило, они работают в разных жанрах. Опера, кантата, симфония, фортепианные пьесы, вокальные пьесы, пьесы для разных инструментов, концерты и так далее. Малер не написал ни одной оперы, хотя он был великим дирижером, и лучшие оперные труппы мира были в его распоряжении. Ни одного фортепианного произведения, хотя, по свидетельству современников, он великолепно владел роялем и мог избрать карьеру концертирующего пианиста. Только симфонии и песни, причем песни тоже в сопровождении оркестра. Но он делал варианты и фортепианные, но первоначально они все были задуманы как оркестровые. Песни – это самый интимный дневник композитора, где он высказывает свои сокровенные мысли и чувства. Симфонии – это грандиозные эпопеи, музыкальные миры, воздвигнутые художником-творцом, страстные речи, обращенные ко всему человечеству. Первое из сохранившихся произведений Малера. Дело в том, что самые первые свои сочинения он уничтожил как недостойные жизни. А первое из сохранившихся – это кантата для солистов, хора и оркестра под названием «Жалобная песня». Она написана на сюжет романтической легенды о том, как флейта, сделанная из косточки рыцаря, злодейски убитого родным братом, превратилась в музыкальный инструмент и зазвучала в руках музыканта и изобличила убийцу. Малер сам сочинил стихотворный текст для нее, использовав две сказки – «Жалобную песнь» Бехштейна и «Поющую косточку» братьев Гримм. Так что, может быть, кто-то с этой сказкой и знаком. Жалобную песню Малер попытался исполнить, но исполнение не удалось, музыку не оценили. Это было для него страшным ударом, потому что он собирался жить на то, что сочинять, исполнять музыку. А оказывалось, что ему нужно выбрать другой путь. Дело в том, что Малер был старшим ребенком в большой семье. Отец у него был очень интересным человеком, простым возчиком, которого называли профессор на козлах. Ехидные соседи и те, кто его видел. Потому что, когда он возил свои повозки, там что-то, что ему нужно было перевезти из одного места в другое, он всегда читал книги. Так что знал он очень многое. Сидя так на козлах, он выучил французский язык. И одно время стал преподавать французский язык. Потом это у него не очень хорошо, наверное, получалось. Он, скопив немножко денег, открыл ловчонку и стал потихоньку торговать всякой мелочью. Но ловчонка была маленькая, достаточно бедная, а семейство росло, и жизнь у них была достаточно трудная. Тем не менее, когда Малер проявил музыкальные способности, отец, не сомневаясь, отдал его учиться музыке. А музыкальные способности его проявились очень рано. Он и пел, и наигрывал на губной гармошке. И однажды, когда родители поинтересовались, а что же там такое изображает звуками их малыш, они насчитали 400 разных народных песен. Надо сказать, что в Австрии удивительно разнообразная народная музыка, потому что Австрия была переплетением самых разных народов и традиций.
К Австрийской империи принадлежали и чехи, и венгры, и немцы, и, собственно, австрийцы. Там переплетались разные традиции, разные культуры, естественно, забредали и цыганы. И вот все это звучало, и все это совсем еще маленький мальчик воспринимал. И когда родители поняли, что его надо учить музыке, они отдали его учить музыке. Он получил хорошее образование, но в 20 лет ему пришлось после неудачного исполнения жалобной песни поступить работать дирижером. Собственно, потом всю жизнь он и работал дирижером. И он был совершенно гениальным музыкальным руководителем. Начинал он свою работу в маленьких городках. Сначала в Лайбахе, потом в Ольмице, потом в Касселе, потому что ангажементы заключались всего на один год. Потом приходилось переезжать в какое-то другое место. Первым значительным по-настоящему его произведением стал цикл песен для голоса с оркестром, который он написал 24 года. Он назвал этот цикл «Песня странствующего подмастерья», ну, собственно, автобиографически, потому что он сам считал себя еще подмастерьем музыки, скитающимся по провинциальным сценам. Он сам сочинил тексты для своего цикла, только в начальных строчках первой песни вспомнил когда-то слышанную им безыскусную народную песенку. «Бел, как снег, твой наряд, свадебный твой наряд, черный день настал для меня». Это песни о несостоявшейся любви, о безответной любви. Собственно, они продолжают традицию шубертовского цикла о прекрасной мельничихе, но только там рассказ от лица подмастерья мельника ведется на протяжении 24 номеров. Здесь все уложено в 4. Очень сжато, очень лаконично и очень выразительно.

Это было настолько глубокое произведение, что через 4 года на его основе Малер написал свою первую симфонию. В это время он уже успел поработать и в Праге, и переехать в Лейпциг, где по-прежнему продолжал дирижировать, руководить оркестром. Но везде складывались очень сложные отношения с оркестрантами и с труппой, потому что у Малера был характер независимый, волевой и очень требовательный. Он все подчинял музыке, музыкальному замыслу, и все приходящие обстоятельства им отметались. А как правило, оркестр, которым ему предстояло руководить, был рутинным, не очень профессиональным. Музыканты там были такого среднего уровня, им не нравилось, что их заставляют работать больше обычного, что от них требуют полной отдачи. Поэтому Малеру так и приходилось достаточно часто менять места своей работы. К тому времени, как ему пришлось покинуть Лейпциг, он написал первую симфонию. Своему самому близкому другу он писал так, прочитая письмо. «Мое произведение готово. Оно вырвалось из меня неудержимо, словно горный поток». То есть Малер сам признавал, что первая симфония, как и этот первый вокальный цикл, имеет автобиографический характер. Недаром именно музыка из этого цикла и легла в основу тем симфонии. Особенно потрясает третья часть, в которой музыка буквально выворачивает душу наизнанку, которая показывает горькую иронию, показывает, как издевательски выворачиваются чувства молодого человека.

Но эта симфония, хотя и была хорошо исполнена, понимания не получила. Исполнена она была впервые уже в Будапеште. Малер к тому времени стал директором Королевского венгерского театра. Это произошло в особой исторической обстановке. Прошло почти 20 лет с тех пор, как из бесправной части Австрийской империи Венгрия превратилась в равного партнера внутри нового государства – Австро-Венгрии. И при этом, как и во многих других странах во второй половине XIX века, особое значение приобрели вопросы венгерской культуры. Поэтому венгерскому театру было обращено особое внимание. Малер хорошо понимал лежавшую на нем ответственность. Он работал дни и ночи, вникая во все стороны жизни театра. Вот тут ему была предоставлена полная свобода действий. Если раньше его ограничивали директора, антрепренеры, первые дирижеры, при которых он приглашался вторым или третьим, то здесь он очень широко пользовался своей свободой и прежде всего поставил перед собой цель создать ансамбль артистов, поющих по-венгерски. Вот это требует особого объяснения. Сейчас все привыкли, что опера исполняется на языке оригинала. Итальянские оперы поются по-итальянски, русские по-русски, за рубежом с ужасающим акцентом, который иногда портит все впечатление от музыки, немецкие по-немецки, французские по-французски, и так по всему миру. Этому способствует система так называемых звезд. Потому что артисты такого мирового уровня имеют ангажементы в самых разных странах мира. Сегодня, допустим, та же Анна Нетребко может петь «Метрополитен», а послезавтра у нее уже спектакль в Венской опере, еще через 2 дня она поет в Мадриде и так далее. И так со всеми. Поэтому для исполнителей это очень удобная система петь на языке оригинала. Конечно, это хорошо еще и в том плане, что люди воспринимают музыку так, как она была написана в соответствии с текстом. Потому что композитор же не пишет музыку просто так, и на нее потом можно наложить любые слова. Он выражает то, что заложено в тексте. Но, с другой стороны, эта система очень плоха тем, что большинство слушателей просто не понимает, о чем идет речь. И самое правильное решение на нынешнее время, по-моему, приняли в Лондоне, где есть 2 оперных театра. В одном исполняется опера на языке оригинала, а в другом на английском языке. И каждый слушатель может выбрать, как именно он хочет услышать. Хочет ли он понимание текста, или он настолько хорошо знает сюжет и знает английский текст, что может пойти наслаждаться звучанием того, как задумал композитор. Но в те времена об исполнении на языке оригинала речи не шло. Вот и Малер поставил перед собой цель создать ансамбль артистов, поющих по-венгерски. В театре у него по-венгерски пели хор и некоторые из второстепенных солистов, ну, то есть местные исполнители. Премьеров же на главные роли приглашали из-за границы. И они могли петь на любом языке, в зависимости от того, откуда приехали. Представьте себе, например, каково было слушать, допустим, «Травиату», когда Виолетта пела по-итальянски, Альфред ей отвечал по-английски, а хор подавал реплики на венгерском. Малер решил эту проблему, разыскав венгерских певцов. Он устраивал колоссальные прослушивания. К нему каждый день приходили певцы-венгры. И, как ни странно, но в фантастически короткий срок, всего за 3-4 месяца, Малер сумел не только найти настоящих, хороших венгерских певцов, но и осуществил постановки «Золотого Рейна» и «Валькирии». А потом и следующих частей тетралогии, а именно «Зигфрида» и «Сумерки богов» на венгерском языке.
Успех этой постановки был просто триумфальный. Заметим, Малеру тогда еще не было 30 лет. А в 1889 году, когда ему исполнилось 29, умер сначала отец, а через несколько лет и мать. Там осталось много детей, и вот забота о младших братьях и сестрах полностью легла на плечи Малера. Он и раньше думал о том, чтобы помогать им, и отсылал им большую часть своих гонораров. Но теперь надо было заняться еще и их устройством. Ему пришлось поехать в Иглаву, небольшой чешский городок, где они жили, его вся семья. Потом весной следующего года ему пришлось поехать в Италию вместе с сестрой, потому что этого требовало ее здоровье. Еще одну сестру вместе с братом он поселил в семье своего большого друга, но, в общем, его все время не оставляла тревога о том, что надо обо всех заботиться, что надо их всех содержать, надо всех поставить на ноги. В общем, основным для него, как это ни печально, стал, как он выражался, процесс добывания денег. Работа в театре шла своим чередом. Одно за другим появлялись «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Лаенгрин» Вагнера, «Бал Маскарад» и «Аида» Верди, «Фиделио» Бетховена. В общем, это был репертуар, которому любой европейский театр мог позавидовать. Но, несмотря на то, что он уже стал одной из самых популярных фигур в Будапеште, изменилось все в одной части. В театре сменился интендант, а именно ему все хозяйство подчинялось. Вместо прежнего умного и дальновидного на эту должность назначили некоего графа, надменного, еще и считавшего себя хорошим музыкантом. И он приложил все усилия к тому, чтобы испортить Малеру жизнь. Потому что его другой авторитет в театре не устраивал. Он должен был один властвовать и руководить. И, к сожалению, очень скоро Малер понял, что он просто не сможет там выдержать обусловленных контрактом 10 лет. Он стал подыскивать другую работу и почти сразу же ее нашел. Естественно, потому что его репутация уже была широко известна, и ему предложили ангажемент в Гамбурге сроком на 6 лет. О его пребывании в Гамбурге есть разные воспоминания, и в частности, один из его учеников, а Малер оставил блестящую дирижерскую школу, среди его учеников самые крупные имена дирижеров первой половины XX века. Так вот, всемирно прославленный Бруно Вальтер вспоминал, что все окружавшие Малера находились полностью под обаянием его гениальной личности. Помимо удивительной музыкальности и влюбленности в музыку, буквальной одержимости ей, композитор отличался обширными разносторонними знаниями, острым интересом к различным областям науки. Один выдающийся физик с изумлением и восхищением рассказывал Бруно Вальтеру о том, как Малер интуитивно понимал самые сложные новые физические теории, которые далеко не все физики-то воспринимали сразу. Как глубоко он вникал в проблемы, сколь логичными были его выводы и возражения в спорах. Очень привлекала Малера философия. Платон и Аристотель, Кант и Спиноза, Ницше и Шопенгауэр – все это в поле его зрения. Его великая литературная одаренность позволяла ему писать собственные тексты для музыкальных произведений, но она выражалась и в письмах, и в ярких речах, обращенных к друзьям. Вот одно из его высказываний – существует общеевропейский порок. Добавим сейчас, наверное, общемировой. Повсюду говорят, меня это не касается. Но ведь так может утверждать не человек, а глиняная куча. Нет, меня все касается, весь мир. Это слова Малера. И не просто фраза,
Малер интересовался всем, принимал все близко к сердцу. Весь мир хотел объять. И весь мир пытался отразить в своей музыке.

Гамбургский театр, в котором он в это время работал, был один из лучших в Германии. В нем собралась замечательная труппа, были исключительные музыканты, и перед Малером открывалось огромное поле деятельности. Каждый вечер он дирижировал спектаклем или в симфоническом концерте, по утрам занимался с артистами в репетиционных залах. В музыке для него не существовало ничего неважного, второстепенного. Каждая нота партитуры, каждая пауза приобретали огромную значительность и жили своей жизнью. Артистам, исполнявшим самые маленькие роли, он умел внушить, что их партии чрезвычайно ответственные. И поэтому артисты совершенно по-другому начинали относиться к этим своим маленьким ролям. Он удивительно умел незаметно, но уверенно вести за собой певца, управлять им, причем делать так, что публика ничего не замечала. В 1892 году в Гамбурге побывал Петр Ильич Чайковский. И оттуда он писал о своем впечатлении. «Здесь капельмейстер не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный, изгорающий желанием дирижировать на первом представлении». Речь шла о премьере Евгения Онегина. Малер действительно очень любил музыку Чайковского, и Чайковский в чем-то и повлиял на его творчество. Это слышно в музыке Малера. Но он любил не только Чайковского. На сцене Гамбургского театра именно по его инициативе шел еще и «Демон Рубинштейна». Шли оперы Сметаны. Ну, не говоря уже об основном репертуаре, который, как всегда, состоял из Вагнера, Моцарта, Верди, прочих всем известных композиторов. Но, к сожалению, и тут очень быстро начались проблемы, потому что директор театра относился к своей деятельности сугубо коммерчески. Он арендовал театр и считал, что главное – это получать доход. Он умел, действительно умел разыскивать певцов с великолепными голосами, но эксплуатировал их безжалостно. И, не задумываясь, выбрасывал тех, кто не выдерживал совершенно непосильных нагрузок. Устремления Малера все время вступали в конфликт с бесчеловечными требованиями директора, который настоящую работу над музыкой, собственно, тоже считал излишним. Он говорил, что публику привлекают прекрасные голоса и высокие ноты певцов, а вовсе не ваши там всякие концепции. Так что и работа в Гамбурге для Малера тоже скоро прекратилась. Музыку он мог писать только в небольшие периоды каникул, потому что все дни, когда театр действовал, у него были заняты до предела. Тем не менее, музыку не писать он просто не мог. И очень часто это были не только симфонические, но и вокально-симфонические произведения. И тексты для них он, как правило, брал из сборника, который назывался «Чудесный рок мальчика». Это многотомное собрание текстов немецких народных песен и баллад, сделанное двумя писателями – Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентаном. Это издание вышло в свет в начале XIX века. Великий немецкий поэт Генри Гейне так писал об этом сборнике. «Тому, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, я советую прочитать их народные песни. В этих песнях слышится биение сердца немецкого народа. Здесь раскрывается вся его сумрачная веселость, весь его дурашливый разум. Здесь грохочет немецкий гнев, здесь посвистывает немецкая насмешка, здесь одаряет поцелуями немецкая любовь». В огромном собрании есть песни крестьянские и солдатские, исторические баллады и бесхитростные сказки, лютеранские хоралы и любовные песенки. Они рассказывают о тяжести солдатчины,
о трудной крестьянской доле, о верной преданной любви, о веселых плутнях, не полны юмора, несокрушимого оптимизма, стойкости, веры в справедливость, правду, в победу добра над злом и насилием. Они прославляют отвагу, верность и честь. К этому сборнику не раз обращались композиторы. На народные тексты из этого сборника писали песни Шуман и Брамс. Но для них обращение к чудесному рогу было кратким эпизодом. Малер же писал в одном из писем: «До 40 лет я выбирал для себя тексты исключительно из этого собрания, если не создавал их сам. Я полностью предаюсь этой поэзии». Эти песни и были выражением самых сокровенных, самых выстраданных мыслей и чувств композитора его своеобразным дневником. Текст он выбирал совершенно разные по содержанию. Например, «Ночная песня часового» — это песня солдата, в ответ которому звучит нежная речь девушки его возлюбленной. Или песня «Земная жизнь», глубоко трагичная. Голодный ребенок плачет, а матери нечем накормить его. Она умоляет потерпеть, подождать, пока созреет урожай, его соберут, испекут вкусный хлеб. Но ребенок не дождался хлеба, он умер от голода. Малер говорил об этом в крике ребенка, который просит хлеба, и в ответах матери, уговаривающей его подождать еще и еще, я вижу всю человеческую жизнь. Человек подобен умершему ребенку. Он не получит самого необходимого, того, что нужно его душе и телу для роста, до тех пор, пока уже не будет поздно. По-моему, я достаточно характерно и страшно выразил это.

Есть у него и песня, которая называется «Проповедь Антония Падуанского». Это горькая ирония. Святой Антоний проповедует хищным рыбам, что нужно жить в любви и мире. Рыбы с удовольствием слушают его проповедь, а потом плывут и начинают опять охотиться на мелкую рыбешку.

0: Закончилась первая передача из цикла «Время Густава Малера», рассказывала музыковед Людмила Михеева-Слертинская. В передаче прозвучали фрагменты первой симфонии и вокальных циклов «Песни странствующего подмастерья» и «Волшебный рок-мальчика» Густава Малера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мульгуар.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные моей души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 155-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обратиться ими к назиданию церкви. А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
0: Послушайте 81-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 20 главы.
2: В то время, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень поучительную историю рассказывает нам сегодня Евангелие от Матфея. Вот Господь начинает, уже не в первый раз, говорить своим ученикам о своих грядущих страданиях. Он говорит им о предстоящих ему мучениях, позоре и смерти, навстречу которой он добровольно идет, исполняя волю Отца о спасении людей. Ученики, конечно, предчувствуют, что надвигается что-то страшное, но, увы, совершенно непонятное для них. Ведь они все еще никак не в состоянии освободиться от своих предрассудков, национальной гордости и по-прежнему ожидают увидеть своего учителя в блеске земной славы и царского могущества. Поразительным диссонансом к словам Спасителя звучат поэтому слова двух его любимых учеников, двух братьев, Иакова и Иоанна. Они, мечтая разделить с Господом его, как им кажется, близкую земную славу, просят у него, чтобы он не забыл при этом их и приготовил им теплые и почетные местечки в грядущем царстве по правую и по левую сторону от своего царского трона. Как тяжело было слушать это их учителю. «Не знаете, чего просите», — отвечает он им. В самом деле, если бы они знали, кто будет вскоре на земле по правую и левую сторону от Христа, два разбойника, распятые вместе с ним, такой участи они хотят, не знаете, чего просите. Разговор двух братьев с Господом не остался незамеченным. Другие ученики услышали, о чем шла речь, и вознегодовали на них. Так в мирную и дружную общину учеников вошли соперничество, спор и недовольство. В самом деле, чем лучше других учеников эти двое? Чем они заслужили первенство? Признавать их превосходство никто не собирался. И вот, чтобы устранить возникший раздор, Господь преподает своим ученикам такой урок, который должен был перевернуть все их привычные представления о жизненных ценностях. Он сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Недовольство учеников было вызвано стремлением Иакова и Иоанна захватить первые места, стать выше других. Ведь обладание первым местом очень часто вызывает зависть и соперничество. Преимущество одних перед другими – самая главная причина вражды и злобы среди людей. Такие блага, как власть и первое место, трудно или вообще невозможно поделить, поэтому люди рвут их друг у друга из рук. Первенство, слава, власть над телами и умами для многих становится мечтой и кумиром. А кумир всегда требует жертв и борьбы. В самом деле, что принято обычно считать значительным, привлекательным, к чему тянутся тысячи жадных рук? Посмотрите телевизионные программы для молодежи под названием «Как стать звездой». Юные сердца искушаются внешним мишурным блеском и возгораются страстью к нему, жаждой ничтожной славы, которая мелькнет, блеснет и погаснет. Но вот это мелькание и блистание притягивает к себе, как магнит. Это довольно невинный пример. В истории мы видим множество случаев, когда стремление к славе, к известности, к господству, к поклонению приобретает зловещие, демонические черты. Достаточно вспомнить деспотов и тиранов, путь которых на вершину общественной пирамиды отмечен злодействами, обогрен потоками крови. Миллионы восхищались ими, поклонялись им как богам, готовы были приносить им в жертвы самих себя, своих детей, хотя предпочитали, конечно, приносить в жертву детей не своих. При этом вся эта бесовщина, как правило, рядилась в привлекательные идеологические или ложно-религиозные одежды. Да, в человеческом обществе, к сожалению, действует тот же дарвинистский принцип борьбы за существование, что и в мире флоры и фауны. Слабые сбрасываются вниз, сильные занимают место наверху. Так выстраивается довольно странная и неустойчивая постройка, фундамент которой слаб, а верх крепок и тяжел. При таком распределении общественная жизнь постоянно неустойчива и обрушивается при малейшем толчке. Сильные и богатые постоянно и не напрасно опасаются за свое положение. Вспомним слова из песни «Богородицы». «Низложи сильные со престол и вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпустит щи». Богу не угодно существующая в греховном мире социальная пирамида, выстроенная на стремлении к власти и к преобладанию. Закон христианской жизни совершенно другой. Здесь все перевернуто, все наоборот. В этом и наставляет Господь своих учеников. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Это означает, что каждый член христианского общества не только не должен стремиться к подчинению себе других, но обязан служить всем. Чем богаче и сильнее человек духовно, тем усерднее он служит другим, тем ниже ложится в основание общественной жизни. Сильные духом оказываются внизу, более беспомощные и слабые – наверху. Такая постройка получается устойчивой и прочной. Не может быть ни споров, ни вражды, ибо господствует смирение и уступчивость. Обычно возражают. Смирение, мол, есть слабость, и уступчивостью могут злоупотреблять. Протяни только палец, подставь только шею. Смиренный всегда оказывается в самом хвосте жизни, забитый, загнанный. Нет, человек должен быть сильным и смелым. Кто смел, тот и съел. Такова философия большинства и основанная на ней обывательская мораль дарвинизма. Но основная ошибка такого взгляда на жизнь заключается в том, что смирение вовсе не есть слабость, это великая сила, всегда побеждающая. Мы знаем, что человек добровольно силе не подчиняется, ибо это противоречит тому основному, что заложено Богом в человека, стремлению к свободе. Конечно, приказы деспота чаще всего исполняются, но всегда с раздражением и бунтом в душе, бунтом, который только дожидается своего момента, чтобы проявиться открыто. Только тогда, когда внешняя сила находит себе моральное оправдание, она получает право на признание и добровольное подчинение. На этом-то психологическом законе и основаны все идеологические оправдания власти и насилия. Но истинное оправдание и добровольное подчинение себе находит только любовь и смирение. Чему ты охотнее последуешь? Приказу начальника или любящему совету ничего от тебя не требующего человека? Вряд ли здесь может быть два ответа. Деспотический приказ возмущает наше самолюбие и унижает достоинство. Совет любящего нас не возмущает, ибо мы видим, что он дается не для того, чтобы подчинить нас. Смиренный сам служит нам ради нашей же пользы. Поэтому самым большим почитанием всегда пользовались не великие тираны, но люди великого смирения. Несметные толпы из всех слоев общества собирались у порога кельи преподобного Серафима Саровского или Амвросия Оптинского. О таком искреннем почитании, о таком влиянии, о таком господстве над сердцами не могли мечтать никакие Наполеоны века сего. Ни преподобный Серафим, ни Амвросий, ни подобные им никогда не стремились на первое место, но неизменно оказывались первыми, потому что были последними. Вот урок Господа в действии. Вот истинные звезды, а не те, которые мелькают на политическом или эстрадном небосводе. Вот идеал и всем нам. Труднодостижимый по нашей греховности, но истинно великий. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 30 июля, 17 июля по старому стилю, празднуется память великомученицы Марины, или иначе Маргариты, пострадавшей за Христа в начале IV века. Также сегодня вспоминается преподобный Иринарх Соловецкий. С 1614 года и до своей кончины в 1628 году он был игуменом Соловецкого монастыря. В это время для защиты от шведов и датчан в монастыре была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и внутреннему духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, он ревновал о поддержании в иноках истинно монашеского духа. По благословению игумена Иринарха преподобный Елеазар основал скит на Анзерском острове. Сегодня вспоминается еще один святой того же времени – преподобный Леонид Усть-Недумский, основатель обители на реке Недуме в Ростовской епархии. В начале своего иноческого пути он 3 года подвязался на Соловках, где мог встречаться с вспоминаемым сегодня игуменом Иринархом, тогда еще простым иноком. В этот день установлено празднование в честь перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского. Он жил в первой половине XI века в Палестине. Постриг принял в обители святого Саввы. Впоследствии он удалился на Галисийскую гору недалеко от города Ефеса. Там он построил храм в честь воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Преподобный Лазарь скончался в 1053 году, когда вокруг места его подвигов уже образовался большой монастырь. Сегодня совершается празднование в честь Святогорской иконы. Икона Божией Матери Адигитрия была явлена в 1569 году на горе, называемой Синичей, близ города Пскова, пастуху Тимофею Юродивому. Гора с того времени была названа Святой. На ней была построена часовня, а затем основан Святогорский Успенский монастырь. Продолжение церковного календаря послушайте житие великомученицы Марины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая великомученица Марина родилась в Антиохии Писидийской в Малой Азии в семье языческого жреца Едесия. Еще будучи грудным ребенком, святая Марина лишилась матери, и отец отдал ее на воспитание кормилице, жившей в селении, расположенном в окрестностях Антиохии. Когда Марине исполнилось 12 лет, она услышала от одного проповедника о Христе Спасителе и уверовала в Него. Узнав, что святая Марина христианка, отец отрекся от нее. В течение 3 лет святая Траковица укреплялась в вере и любви ко Господу. Однажды святая Марина вышла в поле, чтобы посмотреть овец своего отца. В это время в Антиохию ехал епарх, правитель, значит, восточных областей Олимбрий, который был жестоким гонителем христиан. Увидев святую Марину, он был очарован красотой 15-летней девушки и предложил ей стать его женой. Во время беседы с епархом святая Марина простосердечно отвечала на вопросы и не скрыла, что она христианка. Тогда Олимврий приказал своим слугам вести святую Марину с собой в город. Там он отдал ее на попечение знатной женщине, надеясь, что та уговорит святую Марину отречься от Христа. На другой день, призвав святую, епарх сам пытался уговорить ее принести жертвы идолам, обещал ей почести и богатство, но святая Марина отвергла все предложения епарха. Тогда ее подвергли страшным пыткам. Народ плакал от жалости. Сам епарх не мог смотреть на такие истязания и закрыл лицо руками. Святую Марину бросили в глубокую мрачную темницу, где она всю ночь молилась, чтобы Господь исцелил ее растерзанное тело и обновил душу святым крещением. В темнице святую постигло искушение. Ей явился дьявол в образе чудовища. Но святая Марина не поколебалась в вере и уповании на милость Божию. Господь послал ей утешение через видение святого креста и обетование блаженной жизни. Благодатью Христовой святая Марина была исцелена от ран. Утром Алимврий, увидев святую невредимой, стал убеждать ее принести благодарственные жертвы идолам за исцеление. Но мученица вновь исповедала себя христианкой. Тогда ее подвесили и стали опалять тело огнем. Во время пыток святая молилась Господу: «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, сподоби меня пройти и через воду святого крещения». Услышав, что святая Марина говорит о воде, епарх приказал утопить ее в большом чане. Когда святую Марину стали топить, земля содрогнулась, оковы спали с рук мученицы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружила голубица с золотым венцом в клюве. Затем все увидели восходящий к небу огненный столб, на котором сиял крест. Голубица взлетела и села на крест. В это время раздался голос свыше: «Мир тебе, Христова невеста Марина! Ныне получишь неувидаемый венец от Господа и почиешь в Царстве Небесном со святыми». Пораженный этим чудом, народ стал вместе с великомученицей Мариной славить Святую Троицу. Разгневанный епарх приказал казнить святую мученицу и тех, кто уверовал в Господа. Честные мощи святой великомученицы Марины находились в Константинополе, в монастыре Пантеопонта, Всевидца Христа, до взятия города в 1204 году крестоносцами. По другим сведениям, они хранились в Антиохии, откуда в 908 году были перенесены в Тоскану, это в Италии. Часть святых мощей, в частности, рука, находится в Атапецком монастыре на Афоне.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Леонида Устнедумского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Леонид был призван к подвигу, когда ему было уже 50 лет. Родившийся в 1551 году в Благовещенском приходе Пошехонского уезда нынешней Ярославской области, воспитанный в страхе Божием, благочестивыми родителями Филиппом и Екатериной, Леонид полвека крестьянствовал. В 1603 году Леонид удостоился дивного откровения. Во сне ему явилась Божия Матерь и повелела идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять там ее икону Адигитрии, перенести на реку Лузу к Туриной горе и, построив там храм, оставаться при нем до кончины. Леонид, однако, не сразу исполнил волю Пречистой Девы. Считая себя слишком грешным для особо божественного откровения, он решил отнестись к видению как к обычному сну и никуда не пошел. Через некоторое время Леонид, оставив мирские занятия, ушел в Кожеизерский монастырь, что в 110 верстах от города Одеги, и принял там монашество. Здесь прежнее сновидение повторилось, но Леонид и на этот раз не дерзнул исполнить повеленное. Из Кожеизерской обители преподобный Леонид перешел в Соловецкий монастырь, где 3 года терпеливо трудился в пекарне и уже начал забывать о видении, как вдруг оно предстало в 3-й раз, да так ясно и живо, словно происходило и не во сне. Тогда старец убоялся, что так долго не исполнял волю Божией Матери. Он поведал об этом Соловецкому игумену Антонию, и тот с молитвой отпустил Леонида в Моржевскую обитель. Придя в эту пустынь, он не сразу открыл настоятелю причин своего прибытия, но еще целый год провел на тяжелых послушаниях, не решаясь приступить к заповеданному. Но благая мать, благого Бога, не прогневалась на старца, видя его чистое и смиренное сердце. В ответ на его мольбы и слезы она явилась ему в 4-й раз. С великим благоговением и страхом тот просил: «Покажи мне, госпоже, место, где стоит образ пречистого лика твоего, и, объемши его грешными руками моими, я пойду на место, которое ты назначаешь». Пресвятая Дева показала ему образ и место, где он стоял в церкви. Пробудившись, Леонид в сокрушении и трепете воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне грешному!» Он рассказал обо всем настоятелю и братьям. Те, отслужив после божественной литургии молебен, передали святой образ старцу Леониду. И отправился преподобный Леонид с радостью в назначенное место. И, обретя его на реке Лузе, в 2 верстах Туринской горы и в 30 верстах от Лальска, Вятская область, построил небольшую хижину. Но местные жители, узнав о намерении старца создать храм и иноческую обитель, не уступили ему своей земли и прогнали. Со святой иконой в руках пошел преподобный Леонид лесным берегом реки Лузы, плача из глубины души, взывая к Богу о своей скорби. Отойдя 2 версты, он неожиданно встретил крестьянина Никиту Назарова, одного из самых богатых в окрестности. Благочестивый крестьянин, взяв и вняв рассказу старца, поклонился образу и предложил Леониду строить храм на месте их встречи. Он помог поставить келью и потом часто наведывался к нему для духовной беседы. Здешние жители тоже начали приходить к пустыннику и построили часовню для святой иконы в 1608 году. Согласно воле Божией, на далекой Лузе была построена церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, и при освящении 17 февраля 1608 года сюда была перенесена икона Адигитрии. чудеса исцеления от этой иконы. Святая подвижническая жизнь преподобного Леонида постепенно преобразили глухой лесной край, и сам старец стал почитаться как диких пермцев-просветитель. Когда было положено начало монастырю, и в нем появились первые иноки, преподобный Леонид не ослабил свои подвиги. Место, на котором находилась обитель, было сырое и болотистое. Чтобы осушить его, старец предпринял великий труд, едва ли посильный молодым, и своими руками ископал канал длиной около 2 километра. Во время этих тяжелейших работ, страдая от зноя лесного гнуса, преподобный к тому же был укушен в ногу ядовитой змеей. Выбравшись из протоки, он хотел бежать за помощью, но сил не достало, и, возопив к Богу и Пречистой Богородице, он впал в забытье. И во сне услышал голос: «Не скорби, старче, и не думай бежать, но паки возвратиться на дело, уповая на милость Божию. Помогает тебе Пресвятая Богородица, и от змея не будет тебе вреда». Пробудившись, старец продолжил начатое дело и остался здрав, а канал назвал «Не думай рекой», откуда и обитель стала именоваться Усть-Недумской. После этого радостного события преподобный Леонид большую часть времени проводил в уединенной молитве и безмолвии. Прожив более века, блаженный старец почил о Господе 17 июля 1654 года. Каменная церковь с пределами в честь введения великомученицы Параскевы и преподобного Леонида Усть-Недумского сохранилась, хотя и подвергалась осквернению в 1920 году. Ныне это действующий приходской храм. Однажды злоумышленники пытались извлечь скрытые под спудом мощи, вырыли яму, но не могли найти их. Окрестная природа, освященная трудами преподобного, преобразилась. Недума по-прежнему выполняет свое предназначение. Вода в ней считается целебной. Поразительно, что протока, выкопанная руками святого, не замерзает даже в самые сильные морозы, и вода в ней остается теплой, в то время как соседние естественные водоемы, озеро и река Луза, сковываются льдом. Неподалеку растут удивительные березы, ветви которых покрыты зелеными листьями круглый год».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин совершил божественную литургию в Орденском Андреевском соборе. День крещения Руси торжественно отметили в храме усекновения главы Иоанна Предтечи города Кировска. В день крещения Руси завершилась реконструкция газовых сетей Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В неделю 8 по Пятидесятнице, 26 июля, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в соборе в честь святого апостола Андрея Первозванного на Васильевском острове. Его преосвященству сослужили протоиерей Александр Будников, настоятель иерей Артемий Наумов, братья Лавры, клир храма и гости в священном сане. Диаконский чин возглавил диакон Александр Семашкин. За богослужением молились представители фонда Андрея Первозванного, военные моряки и многочисленные прихожане. Было совершено славление апостолу Андрею перед ракой с его десницей, которая была принесена в собор в преддверии Дня военно-морского флота из Богоявленского и Лоховского собора Москвы. Знаками священномученика Вениамина, митрополита Петроградского за заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией были награждены клирик Андреевского собора протоиерей Артемий Тимиров в связи с 60-летием со дня рождения, заместитель председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Петр Кононенко, президент фонда «Люди моря» Артем Мельник,

достойный клирик Богоявленского и Лоховского собора Ирий Антоний Курдишенко, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Александр Шильман, заместитель начальника морского корпуса Петра Великого по военно-политической работе капитан первого ранга Руслан Сафиулин, казначей Андреевского собора Надежда Московцева, директор воскресной школы Андреевского собора Елизавета Стрельникова и другие. Петр Кононенко от фонда Андрея Первозванного преподнес в дар владыке Вениамину книгу-альбом «Надвратные образы башен Московского Кремля». 27 июля, накануне Дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день крещения Руси, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, возглавил служение полиелейной утренне в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужил благочинный монастырь архимандрит Никита Марков и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил иродиакон Флавиан Квашнин. По полиелее сонном духовенства было торжественно пропето величание великому князю. 26 июля, в неделю восьмую по Пятидесятнице и память святых отцов шести Вселенских соборов, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского Ставропигиального мужского монастыря. За богослужением его преосвященству сослужили епископ Сызранский и Шигонский Антоний, братья и паломники обители в священном сане. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах прозвучал колокольный звон, которому предшествовал молебен по особому чину. Он совершается в честь празднования крещения Руси по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Колокольный концерт в Коломяжском храме продлился более полутора часов. В нем приняли участие выпускники, действующие при храме «Школе звонарей» – Ирина Белешова, Людмила Сальникова, Ольга Стебелькова и Татьяна Кенина. Прозвучали праздничные звоны. Остальные выпускники Коломяжской школы порадовали своим мастерством в этот день во многих храмах Санкт-Петербурга и области. 26 июля, в неделю восьмую по Пятидесятнице, день памяти святых отцов шести Вселенских соборов, праздник собора Архангела Гавриила, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Ушаки Тоснинского района. Его преосвященству сослужил настоятель храма Ирий Федор Лаврентьев, по окончании богослужения поздравил верующих с воскресным днем и обратился со словом проповеди. 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника крещения Руси, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил литургию в князь-владимирском храме города Коммунар Гатчинского района. Его преосвященству сослужили настоятель храма Ирий Алексей Дудин, Ирий Олег Перевозчиков, Ирий Вячеслав Краснорудский, Ирий Сергий Яблоков, Ирий Вячеслав Шаляпин и Ирий Андрей Швайбович. За богослужением молились сестры милосердия и сестричества преподобномученицы Марии Гатчинской. На сугубо Иктини были вознесены особые прошения. Архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику. Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в память о крещении Руси, в храме усекновения главы Иоанна Предтечи города Кировска состоялось торжественное богослужение. По уставу великого праздника богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Богдан Голод. По окончанию божественной литургии был совершен молебен по особому чину, сопровождавшийся колокольным звоном «Слава тебе, Боже!». В рамках праздничных мероприятий также состоялась просветительская встреча-лекция для прихожан. Ее провела преподаватель воскресной школы Ольга Крутикова. В ходе встречи были раскрыты историческое значение крещения Руси, а также особый вклад святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в становление российского государства и православной церкви. И последнее сообщение. В день крещения Руси завершилась реконструкция газовых сетей Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Этим поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».
Специалисты «Газпром» газораспределения Ленинградская область построили 423 метра новых газовых сетей, большую часть методом горизонтально направленных.

0: подавленного бурения, чтобы сохранить исторический облик монастыря», — написал губернатор. Кроме того, на объекте были установлены современный пункт редуцирования газа и новые мини-котельные. Дрозденко отметил, что теперь весь монастырский комплекс обеспечен надежным отоплением и горячим водоснабжением. По его словам, это создаст комфортные условия для братьев и паломников, а также позволит продолжить развитие одной из древнейших святынь Ленинградской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это четвертая программа из цикла, посвященного истории убийства царской семьи. Историк Кирилл Михайлович Александров продолжит рассказ.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Марина Николаевна! Мы продолжаем вот эти скорбные события. Вопрос, на который, в общем, на самом деле нет ответа, он остается дискуссионным, это вопрос о том, кто все-таки как принималось решение об убийстве царской семьи. Те документы, которые я публиковал, естественно, этого вопроса не касаются. Доклад Игоря Адамовича Бовтоловского — это доклад о том, как искали тела убиенных. А доклад колчаковских следователей, понятно, что у них просто не было информации соответствующей. Я думаю, произошло следующее. Здесь я только вот все-таки к монографии Ивана Федоровича Плотникова адресую, о которых я говорил, слушатели наших, и к монографии Натальи Розановой. Там разные версии высказываются, можно сравнивать и прочее. Я вот так с осторожностью сейчас буду говорить. Только вот в данном случае субъективное мое мнение. Потому что я, например, до определенного момента версии Плотникова придерживался о том, что убийство было санкционировано Лениным и Свердловым. Сейчас я не думаю так по разным причинам, просто немножко позанимавшись событиями июля 1918 года. Но это не значит, что мое мнение истинно в последней инстанции. Одним из организаторов убийства царской семьи был такой жутковатый, в общем, персонаж Филипп Исаевич Голощекин, Ша Исакович Голощекин. С 1903 года член большевистской партии, такой убежденный ленинец. По специальности был стоматолог, кстати, зубной техник, вернее. Был другом и соратником Якова Михайловича Свердлова. Ну вот весной, в начале лета 18-го года он был членом исполнительного комитета Урал-Облсовета, курировал все военные кадры и кадры ЧК на Урале, был политкомиссаром 3-й советской армии, формировавшейся на Урале тоже. Потом, забегая вперед, главные свои преступления он совершил в начале 30-х годов. Он был с 24 по 33 год секретарь крайкома Краевого комитета партии Казахстана, Казахская ССР, она входила в состав РСФСР, и он был организатором коллективизации и уничтожения кочевников-скотоводов и этого голода 1933 года в Казахстане. То есть, на его совести миллион человеческих жизней, 1 миллион погибших только в Казахстане в коллективизацию.
0: В общем, ну, человек, который строил блокаду в Казахстане.
1: Можно и так сказать, да. Ну, скажу, совсем уже из экзотических вещей, он был гомосексуальным партнером Николая Ивановича Ежова, наркома внутренних дел и организатора Ежовщины. То есть абсолютно такой вот уже клейма негде ставить, что называется. Он был арестован органами НКВД уже при Берии в 1939 году, обвинялся во враждебной деятельности и был в 1941 году расстрелян как враг народа, а в 1961 году при Хрущеве реабилитировали его как деятеля большевистской партии. Он считается неправедно репрессированным коммунистом. Так вот, этот самый Голощекин, он ездил в начале июля 18 года в Москву и встречался со Свердловым. Это факт исторически доказан абсолютно.
0: Еще раз, когда он ездил?
1: В начале июля 18 года, потому что проходил в это время 5-й съезд Советов, знаменитый.
0: Из Екатеринбурга в Москву Голощекин
1: съездил. Да, он, значит, на 5-й съезд Советов, там вот эта история с так называемым мятежом или псевдомятежом или полумятежом или недомятежом левых эсеров, убийство графа Мирбаха, германского посла, что имело для Ленина очень сильное такое потрясение было на самом деле, потому что...
0: Непослушание.
1: Да нет, это же война.
0: Понимаете? Нет, ну просто Ленину не подчинилось его собственное.
1: Вот это, кстати, очень важный вопрос, что контролировал ли Ленин партию в действительности в это время, как мы все... Как
0: и
1: мы
0: боевиков все своих контролировал ли он.
1: Вот, потому что, например, все уральские большевики, они были противниками Брестского мира, включая Голощекина. Они хотели воевать с Германией, да. А Ленин понимал, что воевать с Германией — это самоубийство, потому что сил нет. И 3-4 германских дивизии, они просто как нож сквозь масло дойдут до Москвы, свергнут большевистскую власть и поставят какое-нибудь германское, прогерманское монархическое правительство. Кривошеин Александр Васильевич, кстати, считал такой вариант наиболее подходящим. Тут еще мятеж в Ярославле, понимаете, 6 июля вспыхнул тоже Перхуровский. Поэтому моя версия, я готов пересмотреть ее, если она неправильная, но пока я думаю так. Моя версия, что Голощекин согласовал расстрел со Свердловым только Николая II. О царской семье действительно речи не шло. А расстрел всей семьи, это уже, вот, так сказать, соответственно... инициатива уральских большевиков, Урал облсовета. И здесь главную роль, такую очень важную роль, сыграл Янкель Хаймович Юровский, который вошел в историю как Яков Михайлович Юровский. Он был как раз вот главным организатором и соучастником убийства царской семьи. Персонаж это очень интересный, то есть нужно себе представлять вообще, кто были убийцы. Но Голощекин был зубной техник, ладно, до того, как стал большевиком. Юровский происходил из семьи ссыльного уголовника. Он был по профессии ремесленник, там владел некоторыми мастерскими. До революции он отбывал наказание за уголовное преступление. Он совершил убийство, которое было признано убийством по неосторожности. С 1905 года он участвовал в деятельности большевистской партии, участвовал в экспроприациях, то есть он занимался тем же, чем занимался Джугашвили, грабежами финансовых, кредитно-финансовых учреждений для пополнения партийной кассы. Тоже был другом и соратником Свердлова. В царской России он принял лютеранство, то есть перешел из иудаизма в лютеранство для того, чтобы считаться крещенным евреем и не иметь никаких стеснений и ограничений по вероисповеданию. Во время Первой мировой войны был военным фельдшером, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он тоже был член Урал-облсовета, Екатеринбургского совета, был заместителем председателя Екатеринбургской ЧК. И вот 4 июля 1918 года, пока Голощекин ездил в Москву, он стал комендантом дома особого назначения. И вот, собственно говоря, он и был организатором убийства, и не только убийства, но и сокрытия тел царственных узников.
0: Когда он стал, то есть его назначили?
1: 4 июля. За две недели, ну там, за 13 дней там, угу. Фактически, до убийства. Потом он заведовал Екатеринбургской ЧК, потрудился тоже на этом посту в годы Гражданской войны. После Гражданской войны работал в рабоче-крестьянской инспекции, в Гохране, государственном хранилище, в других госорганизациях. Мемуарист был, оставлял воспоминания на эту тему, разные документы исторические и так далее. В общем, ему повезло, во время сталинских чисток в 1938 году он умер своей смертью от язвы в Кремлевской больнице. Не был репрессирован. Похоронен, кстати, он погребен на Донском кладбище в Москве, где погребены многие жертвы сталинского большевистского террора. Так вот, ситуация ухудшалась. Почему? Потому что 7-8 июля, как я говорил, да, в прошлой программе, то есть примерно через 3-4 дня после назначения Юровского комендантом дома особого назначения, русско-чешская группа генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцеховского начала наступление на Екатеринбург непосредственно с целью захвата города. Хотя чехи и белые были далеко еще от Екатеринбурга, но они двигались достаточно последовательно. И было ясно уже, ситуация была, в общем, на самом деле ясной, что город не удержать. Можно ли было эвакуировать Николая II и царскую семью без всяких проблем? То есть если бы большевики хотели, Голощекин, Юровский, там, Войков и так далее, если бы они хотели вывести этих людей поездом в Москву, потому что Ленин, например, был сторонником суда над Николаем II. Что касается царской семьи, жены и детей, непонятно, что они собирались делать. Почему я думаю, что Ульянов боялся бы принимать, в отличие от Свердлова, такое решение? Потому что Ульянов думал, что царская семья может быть предметом торговли, допускал такую возможность, судьба, по крайней мере, девочек и Алексея, и Александры Федоровны с Германией, с Гогенцоллернами.
0: Родственники.
1: Совершенно верно.
0: Пусть выкупят.
1: Выкупят. Или, грубо говоря, вот у нас тут сумасшедшие убили вашего посла, но мы за это никого не тронем вот из царской семьи, а мы этих принцесс отдадим, а вы нам там мир, главное, Брестский, сохраните. Но, видите, это все догадки. То есть в данном случае...
0: Никаких тут... документов нет.
1: Да, никаких, это только...
0: Даже воспоминаний нет на эту
1: видите,
0: тему.
1: Я как раз думаю, что Троцкий, который написал в начале 30-х годов, вот эту версию описал, потому что Свердлов якобы ему сказал, мы все здесь решали, Ильич решал, и всех убили и так далее. Я думаю, что это Лев Давыдович придумал постфактум. А самое главное, что в те дни, когда он описывает свой разговор со Свердловым, его в Москве не было, он на фронте был. Вот это свидетельство мемуарное единственное, оно, в общем, уязвимо для критики.
0: Но есть же ведь возможность судить с другой стороны. Реакция постфактум. Если бы Ленин топал ногами, кричал, ах вы гады, сволочи, всех под суд отдал, что вы сделали? Но ведь этого же не было. Как было принято совершенное? Нет, говорит
1: принят,
0: о том, как, на что они рассчитывали, когда это делали.
1: Чье распоряжение? А дело в том, что к тому моменту, когда надо было топать ногами, уже Уральский фронт весь разваливался, Среднеуральский, топать ногами было не на кого. Те люди, которые с Урала сбежали в Москву, они формально отношения к принятию этого решения не имели, а те, кто имели, непонятно тогда, куда делись.
0: Но мы же знаем, как Ленин щепетильно относился к единоличной власти. Если кто поступал не по его решению, особенно против,
1: Мария
0: он бы
1: Николаевна,
0: так не оставил.
1: Это совершенно верно, но дело в том, что в июле 18 года в партии в стране была другая ситуация. Там был только что вот этот конфликт с левыми эсерами. Сторонники, противники Брестского мира. Разваливается фронт на востоке и на юге. На востоке белые, соответственно, армия, комитет учительного собрания, Капель там и так далее, На юге одна белая армия наступает на Кубань, другая на Царицын, казаки Краснову, потеря Царицына там и так далее. Поэтому моя версия все-таки сводится к тому, что Свердлов согласовал с Голощекиным только расстрел Николая II, а семья и слуги были убиты исключительно по инициативе Урала-облсовета уже. Но я еще раз подчеркиваю, что в принципе это не меняет, на самом деле, никак ни характеристики этого события, ни отношения к нему. Это просто циничное, жуткое, страшное уголовное преступление, которое происходило следующим образом. 16 июля, около 7 часов вечера, Юровский приказал упоминавшегося мною Павлу Медведеву, Павлу Спиридоновичу, собрать у всех караульных, которые стояли на постах при охране дома, револьверы. Револьверов было 12 штук, все они были системы наган. Револьверы были собраны, переданы Юровскому в канцелярию. Уже Лени Седнева, о котором я рассказывал в прошлой программе, его уже не было к этим часам. Он был утром 16 июля введен в караульное помещение при соседнем доме. Юровский никому ничего не говорил. Только после того, когда Медведев ему револьверы вот эти принес, он сказал, что сегодня, Медведев, мы будем расстреливать семейство все. То есть Медведев об этом узнал, как он показывал вот вечером 16 июля. Ну и приказал предупредить команду, чтобы она не беспокоилась, если они выстрелы услышат. В 10 часов вечера команда была предупреждена, внешняя охрана. И где-то примерно во втором часу ночи, уже 17 июля, Юровский начал будить царскую семью. Слуг и так далее. Примерно минут 40 они собирались, одевались. Примерно это было в третьем часу уже, третий час ночи. Все они вышли вот из своих комнат, их привели вот в это полуподвальное помещение. Алексей Николаевич плохо себя очень чувствовал, не мог ходить, у него нога болела. Он постоянно травмировал, там было внутреннее кровоизлияние. Отец его вынес на руках. Они вошли в комнату, которая находилась в конце корпуса этого дома. Некоторые имели по подушке с собой. Дело в том, что в этих подушках были зашиты драгоценности, поэтому они их и взяли с собой. В частности, у Демидовой была такая подушка. Потом Юровский приказал принести стулья. Принесли 3 стула. Вот к этому моменту, когда они уже в комнате все собрались, в дом Ипатьева прибыли 2 человека. Один из них это был Ермаков, один из убийц царской семьи, соответственно, такой тоже достаточно жутковатый человек, которому несколько слов я скажу. Петр Захарович Ермаков, ему было 34 года в этот момент, или 34-й год шел. Он тоже был из рабочих Верхосельской волости и завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Учился в церковно-приходской школе. По специальности он был слесарь. С 1906 года он был членом РСДРП. РСДРПБ, большевистской партии. Был боевиком, участвовал в разных преступлениях. Но самое главное, что вот одно из его преступлений, которое он совершил в годы Первой русской революции, он отрубил голову жандарму. И за это должен был пойти под смертную казнь. Но вину Ермакова принял на себя другой боевик. Его повесили, Ермакову сохранили жизнь.
0: Как это он отрубил голову?
1: Отрубил голову.
0: Ужас.
1: Вот. На самом деле, во время Большого террора, вот в 1937-1938 году, в Вологодском управлении НКВД чекисты не просто расстреливали обывателей, а рубили голову топором. Вот комиссар госбезопасности третьего ранга Сергей Георгиевич Жупахин возглавлял Вологодское управление НКВД, за что его потом тоже расстреляли при Берии. Но там была такая практика, несколько таких случаев было. Вологодские коллеги мне, историки, рассказывали. Поэтому, в принципе, тут преемственность сохраняется. После февральской революции Ермаков создал дружину, которая занималась грабежами, экспроприациями на Урале, тоже пополняя партийную кассу. Он участвовал в Октябрьском перевороте, участвовал в боях против оренбургских казаков атамана Дутова Александра Ильича. При этом очень жестоким был, участвовал в расстрелах повстанцев, сожжении казачьих поселений, расстрелах членов их семей. Он жутковатый персонаж. Он участвовал в этом расстреле царской семьи. Потом он приписывал себе организацию расстрела, то есть он оспаривал лавры Юровского. И именно Ермаков был из убийц тем человеком, который поддержал параллельно, распространил ту же самую версию, которая очень долго держалась, десятилетия, о том, что все тела были сожжены. И он сам лично участвовал в их сожжение и испепеление. Ну, во время гражданской войны он служил в Красной армии, потом в органах милиции, охране мест заключения, соответственно, участвовал в расстрелах заключенных и жертв большевистского террора в конце 20-х, начале 30-х годов. В 34-м году вышел на пенсию, благополучно скончался как пенсионер при товарище Сталине еще в 1952 году. Вот это был один человек, пришедший туда, в подвал, а второй это был такой Степан Петрович Ваганов, тоже такой, так сказать, известный чекист, тоже рабочий. Он служил на Балтийском флоте еще в годы Первой мировой войны, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он был сотрудником обл.Уральской ЧК, областной Уральской ЧК, тоже участвовал в массовых расстрелах, отличался крайней жестокостью, причем, что самые большевики говорили о том, что он пьяница, здорово пил. Ваганову не повезло Степану Петровичу, потому что при эвакуации Екатеринбурга, при подступлении чехов и белых, он бежать не успел, спрятался в огороде, его нашли местные жители и растерзали. Если бы он попался к белым, конечно, он бы дал показания об убийстве царской семьи. Ну и сразу же я хочу сказать, кто еще участвовал в расстреле царской семьи. Их было, как я говорил, 8 человек, возможно, 9, если речь идет о латыше. Итак, убийцами были чекисты Яков Михайлович Уровский, Григорий Петрович Никулин, Михаил Александрович Медведев, его настоящая фамилия Кудрин, Степан Петрович Ваганов, Алексей Георгиевич Кабанов, кстати, это бывший солдат гвардейских частей русской армии, старый, 17-летний, жутковатый по своим привычкам и замашкам такой Виктор Никифорович Нетребин, несовершеннолетний, начальник внешней охраны дома особого назначения Павел Медведев, неоднократно мной упоминавшийся, и вот пьяный даже в этот момент большевик-уголовник с такими уголовными наклонностями Петр Захарович Ермаков. Вот это 8 человек, которые точно участвовали в расстреле царской семьи. Возможно, был 9-й латыш Ян Цельмс. Он служил в охране дома особого назначения, но его принадлежность, причастность к расстрелу, поскольку противоречивые показания на этот счет, остается под вопросом. То есть можно как исторический факт говорить, что в абсолютном большинстве в убийстве царской семьи участвовали русские православные по крещению люди, а также один еврей-лютеранин выкрест и, может быть, один латыш. Очень важно то, что все показания, которые, как я об этом говорил, вот жена Медведева, Мария Даниловна, она была следователем Сергеевым еще в конце лета 18-го года задержана, она дала те же показания, что муж ее рассказывал, и потом это совпадало с показаниями самого мужа. У Юровского, кроме револьвера наган, был еще маузер, пистолет. То есть всего в комнате было примерно 20 человек, 19 или 20 человек, 11 жертв и 8-9 участников убийства. Дальше произошло следующее. Юровский объявил Николаю II постановление Урала облсовета о том, что вы должны быть все расстреляны в связи с тем, что ваши родственники хотят вас освободить, и городу подходят контрреволюционеры и так далее. Видимо, Николай Александрович не успел просто даже понять, он спросил, что, переспросил. После этого началась беспорядочная стрельба. И, как рассказывал Медведев, давал показания на следствие, кровь была очень густая, он говорит, причем кровь была густая печенками. Алексей Николаевич жил дольше всех, он стонал, и поэтому Юровский 2 или 3 раза выстрелил в Алексея Николаевича, и тогда он перестал стонать. Все они имели по несколько огнестрельных ран, но вот как раз проблема-то была в том, что Демидова оказалась жива, она вообще получила только легкие ранения, и Анастасия была Николаевна жива. Вот их добивали штыками и прикладами, причем Демидова подушкой закрывалась, еще в которой были зашиты драгоценности. Она, видимо, бедная, страдала и мучилась больше всех. Примерно, судя по запросу Юровского потом, который подавал на боеприпасы, восполнение боеприпасов заявку, они расстреляли на 11 человек более 500 патронов. И поэтому стрельба, конечно, была совершенно беспорядочной и трудно разобраться в действительности. То есть и Ермаков претендовал на то, что он застрелил Николая II, Юровский претендовал, и Ваганов, по-моему, претендовал. Поэтому, в принципе, понять вот то, что Юровский убил Алексея Николаевича, добил, это не подлежит сомнению, это правда.
0: А еще кто вот участвовал не только в расстреле, а еще потом, когда добивали?
1: Но Медведев не дает этих показаний, то есть у него как бы там присутствовал, он его не было. Но потом же все об этом так или иначе рассказывали, но видите, там детали вот именно, кто кого колол и кто кого чем добивал, они противоречивы, поэтому я боюсь утверждать с определенной точностью. Фамилия убийцы известна, да, кто был убит, тоже известно. Ну а то, что произошло дальше, их погрузили во дворе на грузовик «Фиат», снимали драгоценности с них, с убитых. Убитых еще и ограбили. И потом в урочище 4 брата перед шахтой тоже. И надо сказать, что где-то с трупов сняли порядка 8 килограмм. Полпуда, они говорят. Пуд 16 килограмм, около 8 килограмм драгоценностей разных. То есть это было не просто убийство с особо отягчающими последствиями, еще убийство с ограблением убитых. Это статья 1453 «Уложение о наказаниях Российской империи». Чистой воды, да еще убийство с мучительным для жертвы способом, в ходе которого жертва была завлечена в засаду, да, в данном случае в полуподвальное помещение, и там уничтожено. Следующее, что произошло, 17 июля, ну, под утро, да, их привезли на Ганину яму, урочище «Четыре брата», вот эта шахта знаменитая. Понимаете, они думали, что они скинут в шахту убитых, и шахту завалят, и все будет погребено навсегда. Но, во-первых, шахта оказалась мерзлая. Там был лед, холодная вода, которые способствовали консервации тел. Их обыскали еще раз, сняли вот эти драгоценности обнаруженные, изувечили, разбили лицеприкладами и сбросили в шахту. Бросали бомбы туда ручные, мы бы сейчас сказали гранаты, чтобы ее завалило. Но получилось так, что вода скрыла тела только частично, и никакого обрушения шахты не произошло. Тогда 18 июля Юровский, боявшийся, что, как он сказал, их найдут, беляки, будут таскать по всей России, показывать всем. Они вернулись к этой шахте, подняли эти тела, удивились тому, что сохранность их высокая, достаточно, там румянец даже у кого-то на щеках был. И их, значит, повезли в другое место, более надежное искать. Но вот, собственно говоря, они этого места не нашли. Утром 19 июля, то есть примерно через двое суток после убийства, их погребли близ приезда номер 184 в Поросенковом лагу под мостиком из шпал. На этом месте практически Соколов был, но заглянуть туда не догадался.
0: Какие документы говорят о том, что их там погребли?
1: Записка Юровского, в первую очередь. Сам Юровский об этом говорил. Но есть еще один такой визуальный документ, совершенно потрясающий. В середине 20-х годов участники убийства съездили на это место и сфотографировались на этом мостике, под которым они лежали. Типа памятная фотография. Иван Плотников ее нашел. Вот они из Свердловска выехали туда, на это место. Именно вот на этом переезде, на этом мостике они сфотографировались прямо на, можно сказать, могилах своих трупов, участники вот этого убийства и внешняя охрана. В то время их там человек 8-10, наверное. Уже вот в 1979 году останки 9 убиенных обнаружила группа кинодраматурга Гелия Трофимовича Рябова. Тогда он был еще кандидат геолого-минералогических наук Александр Николаевич Авдонин, потом доктор наук, очень известный ученый уральский. А в 2007 году поисковики клуба «Горный щит» в том же месте, только в стороне небольшой, во главе с Леонидом Григорьевичем Вахмяковым, они обнаружили и останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны. Причем там и следы воздействия кислоты, потому что их потом кислотой трупы обливали, и пули со следами воздействия кислоты. Никакой мистики вообще ни малейшей. Тут еще проблема в том, что, понимаете, вся эта компания убийц, они же дико спешили, боялись. Потому что фронт-то гнулся. Кто знает, когда эти чехи с белыми придут. Нужно уже успеть еще сбежать, что называется.
0: Ну, здесь мы должны опять же прерваться. Это история следствия. Угу. Следующей, последней, пятой программе.
1: Да.
0: Надо сказать, что хотя сегодня уже считается, что очень хорошо исследована история убийства, но ведь документы, наверное, будут продолжать находиться. И я думаю, что работы историкам еще хватит. Вот те два документа, которые вы, Кирилл Михайлович, нашли, они тоже свидетельствуют о том, что, наверное, еще, может быть, что-то будет найдено. Вот у нас в эфире звучала архивная запись 64-го года, где тоже
1: да, один участника рассказывал. Вот как раз
0: очень хороший
1: вот
0: материал.
1: Эти два человека как раз вот из названных мною по распоряжению Хрущева гостелерадио записывало их.
0: Роскошный материал, где сами убийцы все рассказывают и про мостик из шпал, и про дорогу, и где они эти шпалы брали, и почему они там.
1: Грузовик у них застрял.
0: И почему они двоих вынули. И как они все рассказывают сами, лично, архивная запись.
1: Двоих вынули как раз именно потому, что хотели тем самым затруднить опознание.
0: Да.
1: Пытались их сжечь, то есть вот как раз останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны содержат следы от этого. В следующей программе расскажу, что в шахте-то нашли белые, в Ганиной яме.
0: Итак, история следствия по делу об убийстве царской семьи в следующей программе. Вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу Ларина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Недавно исполнилось 1000 лет со времени крещения Руси. Крещение Руси было самым значительным событием в нашей истории, полностью изменившим ее течение. Как мы рассказывали в прошлой передаче, крещение Руси началось с крещением киевлян. Приняв христианство, князь Владимир, по слову своего современника, митрополита Илариона, возгорелся духом и возжелал обратить всю землю в христианство. Крестив киевлян, он приступил к крещению всей Руси. Иначе ставить по градам церкви и попы и люди на крещение приводите по всем градам и селам, рассказывается в летописи. А это было далеко не легким начинанием.
1: Тогдашняя Русь, только что объединившая разные славянские племена, не представляла собой сплошного и компактного целого, а состояла из отдельных княжеств, связанных только общей великокняжеской властью. Поэтому и великие перемены, происшедшие в Киеве, никак не обязывали тогда другие русские области, привыкшие брать пример только со своих местных столиц или, как это говорилось, со старших городов. От успеха проповеди в таких городах, как Чернигов, Полоцк, Ростов или Белгород, зависело принятие христианства по всей земле, подчинявшейся данному городу. Это значило, что перед общим крещением народа Владимиру нужно было позаботиться об иерархическом устройстве всей будущей церкви, сначала путем привлечения в помощь греческого духовенства, а затем и через подготовку своего русского. Эта задача была связана с широкой просветительской деятельностью. Владимир должен был стать не только крестителем Руси, но и ее просветителем.
0: Вскоре после крещения киевлян Владимир отдал в учение приехавшему из Византии духовенству детей из так называемой «нарочитой челяди», то есть сыновей наиболее именитых жителей столицы. Многие из них стали впоследствии знаменитыми проповедниками, другие – крупными государственными деятелями, необходимыми для политической деятельности в европейских масштабах. В дальнейшем подобные школы стали возникать и в других городах тогдашней Руси. За 25 лет жизни князя Владимира, после принятия им христианства, вся земля русская была покрыта сетью миссионерских точек. Помимо Киева, в Белгороде, во Владимире-Волынском, в Чернигове, Турове, Полоцке, Ростове и Тьму-Таракани были учреждены епископские кафедры. Князь Владимир не оставлял епископов одинокими в их миссионерском подвиге. Он сам лично объезжал различные области своего государства и сам лично призывал людей креститься. Вдохновленные примером отца, сыновья князя Владимира, по мере того, как вырастали и получали свои уделы, также участвовали в распространении на Руси истинной веры.

0: Исторические предания подтверждают, что святой Борис содействовал распространению христианства в Ростове, Мстислав в Тьмутаракане, Судислав в Пскове, Изяслав в Полоцке, а святой Глеб просвещал святой верой муромцев. Духовное преображение, происшедшее с князем Владимиром после принятия им самим святого крещения, сказывалось не только в его апостольской деятельности. Князь Владимир старался жить по-христиански и стремился применить евангельские законы любви как в своей повседневной жизни, так и в области государственного права. По словам Мниха и Якова, первым, что сделал святой Владимир после принятия киевлянами крещения, было освобождение всех его личных рабов, ставших, как и он, христианами. Затем князь Владимир стал использовать всю имеющуюся у него власть, все средства государственной казны на то, чтобы все крещенные люди чувствовали, как говорит книга «Деяний апостольских», что у них одно сердце и одна душа.
1: Слышал он из Евангелия, рассказывается в летописи, о том, что блаженнее милостивые, яко ти помилованы будут. И повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать оттуда все необходимое – питье, еду и деньги из казны. Распорядившись же так, сказал: «А что делать, если кто немощен или болен и не может добраться до двора моего?» И приказал Владимир приготовить телеги и класть на них хлеб и мясо и рыбу и разные овощи, а также бочонки с медом и другие бочонки с квасом, и развозить все это по городу, расспрашивая повсюду, где есть больные и нищие, кто не может ходить, и тем раздавать содержимое телег по душе. По словам Мниха Якова, князь Владимир поступал так не только в Киеве.
0: Оказываемую князем Владимиром помощь не следует рассматривать только как личную милостыню, оказываемую князем. Это была социальная помощь, проводимая в государственном масштабе. Заботясь об улучшении нравственного уровня населения, князь Владимир старался изменить существовавшие на Руси обычаи и законы. По словам киевского митрополита Илариона, писавшего в половине XI века, Владимир часто встречался с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить евангельский закон среди людей, недавно познавших Господа.
1: Так, например, в летописи под 996 год вспоминается следующий случай. «Жил же князь Владимир в страхе Божьем, и увеличились в стране разбои, то есть уголовные преступления, и сказали епископы Владимиру: «Вот, увеличивается у нас число разбойников, почему не казнишь их?» Владимир же отвечал епископам: «Боюсь греха». Епископы же сказали Владимиру: «Ты поставлен от Бога казнить злых и миловать добрых. Тебе следует казнить разбойников после предварительного исследования дела». Этот и другие случаи показывают, что уже в самом начале русского христианства мы встречаемся с исключительным порывом к исполнению евангельского идеала, подобным порыву первохристианской Иерусалимской церкви. Личным носителем этого порыва был у нас сам князь, креститель, равноапостольный Владимир. Это были порывы, покорные воле Духа Святого и проводимые в меру подлинной свободной любви Христовой. Князь Владимир дал нам пример, как решать социальные проблемы в государственном масштабе. Христианский народ, христианские деятели, христианская власть должны были делать все возможное для проведения во всех сферах жизни заветов евангельской любви.
0: Такое понимание жизни, а также социального и государственного устройства – находило с самого начала не только понимание, но и полное признание со стороны верующих в России. «Не удивляйтесь, возлюбленные, — пишет в своей похвале князь Владимиру Мних Яков, — что чудес не творил после смерти. Многие святые, праведные, не творили чудес, но святые – суть. Сказал же об этом Иоанн Златоуст. Отчего узнаем и понимаем, что человек свят? От чудес или от дел? И сам ответил. По делам его познаем его, а не от чудес. Много же и волхвов чудеса творят бесовскую силою. И среди апостолов были святые и ложные, святые пророки и фальшивые пророки, служившие дьяволу. Иногда и сам сатана ради искушения является нам под видом светлого ангела. Святых же надо различать по делам их. Ибо сказал апостол Павел в послании к Галатам, «Плод духовный есть радость, терпение, благоверие, благость, кротость и воздержание. И это выше закона». Блаженный князь Владимир возлюбил Бога всем сердцем и всей душой своей, и заповеди Господа принял и сохранил. И все страны боялись его и приносили ему дары. И возвеселился князь Владимир и возрадовался о святом крещении, и хвалил и славил Бога за все это. И в радости этой он сам со всем смирением говорил. «Господи, Владыка благой, вспомнил меня и привел к свету, и узнал я Тебя, всей твари Творца. Слава Тебе, Боже всех! Отче Господа Бога нашего Иисуса Христа, слава Тебе с Сыном и Святым Духом! Помиловал Ты меня! Во тьме я был, дьяволу служил и бесам, но Ты меня святым крещением просветил».

0: Принятие христианства на Руси привело к строительству многих храмов в нашей стране во времена князя Владимира и его преемников. Русская земля была огромна, поселения в ней редки. Человек чувствовал себя затерянным среди непроходимых лесов или болот, среди бескрайних степей. Чтобы проехать из конца в конец русскую землю, надо было много недель провести на коне или в ладье. Высокие и светлые церкви на холмах или крутых берегах рек издали обозначали места поселения, рассеивали чувство беспредельного одиночества, указывали на возможность гостеприимства и встречи с соплеменниками. Принятие христианства изменило полностью мышление наших предков. Они стали воспринимать окружающий их мир как созданное Богом единое целое, а себя самих как полноценную частицу этого целого. Все в мире стало для них взаимосвязанным. Все напоминало им о величии Творца и о значительности собственной роли на земле, получившей осмысление только через веру во Христа. Поэтому неудивительно, что вся жизнь человека стала тесно связана с храмом. Совместная молитва в храме не только глубоко изменила русских людей, но придала новый смысл и новую перспективу всей окружающей их жизни. В храме и при участии всего народа церковь создавала саму себя, ибо здесь именно епископы получали благодать святительства.
1: Храм стал местом, где князья вступали на престол, где, следовательно, государственная власть осмыслялась в духе христианских идеалов. Храмы стали местом упокоения епископов и князей, завершивших свое служение на земле и представших на праведный и нелицеприятный суд Божий. И, наконец, в храме собирался народ, когда жизнь требовала вынесения решений по судьбоносным вопросам общества и государства. Храмы и монастыри стали рассадником просвещения нашего народа, основным очагом его культурного развития. Знания светского, независимого от веры, Русь не знала, да и не стремилась к нему. В представлении русского человека того времени книга не могла и не должна была иметь другого содержания, кроме церковно-православного. Церковно-христианский характер носило и искусство. Зодчество означало в первую очередь храмостроительство, живопись, иконопись, музыка, церковное пение, ораторское искусство, церковную проповедь.

0: Строительство церквей на Руси началось сразу после крещения киевлян. Как только крестились киевляне, великий князь Владимир повелел, по словам летописца, рубить в Киеве церкви и ставить их по местам, где прежде стояли кумиры. Первая церковь, построенная Владимиром, была церковь святого Василия, имя которого Владимир получил при крещении. Она была замечательна не только тем, что построена была самим великим князем и во имя его ангела, но также и потому, что воздвиг он ее на том самом холме, где прежде, в дни своего язычества, поставил изображение Перуна и других истуканов, и куда приходил вместе со своими подданными для совершения идольских ритуалов.
1: Другую, и уже не деревянную, а каменную церковь воздвиг Владимир в память Успения Пресвятой Богородицы. Церковь эта стояла также вблизи княжеского терема, на месте, орошенном кровью первых двух христианских мучеников на Руси, варягов Федора и Иоанна, убиенных во дни Владимирова язычества. Основанная в 989 году, она строилась в продолжении 7 лет мастерами, приглашенными для этого из Греции. Драгоценная утварь церкви состояла из икон, сосудов и крестов греческой работы, либо вывезенных Владимиром из Корсуни, или выписанных из Греции. В 996 году, когда храм Пресвятой Богородицы был окончен и освящен, князь Владимир торжественно вознес молитву к Богу и возгласил:
0: «Господи Боже, призри с небеси и вижди, и посети виноград свой, и утверди то, что насадила десница Твоя, этих новых людей, которых сердца Ты обратил к познанию Тебя, Бога истинного. Призри и на церковь Твою сию, которую создал Я, недостойный раб Твой, во имя родшей от Тебя Матери, Преснодевы Богородицы. Если кто помолится в церкви сей, услышь молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы».

0: Вслед за тем Владимир в присутствии митрополита Леонтия и всех епископов, бояр и бесчисленного народа сказал: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от городов моих десятую часть». И, написав клятву, положил свое завещание в самой церкви, которая с этого времени начала называться «десятинной», по десятине, определенной князем на ее содержание. Десятинная церковь Успения Богородицы не дошла до наших дней. Она обрушилась в 1240 году, когда ее штурмовали татары, и похоронила в своих стенах находившихся внутри ее последних защитников города.
1: Вскоре после того, как великий князь отпраздновал освящение Десятинной церкви, он узнал о внезапном набеге печенегов на город Василев, находившийся неподалеку от Киева, и поспешил с небольшой дружиной для защиты города. При столкновении с врагами князь Владимир не в силах был устоять против них, и, спасаясь бегством, едва укрылся от преследовавших его печенегов под мостом. Находясь в опасности, Владимир дал Богу обет, что если ему удастся спастись, он построит в Василеве церковь. Молитва благочестивого князя была услышана, и он построил церковь во имя Преображения Господня, так как в день этого праздника произошла неудачная сеча с печенегами и избавление от них. Преображенская церковь в Василеве представляет собой первый опыт построения на Руси так называемых обыденных, то есть построенных в один день церквей, благодаря участию в строительстве большего количества народа.
0: По мере распространения святой веры из Киева по всей Руси, князь Владимир спешил строить храмы Божии и по другим городам и селам. Современник князя Владимира, митрополит Иларион, говорит о Владимире, что он по всей земле русской воздвиг церкви Христу и поставил ему служителей. Писатель XII века Мних Яков пишет, что Владимир всю землю русскую и грады все украсил святыми церквами. К примеру князя Владимира старались подражать и его дети, в особенности князья Мстислав и Ярослав.
1: Князь Мстислав, когда был еще князем в Тьму-Таракане, пошел около 1022 года войной на соседственных косогов, или нынешних черкесов. Услышав о том, косожский князь Редедя выступил против него со своими воинами и велел сказать Мстиславу: «Зачем губить нам дружину? Лучше порешим дело единоборством. Если ты одолеешь, возьми мое имение, мою жену и детей и мою землю. А если одолею я, возьму все твое». Мстислав согласился, и началась между ними борьба упорная и продолжительная. Мстислав стал ослабевать, потому что Редедя был велик и силен. Тогда набожный русский князь мысленно воззвал к Пресвятой Деве следующими словами: «О, Пречистая Богородица, помоги мне! Если я одолею, то созижду церковь в Твое имя». Мстислав победил Редедю, затем вступил в его землю и наложил дань на косогов. По возвращении в Тьму-Таракань торжествующий князь поспешил исполнить свой обет – заложил и соорудил каменный храм во имя Пресвятой Богородицы. Через несколько лет, будучи уже князем Черниговским, Мстислав заложил каменную церковь во имя Преображения Господня в новой своей столице Чернигове. Несмотря на разорение от татар и многовековое запустение, храм этот уцелел до XX века и сохранил немало от своего первоначального вида.
0: Другой сын Владимира, Ярослав, известный под именем Мудрого, ознаменовал свое многолетнее царствование сооружением многих храмов. Важнейший из них – храм Киево-Софийский.

уже не беспокоили Русь. В память столь важной и благодетельной для Отечества победы Ярослав заложил великолепный каменный храм во имя Святой Софии, премудрости Божией, на том же самом поле, где происходила битва. Замечательный по своей архитектуре и внутреннему убранству Софийский храм сделался митрополичьей кафедрой и главным собором Киева.

0: достопамятные слова об этом соборе митрополита Илариона, который сам видел его в первые годы его существования. Обращаясь к Ярославу, митрополит Иларион говорит: «Ты создал Дом Божий, великий и святый. В честь его премудрости на освящение твоему граду и украсил его всякими украшениями, золотом, серебром, драгоценными камнями, дорогими сосудами, так что церковь сия заслужила удивление и славу у всех окружных народов, и не найдется подобной ей во всей полуночной стране от востока до запада».
1: Вслед за Софийским собором Ярослав воздвиг каменную церковь на золотых воротах Киева, находившихся на западе от собора в земляном валу, которым в 1037 году князь начал ограждать свою расширявшуюся столицу. Эта церковь посвящена была Благовещению Пресвятой Богородицы с той мыслью, чтобы радость всегда была граду сему, молитвами Пресвятой Богородицы и Архангела Гавриила. После Благовещенской церкви Ярослав соорудил еще две каменных церкви неподалеку от Софийского собора. Одну на западе от него во имя своего ангела святого Георгия, другую на юг от собора во имя ангела своей супруги святой Ирины. Не перечисляя других церквей, построенных Ярославом, летописец заканчивает свое повествование следующими словами: «И ины церкви, ставящие по градам и по местам, и радовавшийся Ярослав, видя множество церквей».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Павлович, в эфире передача из рубрики «Открытая книга». Сегодня я хочу обратиться к книге, которая наверняка знакома многим нашим радиослушателям, так как была издана в 2000 году в издательстве Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Автор этой книги – Николай Кокухин, и называется она «Обручение Христу». Под заголовок «Записки современного паломника». Святая земля и остров Патмос, Константинополь и гора Синай, Сербия и Черногория – вот далеко не полный перечень святых мест, где побывал Николай Кокухин. Воспоминания об этих поездках и составляют содержание книги «Обручение Христу». В наше время издается достаточно много литературы о православных святынях как Востока, так и Запада. Но эта книга привлекает к себе внимание тем, что в ней автор достаточно живо и образно описывает современную жизнь, которая протекает в святых местах, рассказывает о людях, которым Господь поручил хранить святыни в наши дни. Сегодня мы познакомимся с главой книги «Невеста Христова», в которой рассказывается о греческом монастыре в честь святой мученицы Марины.

«Царь островов Средиземного моря». Вот какое название получил в древности остров Крит за свою заметную величину и несравненную красоту. Таким он остался и в наши дни. Если, скажем, остров Родос или Хиос можно объехать вдоль и поперек за один день, то с Критом дело обстоит посерьезнее. На знакомство с ним потребуется неделя-другая, а то и целый месяц. Крит – это рай для паломников. Святыни здесь на каждом шагу. Поедешь ли в горы, где сосновые и эвкалиптовые рощи перемежаются с обширными, изобилующими сочной травой пастбищами, или спустишься на равнину, к нежно-бирюзовому морю, поражающему игрой красок, особенно во время тихих закатов, везде встретишь церковь, монастырь или часовню. «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые», писал о жителях острова мудрец, прорицатель и поэт Эпименит, живший за 600 лет до Рождества Христова, сам уроженец Крита. Это свидетельство признают справедливым и повторяет в своем послании к Титу апостол Павел. Сказанное, конечно, относится к язычникам, а современные критяне отнюдь не таковы, они набожны и благочестивы. Характерная деталь. Когда автобус, городской или междугородний, проезжает мимо храма, все пассажиры осеняют себя крестным знамением. Святая Пелагия, святой Георгий, святая Параскева, святой Иоанн Богослов, святая Ирина. Все это название сел и маленьких городов острова Крит. «Я решил поехать в монастырь святой великомученицы Марины», продолжает автор книги. Белоснежные стены, высокая, видная издалека колокольня, которую венчает большой крест, византийский купол храма, служебные корпуса. Монастырь предстал передо мной во всей красе. Он прижался к склону горы, словно ища у нее защиты. Справа простиралась необозримая равнина, виноградники и садовые участки перемежались с оливковыми рощами. С историей монастыря связана одна благочестивая легенда. В конце XIX века, когда на острове господствовали турки, на этом месте находилась старая разрушенная церковь. Однажды крестьянин Иоанн Капорунакис, совершая по своим делам долгий переход из Алкалахори, остановился в этом месте отдохнуть. Он страдал тяжелым недугом. С большим трудом он поднялся на склон, где в тени деревьев струился источник святой великомученицы Марины. Иоанн сотворил молитву и, выпив всего один глоток воды, почувствовал себя совершенно здоровым. Радости его не было предела. Он встал на колени и поблагодарил святую Марину за исцеление. В деревне крестьянин узнал, что земля, на которой находилась церковь, принадлежала турку Бею. «Я хочу купить твою землю», — сказал он турку, — «чтобы восстановить церковь». «Ты бедняк, и у тебя не найдется нужной суммы. Но я продам и свой дом, и свой скот, и все свое имущество. Если бы ты доверху наполнил все мои сундуки золотом, то и тогда я не продал бы тебе эту землю, потому что это церковь христианская, а я ненавижу христиан». Иоанну пришлось покинуть деревню. Бей, еще не остыв от гнева, позвал своих детей. «Гоните скот на водопой», — распорядился он, — «на источник у церкви. Он только для того и годится, чтобы поить в нем скот». Едва овцы, козы, коровы и быки утолили жажду, как тут же околели. Дети со злости осквернили источник, побросав в него навоз. Возмездие настигло их сразу. Они стали трястись, как в лихорадке. Бей пришел в неописуемую ярость. Он решил убить Иоанна, жалея, что не сделал этого раньше. Он вскочил на коня и отправился в Трапсана. Путь был неблизкий, и пока Бей ехал, гнев его утих. «Что толку, если я убью этого бедняка?» — размышлял турок. «Его бог поразит за это не только меня, но и мою жену. Кончу дело миром, и тогда мои дети, может быть, выздоровеют». Прибыв в Трапсана, турок отыскал Иоанна. «Слушай», — сказал он, — «я передумал, я отдаю тебе эту землю». «Я заплачу тебе за нее сполна, как и обещал», — ответил обрадованный крестьянин. «Нет, денег мне не надо», — сказал Бей. «Я тебе ее дарю». «Но ты знаешь, мы назвали эту землю Псири, то есть земля полная тли.
потому что мы заметили, если в день памяти святой Марины мы собирали в поле урожай, то появлялось несметное количество тли, которое пожирало все злаки. За короткое время Иоанн с помощью других христиан восстановил разрушенную церковь. В ней возобновились богослужения. Когда Иоанн отошел ко Господу, его похоронили рядом с храмом. 60 лет назад в этом месте был открыт женский монастырь. Над древней церквушкой христиане построили новый большой храм во имя святой великомученицы Марины.

Через открытые ворота вхожу в монастырь. Громадный, выложенный белыми плитами двор, высокие пальмы с изящными ажурными ветвями, похожими на струи парковых фонтанов, несколько светленьких пластмассовых столиков с такими же стульями, очень похожи на открытое уличное кафе. В центре монастыря храм, стройный, легкий, с цветными витражами. Большой двухэтажный сестринский корпус. «Да, пожалуй, не меньше 100 сестер подвязается», — подумал я. «Но где же они?» Это для меня оставалось загадкой. Уже минут 15-20 я знакомился с монастырем, однако не встретил за это время ни одного человека. «Наверное, час отдыха», — предположил я. Я прошел в дальнюю часть обители и тут увидел пожилого человека в рясе, который поливал из шланга цветы. Обратив на меня внимание, он положил шланг и широко улыбнулся, как будто встретил старого друга, которого давно не видел и встреча с которым очень рад. Это был отец Каленикос. Мы прошли с ним по монастырю, отдохнули под одной из пальм, попили чаю. Монахинь по-прежнему не было видно. До вечернего богослужения оставалось минут 10, когда мы увидели маленькую старушку в темном платочке. «Это матушка Тимофея», — сказал отец Каленикос, — «игуменья нашего монастыря». «Ваши сестры сейчас на послушаниях?» — спросил я. «Нет, все послушания выполняю я сама», — ответила матушка Тимофея, поправляя очки, «потому что я единственная монахиня нашей обители. Еще недавно нас было четверо. Три мои сестры во Христе, состарившись, мирно отошли ко Господу. Я тоже готовлюсь к переселению», — она указала глазами на небо. «Мне ведь уже под 70». «Хорошо бы кто-нибудь из молодых в монастырь попросился». Но оставим этот вопрос на усмотрение Господа и святой великомученицы Марины. «А для кого же такой большой корпус?» — спросил я. «17 июля, по старому стилю, в день праздника нашей небесной покровительницы, сюда собирается весь Крит. Для этого и построено жилье, но его все равно не хватает. Вечерняя служба совершалась в нижнем храме. Он был маленький, человек на 20-30, не больше. В нем царил полумрак. Служил отец Каленикос, а на клиросе управлялась матушка Тимофея. Она и читала, и пела, изредка ей помогал батюшка. Подсвечники были из светлого песка, как в Грузии или Армении, а свечи желтые, высокие, утончающиеся к фитильку, точно такие, как в Иерусалиме. Много икон, в основном это образы святой великомученицы Марины. Хотя иконы и отличаются друг от друга, но на каждой из них есть общая, всем запоминающаяся деталь. Святая Марина, укрощая дьявола, держит его за один из рогов. Из всех этих поистине замечательных икон выделялась самая древняя. Она находилась справа от царских врат. Прикладываясь к ней, я обратил внимание на ряд легких жестяных пластиночек, нанизанных на металлический стержень в нижней части иконы. На них были изображены или рука, или нога, или ухо, или какая-то другая часть человеческого тела. Я догадался, по молитвам святой Марины произошло исцеление болящего христианина, и он принес сюда свою пластиночку. Богослужение было кратким, и, выйдя из храма, мы присели за столик под пальмой отдохнуть. День догорал, лучи заходящего солнца скользили по вершинам холмов, и бледно-зеленые ветви едва заметно колебались под порывами слабого ветерка. Долину пересекли глубокие тени. Разговор зашел о святой Марине. О ком же еще можно было говорить в ее обители? Рассказав житие святой Марины, матушка Тимофея добавила, «Угодница Божия считается покровительницей детей. По ее молитвам исцеляются люди, разбитые параличом». Честные мощи святой Марины находились в Константинополе, в монастыре Пантипонта, Всевидца Христа, до взятия города в 1204 году крестоносцами. По другим сведениям, они хранились в Антиохии, откуда в 908 году были перенесены в Тоскану, это в Италии. Часть святых мощей, рука, находится в Отопецком монастыре на Афоне. «В вашем монастыре наверняка произошли чудеса по молитвам святой Марины», — сказал я. «О, им не с числа», — откликнулся отец Каленикос.
Вот одна интересная история. У одного врача был слепой сын. Жена часто говорила мужу: «Давай отвезем сына к святой Марине, она исцелит его». Но муж отвечал: «Я врач, и то не могу вылечить сына, а там и подавно ему не будет лучше». Однажды мальчик увидел во сне святую Марину, которая сказала: «Вставай, детка, и иди в мой дом, который находится внизу, в воне». Мальчик поднялся и пошел в комнату родителей. Увидев его, они поняли, что мальчик прозрел. Едва настало утро, радостный отец навьючил осла двумя бурдюками масла и повез их в монастырь. Там он поклонился чудотворной иконе и от всей души поблагодарил святую Марину за неожиданную

На следующий день, после утреннего богослужения, я стал прощаться с хозяевами монастыря. «Да управит твой путь святая великомученица Марина», — сказала матушка Тимофея, «и да поможет тебе во всем, и не только тебе, но и всему русскому народу». Коленопреклоненная, со слезами на глазах, святая Марина молится, я верю в это, у престола Божия о вашей России. И каждую ее слезу Господь наш Иисус Христос принимает как драгоценный изумруд.

Это была глава «Невеста Христова» замечательной книги Николая Кокухина «Обручение Христу». Эта глава посвящена греческому монастырю во имя святой великомученицы Марины, память которой церковь празднует 30 июля по новому стилю. Передачу для вас подготовила и провела Анна Павлович. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире!

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучало песнопение Божественной литургии, первый изобразительный антифон, 102-й псалом, первого гласа греческого распева.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Богатство многообразия и ценность единства. В неделю восьмую по Пятидесятнице. Братия, умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа быть в согласии друг с другом, чтобы не было у вас разделений, но чтобы вы исправились и вернулись к единству духа и помыслов. Ведь от домашних Хлои я узнал о неких спорах между вами, братья мои. Я имею в виду, что каждый из вас говорит свое. Я — Павлов, я — Аполлосов, я — Кифин, я — Христов. Как? Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? Благодарю Бога, что я, кроме Криспа и Гаия, никого из вас не крестил, так что никто из вас не может сказать, что я крестил вас во имя самого себя. Впрочем, я крестил еще семейство Стефана, но не помню, чтобы еще кого-то крестил. Ибо не крестить послал меня Христос, но возвещать Евангелие, не в премудрости слова, чтобы не лишить смысла крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих безумие, но для нас, спасаемых, сила Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 10 по 18. Апостол Павел начинает основную часть своего послания к Коринфянам настоятельным призывом. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Греческое слово, которое переведено как «умолять», очень весомо. В нем звучит «увещевать», «призывать», «просить», «приглашать», «ободрять», «утешать», «уговаривать», даже «проповедовать». Апостол не желает приказывать. Он обращается к разуму и чувству коринфян. Он называет их братьями. «Умоляю». Это очень сильно сказано, ибо речь идет о большой опасности для церкви, о ее расколе. Нет, до настоящего раскола дело еще не дошло. Мы знаем, что расколы в церкви еще впереди, и какие расколы. Но уже тогда, когда церковь делала первые шаги в своей истории, в среде христиан явственно наметились разделения. Эти разделения были результатом искаженного понимания Евангелия, то есть благой вести о спасении, которое принесла людям крестная жертва Иисуса Христа. Без обиняков апостол Павел приступает к сути дела. Он настоятельно призывает церковь к единству, и ссылается он при этом на имя Иисуса Христа, что придает его увещанию большой вес. Цель увещания — возвращение к прежнему единодушию и согласию христиан. Единство в церкви для апостола вовсе не означает единообразие и обязательной униформы в мыслях и действиях. Такому единообразию противоречило бы уже само понятие церкви как тело Христова. Апостол в этом же послании разъясняет коринфянам, что их многообразие и непохожесть друг на друга — неоценимое богатство, дар благодати Духа Святого. Многообразие не отрицает единство, но, напротив, делает это единство живым телом, состоящим из многих членов. Единство подвергается опасности тогда, когда ослабляется то главное, что объединяет многообразные члены в единое тело Церкви Христовой. Такое скрепляющее начало — любовь. Вот когда отсутствует любовь во Христе, тогда и начинаются разделения. И именно это и происходило в Коринфе. Апостол Павел называет некоторые тревожащие факты, о которых он узнал от неких людей в коринфской христианке Хлои, предположительно ее рабов, прибывших в город Эфес, где в то время находился апостол. Он узнал, что в церкви образовалось несколько групп, каждая из которых претендовала на то, что именно она исповедует истинное христианство. Приверженцы различных групп в церкви ссылались на свои собственные авторитеты. Одни на Павла, другие на Аполлоса, третьи на Кифу, то есть Петра. Но при этом все, конечно, считали себя христианами, ссылаясь на Христа, которого проповедовали их авторитеты. Апостол никак не характеризует все образовавшиеся группы с их культами той или иной личности. Да это его и не интересует. Он не собирается спорить с той или иной партией в церкви, но подвергает критике само существование таких партий. Следует ряд полных иронии и риторических вопросов. Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? С облегчением апостол пишет, что лично он крестил всего лишь нескольких человек в Коринфе, так что никто не может утверждать, будто бы крещен во имя Павла. Ведь речь идет не о вере в Павла или Петра, а о вере во Христа, распятого и воскресшего. В Коринфе опасно сместился центр тяжести, человеческие посредники в вере слишком переоценивались, а само дело веры отодвинулось на задний план. Нас может несколько удивить предположение, будто коринфяне могли подумать, что они как-то принадлежат тому человеку, который произвел над ними таинство крещения. Ведь мы знаем только наше крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. В ранней церкви бытовало и крещение во имя Христа, или, опуская слово «имя», еще проще — крещение во Христа. В нашей литургии осталось воспоминание о таком крещении в песнопении «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Но что могло означать крещение во имя Павла, или Петра, или Аполлоса? Для античного человека здесь было все ясно. Дело в том, что аналогичный обряд крещения, то есть погружение или омовение, совершался ежедневно во множестве домов Римской империи. Когда покупали раба и вводили его в дом нового господина, то над ним совершался обряд крещения во имя нового господина. Это омовение, которое иногда совершал и сам покупатель, символизировало забвение прежней жизни раба и его переход в абсолютное владение покупателя. Кстати, при этом раб получал от нового хозяина новое имя. Все старое должно было быть вычеркнуто из памяти. Прежнее имя, прежний господин, прежняя жизнь. Вот так и в христианстве. Быть крещенным во имя Христа означает, что христианин отдает себя Христу, полностью принадлежит Ему. Не во имя Павла крестились коринфяне, а во имя Христа. И они не должны это забывать. Они не Павловы и не Аполлосовы, но Христовы. И никто не может служить двум господам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Не может и не должен. Павел вовсе не желает принизить значение крещения. Оно знаменует начало христианской жизни, и поэтому чрезвычайно важно. Он указывает на второстепенное значение личности того, кто совершает таинство. Сам Павел послан Христом не крестить, а благовествовать, и видит в проповеди Евангелия свою важнейшую задачу. Что касается крещения, то он, как правило, предоставлял совершать его своим помощникам. Благовестие апостола Павла — слово о кресте Христовом. Весть о божественной искупительной жертве Иисуса Христа за грехи человеческие. И эта полная трагического содержания весть ставит под сомнение всю самозванную и самодовольную человеческую мудрость. Апостол настаивает, спасение людям принесла не их мудрость, но непризнанная и распятая именно кресте премудрость Божия. Разделение же в Коринфе вызывает у апостола Павла опасение, что слово о кресте грозила подмена словом человеческой премудрости, того якобы особого, элитарного, доступного лишь избранным возвышенного знания, овладение которым ведет к спасению. Не к спасению, которое совершает Бог, а к своего рода самоспасению. Павел видит в этом искажении благой вести угрозу единству Церкви и своей проповеди. Кроме того, апостол знал, как высоко эллинский римский мир ценил премудрость слова, в смысле искусства речи и убеждения. Но он не желает и не имеет права излагать людям историю распятия Христа, прибегая к словесному искусству. Не стиль речи, но ее содержание. И не проповедник, но сама проповедь. Вот что должно привлекать внимание слушающих. Форма и содержание слова благовестия должны простотой и недвусмысленностью соответствовать друг другу. Иначе весть о кресте может быть искажена уже самим способом изложения. Премудрость слова может, как буквально пишет апостол, опустошить, свести на нет крест Христов, то есть лишить слова о кресте его смысла, сделать содержанием проповеди красоту речи проповедника, а не спасительный крест. Однако слово о распятом на кресте Сыне Божьем для погибающих, будь то ищущие человеческой мудрости культурные эллины, будь то требующие знамений набожные иудеи, казалось сущим безумием. Для спасаемых же, то есть для верующих, оно есть слово божественной мудрости и потому спасительная сила Божия. Как писал святитель Феофан Затворник, «Бог умер на кресте и спас нас. Веруйте и спасетесь».
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю восьмую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

«Перечитывая заново». Сегодня в нашей рубрике прозвучит передача по страницам статьи Петра Пашкова «Кама Гридеши. Самая романтическая история о древних христианах».

Чем пленяет роман Кама Гридеши? Какая реальная историческая и философская драма разыгрывается в декорациях Древнего Рима? И куда действительно идут герои этой истории? На фоне исторических событий конца I века, интриг и разгула императорского двора, Великого пожара Рима, первых гонений на христиан, разворачивается история любви римского полководца Марка Вениция и христианки Каллины Лигии, девушки из варварского племени Лигиев. Об этом Кама Гридеши, исторический роман Генрика Сенкевича о христианах в эпоху Нерона. Не случайно название романа в оригинале «Кво вадис», оно переводится с латыни как «Куда идешь?». Именно этот вопрос апостол Петр задает Спасителю. Христос является ему в видении, когда Петр пытается бежать из Рима, в котором набирают силу гонения на христиан. Спаситель отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, чтобы снова принять распятие». После этих слов апостол вернулся в Рим, где мученически умер. «Куда идешь?» – этот же вопрос появляется в кульминационной сцене романа Сенкевича. И на него должны ответить все герои книги. Как говорится в книге «Дидахе», есть два пути – путь жизни и путь смерти. И велико различие между этими двумя путями. Выбирать между ними приходится и Нерону, и утонченному Петронию, и обманщику Хилону, и мужественному Веницию, и прекрасной Лигии. Именно за этим выбором и следят вот уже больше 100 лет читатели из самых разных стран. Сенкевич занялся романом в не самое простое время, конец 19-го столетия. Это была эпоха отчаянных поисков новых смыслов и форм. Позитивизм в науке и натурализм, символизм, декаденство в искусстве. Принять модные убеждения Сенкевич решительно не мог. Надежду для искусства романист видел в обращении к христианству. Он был убежден, что именно христианское представление о человеке позволит создавать художественные произведения, которые придадут читателям волю к жизни. И Сенкевич создает роман о Древнем Риме. Ведь в какую другую эпоху так заметен, с одной стороны, контраст между христианами и миром, а с другой – нравственная победа евангельской веры? Кама Гридеши – история римского патриция, который по происхождению и воспитанию чужд самому понятию покаяния. И что, как не его покаяние, становится лучшей демонстрацией нравственной свободы человека. Писатель видел поразительное сходство между Европой конца XIX века и Римом эпохи империи. Он даже прямо писал об этом. Для него и Европа, и Рим представляли собой, мы цитируем, «общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и предающееся разврату, но уже теряющее силу». Конец цитаты. Но Рим Сенкевича не просто механически перенесенный в античные декорации современный мир. Кама Гридеши в прямом смысле исторический и даже историчный роман. Сенкевич, как и его друг, живописец Генрих Семирадский, был глубоко увлечен античностью. Он ездил в Рим и не расставался с томиком римского историка Тацита. Точность описания античной жизни, достоверность Кама Гридеши ученые и критики подчеркивали с момента выхода романа. При подготовке книги автор не только общался с Джованни Батисте де Росси, выдающимся археологом, который открыл миру христианские катакомбы Рима. Он штудировал труды историков так усердно, что даже болел от нервного и физического истощения. Благодаря основательной подготовке Сенкевич воссоздал почти документальную картину римской жизни. Детали быта он изображал, опираясь на археологию и описание латинских сатириков. Характеристики исторических лиц и событий – это зачастую развернутые сообщения Тацита, Светония. Здесь и рассказы о вакханалии, которые устроил для Нерона Тигеллин на озере Агриппы, история о пожаре Рима, портрет и характеристика самого Нерона. Почти все, что император говорит и делает на страницах романа, он либо и вправду совершил, либо это приписано ему народной молвой. На Германии Тацита основана история Лигии. В книге есть рассказ о ребенке, который попал с матерью к римлянам в заложники и осиротел. По отдельности такие детали, может быть, и маловажны, но вместе они создают реалистичный образ Рима.
Римский мир на страницах Камо-Гридеши выглядит великолепным, в то же время он пугающий и лишенный надежды. На перу у Нерона старый гнусный доносчик Домиций Афр целует сирийскую вакханку и бормочет, что Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и строгость нравов. Почтенный полководец Авл Плавтий, один из немногих добродетельных римлян в романе, также не верит ни в какую будущность. Ему кажется, что не боги правят миром, что существует только один злобный бешеный изверг, имя которому Нерон. Лигия проходит по залам императорского дворца, слушает рассказы о многочисленных жестокостях, которые совершались в его стенах, и ужасается. Казалось бы, среди красоты статуй, колонн и мраморных плит должны жить счастливые и добрые люди. В действительности каждый угол и поворот скрывают истории ужаса и смерти. Впрочем, пустой и безнадежной римскую жизнь делают не только тираны на троне. Есть маленькая деталь, которая почти теряется на фоне масштабных событий романа. Камо-Гридеша открывается такой же сценой, с какой начинается сатирикон самого Петрония. С описания всех отделений римской бани и последовательности процедур, которые римский гедонист проходил перед поздним завтраком. Переходя из одного отделения бани в другое, Вениций и Петроний беседуют. Но если следить за нитью разговора, легко убедиться, что герои едва способны довести хоть одну мысль до конца. Петроний собирается рассказать историю о Руфине, забывает об этом. Перебивает Вениция рассказом о птице Феникс, разговор сбивается на популярную философию и, наконец, приобретает хоть какую-то связность только при обсуждении страсти Вениция к Лигии. Одна эта сцена говорит о римских патрициях многое. Они обладают властью, живут в роскоши, на присутствие рабынь обращают внимание не более, чем обращали бы на собак, крутящихся у их ног. В то же время их разговор – такой ничтожный, пошлый вздор, что только любовная страсть способна как-то заполнить их пустое времяпрепровождение. Центральное место в романе принадлежит язычникам. Из основных героев только Лигия – христианка. Именно глазами язычников Сенкевич предлагает взглянуть своим современникам на мир раннего христианства. Итогом встречи языческих героев романа с христианством становится обращение к вере двух центральных персонажей – Вениция и Хилона. Интерес к христианству проявляет и Петроний, но для него обращение оказывается невозможным. На протяжении романа читатели следят за путем Вениция от знакомства с христианством к его принятию. Это сложный процесс перерождения героя в вере, которая проникает в его душу благодаря любви. Сначала христианская вера вызывает у Вениция оторопь и растерянность. Затем проповедь апостола Петра пробуждает гнев и озлобление. Он понимает, что именно христианские заповеди стоят между ним и Лигией, и потому проникается к ним ненавистью. Но после ранения при попытке похитить Лигию, христиане выхаживают Вениция, и его озлобление постепенно сменяется изумлением. Его поражает готовность приверженцев новой веры простить его. Вениций утрачивает всякий вкус к прежней жизни, несмотря на все зло, которое хотел причинить христианам. Наконец, после долгих колебаний, он обретает веру. Во многом схожий, только предельно сжатый путь проходит и грек Хилон Хилонид. Именно его нанял когда-то Вениций, чтобы выследить сбежавшую Лигию. Авантюрист и мошенник Хилон смешон своей патологической лживостью, а его изворотливость внушает чуть ли не восхищение. Он несколько раз предает христиан вообще и почти каждого героя по отдельности, от Вениция до Петрония. Именно Хилона Сенкевич превращает в лжесвидетеля. Его показания дали Нерону повод для обвинения христиан в поджоге Рима. Но когда лекарь Главк, которого Хилон трижды предал на верную смерть, находит в себе силы простить его во имя Христа, старый обманщик преображается. Он исповедует себя христианином, прилюдно обличает Нерона, который устроил великий пожар, и умирает на арене римского цирка, где истязали христиан, как мученик. При этом Петронию, образ которого был близок самому писателю, в способности к покаянию как будто отказано.
Хотя арбитр изящества в романе общается с самим апостолом Павлом, симпатизирует христианам и даже утверждает, что их преследование сделало римский народ преступным, он оказывается бессилен принять новую веру. В письме к Веницию он описывает внутреннее состояние как своего рода увечье. Мы цитируем. «Тебе кажется, что ваш Олимп еще выше, и, стоя на нем, ты мне кричишь, взойди, и ты увидишь такие пейзажи, каких до сих пор не видывал? Возможно. Но я отвечаю тебе, друг мой, у меня нет ног». Конец цитаты. Эстет и интеллектуал Петроний не может совершить тот шаг, который оказывается посильным для мошенника Хилона. Причина в том, что любовь к прекрасному в нем сопряжена с цинизмом. По словам Сенеки, Петроний лишен способности различать добро и зло, так что устыдить его можно, лишь доказав ему, что его поступки безобразны. Вероятно, от вакханалии и интриг придворной жизни у Петрония совершенно омертвело нравственное чувство, а без него невозможно ни покаяние, ни обращение ко Христу. Современники Сенкевича отмечали, как много общего у Петрония с эстетами и декадентами рубежа XIX и XX веков. Кто-то даже говорил, что, цитируем, «Петроний в сущности современный эстет, и римского в нем только его стоицизм». Но нужно сказать, что в конце XIX века некоторые выдающиеся деятели искусства, декаденты, обращались в католицизм. Лионель Джонсон, Обри Бердслей, даже Оскар Уайльд питал интерес к вере и присоединился к католической церкви на смертном одре. На этой волне за 10 лет до публикации «Камо Грядеши» британский писатель Уолтер Пейтер написал роман «Марий Эпикуреец. Его чувства и идеи». В романе молодой римлянин Марий исследует все виды античной философии, а в финале книги принимает христианство. К обращению его приводит эстетический опыт. Он слышит пение общины, видит, как украшены катакомбы, и, наконец, посещает богослужение. Он умирает без крещения, но успевает проникнуться убеждением в истинности христианства. Поэтому своей трактовкой образа Петрония, арбитра изящества, Сенкевич в некотором смысле полемизирует с романом «Марий Эпикуреец». Очевидно, писатель считал изложенную в книге историю малоправдоподобной для первого века нашей эры. Христианское богослужение в то время еще не обладало той причудливой цветущей сложностью, которой отличалась практика католического благочестия конца XIX столетия. Поэтому оно не могло увлечь пресыщенного римского аристократа. Но что важнее, романист находил такой взгляд на христианство ошибочным. Настоящее обращение ко Христу предполагает главным образом пересмотр представлений о добре и зле, смирение, осознание своего падения. На все это циничный эстет вроде Петрония попросту не способен. С безупречностью изображения Рима эпохи Нерона в романе Сенкевича были согласны практически все. Но вот описание раннего христианства в книге критиковалось. Причем оценки были полярно противоположные. Литературовед Игнаций Матушевский писал, что языческий мир в Камо Грядеши вышел настолько красочным и живым, что на его фоне христианский мир выглядит серо, плоско и бездушно. Католический священник Джованни Семерия, напротив, считал роман Сенкевича апологией христианства. Действительно, некоторые сцены в романе, например, с апостолами, выглядят несколько искусственными, словно вымученными. Причина этого понятна. Яркость и достоверность картин языческой жизни создавались благодаря блестящим знаниям автора, обращению к источникам и пониманию человеческой психологии. Он помещал правдоподобные характеры в реальные обстоятельства, и так у него получались живые образы. С миром раннего христианства дело обстоит иначе. В доступных источниках немного подробностей о жизни первых христиан, особенно о практической, повседневной стороне жизни. И в целом психология святых, апостолов, мучеников, праведников значительно сложнее для изображения, чем психология грешника.
Достаточно вспомнить поиски положительно прекрасного человека у русских писателей. Но говорить, что раннее христианство у автора выглядит совсем недостоверно, тоже ошибка. Сенкевич стремился к той же документальности, что в изображении императорского двора. Он заимствовал детали из разных церковно-исторических источников. Когда великан-лигиец Урс слушает рассказ святого Петра о взятии Христа под стражу, он мечтает о том, как он мог бы собрать лигийцев и отбить Господа у стражи. В этом случае он повторяет мысли короля франков Хлодвига. Фанатичный пресвитер Крисп своей риторикой во многом напоминает раскольников-донатистов. Обращение Вениция в христианство благодаря любви к христианке Лигии имеет параллель с жизнью родителей святителя Григория Богослова. Его отец, язычник, обратился из желания разделить веру со своей супругой и со временем стал епископом и святым. При создании духа раннего христианства Сенкевич вдохновлялся диалогом Минуция Феликса, Октавии. В нем религия показана жизнеутверждающей верой, которой не чужды радость и покой. Ей противоположно язычество с его неверием и тоской. Диалог происходит на морском берегу в Остии. Апологет Октавий, главный герой, женат, любит своих детей. Он и его друг Марк забавляются, глядя на играющих мальчишек, любуются окружающей красотой, они счастливы. Напротив, язычник Цицилий ни во что не верит и полагает, что миром правит жестокий и несправедливый случай. Цитата. «Неведомая нам истина от нас, или скрыта, или спрятана, или, что вероятнее, судьба, свободная от законов, царит в многообразной и неверной смене случайностей. Власть судьбы несомненна, а природа ее нам неведома». Конец цитаты. Мрачный и пессимистичный взгляд на устройство мира не оставляет для него возможности радоваться. Даже мальчики, которые играют в камни, его не забавляют. Октавий счастлив и уверен, что, цитируем, «истину не только легко постичь, она желанна». Конец цитаты. Его оппонент печален и тоскует. Заканчивается диалог тем, что Цицилий признает правоту Октавия, обретает веру, а с ней и радость жизни. Вера, о которой Октавий рассказывает Цицилию, это источник нравственного обновления и подлинного счастья, которое связано с надеждой на Божий промысел в этой и будущей жизни. Не узнать дух Октавия в Камо-Грядеши просто невозможно. При всех недостатках романной реконструкции образа первых христиан это не влияет на ценность и верность основного посыла романа. Христианство, как отмечает Хилон, цитируем, «учит не только добродетельно умирать, но и добродетельно жить». Конец цитаты. Однако роман неоднократно упрекали за то, что, цитируем, «автор сделал главной побуждающей силой обращения в христианство любовь, но не мистическую любовь, всеобщую, великую, о которой писал святой Павел. К порогу христианской веры Вениция подводит искреннее, но все же земное чувство, а итогом всех страданий и злоключений влюбленных становится не мученическая смерть, а проведенная в благочестии и покое жизнь на Сицилии». Но это не художественный просчет, и уж тем более не свидетельство ограниченности романа и его автора. Первое христианское поколение вправду жило предчувствием скорого конца земного мира и духом мученичества. Об устройстве земной жизни они не задумывались. Однако в дальнейшем, после окончания первых гонений, верующим пришлось учиться не только страдать за Христа, но и жить во Христе большую, долгую и счастливую жизнь. Минуций Феликс в сочинении «Октавий», о котором говорили выше, формулирует это мировоззрение так, цитируем, «Да и может ли быть счастье без знания Бога, когда, подобно сну, это счастье улетает, прежде чем его схватят? Царь ли ты? Сам столько же боишься, сколько тебя боятся, и хотя тебя окружает большая свита, ты одинок в опасности. Богат ли ты?
Опасно полагаться на фортуну. Большие запасы для краткого пути жизни составляют не подспорье, но тяжелое бремя». Конец цитаты. Тот, для кого существует только этот мир и только земная жизнь, в действительности обречен на потерю в земной жизни счастья. Может ли радоваться естественным благам тот, кто постоянно боится их потерять и не имеет никакой высшей надежды? Трагедию такого благого язычества в романе выражает приемный отец Лигии, Авл Плавтий. Он добр, он честен, благороден, но без живой веры в божественный промысел обречен на отчаяние при виде господствующего зла в мире. Только с отказом от привязанности к земным утешениям, от настойчивого страха их утратить, приходит способность подлинно им радоваться. Лишь внутренне свыкнувшись с мыслью о невозможности быть счастливым с Лигией на земле, Вениций неожиданно обретает свою возлюбленную. Только уповая на небесное, можно действительно быть счастливым на земле. Как говорит святой Августин, только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш? Душа моя, уставшая, наконец, от обманов, доверь истине все, что у тебя есть от истины, и ты ничего не утратишь. Истлевшее у тебя покроется цветом, исцелятся все недуги твои, приходящее получит новый облик, обновится и соединится с тобой. Оно не увлечет тебя в стремлении вниз, но недвижно останется с тобой и пребудет у вечно недвижного и пребывающего Бога. Конец цитаты. Именно поэтому и Нерон, и Петроний в конце концов приходят к самоубийству. Бездарного фигляра, императора, к самоубийству подводят обстоятельства, но из-за трусости он не способен нанести себе последний удар. Невозмутимый эстет Петроний кончает с собой в красивой обстановке, в окружении музыки и поэзии. Их состояние точно описывает Августин Блаженный. Цитируем. «Зачем вам опять и опять ходить по трудным эстрадным дорогам? Нет покоя там, где вы ищете его. Ищите, что вы ищете, но это не там, где вы ищете. Счастливой жизни ищете вы в стране смерти, ее там нет. Как может быть счастливая жизнь там, где нет самой жизни?» Конец цитаты. И тем не менее исход жизненного пути и Нерона, и Петрония одинаков. Не признавая небесной жизни, они губят и земную. И в этом их главная трагедия. История любви – основная сюжетная линия в Камо-Грядеши. Если бы Вениций не влюбился в Лигию, рассказывать автору было бы не о чем. Но романтика нужна не только для захватывающего сюжета. Развитие чувств героев показывает различия христианского и языческого восприятия мира. Как начинаются отношения Вениция и Лигии? Юноша встречает прекрасную девушку у фонтана, испытывает к ней влечение. Он говорит о любви, чем и вызывает ее симпатию. Все это понятное развитие событий. Но дальше естественное влечение, которое не ограничено нравственными нормами, оборачивается чем-то противоестественным. Вениций с помощью Петрония добивается похищения Лигии из дома, а потом вовсе пытается овладеть ею насильно на перу у Нерона. Когда христиане помогают девушке скрыться, страсть Вениция перерастает в одержимость.

Он интересуется учением апостолов, ведь оно приближает его к Лидии. Восхищаясь ее поступками и целомудрием, он понимает, что в мире существует красота не только прекрасного тела, но и души. После попыток спасти из темницы Лигию, Венеций понимает, что его усилия тщетны. Он смиряется с тем, что не сможет быть с ней на земле, и надеется на встречу в вечности. Благодаря чуду и доблести Урса, Лигия спасается от смерти, но она встречает уже другого Венеция. Да, красота его возлюбленной поблекла от скорбей. Но хоть Петронию кажется, что эта тень не стоила тех усилий, страданий и тревог, которые едва не свели Венеция в могилу, любовь молодого патриция, которая направлена на душу Лигии, становится бессмертной. Сам по себе роман о любви не редкость. Уже во II-IV веках существовали истории о влюбленных, которые разлучены обстоятельствами. Они проходили испытания, чтобы вновь встретиться и жить долго и счастливо. Но в античных текстах нет психологизма, как в Камо-Грядеши. Сенкевич описывает любовное чувство, которое преображается с приходом христианства. И этот исторический процесс отражен в романе точно. Единственная вольность, которую позволяет романист, он сжимает несколько культурных эпох до истории одного человека. В действительности античный мир не признавал за любовью мужчины и женщины духовного значения. Платоническая любовь – это любовное чувство, свободное от желания обладать возлюбленным физически. Оно направлено на красоту души. Размышления о нем можно найти в диалоге Платона «Пир». Сам Платон считал, что такая любовь между мужчиной и женщиной невозможна. По его мнению, в женщинах нет душевных качеств, которые вызывают духовное влечение. Для него чувство к женщине порождал «эрот Афродиты пошлый». Испытывать это чувство могли только ничтожные люди. Мягче подходил к вопросу Аристотель. Но и он считал, что мужчина по природе превосходит женщину и потому не может любить красоту женской души. Христианство совершило революцию, когда признало духовное равенство мужчины и женщины. Святые отцы IV столетия перенесли концепцию платонической любви на супружество. Так святитель Григорий Богослов считал, что супруги, цитируем, «составляя одну плоть, имеют и одну душу, и взаимной любовью одинаково пробуждают друг в друге усердие к благочестию». Конец цитаты. Чтобы увидеть в любви мужчины и женщины больше, чем пошлое и плотское влечение, необходимо поместить эту любовь в христианский контекст. Вне этой перспективы человеческая любовь либо деградирует, либо попросту умирает.

перечитывая заново. Сегодня в нашей рубрике прозвучала передача по страницам статьи Петра Пашкова «Кама Гридеши. Самая романтическая история о древних христианах». Читал Чеслав Симонович. Статья была опубликована в журнале «Фома» за март 2025 года.

0: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. И вот, как всегда, в среду вечером мы будем говорить о нашем городе, о Санкт-Петербурге, о северной столице, культурной столице нашей страны. И в студии у нас заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры, доцент архитектурно-строительного университета Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: С Владимиром Кузьмичем, как всегда, сижу в студии я и слушаю его так же внимательно, как и наши радиослушатели. Я Людмила Зотова, а звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Я хочу вот начать немножечко издалека. Хочу сказать, что в феврале, а именно 22 февраля 2010 года, то есть 15 лет назад, вышла первая программа цикла «Город и время». Так что наша передача держится вот уже 15 лет в эфире, чему мы очень рады. А Владимир Кузьмич появился на волнах нашего радио 22 ноября того же 2010 года.
1: Я не ожидал, мне казалось, что меньше, да. Надо же.
0: Годы летят быстро, да. Я думаю, слушатели наши меняются за эти 15 лет. Вот у нас были постоянные слушатели, к голосам которых мы очень сильно привыкали, потом они исчезали, менялись, и сейчас появилась и новая команда, если можно так сказать, наших слушателей, но есть кто-то, вот те, кто слушает нас очень давно, мы всем рады, всем благодарны, и спасибо всем нашим друзьям нашего радио и нашей программы, которые остаются эти годы с нами. Ну, такая небольшая ремарка к началу нашей программы, потому что все-таки надо вспомнить, что программа заслуженная на нашем радио. Я даже не знаю, есть ли что-то такое вот из старых программ, которые у нас 15 лет
1: всё
0: держатся.
1: Это ваша заслуга, Люда, потому что популярность зависит от формата передачи. Это точно. Совершенно, что на телевидении, что на радио. А вы нащупали такой хороший формат, когда говорится не только, скажем, об архитектуре или о каком-нибудь транспорте и других городских проблемах, а говорится о событиях, которые происходили в каждом конкретном месте. И вот этот разговор о событиях, о зданиях, об их судьбе, о судьбе людей, когда это вместе собирается, это очень привлекательно и интересно всем.
0: Ну, можно сказать, что за эти 15 лет наш формат программы менялся там по-разному.
1: Ну, сначала немного всё-таки.
0: Да, ну, начинали мы с градозащитных таких передач. Мы вот там боролись со строительством Охта-центра и другими нарушениями, а потом как-то вот потихонечку все-таки мы взяли направление.
1: Ну, градозащитники, они же тоже очень интересуются историей города и событиями.
0: Конечно, да.
1: И не всегда только защищают какие-то архитектурные памятники, но очень часто и памятные места. Поэтому вот это сочетание, скажем, архитектуры и истории, истории людей прежде всего, вот это очень удачный формат, по-моему.
0: Да. И если вы помните, Владимир Кузьмич, у нас были раньше такие рубрики, как «Гости города», мы брали интервью у наших гостей, и тоже потом интересно было послушать, как со стороны люди видят наш город и за что они его любят. Мы сейчас немножечко вот упростились с этой точки зрения нашей программы.
1: Что-то меняется.
0: Что-то меняется, да. Зато появилась такая возможность сопровождать наши передачи видео какими-то блоками интересными. Ну вот, на этом, наверное, вступительное слово мы закончим, переходим к основной части. Мы сейчас с вами, Владимир Кузьмич, прогуливаемся по старинному району Санкт-Петербурга, район Пески, и мы довольно большую часть уже обошли, посмотрели очень много интересных мест, но пока они еще не закончились. Интересные места и памятники архитектуры, на которые стоит обратить внимание, мимо которых часто мы, горожане, проходим, и как-то вот они для нас сливаются в единое целое, мы не останавливаемся, не замечаем тех моментов, на которые обратить внимание стоило бы. Прошлую нашу передачу мы посвятили Второй советской, второй, да, советской. Второй советской. До этого мы по третьей уже прошли, теперь вторая советская. Но мы не все успели пройти на второй советской. Вы отметили, что очень много зданий, которые тем или иным образом связаны именно с медицинскими такими функциями. И сегодня мы продолжим нашу прогулку, и, наверное, эта тема в какой-то степени еще
1: будет тоже продолжена, да, да. Но для меня было даже неожиданностью такое открытие, что целая зона в историческом центре как-то так постепенно, но в основном в XIX веке была занята медицинскими учреждениями самого разного профиля. Ну и действительно, мы шли так от Греческого проспекта, даже от Лиговского проспекта по Второй Советской, и дошли до Суворовского, и на этом пути уже было несколько очень крупных объектов, ну, начиная с детской больницы имени Раухфуса, всем известной в городе, и других. Вот. И если мы будем двигаться дальше по Второй Советской от Суворовского проспекта, еще дальше, в сторону Овсяниковского сада, о котором мы когда-то говорили тоже недавно, то ближайший объект, который там будет, это по Второй Советской дом 16 на углу Дегтярного переулка. Или Дегтярной улицы, переулок, по-моему. Вот. И там находилась когда-то замечательная, очень крупная община, которая называлась Свято-Троицкая община сестер Милосердия. То есть это тоже в XIX веке была организована такая служба православная, но не только. Они принимали верующих разных конфессий, но в основном христиан, вот, и оказывали им медицинские услуги, сестринские услуги, услуги по уходу за безнадежно больными или за пожилыми людьми. То есть структура таких организаций была очень разнообразной. В 1876 году, то есть во второй половине XIX века, был построен большой комплекс, который включал женскую больницу первоначально, приют для детей и женщин, пансион, такая своего рода гостиница, отделение кающихся. Это вот была специфика этого учреждения, вот отчасти религиозного, отчасти медицинского, которое редко встречается. Вот это отделение кающихся, которое в народе прозвали «Магдалинское». Там, значит, помещали магдалинок, которые были проститутками, и по разным причинам заболевали, и поэтому вот им требовался тоже какой-то медицинский уход. Но одновременно врачевали душу тоже и склоняли, значит, этих женщин к какому-то другому образу жизни. А вот меткое такое в народе «Магдалинки» за ними осталось. Ну, основанное на предрассудке, который широко распространен, что Мария Магдалина якобы была блудницей. Это совершенно неподтвержденные сведения. Конечно, в этом комплексе, и мы можем сейчас видеть следы этого в архитектуре, была церковь своя собственная, как положено, которая находилась в разных местах этого комплекса, по Дегтярной и по Второй Рождественской, но в конце концов, после некоторых перестроек, была организована на третьем этаже под крышей, то есть это было высокое зало, зальное помещение со стороны Дегтярной. И вообще первоначально долгие годы, кроме православной церкви, поскольку в это общество принимали и иноверцев, но христиан чаще всего, была организована еще и протестантская церковь, не католическая, но протестантская. Но, однако, после реформ Александра III, воцарение им на престол, когда православие стало господствующей религией. В общем, это протестантское отделение, так сказать, его закрыли. А первоначально была такая довольно толерантная позиция по отношению к другим верующим. В общем, вот на фотографии можем видеть как раз положение церкви на третьем этаже, которая сейчас восстановлена, она снова стала действующей церковью в рамках этого учреждения, а размещается там сейчас не больница, а научно-исследовательский институт, который называется НИИ гематологии и трансфузиологии. То есть они занимаются заболеваниями крови и разными, значит, близкими к этому проблемами, но домовая церковь там восстановлена и вновь действует, что, конечно, радует.
0: Про архитектора мы
1: упомянули. А я не упомянул, нет. Да? А архитекторов там было несколько. Воротилов, Курзанов и Красовский. Красовский очень крупный архитектор конца XIX века. Это одна из его ранних построек в коллективе, так сказать. А потом он строил много и доходных домов, и общественных зданий тоже. Ну и Воротилов тоже довольно известный специалистом, во всяком случае, архитектор. Теперь совершенно другая архитектура и другая эпоха. Это дом по Второй Советской, номер 25, на другом углу Дегтярного переулка, который называется «Дом служащих Октябрьской железной дороги». И построен он, как видно по архитектуре такой вот упрощенной, в 1937 году, в советское время, незадолго до войны, архитекторы Конарев, Малиновский, двое главных авторов. Это стиль, который называется конструктивизм. А вот такой, значит, первоначально победивший социалистический стиль, который в 20-х и в начале 30-х годов был ведущим в архитектуре разных стран, но в том числе в Советском Союзе. Но поскольку дом строился уже в середине 30-х годов, а именно он был окончен в 1937 году, то в архитектуре советской произошла революция, перелом такой сильный, и по указаниям коммунистической партии, специальных постановлений, было решено, что стиль конструктивизма не годится, что он слишком простой для трудящихся, а трудящимся нужно что-то более пышное, нарядное, и что нужно использовать снова классическую архитектуру. Ну и возник по велению вот властей такой стиль, который сейчас называется «Сталинский ампир». Но в данном случае дом строился, так сказать, в переходное время, и поэтому его решили немножко приукрасить. И вот в верхней части здания можно рассмотреть кое-какие барельефы, тематические, там, с рабочими колхозниками, значит, с колосьями, серпом и молотом, вот такой тематики, которые были навешаны на вот эту основу конструктивистскую и с целью как-то приукрасить этот дом. Ну, не сильно они заметны, и мало это украшение, значит, работает, можно сказать.
0: Теряется на фоне, да?
1: Да, вот теряется на фоне, в общем, таком упрощенной архитектуры. Но вот такой период называется, как же он, сейчас скажу, обогащенный конструктивизм.
0: Вот как.
1: Вот в литературе можно иногда найти такое выражение. Это все-таки конструктивизм, но обогащенный. Но в таком духе, вот, скажем, дома культуры некоторые там строили, тоже уже с барельефами, с орнаментами, но в основе своей такой стиль коробочный.
0: Я прочитаю два сообщения, которые к нам пришли в ВКонтакте от наших слушателей, от Дмитрия. Добрый вечер, спасибо огромное за очередной интересный рассказ. И Марина написала: формат, атмосфера передачи, ее содержание и тон очень важны и определяют привлекательность и долголетие. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья.
1: Ну вот вам ответ, почему передача так долго держится. Да. Это все равно ваша заслуга. Да. Но я стараюсь поддерживать ваш стиль. Так вот, если мы продвинемся дальше, к концу уже Второй Советской улицы, то дом 27 на углу Полтавской и Бакунина, замечательное место, о котором мы говорили отдельно, где на перекрестке стояла церковь очень красивая, Борисоглебская. Но если посмотреть вот на архитектуру этого здания, дома 27, то это типичный доходный дом. Назывался он доходный дом Голунова по имени владельца. Очень типичная архитектура, эклектичная. Это конец тоже XIX века, 1880 год, архитектор Иванов, с очень такой простой запоминающейся фамилией. Вот. Но дом достаточно богатый и по фасадной отделке, то есть много лепнины, соответствующей по стилю эклектики, но и по внутренней отделке тоже. Если зайти в лестницы, например, то обычно по парадной лестнице можно видеть уровень, так сказать, комфорта, уровень художественности в отделке помещений, который квартирам тоже присущ, так сказать. Вот. Ну, когда ходим по черным лестницам со стороны дворов внутренних, там уже такой отделки нету. А вот эта парадная лестница, вот, то мы видим приметы типичного доходного дома Петербурга этой эпохи, конца XIX века. Это лепнина на стенах, это обязательно красивые перила, ограждения лестничных маршей с каким-то рисунком. Мы несколько раз уже видели в наших путешествиях по пескам, по доходным домам, что особое внимание уделялось перилам лестницы. Ну и вот здесь мы видим, что рисунок не повторяется. У каждого дома были заказаны по индивидуальному рисунку какие-то лестничные ограждения. Выполнялись они из чугуна или из стали, как правило, черные, но иногда это растительный орнамент, иногда это геометрический орнамент. В общем, самое разное. Вот в этом здании тоже весьма привлекательные перила.
0: Очень удивительно, что это все сохранилось.
1: Владимир Кузьмич. Вот, слава богу, да. В этом здании, да, это сохранено. Это действительно далеко не везде сохранялось. Да. Причем многие дома, прошедшие капитальный ремонт в послевоенный период, вот в 60-е, 70-е годы, они утратили много элементов. Там заменяли слегка разрушенные, скажем, исторические перила, заменяли на какие-то новые, да, современные. Да. Ну, потому что понятно, что приводить в порядок такое ограждение, это значит делать новые отливки вот отдельных стоек и с каким-то орнаментом. Это все довольно дорого. Но вот этот дом, во-первых, избежал капитального ремонта, насколько я знаю, а во-вторых, был действительно в приличном состоянии. Ну вот мы дошли, по сути дела, значит, до конца Второй Советской улицы, и теперь можем продолжить наше путешествие уже по Четвертой Советской. Четвертая Советская или Рождественская бывшая, она достаточно длинная. Она начинается от Греческого проспекта. Нет, она начинается от Лиговского тоже проспекта, потому что она выходит на Лиговский проспект в том месте, где находится концертный зал «Октябрьский». И, ну, мы не будем говорить о концертном зале «Октябрьский». У нас была отдельная передача о всей этой площади, Греческой площади, о том, что там стояла греческая церковь замечательная, которая была уничтожена. Вот, а на ее месте концертный зал. Там есть памятник знаменитому греческому деятелю, который был у нас даже министром иностранных дел. В общем, все это мы рассказывали уже. А вот если мы дальше двинемся от начала 4-й советской, то первое здание, которое нас будет интересовать, это дом номер 5.
0: Да, мы примем звонок от наших слушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, раб Божий Николай.
1: Добрый день.
2: У меня сегодня такой вопрос, или как его, наоборот. По радио, по православному, прошла информация, примерно 15 часов, о фарфоровском посте. Ну никак наши отцы города никак не могут, не хватает или гибкости, или желания нету. Главное снести. Ну неужели не хватает ума построить вокзал высокоскоростной магистрали в районе Абукова, Славянка? Место свободно, рядом метро, что и что угодно, бизнес, гостиниц и так далее. И ближе будет на 10 километров, и на 8 минут быстрее придем. А дело в том, что я живу в Копино и пользуюсь этой дорогой, и у меня это такая информация наглядная.
0: Да, понятно.
1: Спасибо,
0: понятно,
1: Николай. Да, это вообще очень важный для города вопрос. Реконструкция железных дорог. А сейчас в связи с планами строительства высокоскоростной магистрали Петербург-Москва, будем в таком порядке говорить, Петербург важнее,
0: да.
1: Вот, то, конечно, будет реконструирован довольно большой участок Октябрьской железной дороги, которая проходит по городу. Это дальше, на выходе из города, трасса пойдет самостоятельно, независимо от старой трассы. А внутри города новые пути будут, по сути дела, совмещаться с существующими. И поэтому, конечно, нужно модернизировать как-то вот все эти станции, небольшие платформы, которые внутри города находятся. Но это надо как-то, видимо, совмещать еще и с устройством городской электрички, которая будет пользоваться теми же путями, которые сейчас существуют. Ну, в общем, это отдельная тема. Если это интересно, то мы можем отдельно об этом поговорить.
0: Да, сделаем специальную, да,
1: в том числе
0: передачу.
1: Даже
0: здесь
1: вот
0: есть о чем поговорить.
1: Есть о чем поговорить. И о новом вокзале на Лиговском проспекте.
0: Да, да.
1: И о фарфоровском посте тоже.
0: Да. Но пока возвращаемся на
1: в пески,
0: четвертую
1: на
0: пески. Советскую. Пески.
1: Да. Пока мы не начали четвертую советскую, я хочу задать вопрос слушателям и вам, Людмила. Как вы думаете, как городские жители называли жителей Песков? Вот я скажу об этом немножко позже, а пока все слушатели могут подумать, как же назвать,
0: да,
1: жителей Песков.
0: Можно вот много придумать.
1: Решение довольно неожиданное было в народе. Итак, в номере 5, в доме номер 5 по 4-й советской находилось замечательное учреждение еще в 19 веке. Ветеринарная лечебница. Причем эта лечебница была на этом месте первоначально еще в начале 19 века, а в конце 19 века было построено вот это довольно капитальное, крупное такое здание. Но его нельзя отнести к человеческой медицине, но, как видим, значит, вот медицина для животных, ветеринария в этой зоне тоже присутствовала. Причем, значит, это была чрезвычайно актуальная вещь для тогдашнего Петербурга, потому что животных в городе было огромное количество, и прежде всего лошади.
0: Mm-hmm.
1: Ведь все передвижения осуществлялись на лошадях, и общественный транспорт, и частные, и извозчики. Были, значит, десятки тысяч лошадей в городе, и в том числе их нужно было лечить. Но не только лошади были пациентами этой ветеринарной лечебницы. И были и другие животные пациенты, и архитекторы, и заказчики решили увековечить своих пациентов на фасаде здания. Поэтому под карнизом в верхней части здания расположено множество барельефов самых разных животных, которые были пациентами этой клиники. Ну и... Соответственно, были высококачественные, высококвалифицированные специалисты, которые могли лечить тут и цирковых зверей, и домашних животных, и вот разных полезных животных, таких как коровы, быки, овцы и так далее. Все они были...
0: Домашние птицы.
1: Да, и домашние птицы. В общем, все они были посетителями этого заведения.
0: Как трогательно.
1: Да, это и трогательно, и это показывает, что забота о животных не сегодня началась. Это, к сожалению, до сих пор больная тема. И в стране в целом, и в городе в особенности, в больших городах, где много бродячих, уличных животных. В общем, тема действительно больная, но которой сейчас довольно много внимания, появились приюты. Но, насколько я знаю, поскольку у меня была собака в течение долгих лет, и мы ее лечили, как многие, то я знаю, что ветеринарных лечебниц в Петербурге недостаточно. Вот, так что началась вот эта вся история еще в XIX веке. Да. Именно на этом участке.
0: Замечательно. Владимир Кузьмич, я прочитаю еще несколько сообщений, если вы не возражаете. Владимир благодарит за передачу и пишет: «Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, Мария, Бог вам в помощь». Спасибо, Владимир.
1: Спасибо.
0: От Нины сообщение: «Спасибо огромное. Архитектура Песков всегда казалась немного таинственной. Очень интересно узнать подробности об этих зданиях. Как всегда, замечательная передача». А вот от Марины ответ на ваш вопрос. «Жители Песков – это пескари».
1: Правильно, Марина.
0: Вот я так сразу поняла, что Марина...
1: Но это неожиданно, да.
0: Я бы назвала песочинцы, наверное.
1: Ну да, но очень много вариантов приходит. Но пескари мне тоже не приходили в голову, а вот на самом деле это так, да. Ну вот, чтобы закончить разговор об этой ветеринарной лечебнице... И, как сказала только что слушательница, действительно, в районе Песков очень много таинственного. И в том числе, если зайти во двор этой лечебницы, то там чрезвычайно таинственная какая-то часть, выступающая на верхних этажах, а ниже ее идет какая-то открытая лестница с одного этажа на другой. В общем, все это совершенно необъяснимые причуды эксплуатации этого здания, которые наросли там со временем.
0: Мария? Вот по поводу этой лестницы, она идет как бы с одного этажа и упирается в глухую стену сейчас.
1: Сейчас,
0: но,
1: Да,
0: когда-то там был вход.
1: Ну, конечно.
0: Да, и действительно им пользовались, вот переходя из одного зала, из одной амбулатории, может быть, в какой-то зал, она
1: не
0: была функциональна.
1: Я подозреваю, что вот эта выступающая верхняя часть, она вообще могла возникнуть и в более позднее время.
0: Как пристройка.
1: Как такая пристройка, но обычно пристройки на земле, а это пристройка в воздухе. То есть какие-то внутренние помещения увеличены были. В общем, загадочная история.
0: Таинственная,
1: да.
0: Итак. Вот.
1: Вывеска,
0: да.
1: Которая показывает, что здесь находится до сих пор имеющие отношение к ветеринарии. К ветеринарии. Извините.
0: Да,
1: Управление, ветеринарное управление города.
0: Там только административная часть.
1: Здесь только административная часть, лечебницы нету, да. Ну, видите, администрация любого подразделения имеет тенденцию разрастаться, и число чиновников постоянно увеличивается, поэтому такое большое здание понадобилось для управления.
0: Вот. Может быть, теперь барельефы стоят и...
1: Ну, барельефы все-таки имеют...
0: Чиновников теперь уже...
1: Может быть.
0: Извините.
1: Да. Ну, продолжим наше путешествие по 4-й Советской. И дом номер 8 на другой стороне. Это большой доходный дом, еще один. То есть, конечно, можно заметить, что почти все пески застроены сплошь доходными домами. Вот. Но это доходный дом Корзинина, по имени владельца Корзинин, построенный в 1912 году, то есть уже в начале 20 века, перед Первой мировой войной, архитектор Захаров и Рклицкий, видимо, польская фамилия такая, Рклицкий,
0: да,
1: или чешская,
0: да,
1: без гласных, в 1912 году, но в таком более или менее эклектическом стиле, как многие доходные дома. А раньше на этом месте существовал небольшой, по-видимому, деревянный дом на этом участке еще в середине XIX века, в котором, которого владелец был портной по имени Соловьев, и дом назывался по имени владельца Соловьевым. И мне вот попался очень забавный документ, который интересен. Прежде всего, это «Петербургская газета» за 1874 год. Прежде всего, именно тем, что здесь как раз пескари упомянуты.
0: Да.
1: Как общеизвестное название жителей этого района. Так что дальше мы можем, значит, этим названием пользоваться. Кроме того, в этой заметке в газете говорилось, что этот самый Соловьев, портной, содержит большую мастерскую, в которой работает много мальчиков-подмастерьев. И он, злодей такой, плохо к ним относится, поэтому часто можно видеть, как они бегают зимой по улице босиком, без пальто и без шубы. Значит, вот он плохо заботится о своих подмастерьях. Вот это такой житейский факт, так сказать, из истории этого участка. Ну, в газетах, конечно, можно много найти всего.
0: Да, но то, что вот написано в этой статье, вы прочитаете ли мне немножко?
1: Нет, я не выписал прямо это
0: всё. Сейчас «Портной Соловьев», так гласит вывеска в приобретенном им недавно доме номер 4 по улице Песков номер 8. Интересно, как.
1: По четвертой
0: в
1: улице.
0: Доме по четвертой улице, да. Песков, номер 8. Да. Хотя фамилия эта и смахивает на птичью породу, но сам Соловьев все-таки человек, и притом прогрессист, в чем убедились и все песковские жители. Он чуть ли не первый в четвертой улице, который провел в свой дом Невскую воду и выдумал суконные цветы, поставленные в своем палисаднике. Так думали все пескари, и до сих пор, что он, то есть портной, человек, а не птица, да еще творитель вечных цветов. Но это вот тот фрагмент, который вместился в фотографию.
1: Ну, это тоже интересно, да. Вот как, во-первых, показывает уровень благоустройства района.
0: Да.
1: Значит, в 1874 году уже... Вот писалась эта статья. И в этот момент проведение водопровода, самого простейшего элемента благоустройства, рассматривалось как что-то новое. Так что только к концу 19... он был первый на улице, первый парень на деревне.
0: Да.
1: Да, это, конечно, удивительный факт. Ну и, кроме того, вот такие изобретения доморощенные, как матерчатые цветы, которыми он украсил участок, это, конечно, трогательно и тоже показывает какой-то быт того времени. Вот, по-моему, очень такой интересно.
0: Штрих, конечно.
1: Да, вот такие публикации где-то находить.
0: Да. И называется статья «Песковский соловей».
1: Ну,
0: вот
1: да. Как. Ну, журналисты всегда пытаются обыграть как-то и фамилии, и имена. Так что «Пескари» было общеизвестным названием жителей района. Ну, если посмотреть, собственно, на архитектуру доходного дома Корзинина, то есть эклектика такая с использованием модерна, безусловно, то видно, например, вот по этому эркеру и фронтону над ним, что это действительно элементы, похожие на эпоху модерна, 912 год. Это главный вход в это здание, который тоже имеет какое-то овальное окно, такие живописные архитектурные формы, но собранные довольно беспорядочно на фасаде, поэтому и говорим об эклектике скорее. Что характерно для всякого такого доходного дома? Это, конечно, парадная лестница, о чем мы уже говорили. И при входе на парадную лестницу, как правило, размещался камин. Ну, трудно сказать, для того, чтобы отапливать эту лестницу, не думаю, потому что, в общем, при большой высоте здания, больших окнах, при том, что входная дверь все время открывалась, закрывалась в холодное время года, камин бы никого не спас. Это скорее был знак комфорта, так сказать, и престижа самого здания. Вот камин, выполненный из хороших материалов, в котором, возможно, никогда и не разводили огонь, но могло бы быть и такое, вот он являлся признаком доходного дома высокой категории.
0: То есть функциональную
1: функциональный он был совершенно не нужен, да? Тем более 1912 год, здесь, скорее всего, уже было централизованное водяное отопление от какой-то котельной. И поэтому батареи наверняка уже стояли и на лестнице. И это была действительно надежная система отопления. Хотя сохранялись печи иногда, но тоже далеко не во всех доходных домах этого периода. И печи тоже носили скорее такой декоративный характер. Иногда камины, даже не печи.
0: Владимир Кузьмич, вот Марина нам продолжает писать: «Пескари – это была моя шутка». Но, видимо, с юмором у петербуржцев и тогда было все хорошо.
1: Ну, я думаю, да. Мне вообще очень нравится, как жители называют иногда очень остроумно какие-то целые сооружения. Но один из последних примеров, наверное, всем известных – это здание банка на Охте. Огромный комплекс банка «Санкт-Петербург», состоящий из нескольких корпусов, и более высокий корпус называют или чайником, он такой имеет покатую форму, да, обтекаемую, или еще хуже — унитазом. Вот за такую обтекаемую форму, напоминающую какую-то кухонную или санитарную утварь.
0: Вот так же и Марина очень четко попала в дух петербуржцев
1: того времени. Да, попала, Марина, да, поздравляем, да. Вот,
0: значит, браво.
1: Браво. Ну, может быть, мы сегодня дойдем даже до конца 4-й Советской улицы. В этом доме были лифты. Как видите, этот дом действительно очень комфортабельный, уже с электрическими лифтами. Шахты выполнялись из металла с разными орнаментами и украшениями. Не исключено, что сейчас этот лифт в лучшем состоянии. Либо он отреставрирован, либо он вообще заменен на современный. Такое тоже может быть. Это старая фотография, которую я нашел. Это же лестница, вот где был такой разбитый лифт, она, тем не менее, приведена в порядок и находится в очень приличном состоянии. И хорошие перила, и полностью выполненную решетку. И можем опять отметить индивидуальный характер орнамента именно на перилах парадной лестницы. Так что дом был высокой категории, можно сказать. Ну, если пройти немножко дальше, совершенно другого типа здания мы увидим. Дом номер 35 по советской, по 4-й советской, это бывшая табачная фабрика. Это типичное промышленное здание из красного кирпича. Называлась эта фабрика, фабрика товарищества Саачи и Мангуби. Два владельца этой фирмы построили эту фабрику в 1902 году, в начале 20 века. И занималась она производством табака и табачных изделий, и славилась не только на всю Россию, но, например, известен факт, что ее продукция получила золотую медаль на выставке в Париже в 1902 году. Так что это действительно был очень качественный табак и качественные изделия из табака. Владельцы этой фабрики – это довольно любопытная парочка. Они оба были караимы, то есть они были жители Крыма, крымские татары, но не татары по вероисповеданию. То есть у них этнический состав был довольно сложный, но они были иудеи по вероисповеданию. В общем, такая вот причуда истории. Но вот разбогатели и основали очень крупное производство, в том числе на Невском проспекте у них был собственный магазин.
0: Да. А потом вот эта фабрика закрылась после революции?
1: Она после революции закрылась как табачная, да. Но продолжала, да, она продолжала работать как промышленное предприятие, но не знаю, какое именно, по профилю. И сейчас это тоже какая-то производственная база. Да.
0: Да.
1: Но мы немножко не успели конец четвертой Советской улице, мы, значит, с него начнем, да, следующий разговор.
0: Вот с этой фабрикой еще можно сказать, что связано имя Достоевского, который в одном из своих дневниковых записей упоминает именно эту фабрику и то, что он пользовался
1: этим табаком.
0: Этим табаком, да.
1: Очень популярный табак был.
0: Этим мы сегодня и заканчиваем нашу программу. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое, спасибо нашим слушателям. Всего доброго, до встречи.
1: До свидания.
3: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В творческом наследии Рахманинова романсы занимают особое место и по своей популярности могут сравниться лишь с его фортепианными произведениями. Рахманиновым написано более 80 романсов, и все они были созданы в российский период его жизни. Ранним романсом, написанным еще в 1892 году, композитор не счел возможным присвоить опус, а последние 8 романсов опус 38 были созданы в 1916 году, примерно за год до отъезда Рахманинова за границу. Рахманинов писал: «После музыки я больше всего люблю поэзию. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». Композитор прекрасно знал русскую поэзию и XIX, и XX века, хотя не все принимал в поэтическом искусстве своих современников. Тем не менее, круг поэтов, на чьи стихи написаны рахманиновские романсы, включает в себя не только классические имена «Золотого века» — Пушкин, Тютчев, Фет, Майков, Полонский, Плещеев, Хомяков и многие другие, менее известные, но и тех авторов, чьи голоса зазвучали в пространстве русской поэзии на рубеже веков — Блок, Андрей Белый, Северянин, Брюсов, Сологуб, Бальмонт. Особенно хочется отметить романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Этот романс был написан после кончины Чехова в 1904 году как дань памяти. Но независимо от источника поэтического вдохновения, музыка рахманиновских романсов своим лиризмом смыкалась с лучшими традициями русской классики, прежде всего с Чайковским. Однако, как писала Мариэтта Шагинян, этой музыке присуща была своя особая мужественность, которую мы, подыскивая подходящие слова, звали «смуглой краской рахманиновской». Исследователи русской музыки считают, что рахманиновские романсы сыграли своего рода итоговую роль в области классического камерного вокального искусства. По словам одного историка музыки, Рахманинов отчетливо понимал весь трагизм неизбежной смены основных эстетических критериев, господствующих на протяжении уже двух столетий. Главным их мерилом при всех стилевых сдвигах неизбежно оставалась категория «прекрасного». Обращение к ставшим классическими жанрами фортепианной сонаты, этюда, кантаты, вокальной миниатюры было вызвано отнюдь непростым стремлением сохранить вечную красоту их формы. Рахманинов слишком хорошо понимал, что время классика романтической эпохи уходит безвозвратно. И, подобно Баху, вознесшему в первой половине XVIII века уходящую музыкальную эпоху барокко на величайшую и недосягаемую вершину, Рахманинов в произведениях 1911-17 годов создал величественное и достойное завершение классико-романтической музыкальной эпохи. Эстетика XX века была во многом основана на смеховом отрицании категории истины, добра и красоты. Однако это отрицание со всей очевидностью показало, что каким бы ни был значимым критерий новаторства, он неизбежно становится приходящим. Вечными же остаются незыблемые духовные категории, на которых только и могут строить свои основания подлинные художественные творения — истина, добро, красота. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем три романса Сергея Васильевича Рахманинова, и все три относятся к его ранним произведениям. Самой счастливой порой в молодые годы Рахманинова явилось лето 1890 года, впервые проведенное в Ивановке, Тамбовском имении Сатиных. Это лето навсегда осталось в памяти Рахманинова. И именно в это лето началась история глубокой взаимной симпатии 18-летнего Рахманинова и его троюродной сестры Веры Дмитриевны Скалон. Но бедный странствующий музыкант, как сам Рахманинов называл себя в письмах той поры, не мог рассчитывать на брак с дочерью генерала. Спустя 9 лет Вера Скалон вышла замуж. Ее сестра впоследствии вспоминала: перед свадьбой она сожгла более 100 Сережиных писем. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Сережу ей не удалось до самой смерти. Вере Дмитриевне Скалон посвящен романс на стихи Афанасия Афанасьевича Фета «В молчании ночи тайной», один из шести романсов, опус 4, написанных в 1891-93 годах.

прозвучал романс «В молчании ночи тайной» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Сергея Леферкуса. Мы продолжаем наш маленький концерт. Историк музыки Алексей Кандинский замечал: «Поразительно, что чуть ли не впервые обращаясь к тем или иным жанрам, Рахманинов создает высокоталантливые произведения, которые сразу начинают жить полноценной жизнью, входят в концертные программы известных музыкантов. Среди таких произведений были подлинные шедевры, такие как романсы «Не пой, красавица, при мне» или «В молчании ночи тайной». Поразительно, что эти произведения создавались 18-19-летним юношей, который, казалось, заранее знал, как пишутся романсы, фортепианные пьесы, оперы, концерты, но при этом создавал сочинения, полные свежести и неповторимого своеобразия, каждое из которых было своим новым словом в музыкальном искусстве. Конец цитаты. Действительно, среди ранних произведений Рахманинова замечательные образцы его вокальной лирики, вошедшие в золотой фонд русского классического романса. Один из самых знаменитых романсов Рахманинова, тоже написанных 19-летним композитором, «Не пой, красавица, при мне», на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Этот романс посвящен будущей жене композитора Наталье Александровне Сатиной.

Даниловна Арнацкая, подруга матери Рахманинова, стала его первой учительницей музыки. О ней вспоминали так. Она была очень застенчива. От всего существа ее так и веяло молодостью, искренностью, весной, тем хороводом теплых майских дней, которые недаром спустя много лет Рахманинов посвятил ей. Действительно, знаменитый романс на стихи Федора Ивановича Тютчева «Весенние воды», вошедший в собрание 12 романсов опус 14, написанных в 1896 году, посвящен именно Анне Даниловне Арнацкой, первой учительнице музыки Рахманинова.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Сергея Васильевича Рахманинова «В молчании ночи тайны» на стихи Афанасия Афанасьевича Фета, «Не пой, красавица, при мне» на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и «Весенние воды» на стихи Федора Ивановича Тютчева в исполнении Сергея Лейферкуса и Дмитрия Хворостовского. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил торжества по случаю Дня памяти основателя Стефана Махарского Ставропигиального монастыря. Церковь Вознесения Господня в Коломенском в Москве открыта после реставрации. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, по окончанию божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю.

0: князю Владимиру. За богослужением молились клирики московских храмов, игумени, насельники и насельницы ставропигиальных монастырей, офицеры и курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации, казаки Центрального казачьего войска, участники движения патриаршей добровольцы, прихожане московских храмов, жители и гости столицы. В завершение святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом. По окончанию молебна состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. 27 июля в Свято-Троицком Стефано-Махричском Ставропигиальном женском монастыре молитвенно встретили день представления основателя обители преподобного Стефана игумена Махричского. Накануне 26 июля собором духовенства была совершена малая вечерня с чтением акафиста преподобному Стефану мощей святого. Праздничное всеночное бдение в храме преподобного Стефана возглавил епископ Троицкий Южноуральский Павел. В день праздника состоялись две божественные литургии. Раннюю литургию в храме преподобного Стефана Махрического совершил заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Савина Старожевского Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Стефан Тараканов. Позднюю божественную литургию в Троицком храме обители возглавил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Завершил богослужение крестный ход из Троицкого собора в храм преподобного Стефана Махрического, где был совершен торжественный молебен у святых мощей преподобного. После реставрации открыта церковь Вознесения Господня в Коломенском, города Москвы, один из первых каменных шатровых храмов на Руси. Это памятник русского зодчества, построенный в 1532 году, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик уникального памятника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В церкви Вознесения Господня в дни больших православных праздников, как и прежде, будут совершаться богослужения. В храме также продолжит действовать музей. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет с постоянной экспозицией, посвященной истории церкви и обретению державной иконы Божьей Матери. 24 июля в столице русского Заполярья, городе Нарьян-Маре, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу-архипастырю, святителю Луке Крымскому, воину Есенинскому. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара, сообщает сайт Нарьян-Марской епархии. Освятил памятник бюст в сослужении клириков епископ Нарьян-Марский и Мезенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. В свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: А Державин, Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
4: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно в 20 часов 5 минут звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского и Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 155-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели ли гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свиреле или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обратиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
0: Послушайте 81-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 20 главы.
2: В то время, восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень поучительную историю рассказывает нам сегодня Евангелие от Матфея. Вот Господь начинает, уже не в первый раз, говорить своим ученикам о своих грядущих страданиях. Он говорит им о предстоящих ему мучениях, позоре и смерти, навстречу которой он добровольно идет, исполняя волю Отца о спасении людей. Ученики, конечно, предчувствуют, что надвигается что-то страшное, но, увы, совершенно непонятное для них. Ведь они все еще никак не в состоянии освободиться от своих предрассудков, национальной гордости и по-прежнему ожидают увидеть своего учителя в блеске земной славы и царского могущества. Поразительным диссонансом к словам Спасителя звучат поэтому слова двух его любимых учеников, двух братьев, Иакова и Иоанна. Они, мечтая разделить с Господом его, как им кажется, близкую земную славу, просят у него, чтобы он не забыл при этом их и приготовил им теплые и почетные местечки в грядущем царстве по правую и по левую сторону от своего царского трона. Как тяжело было слушать это их учителю. «Не знаете, чего просите», — отвечает он им. В самом деле, если бы они знали, кто будет вскоре на земле по правую и левую сторону от Христа, два разбойника, распятые вместе с ним, такой участи они хотят, не знаете, чего просите. Разговор двух братьев с Господом не остался незамеченным. Другие ученики услышали, о чем шла речь, и вознегодовали на них. Так в мирную и дружную общину учеников вошли соперничество, спор и недовольство. В самом деле, чем лучше других учеников эти двое? Чем они заслужили первенство? Признавать их превосходство никто не собирался. И вот, чтобы устранить возникший раздор, Господь преподает своим ученикам такой урок, который должен был перевернуть все их привычные представления о жизненных ценностях. Он сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Недовольство учеников было вызвано стремлением Иакова и Иоанна захватить первые места, стать выше других. Ведь обладание первым местом очень часто вызывает зависть и соперничество. Преимущество одних перед другими – самая главная причина вражды и злобы среди людей. Такие блага, как власть и первое место, трудно или вообще невозможно поделить, поэтому люди рвут их друг у друга из рук. Первенство, слава, власть над телами и умами для многих становится мечтой и кумиром. А кумир всегда требует жертв и борьбы. В самом деле, что принято обычно считать значительным, привлекательным, к чему тянутся тысячи жадных рук? Посмотрите телевизионные программы для молодежи под названием «Как стать звездой». Юные сердца искушаются внешним мишурным блеском и возгораются страстью к нему, жаждой ничтожной славы, которая мелькнет, блеснет и погаснет. Но вот это мелькание и блистание притягивает к себе, как магнит. Это довольно невинный пример. В истории мы видим множество случаев, когда стремление к славе, к известности, к господству, к поклонению приобретает зловещие, демонические черты. Достаточно вспомнить деспотов и тиранов, путь которых на вершину общественной пирамиды отмечен злодействами, обогрен потоками крови. Миллионы восхищались ими, поклонялись им как богам, готовы были приносить им в жертвы самих себя, своих детей, хотя предпочитали, конечно, приносить в жертву детей не своих. При этом вся эта бесовщина, как правило, рядилась в привлекательные идеологические или ложно-религиозные одежды. Да, в человеческом обществе, к сожалению, действует тот же дарвинистский принцип борьбы за существование, что и в мире флоры и фауны. Слабые сбрасываются вниз, сильные занимают место наверху. Так выстраивается довольно странная и неустойчивая постройка, фундамент которой слаб, а верх крепок и тяжел. При таком распределении общественная жизнь постоянно неустойчива и обрушивается при малейшем толчке. Сильные и богатые постоянно и не напрасно опасаются за свое положение. Вспомним слова из песни Богородицы: «Низложи сильные со престол и вознеси смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпустит щи». Богу неугодно существующая в греховном мире социальная пирамида, выстроенная на стремлении к власти и к преобладанию. Закон христианской жизни совершенно другой. Здесь все перевернуто, все наоборот. В этом и наставляет Господь своих учеников. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Это означает, что каждый член христианского общества не только не должен стремиться к подчинению себе других, но обязан служить всем. Чем богаче и сильнее человек духовно, тем усерднее он служит другим, тем ниже ложится в основание общественной жизни. Сильные духом оказываются внизу, более беспомощные и слабые – наверху. Такая постройка получается устойчивой и прочной. Не может быть ни споров, ни вражды, ибо господствует смирение и уступчивость. Обычно возражают. Смирение, мол, есть слабость, и уступчивостью могут злоупотреблять. Протяни только палец, подставь только шею. Смиренный всегда оказывается в самом хвосте жизни, забитый, загнанный. Нет, человек должен быть сильным и смелым. Кто смел, тот и съел. Такова философия большинства и основанная на ней обывательская мораль дарвинизма. Но основная ошибка такого взгляда на жизнь заключается в том, что смирение вовсе не есть слабость, это великая сила, всегда побеждающая. Мы знаем, что человек добровольно силе не подчиняется, ибо это противоречит тому основному, что заложено Богом в человека, стремлению к свободе. Конечно, приказы деспота чаще всего исполняются, но всегда с раздражением и бунтом в душе, бунтом, который только дожидается своего момента, чтобы проявиться открыто. Только тогда, когда внешняя сила находит в себе моральное оправдание, она получает право на признание и добровольное подчинение. На этом-то психологическом законе и основаны все идеологические оправдания власти и насилия. Но истинное оправдание и добровольное подчинение себе находит только любовь и смирение. Чему ты охотнее последуешь? Приказу начальника или любящему совету ничего от тебя не требующего человека? Вряд ли здесь может быть два ответа. Деспотический приказ возмущает наше самолюбие и унижает достоинство. Совет любящего нас не возмущает, ибо мы видим, что он дается не для того, чтобы подчинить нас. Смиренный сам служит нам ради нашей же пользы. Поэтому самым большим почитанием всегда пользовались не великие тираны, но люди великого смирения. Несметные толпы из всех слоев общества собирались у порога кельи преподобного Серафима Саровского или Амвросия Оптинского. О таком искреннем почитании, о таком влиянии, о таком господстве над сердцами не могли мечтать никакие Наполеоны века сего. Ни преподобный Серафим, ни Амвросий, ни подобные им никогда не стремились на первое место, но неизменно оказывались первыми, потому что были последними. Вот урок Господа в действии. Вот истинные звезды, а не те, которые мелькают на политическом или эстрадном небосводе. Вот идеал и всем нам. Труднодостижимый по нашей греховности, но истинно великий. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 30 июля, 17 июля по старому стилю, празднуется память великомученицы Марины, или иначе Маргариты, пострадавшей за Христа в начале IV века. Также сегодня вспоминается преподобный Иринарх Соловецкий. С 1614 года и до своей кончины в 1628 году он был игуменом Соловецкого монастыря. В это время для защиты от шведов и датчан в монастыре была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и внутреннему духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, он ревновал о поддержании в иноках истинно монашеского духа. По благословению игумена Иринарха преподобный Елиазар основал скит на Анзерском острове. Сегодня вспоминается еще один святой того же времени – преподобный Леонид Усть-Недумский, основатель обители на реке Недуме в Ростовской епархии. В начале своего иноческого пути он 3 года подвязался на Соловках, где мог встречаться с вспоминаемым сегодня игуменом Иринархом, тогда еще простым иноком. В этот день установлено празднование в честь перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского. Он жил в первой половине XI века в Палестине. Постриг принял в обители святого Саввы. Впоследствии он удалился на Галисийскую гору недалеко от города Ефеса. Там он построил храм в честь воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Преподобный Лазарь скончался в 1053 году, когда вокруг места его подвигов уже образовался большой монастырь. Сегодня совершается празднование в честь Святогорской иконы. Икона Божией Матери Адигитрия была явлена в 1569 году на горе, называемой Синичей, близ города Пскова, пастуху Тимофею Юродивому. Гора с того времени была названа Святой. На ней была построена часовня, а затем основан Святогорский Успенский монастырь. В продолжение церковного календаря послушайте житие великомученицы Марины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая великомученица Марина родилась в Антиохии Писидийской в Малой Азии в семье языческого жреца Едесия. Еще будучи грудным ребенком, святая Марина лишилась матери, и отец отдал ее на воспитание кормилице, жившей в селении, расположенном в окрестностях Антиохии. Когда Марине исполнилось 12 лет, она услышала от одного проповедника о Христе Спасителе и уверовала в Него. Узнав, что святая Марина христианка, отец отрекся от нее. В течение 3 лет святая Траковица укреплялась в вере и любви ко Господу. Однажды святая Марина вышла в поле, чтобы посмотреть овец своего отца. В это время в Антиохию ехал епарх, правитель, значит, восточных областей Алимврий, который был жестоким гонителем христиан. Увидев святую Марину, он был очарован красотой 15-летней девушки и предложил ей стать его женой. Во время беседы с епархом святая Марина простосердечно отвечала на вопросы и не скрыла, что она христианка. Тогда Алимврий приказал своим слугам вести святую Марину с собой в город. Там он отдал ее на попечение знатной женщине, надеясь, что та уговорит святую Марину отречься от Христа. На другой день, призвав святую, епарх сам пытался уговорить ее принести жертвы идолам, обещал ей почести и богатство, но святая Марина отвергла все предложения епарха. Тогда ее подвергли страшным пыткам. Народ плакал от жалости. Сам епарх не мог смотреть на такие истязания и закрыл лицо руками. Святую Марину бросили в глубокую мрачную темницу, где она всю ночь молилась, чтобы Господь исцелил ее растерзанное тело и обновил душу святым крещением. В темнице святую постигло искушение. Ей явился дьявол в образе чудовища. Но святая Марина не поколебалась в вере и упование на милость Божию. Господь послал ей утешение через видение святого креста и обетование блаженной жизни. Благодатью Христовой святая Марина была исцелена от ран. Утром Алимврий, увидев святую невредимой, стал убеждать ее принести благодарственные жертвы идолам за исцеление. Но мученица вновь исповедала себя христианкой. Тогда ее подвесили и стали опалять тело огнем. Во время пыток святая молилась Господу: «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, сподоби меня пройти и через воду святого крещения». Услышав, что святая Марина говорит о воде, епарх приказал утопить ее в большом чане. Когда святую Марину стали топить, земля содрогнулась, оковы спали с рук мученицы. Над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружила голубица с золотым венцом в клюве. Затем все увидели восходящий к небу огненный столб, на котором сиял крест. Голубица взлетела и села на крест. В это время раздался голос свыше: «Мир тебе, Христова невеста Марина! Ныне получишь неувидаемый венец от Господа и почиешь в Царстве Небесном со святыми». Пораженный этим чудом, народ стал вместе с великомученицей Мариной славить Святую Троицу. Разгневанный епарх приказал казнить святую мученицу и тех, кто уверовал в Господа. Честные мощи святой великомученицы Марины находились в Константинополе, в монастыре Пантеопонта, Всевидца Христа, до взятия города в 1204 году крестоносцами. По другим сведениям, они хранились в Антиохии, откуда в 908 году были перенесены в Тоскану, это в Италии. Часть святых мощей, в частности, рука, находится в Отопецком монастыре на Афоне.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Леонида Устнедумского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Леонид был призван к подвигу, когда ему было уже 50 лет. Родившийся в 1551 году в Благовещенском приходе Пошехонского уезда нынешней Ярославской области, воспитанный в страхе Божием, благочестивыми родителями Филиппом и Екатериной, Леонид полвека крестьянствовал. В 1603 году Леонид удостоился дивного откровения. Во сне ему явилась Божия Матерь и повелела идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять там ее икону о Дигитрии, перенести на реку Лузу к Туриной горе и, построив там храм, оставаться при нем до кончины. Леонид, однако, не сразу исполнил волю Пречистой Девы. Считая себя слишком грешным для особо божественного откровения, он решил отнестись к видению как к обычному сну и никуда не пошел. Через некоторое время Леонид, оставив мирские занятия, ушел в Кожеизерский монастырь, что в 110 верстах от города Одеги, и принял там монашество. Здесь прежнее сновидение повторилось, но Леонид и на этот раз не дерзнул исполнить повеленное. Из Кожеизерской обители преподобный Леонид перешел в Соловецкий монастырь, где 3 года терпеливо трудился в пекарне и уже начал забывать о видении, как вдруг оно предстало в 3-й раз, да так ясно и живо, словно происходило и не во сне. Тогда старец убоялся, что так долго не исполнял волю Божией Матери. Он поведал об этом Соловецкому игумену Антонию, и тот с молитвой отпустил Леонида в Моржевскую обитель. Придя в эту пустынь, он не сразу открыл настоятелю причин своего прибытия, но еще целый год провел на тяжелых послушаниях, не решаясь приступить к заповеданному. Но благая мать, благого Бога, не прогневалась на старца, видя его чистое и смиренное сердце. В ответ на его мольбы и слезы она явилась ему в 4-й раз. С великим благоговением и страхом тот просил: «Покажи мне, госпоже, место, где стоит образ пречистого лика твоего, и, объемши его грешными руками моими, я пойду на место, которое ты назначаешь». Пресвятая Дева показала ему образ и место, где он стоял в церкви. Пробудившись, Леонид в сокрушении и трепете воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне грешному!» Он рассказал обо всем настоятелю и братьям. Те, отслужив после божественной литургии молебен, передали святой образ старцу Леониду. И отправился преподобный Леонид с радостью в назначенное место. И, обретя его на реке Лузе, в 2 верстах Туринской горы и в 30 верстах от Лальска, Вятская область, построил небольшую хижину. Но местные жители, узнав о намерении старца создать храм и иноческую обитель, не уступили ему своей земли и прогнали. Со святой иконой в руках пошел преподобный Леонид лесным берегом реки Лузы, плача из глубины души, взывая к Богу о своей скорби. Отойдя 2 версты, он неожиданно встретил крестьянина Никиту Назарова, одного из самых богатых в окрестности. Благочестивый крестьянин, взяв и вняв рассказу старца, поклонился образу и предложил Леониду строить храм на месте их встречи. Он помог поставить келью и потом часто наведывался к нему для духовной беседы. Здешние жители тоже начали приходить к пустыннику и построили часовню для святой иконы в 1608 году. Согласно воле Божией, на далекой Лузе была построена церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, и при освящении 17 февраля 1608 года сюда была перенесена икона о Дигитрии. чудеса и исцеления от этой иконы. Святая подвижническая жизнь преподобного Леонида постепенно преобразили глухой лесной край, и сам старец стал почитаться как диких пермцев-просветитель. Когда было положено начало монастырю, и в нем появились первые иноки, преподобный Леонид не ослабил свои подвиги. Место, на котором находилась обитель, было сырое и болотистое. Чтобы осушить его, старец предпринял великий труд, едва ли посильный молодым, и своими руками ископал канал длиной около 2 километров. Во время этих тяжелейших работ, страдая от зноя лесного гнуса, преподобный к тому же был укушен в ногу ядовитой змеей. Выбравшись из протоки, он хотел бежать за помощью, но сил не достало, и, возопив к Богу и Пречистой Богородице, он впал в забытье. И во сне услышал голос: «Не скорби, старче, и не думай бежати, но паки возвратиться на дело, уповая на милость Божию. Помогает тебе Пресвятая Богородица, и от змея не будет тебе вреда». Пробудившись, старец продолжил начатое дело и остался здрав, а канал назвал «Не думай рекой», откуда и обитель стала именоваться Устьнедумской. После этого радостного события преподобный Леонид большую часть времени проводил в уединенной молитве и безмолвии. Прожив более века, блаженный старец почил о Господе 17 июля 1654 года. Каменная церковь с пределами в честь введения великомученицы Параскевы и преподобного Леонида Устьнедумского сохранилась, хотя и подвергалась осквернению в 1920 году. Ныне это действующий приходской храм. Однажды злоумышленники пытались извлечь скрытые под спудом мощи, вырыли яму, но не могли найти их. Окрестная природа, освященная трудами преподобного, преобразилась. Недума по-прежнему выполняет свое предназначение. Вода в ней считается целебной. Поразительно, что протока, выкопанная руками святого, не замерзает даже в самые сильные морозы, и вода в ней остается теплой, в то время как соседние естественные водоемы, озеро и река Луза, сковываются льдом. Неподалеку растут удивительные березы, ветви которых покрыты зелеными листьями круглый год».

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз закончили мыслью о том, что Пушкин заимствует у Байрона, ну, возможно, заимствует у Байрона вот эту красивую художественную идею соединения очень свободного повествования, разговорного, насыщенного такими разнообразными темами, в том числе и бытовыми, и повседневными, соединение вот этого свободного повествования с очень твердой строфической структурой, формой. И Пушкин, хотя писал предшествующие Онегину поэмы астрофическим стихом, в Онегине приходит, так же, как и Байрон, к строфической форме, изобретает свою замечательную онегинскую строфу. И если как-то обобщать, вот в чем мы можем усматривать присутствие Байрона в романе, то мы можем сказать, что вот он повлиял на форму, да? Он повлиял на стиль, на композицию романа. Кроме того, конечно, Байрон повлиял на построение характера Онегина. Многие исследователи отмечают, что в образе Онегина есть черты и Чайльд-Гарольда, как Чайльд-Гарольд угрюмый, томный, в гостиных появлялся он и так дальше. Но в нем есть и черты самого Байрона. Я бы даже пошла дальше, продолжила и развила эту мысль, и предположила бы, что Чайльд-Гарольд также соотносится с Байроном. Вот если вы перечитаете эту поэму, то вы увидите, что там такой образ героя мерцающий, как и образ Онегина у Пушкина. То есть Чайльд-Гарольд также соотносится с Байроном, как Онегин с Пушкиным. С одной стороны, есть дистанция между автором и героем, а с другой стороны, конечно, так же, как Байрон щедро снабжает своего Чайльд-Гарольда своими биографическими чертами, так же поступает и Пушкин с Онегином. Более того, в романе еще Байрон упоминается как один из любимых авторов Онегина. И тогда, как сказал бы Юрий Михайлович Лотман, для декодировки вот сознания Онегина один из возможных языков – это язык творчества Байрона. Но и помимо этого Байрон там упоминается как модный писатель, как один из актуальных авторов. Напомню, что в тот момент, когда Пушкин начинает писать Онегина, Байрон еще вполне себе жив и молод, и ничто не предвещает его скорой гибели. И еще один момент необходимо отметить, о котором, как мне кажется, мы с вами еще пока не говорили. Байрон строит свои вещи как, ну, такие рассказы о том, как пишутся поэмы. То есть это поэма, в которой как будто обнажен механизм ее создания. Ну, в современном литературоведении это называется мета-роман, то есть такой роман о романе, да? Роман о том, как написать роман. Вот, например, я хочу процитировать поэму «Беппо». Байрон говорит: «Когда б легко писал я, как бы стало легко меня читать. в обитель муз я на Парнас взошел бы и немало скропал бы строф на современный вкус. Им публика тогда б рукоплескала, герой их был бы перс или индус, ориентальность я б, согласно правил, в сентиментальность Запада оправил. Но старый денди, мелкий рифмовплет, едва-едва я по ухабам еду. Чуть что, в словарь, куда мой перст не ткнет, чтоб взять на рифму стих мой непоседу. Хороший нет, плохую в оборот, пусть критик сзади гонится по следу. С натуги я до прозы пасть готов, но вот беда, все требуют стихов. Если честно, такие стихи мог бы написать Пушкин. То есть получается, что Байрон демонстрирует Пушкину вот эту возможность размышлять о технологии, методологии творчества в произведении. Не оставлять все это за пределами текста, а сам процесс создания текста делать его моментом, элементом структуры. Конечно, это тоже вещь, которую Пушкин, ну, может быть, и не заимствует у Байрона, но Байрон показывает ему, что так делать можно. Байрон в «Онегине» присутствует абсолютно явно. В издании отдельном первой главы, в предисловии, Пушкин говорит, что эта глава напоминает собой Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона. То есть он задает Байрона как один из литературных ориентиров с самого начала. И еще вот о чем хотелось бы поговорить, о том, что в тот период, когда Пушкин работает над своим романом, он несколько раз обращается к образу Байрона в лирике, в статьях своих, в письмах. И вот некоторые такие значимые упоминания Байрона рядом с упоминанием романа мне хотелось бы вам напомнить. Ну, во-первых, напомню вам, что Байрон умер 7 апреля 1824 года. Умер он в Греции, куда приехал летом 23-го года для того, чтобы участвовать в освободительной борьбе греческого народа. Но, правда, умер он не от пули или там клинка, а от лихорадки. Но неважно. Байрон умирает 7 апреля 24 года. Пушкин через довольно долгое время, через несколько недель, по-моему, узнает о его смерти. А может быть и нет. Вот тут я не буду вас обманывать, потому что, может быть, я путаю с Наполеоном. Это о смерти Наполеона он узнал с отсрочкой. В любом случае, когда Пушкин пишет письмо Петру Андреевичу Вяземскому в конце июня 24 года, он уже знает о смерти Байрона. И они это обсуждают уже в своей переписке. Пушкин пишет: «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». Гений Байрона бледнел с его молодостью. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Геура и Чильдгарольда. Первые две песни «Дон Жуана» выше следующих. Его поэзия, видимо, изменялась. Он весь создан был на выворот. Постепенности в нем не было. Он вдруг созрел и возмужал, пропел и замолчал. И первые звуки его уже ему не возвратились. После четвертой песни «Child Harold» Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Обещаю тебе, однако ж, вирши на смерть его превосходительства. Видите, как Пушкин говорит, да, что смерть Байрона — это высокий предмет для поэзии. А скорбеть возможно, и не стоит, потому что, с точки зрения Пушкина, талант Байрона, видимо, изменялся. Гений Байрона бледнел с его молодостью, так говорит Пушкин. Означает ли это, что Пушкину казалось, что Байрон там исписался, его талант угас? Нет. Потому что, посмотрите, как он говорит, после четвертой песни «Чайльд Гарольда» Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Вот это интересно, потому что и сам Пушкин будет тоже меняться, и его тоже постигнет такая же судьба, как Байрона. Потому что, когда публика охладеет к Пушкину в 30-е годы, то им будет казаться, что Пушкина больше они не слышат. Но на самом деле поздние вещи, «Капитанскую дочку», «Пиковую даму», будет писать другой поэт с высоким человеческим талантом. И здесь тоже странное сближение между Пушкиным и Байроном. Так вот, Пушкин обещает Вяземскому вирши на смерть его превосходительства, то есть какие-то стихи памяти Байрона. И он эти стихи напишет. Это будет стихотворение «К морю». Но, пожалуй, об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз. Там есть интересные темы.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: в исполнении Эмиля Гелельса прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского. Запись 1959 года.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.

Новгородские иконописные изображения страшного суда дают нам возможность заглянуть в самые глубокие тайники духовной жизни Святой Руси XV и XVI веков, проникнуть в самый суд ее совести. И ценность этих ярких красочных изображений повышается тем, что в них человеческая совесть иконописца стремится угадать Божий суд не о каком-либо частном явлении, а о человечестве как целом, более того, о всем мире. Те образы, которыми он олицетворяет этот суд, превосходят глубиной и мощью самые вещи из человеческих слов. В самой исходной точке своего искания иконописец встречается здесь с глубочайшей нравственной задачей, которая в пределах земного существования

0: поддается окончательному решению. По самой природе своей наш мир — не рай, не ад, а смешанная среда, где происходит ожесточенная борьба того и другого. Соответственно, с этим в мире преобладают не святые и не изверги, а тот смешанный житейский тип, о котором говорит пословица «ни богу свечка, ни черту кочерга». Как рассудит их Бог в тот миг, когда наступит срок бесповоротного окончательного отделения пшеницы от плевел? То решение, которое здесь дает иконописец, в сущности, не есть решение. Это необычайно широкая и смелая постановка задачи, которая свидетельствует о поразительной глубине жизнепонимания и проникновения в человеческую душу. В замечательном московском собрании икон Морозова есть две иконы Страшного суда новгородских писем XV и XVI века. В нижней части того и другого изображения есть как бы пограничный столб, отделяющий в иконе десницу от шуйцы, райскую сторону от адской. К столбу привязана человеческая фигура. Можно много гадать о том, что она изображает. Есть ли это тот тип славного малого, который не годится в рай, потому что на земле он ни в чем себе не отказывал, но не годится и в ад, потому что был добр и милостив? Или, быть может, это тип человека не горячего и не холодного, а тепловатого, житейски праведного, корректного, но не любившего по-евангельски? Все догадки в этом роде в большей или меньшей степени правдоподобны, но достоверно лишь одно. Эта фигура олицетворяет тот преобладающий в человечестве средний пограничный тип, которому одинаково чужда и небесная глубина, и сатанинская бездна. Не зная, что с ним делать и как его рассудить, иконописец так и оставил его прикованным посередине к пограничному столбу, а направо и налево от него души определяются, каждая к подобающей ее облику сфере. Влево от столба — гиенский пламень мирового пожара, а вправо от него начинается шествие в рай, переданное способом, типичным для лучших образцов нашей иконописи. Мы видим перед собою не только движение тел, сколько в самом деле движение душ, переданное поворотом глаз, устремленных вперед к цели. Цель эта обозначается ярко-пурпуровой огненной фигурой, которая с первого взгляда кажется как бы огненным столпом, но смыкающиеся крылья и пламенные очи, которые из-за них выглядывают, не оставляют сомнения в том, что это огненный херувим, стерегущий вход в рай. Пройдя через эту грань, шествие соприкасается с лоном Авраамовым, который изображается как трапеза трех ангелов, являвшихся Аврааму. Здесь совершается последнее и окончательное преображение праведных душ. Иконописец понимает его по образу превращения куколки в бабочку. Коснувшись лона Авраамова, праведные души окрыляются. Окруженные золотыми венцами, они грациозным полетом бабочек взмывают вверх к судящим мир апостолам. Там, над головами апостолов, последняя огненная преграда в виде гирлянды пурпуровых херувимов. А на самом верху, над херувимами, потустороннее солнечное видение нового неба и новой земли. На левой стороне иконы, в пандан к восходящему полету праведных, мы видим падение вниз головой темных бесовских фигур в бездонную адскую пучину. Глубина мистического проникновения в человеческую душу сказывается и тут. Ниспадающие фигуры в иконе как бы связаны в непрерывную цепь, которая тянется сверху донизу, до самой глубины ада. Изгибами этой цепи достигается изумительный художественный эффект, но для иконописца тут дело не в эстетике, а в проникновении в правду Божьего суда. Он чувствует, что бесы не изолированы в своем падении. Все грехи людские связаны один с другим. Всякий порок и всякий грех влечет за собой бесчисленные другие. И все грешные души связаны узами общего соблазна, коим одни заражаются от других. Мы имеем здесь неумолимую цепь греховную, заковывающую в вечное рабство, в противоположность свободному полету праведных душ. а в середине, между этими двумя противоположностями, извивается колоссальный змей, покрытый бесчисленными кольцами. И каждое кольцо полно каких-то темных фигур, олицетворяющих бесконечную последовательность грехов, лежащего в зле мира. Эти грехи, над которыми еще не совершился суд, еще не отошли в темную область ада, они принадлежат к тому срединному царству, где вместе с плевелами растет пшеница. Как посюсторонняя праведность представляет собой лишь несовершенное начало царства правды, так и эти грехи олицетворяют ад, еще не совершившийся, но совершающийся. В этой картине страшного суда мы ясно видим, как в мирочувстве иконописца относятся друг к другу эти два крайних предела бытия. Это мироощущение, повышенное в самом существе своем. С одной стороны, мы имеем здесь живое, действенное ощущение совершающегося на земле ада, ясное созерцание той бездны, куда не спадает завязывающаяся здесь на земле греховная цепь. А с другой стороны, яркое, конкретное видение неба, куда направляется светлый духовный подъем и полет. Оба противоположные элемента этого углубленного мироощущения неразрывно связаны друг с другом. С одной стороны, именно это ощущение всей бездонной глубины адской мерзости, таящейся под земным покровом, зажигает в иконописце то горение ко кресту, ту спасительную скорбь, которая разрешается возгласом «ныне отпущаешь». А с другой стороны, именно открывающаяся через это горение высота духовного полета дает иконописцу силу измерить взглядом всю темную глубину, лежащей внизу бездны. Знакомясь с откровением двух миров в древнерусской иконописи, мы испытываем то смешанное чувство, в котором великая радость сочетается с глубокой душевной болью. Понять, что мы когда-то имели в древнерусской иконописи, значит в то же время почувствовать, что мы в ней утратили. Мысль о том, что этот бессмертный памятник духовного величия относится к дальнему нашему прошлому, заключает в себе что-то бесконечно тревожное для настоящего. Утрата тотчас становится очевидной при первой попытке сопоставления старого и нового в церковной архитектуре, ибо именно в древней архитектуре мы имеем наиболее наглядное изображение жизненного стиля Святой Руси. Глаз радуется при виде старинных соборов в Новгороде, в Пскове и в Московском Кремле, ибо каждая линия их простых и благородных очертаний напоминает об огне, когда-то горевшем в душах. Мы чувствуем, что в этом луковичном стиле в Древней Руси строились не одни храмы, но и все, что жило духовной жизнью, вся церковь и все мирские слои, в ней близкие от царя до пахаря. В древнерусском храме не одни церковные главы, самые своды и сводики над наружными стенами, а также стремящиеся кверху наружные орнаменты зачастую принимают форму луковицы. Иногда эти формы образуют как бы суживающуюся кверху пирамиду луковицы. В этом всеобщем стремлении ко кресту все ищет пламени, все подражает его форме, все заостряется в постепенном восхождении. Но только достигнув точки действительного соприкосновения двух миров, у подножия креста это огненное искание вспыхивает ярким пламенем, приобщается к золоту небес. В этом вся тайна того золота иконописных откровений, о котором мы уже достаточно говорили. Ибо один и тот же дух выразился в древней церковной архитектуре и в живописи. В этой огненной вспышке весь смысл существования Святой Руси. В горении церковных глав она находит яркое изображение собственного своего духовного облика. Это как бы предвосхищение того образа Божия, который должен изобразиться в России. Чтобы измерить ту бездну духовного падения, которая отделяет от этого образа современную Россию, достаточно совершить прогулку по Москве, за пределами кремлевских стен, и ознакомиться с архитектурой тех 40 сороков, которыми когда-то Москва славилась. Мы увидим классические памятники безмыслия, а потому и бессмыслия. Когда мы видим там церковные луковицы, они почти всегда свидетельствуют об утрате откровения луковицы, о грубом непонимании ее смысла. Под луковичными главами большую частью не чувствуется купола. Раз во всем храмовом здании нет огненного стремления, они не вытекают органически из идеи храма, как его необходимое завершение, а превращаются в бессмысленные внешние украшения. Они насаживаются на длинные шейки и наподобие дымовых труб механически прикрепляются к крышам церковных зданий. Впрочем, это искажение еще меньшее из зол. В Москве можно видеть худшее. Архитекторы, лишенные вдохновения и утратившие смысл храмовой архитектуры, всегда заменяют идейное завершение церкви или колокольни каким-нибудь внешним украшением. Все их помыслы направлены к тому, чтобы чем-нибудь и как-нибудь ее изукрасить. Отсюда рождаются прямо чудовищные изобретения. Иногда завершением колокольни служит золоченая колонна в стиле ампир, которая могла бы служить довольно красивой подставкой для часов в гостиной. Я знаю церковь, где над куполом имеется беседка с колонками ампир, на беседке чаша, на чаше что-то вроде репы, над репой шпиль, потом шар и, наконец, крест. Всем москвичам знакома церковь, которая вместо луковицы завершена короной, потому что в ней венчалась императрица Елисавета. И, наконец, одним из самых крупных памятников дорогостоящего бессмыслия является храм Спасителя. Это как бы огромный самовар, вокруг которого благодушно собралась патриархальная Москва. В этих памятниках современности ярко выразилась сущность того настроения, которое имело своим последствием гибель великого религиозного искусства. Тут мы имеем не простую утрату вкуса, а нечто неизмеримо большее — глубокое духовное падение. Всякий строитель храма несет к подножию креста то, что наполняет его душу. Древний зодчий, как и древний иконописец, находит там луч солнечного откровения, а строители нового времени возносят ко кресту свои придворные или житейские воспоминания. У древних строителей в душе огонь неопалимой купины, а у новых — золотая корона, луженый самовар или просто репа. В этом ужасающем сходстве новейших церковных глав с предметами домашней утвари отражается то беспросветное духовное мещанство, которое надвинулось на современный мир. Именно благодаря ему никакой действительной встречи двух миров в нашей церковной архитектуре не происходит. Все в ней говорит только о здешнем. Все выражает только плоскостное и плоское мироощущение, падение иконописи, забвение иконы при этих условиях не требует дальнейших объяснений. То самое духовное мещанство, которое угасило огонь церковных глав, заковало в золото иконы и смешало с копотью старины их краски. Настоящее определение этому мещанству мы найдем у тех же древних иконописцев. Его сущность прекрасно выражается той пограничной фигурой, которая стоит между раем и адом, и ни в тот, ни в другой не годится, потому что ни того, ни другого не воспринимает. Ей вообще не дано видеть глубины, потому что она олицетворяет золотую середину. Теперь эта середина возобладала в мире, и не у нас одних, а повсеместно. Творчество религиозной мысли и религиозного чувства иссякло всюду. Строить в готическом стиле на Западе разучились так же, как и у нас в луковичном. Также и живописцы типа Фра Беато и Дюрера теперь исчезли, и исчезновение их объясняется, в общем, теми же причинами, как и падение русской иконописи. Причина этого упадка повсеместно одна. Повсюду угасание жизни духовной коренится в той победе мещанства, которая обусловливается возрастанием житейского благополучия. Чем больше этого благополучия и комфорта в земной обстановке человека, тем меньше он ощущает влечение к запредельному, и тем больше он наклонен к спокойному, удобному нейтралитету между добром и злом. Бывают, однако, эпохи в истории, когда этот нейтралитет становится решительно невозможным. Это критические минуты, когда борьба между добром и злом достигает крайнего, высшего напряжения. Тогда и над житейской серединой, и под ней разверзаются сразу две бездны, и человек ставится в необходимость определенного выбора между горним полетом и провалом в бездонную пучину. Это те времена, когда таящееся в человеке зло не сдерживается мирными культурными формами общежития, а потому является в гигантских размерах и формах. Тогда ополчаются на брань силы небесные. Человечество в громе и молнии воспринимает их высшие откровения. Это бывает в те дни, когда над землей разгорается кровавое зарево, в дни войн, великих потрясений и всяких внутренних ужасов. Тогда рушится человеческое благополучие, а вместе с тем проваливается и духовное мещанство. Оно было совершенно невозможно, когда гуляли на просторе и пользовались властью такие изверги, как Иоанн Грозный или Цезарь Борджа. В те дни Василий Блаженный мог видеть небо отверстым, а Фра Беата мог изображать в гениальных красочных видениях сердце, пригвоздившее себя ко кресту. И русскому иконописцу, и великому итальянскому художнику открылись эти видения, потому что оба видели дьявола во плоти. Оба испытывали величайший ужас страдания, оба имели то совершенно ясное ощущение ада, живущего в мире, которое всегда служило и служит стимулом величайших подъемов и подвигов. Вот чем объясняется былой расцвет нашей иконописи в Новгороде, Пскове и в Москве. Для этих иконописцев, переживавших ужасы непрерывных войн, видевших кругом непрекращающиеся опустошения и разорения, наблюдавших повседневно больших, еще не скованных государственностью, извергов, ад и в самом деле не был предметом веры, а непосредственной очевидностью. Оттого и религиозное чувство их было не холодным, не тепловатым, но огненным, и их восприятие неба окрашивалось яркими, живыми красками непосредственно видимой реальности. Видение это, зародившееся среди величайшего житейского неблагополучия, поблекло только тогда, когда на землю явились безопасность, удобство, комфорт, а с ними вместе и сон духовный. Тогда разом скрылось все потустороннее, и ад, и рай. В течение веков, отделяющих нас от нашей новгородской иконописи, мир видел немало великих образцов человеческого творчества, в том числе пышный расцвет мировой поэзии на Западе и у нас. Но как бы ни был высок этот взлет, все-таки до потустороннего неба он не долетает, и адской глубины тоже не разверзает. А потому никакое человеческое творчество, пока оно только человеческое, не в состоянии окончательно преодолеть мещанство. Недаром германская поэзия полна жалоб на филистерство. Спать можно и с Фаустом в руке. Для пробуждения тут нужен удар грома. Теперь, когда сон столь основательно потревожен, есть основания полагать, что и всемирному мещанству наступает конец. Ад опять обнажается. Мало того, становится очевидным роковое сцепление, связывающее его с духовным мещанством наших дней. Мещанство вовсе не так нейтрально, как это кажется с первого взгляда. Из недр его рождаются кровавые преступления и войны. Из-за него народы хватают друг друга за горло. Оно зажгло тот всемирный пожар, который мы теперь переживаем, ибо война началась из-за лакомого куска, из-за спора о лучшем месте под солнцем. Но этот спор не есть худшее, что родилось из недр современного мещанства. Комфорт родит предателей. продажа собственной души и родины за 30 сребреников, явные сделки с сатаной из-за выгод, явное поклонение сатане, который стремится вторгнуться в святое святых нашего храма. Вот куда, в конце концов, ведет мещанский идеал сытого довольства. Именно через раскрытие этого идеала в мире, перед нами, как и перед древними иконописцами, ясно обнажается темная цепь, которая ниспадает от нашей житейской поверхности в беспросветную бесконечную тьму. А рядом с этим, на другом конце открывающейся перед нами картины, уже начинается окрыление тех душ, которым постыло пресмыкание нашей червеобразной формы существования. В том духовном подъеме, который явился в мир с началом войны, мы видели этот горний полет людей, приносивших величайшую из жертв, отдававших за ближнего и достояние, и жизнь, и самую душу. Если теперь некоторые ослабели, то другие, напротив, окрепли для высшего подвига. Возможно, что переживаемые нами дни представляют собой лишь начало болезней. Возможно, что они только первое проявление целого грозового периода всемирной истории, который явит миру ужасы, доселе невиданные и неслыханные. Но будем помнить, великий духовный подъем и великая творческая мысль, особенно мысль религиозная, всегда выковывается страданиями народов и великими испытаниями. Быть может, и наши страдания — предвестники чего-то неизреченно великого, что должно родиться в мир. Но в таком случае мы должны твердо помнить о той радости, в которую обратятся эти тяжкие муки духовного рождения. Среди этих мук открытие иконы явилось вовремя. Нам нужен этот внешний благовест и этот пурпур зари, предвещающий светлый праздник восходящего солнца. Чтобы не унывать и до конца бороться, нам нужно носить пред собою эту хоругвь, где с красою небес сочетается солнечный лик прославленной святой России. Да будет это унаследованное от дальних наших предков благословение призывом к творчеству и предзнаменованием нового великого периода нашей истории.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.

прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка...

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в цикле программ «Календарь памятных дат» мы продолжаем наш разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира, о котором мы говорим уже в течение нескольких программ, в связи с тем, что 2015 год – это год тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. И, соответственно, все, что связано как-то с его и деятельностью, и именем, нам особенно интересно вот в этом году. Напомню, что в прошлой нашей программе мы говорили об учреждении церковной награды, первой в истории вообще Русской Православной Церкви, и дореволюционной, и послереволюционной, ордена святого равноапостольного князя Владимира. Эта награда была учреждена, как мы выяснили, первоначально в 1957 году как памятный знак. И дальше, через некоторое время, получила и статус ордена. И первым, кто был награжден, был эфиопский император Хайле Селаси, которому церковь вручила эту награду. Мы сегодня приветствуем в нашей студии настоятеля как раз Орденского собора, ордена князя Владимира, протоиерея Владимира Сорокина. Здравствуйте, отец Владимир.
1: Добрый день.
0: Ну вот, как развивалось дальше награждение орденом святого князя Владимира и вообще история и судьба этого ордена?
1: Да, это интересно. Если продолжать прежнюю нашу мысль и повествование, то дальше, уже после 59-го года, когда уже стали награждать наших, после патриарха Алексея I, стали уже его более часто награждать. И поскольку в церковь, вот где-то с 61-го года, в 65-м году, в церковь уже пришло новое поколение. Вот митрополит Никодим, митрополит Петерим. Вот если вы посмотрите, то старшее поколение уже ушло. Пришло новое. Довольно быстро, так сказать, сменилось.
0: То есть старшие это были еще многие архиереи поставления дореволюционного?
1: Дореволюционного, или вот как те, кто репрессиям подвергался. Вот синод 57-го года, они все были так или иначе репрессированы. Оставалось еще в церкви много таких людей. Потому что я еще застал, вот в академии у меня отец Михаил Спиранский сидел 10 лет как ректор, и Лев Николаевич Парийский был во времена митрополита Вениамина, тоже ведь подвергался. Но уже пришло новое поколение, митрополит Егорий Никодим, Петерим, вот патриарх Алексий, второй уже, уже синод обновился. И они уже использовали этот орден как инструмент, поскольку он уже утвердился как статус, и стали награждать. Но что интересно, стали награждать достойных батюшек и даже тех, кто сидел. Вот, казалось бы, должны были бы убояться, верно, и оглядываться. И КГБ же очень следило все. А награждали тех, кто сидел. Я вам приведу примеры. Например, был награжден уже, ну, уже в 69-м году, чуть-чуть позже, но архимандрит Алексий Гедеонов. Сын священника Тульской епархии, окончил Тульскую семинарию. В 1905 году служил диаконом в городе Тула, потом эконом Тульской духовной семинарии. В 1920 году рукоположенного священника. В 1920 году, заметьте. К Покровской церкви села Прудное Тульского уезда. Арестован в 1929 году. Приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан, где оставлен на поселение до 1945 года. Вернулся в Тулу. И вновь приступил к церковной деятельности. В 46-м году открывал Димитриевскую кладбищенскую церковь Тула, в 48-59-м настоятель городской церкви 12 апостолов. В 57-м году духовник Тульской епархии. В 58-м принял постриг, в 66-м до выхода за штат, и в начале 69-го вновь настоятель церкви 12 апостолов. И 24 января 69-го награжден орденом святого князя Владимира. Казалось бы, биография не такая, чтобы, так сказать... А вот видите, уже в церкви чувствуется какой-то, так сказать...
0: Определенная самостоятельность.
1: Все-таки есть какое-то чувство самостоятельности. Или, например, схиархимандрит Косьма Смирнов в монашестве Кирилл из крестьян Ярославской губернии. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. Дальше вот он здесь до революции всякие такие послушания нес. А в 18-24 году послушник Валаамского подворья в Петрограде. Постригся в 24 году в монахи, сопровождал назначенного на кафедру город Каргополь епископа Илариона Бельского. Рукоположен им воеродиакона 10 ноября 24 года, воеромонаха в 25 году, в Смоленске, куда епископ был выслан из Каргополя. Ну, это же известно, владыку этого гоняли. После ареста епископа Илариона в 26 году служил на приходах Смоленской и Тверской епархии. Арестован в 31 году. Осужден на 10 лет ИТЛ. 10 лет – это серьезно. Угу. Часть срока провел Белбалтлах. Освобожден в начале 41-го. Поселился в Тоснинском районе Ленинградской области. Оказавшись в оккупации, вернулся к церковному служению. На рубеже 41-42 года служил в Никольской церкви поселка Саблино. Помогал партизанам. В 43-м году назначен Петропавловской церкви города Любань. Обслуживал соседние приходы. Осенью 43-го гражданским населением эвакуирован оккупантами в Латвию, где остался до конца жизни. Был прикомандирован к Преображенской пустыньке Рождества-Троицы Сергиево-Женского монастыря, а в 53-м определен в нее на постоянное служение. Игумен, архимандрит, духовническое и миссионерское служение отца Кирилла привлекало пустыньку паломников со всей страны.
0: То есть он не сидел после войны, несмотря на то, что...
1: Да, а в 68-м году награжден орденом князя Владимира. Вот представляете, с такой биографией?
0: Да, да, особенно военная вот это.
1: Представляете, особенно... Там же вообще довольно...
0: Ну да, фактически он был, наверняка подчинялся
1: Сергию... Я думаю, что он в Псковской миссии где-то
0: был. Конечно, да,
1: воскресенье. Нет, ну вот представляете, и такой человек в 68-м году был награжден орденом князя Владимира. Это о чем-то говорит все-таки. Значит, была какая-то, вырабатывалась, я бы сказал так, позиция нового, так сказать, руководства церкви по части своей, может быть, самостоятельности или положения. Дальше, протоиерей Жуков Виктор Васильевич из крестьян Саратовской губернии. В 22-м году определен штатным псаломщиком Воскресенского собора города Пугачев той же губернии. В 29-м году рукоположенного диакона служил в городе Ейск Северокавказского края. В 33-м году в Москве рукоположенного священника к церкви Святой Троицы в Хохлах. Закрыто было в 35-м году. В середине 30-х арестован. Около 10 лет провел в лагерях. С 46-го настоятель храма Рождества Христова в Измайлове, в Москве. В ноябре 48-го арестован и выслан в Красноярский край. После освобождения в 54-м служил в Московской области. Реабилитирован. С 57-го вновь настоятель храма Рождества Христова Измайлова. В 72-м году храма Нечаянной Радости Мариной Рощи. В 68-м году награжден орденом святого князя Владимира. В 68-й год. Угу. Смотрите, вот с такой биографией человека награждают. Я считаю, что это какой-то все-таки момент положительный, что ли. В начале 74-го арестован после этого, представляете, по доносу старосты храма, осужден за нарушение советского законодательства о культах. В тюрьме перенес инфаркт. После освобождения находился на пенсии. Представляете, такой биографии. Вот наш, так сказать, орденоносец. Дальше. Протоиерей Чельцов, священный исповедник, он канонизирован. Сын посоломщика Рязанской епархии. Окончил Рязанскую духовную семинарию, кандидат богословия Киевской духовной академии, рукоположенного священника в 1911 году, дальше инспектор классов Смоленского епархиального женского училища, член поместного собора. На приходской службе в Смоленске с 21-го протоиерей, арестован в 27-м году, провел заключение на Соловках, затем в ссылке в городе Кадников. Арестован опять в 33-м году, до 36-го находился в заключении. В 1939-1941 служил в Ивановской области. Арестован в апреле 1941 за неуплату налогу и приговорен к одному году ИТЛ. В апреле 1943 назначен настоятелем первого открытого храма в Усть-Хрустальном районе, ныне Владимирской области, в селе Заколпье. Арестован опять 18 июня 1949 года, приговорен к 10 годам лагерей. Представляете?
0: В самое-то такое время относительно благоприятное для церкви.
1: Этапирован в Воркутлах. Никуда не будем, представляете? Досрочно освобожден в ноябре 1955 года, как престарелый инвалид. 13 декабря 1955 года назначен настоятелем Пятницкого храма села Пятница, в Великодворе Владимирской, где прослужил до кончины 1 декабря 1967 года. Награжден орденом святого князя Владимира, канонизирован в 2000 году. Представляете, вот я вот когда посмотрел на это, все-таки три из них, один из Ярославской, вот Ярославская, вот Саратовская и Рязанская епархии, и Тульская. А ведь за своих ярославских, не за рязанских особенно, митрополитником же был в Рязани, и служил потом в Ярославске. Он всегда восхищался духовенством этих епархий. Я думаю, что это не без его ведома. Он же в это время уже был в синоде главным таким и все. Думаю, что не без его ведома он сумел представить. Характерно ведь, верно? Если таких
0: то людей... есть, да, признается заслуга этих людей перед церковью и подвиг исповеднический.
1: Да, и подвиг исповеднический, и все-таки это возможность самоутверждения, что ли, я бы сказал.
0: Да.
1: Это очень важно было. Дальше, конечно, стали уже награждать посмелее, архиереев многих стали награждать. Вот, в частности, награжден был архиерей владыка Иннокентий Леоферов. Чем он интересен для меня? Я начинал и подьяконствовать. Он после своего рукоположения был Кировоград назначен архиереем после Почаевской лавры. Я как раз поступил к нему и подьяконом еще до семинарии. Я у него 2 года и подьяконствовал. Очень хороший такой владыка был, мягкий, интересный. И что интересно, старые архиереи, вот чем они отличались от нынешних, я бы сказал, служили очень истово. И после литургии, я очень хорошо это помню, это было очень утомительно, каждого человека, сколько бы к нему ни подходил, он стоял, архиерей, на соли, внизу соли, и каждого благословлял, целовали руку, и он давал благословение каждому. А тогда людей много было в храмах. И вот он стоит, и он все-таки в возрасте уже был, и каждого благословлял до последнего человека, так сказать, кто не подойдет. Сейчас это все вышло из практики, сейчас ни один архиерей не стоит и не благословляет. Просто архиерей кончил службу, уехал, а батюшка дает крест. Вот, и все. А тогда, и вот владыка Иннокентий тоже получил этот орден. И я помню его, вспоминаю с благодарностью, потому что он был такой долготерпеливый и такой интересный человек был. Ну, владыка Никодим Ротов имел все 3 степени этого ордена.
0: А уже появились степени?
1: Уже появились 3 степени.
0: А когда это все появилось?
1: Вот это я не могу точно сказать. Потому что, я говорю, документов нет, к сожалению. Может быть, со временем это уточнится, но на сегодняшний день...
0: То есть непонятно даже,
1: непонятно.
0: Чьим постановлением.
1: Но первым вот делом так. Причина
0: то есть
1: в том, что
0: как-то менялся,
1: да,
0: но
1: архив
0: где он,
1: в патриархии, он пока что не очень-то доступен.
0: Даже патриархии?
1: Даже патриархии. Я даже святейшему патриарху Кириллу как-то говорил, что архив-то надо как-то привести. Да-да, но у нас вот руки не доходят. И какие-то получить справки оттуда или какие-то уточнения, знаете, это довольно сложная ситуация. Может быть, этим объясняется. Но, думаю, пройдет время, и мы все-таки более подробно выясним всю эту ситуацию. Но на сегодняшний день пока это не удается. Дальше. Вот был награжден отец Алипий Воронов. Я тоже с ним был знаком. И он приезжал иногда в академию, потом я в монастырь ездил и с иностранцами. Это известный человек, очень такой своеобразный, смелый и, я бы сказал, самостоятельный очень.
0: Настоятель
1: Псково-Печерского монастыря. И он, собственно, и монастырь спас в свое время, когда его хотели закрыть. Ну вот он тоже награжден орденом князя Владимира. Ну вот известный Николай Анатольевич Заболоцкий, наш профессор духовной академии, очень много трудился. Награждены, я мог бы перечислять очень многих, но хочу вот выделить, вот, например, награждена монахиня Ивлияния, это иконописец, известная иконописец, она родилась еще в 899 году, 1899, в семье священника, художника-любителя. Ну вот она, известный очень иконописец, все. Она получила орден 3-й степени. Я считаю, что это очень такой достойный человек. Женщины. Не только давали его мужчинам, там, священникам, его давали и простым людям. Вот, например, такая была Лидия Константиновна Колчицкая в патриархии делопроизводителя. Вы знаете, милейший человек. Она долго очень, начиная с войны, еще как поступила, и всю жизнь до 2001 года, пока не скончалась, была делопроизводителем. Угу. Я сколько раз как ректор бывал, обращался в патриархию, ездил туда. Милейший человек, я считаю, достойная очень кандидатура. Дальше у нас отец Михаил Славницкий был награжден орденом. Ну вот Лев Николаевич Парийский, известный, он был секретарем у митрополита Вениамина, тоже ведь репрессированный, сидел. Но он у нас был инспектором Духовной Академии, и у него был этот орден, он им очень всегда как-то гордился. Собственно, Мирянин же занимал пост такой в учебном заведении, серьезный. Вот награжденный, сейчас вот награждает, значит, сейчас вот награжден у нас наш президент Владимир Владимирович Путин. Но помыслить себе, что во времена патриарха Алексея I могли дать
0: генеральному секретарю,
1: кому-то давать или председателю правительства, невозможно. Следовательно, у ордена есть свой путь, даже к государству. И не только Путин, Лукашенко, вот, даже Янукович, украинский президент. Их награждали, патриарх это награждал, не знаю, как сейчас будет продолжаться, когда славянские народы, вот летом, эти три президента, помните, Белоруссия, Украина и Россия, они там под Брянском, где-то там какое-то место, они совершали общее служение на князя Владимира, и общеславянский праздник был. Ну вот их и награждали. Интересно, этот самый Янукович говорил, мы очень тесно связаны с Россией и общей судьбой экономически и духовно. А церковное единство – это, пожалуй, самая главная нить, связывающая Украину, Россию, Белоруссию. Хорошие слова, но почему у нас теперь дошло до такого состояния, что мы находимся в таком жутком взаимоотношении, я этого не понимаю. Но Лукашенко тоже награжден. Дальше. Сейчас этот орден, ну, вот при патриархе Алексии, во всяком случае, это был инструмент поощрения тех, кто строит храмы. Так и написано. За храмостроительство.
0: А, значит, когда вот, кстати, появился статут, который сейчас
1: пользуется? Которым сейчас, вот сейчас, который же,
0: да.
1: Это только в 2013 году.
0: А, совсем недавно.
1: Нет, это совсем. До этого он...
0: Непонятно кому, ну, что, вот, за что.
1: Награждали, но сегодня награждены, например, такие, как... Медведев, не Дмитрий Анатольевич, он как раз не имеет, а Медведев, который является в городе Шахтерске Сахалинской области. Он там строил храмы, и патриарх его наградил. Построили они там собор святителя Николая, чудотворца. Дальше в Вене он финансировал. Ну вот интересно, что вот такой даже финансист Вагит Юсуфович Алекперов, мусульманин, он построил несколько храмов. Причем интересно, он финансирует и строительство храмов, и мечетей.
0: Угу.
1: Сколько говорят, что у него вроде жена православная, а сам он мусульманин. Но вот он тоже удостоен этих наград. Потанин. У него тоже несколько профинансировано, несколько соборов, целый ряд. Известный такой Владимир Иосифович Ресин в Москве, который осуществляет эту программу 200 храмов. А он там очень активно это все помогает.
0: Он, да, вице-мер или что-то такое?
1: Ну, он там помощник. Вице-мер. Да.
0: Помощник мэра Москвы.
1: Дальше. У нас в городе Владимир Валентинович Окрепилов. Он ведает метрологию, это вот там, где меры весов. Знаете, целое ведомство, ведь это же очень серьезное. Да. И вот он говорил, Союза религии и науки, он же академик, можно, если обратиться к образу мышления, уподобить союзу любви и разума. Любовь и разум всегда существуют в жизни рядом, вместе. Они соседствуют, но при господстве любви. Любовь не постигается разумом, но разум нуждается в просветлении любовью. Или, например, орденом награжден Ведерников Александр Филиппович, российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий. Отец дирижера Ведерникова.
0: За что ему?
1: А вот я, он как музыкант.
0: В статуте предусмотрен просто каким-то людям, которые к церкви даже отношения не имеют никакого.
1: Ну, а тогда не было статута. Вот сейчас он появился.
0: А, понятно.
1: Ну, хотя вот сейчас тоже сказано, что дают тем, кто способствует утверждению морали, что ли, нравственности. Вот он говорит, родители мои были выходцами из крестьянского сословия, наверное, потому... сохранили благоговейное отношение к православной вере. Мама не часто, но все же ходила в церковь. Отец знал все основные молитвы и иногда пел в храме. Однако близко я узнал христианство позднее, когда учился на 4-м курсе консерватории. В 1954 году я ездил с делегацией от Советского Союза во главе с Галиной Улановой в Ирак, в Багдад. Мы выступали, я пел на концертах, а в свободное время ходил на знаменитый багдадский базар, присматривал нарядные ковры. Помню, как случайно заметил человека в европейском костюме. Он продавал толстую черную книгу. Оказалось, что это Библия, да еще и на русском языке. Стоила она как-то очень дешево, и я ее купил. Конечно, это был большой риск. Не то, что провозить, иметь такие книги было опасно. Но поскольку я состоял в делегации, меня не обыскивали. Эта Библия и по сей день хранится у меня. Я начал читать Евангелие, поначалу мне было очень трудно. Я пытался понять, что же самое главное в этой книге, да и в вере вообще. В итоге понял, сердцевина христианства – идея любви. Я и раньше об этом задумался. Всегда ведь мне приходилось исполнять много классической музыки. А вся русская классическая музыка, по сути, христианская. Через музыку я прикоснулся к христианству, усвоил евангельские заповеди, по которым и стараюсь жить. Такому человеку дали орден. Дальше. Но есть интересные. Вот титул такой, Константин Алексеевич, тоже получил орден. Он говорит, становление развития православной цивилизации – это развернутый в историческом пространстве очень сложный, противоречивый процесс взаимоотношений государства и церкви. Я постоянно задаю себе этот вопрос. Как должны быть эти отношения? Мы, христиане, сказали бы так. Государство призвано служить делу Божию на земле. Мы должны рука об руку творить наше общее будущее, в котором человеку будет уютно жить, работать, воспитывать детей и совершенствовать нравственно и физически. Если мы платим деньги общественникам, занимающимся социальными вопросами, в школах, больницах и тюрьмах, то почему не платим за ту же социальную работу священнослужителям? Я думаю, что они эту работу выполняют не менее ответственно и не менее качественно. Мало того, они еще и человеку страждающему несут Слово Божие, которое, возможно, поможет ему духовному воскрешению.
0: А кто он такой, Титов?
1: Титов, он...
0: Я помню, космонавт был Титов.
1: Нет, ушел с поста... губернатор Самарской области, потом член Совета Федерации, экспертный совет Русского биографического общества совместно с Московским патриархатом. По итогам назван Титов лауреатом национальной премии «Лучшие губернаторы и главы Республики России».
0: То есть просто награждают каких-то знаковых персон, деятелей культуры, государственных и так далее.
1: Например, у нас вот рядом с вами здесь Горный университет, там ректор Литвиненко восстановил храм. Там же храм был закрыт после революции, спортзал был. А сейчас там прекрасный храм. Угу. И когда патриарх Алексей освящал этот храм, как поощрить человека? Дали ему орден князя Владимира.
0: За строительство храма тут понятно. Да. Строительство, восстановление храма. Это
1: Вот музыканта наградили, иконописца наградили.
0: Иконописец тоже понятно. Вот музыкант менее понятно.
1: Почему?
0: Если бы он сочинял музыку церковную, например, я бы еще мог это понять.
1: Это уж у вас слишком зауженное понятие. А почему не может
0: человек... Это, конечно, вопрос статута. Вот как в статуте написано, за что он дается.
1: Да. Сейчас, я вам скажу, орден Святого Равноапостольного учрежден в 1957 году, память 40-летия восстановления патриаршества, в нынешнем статуте сказано, орденом Святого Равноапостольного князя Владимира сегодня награждаются предстоятели и иерархи поместных православных церквей, архиереи, клирики Русской Православной Церкви за многолетнее служение в священном сане или за заслуги перед Русской Православной Церковью. Орденом Святого Равноапостольного князя Владимира могут быть награждены церковные и общественные деятели за полезные труды на благо православия. Орденом Святого Равноапостольного князя Владимира могут быть награждены епархии, монастыри, духовные учебные заведения и иные церковные организации. Теперь уже в статуте вот это сказано. Кроме того, здесь даже прописаны обязанности награжденных. лица за свои заслуги перед православием достойны церковных орденов и таковым образом отмечены святейшим патриархом, должны высоко ценить свое звание орденоносца Русской Православной Церкви, собственным примером являя образец высокой нравственности, благочестия и милосердия. На орденоносцев Русской Православной Церкви, вот это меня уже как-то смущает, возлагается попечение о различных богоугодных заведениях, таких как больницы, богадельни, приюты, школы и так далее. Орденскими собраниями назначаются орденоносцы, ответственные по каждому из таковых заведений. Этим орденоносцам вменяется в обязанность посещение этих заведений и всемерная забота об их достойном содержании. Понимаете, не просто так, а просто обязанность. Вот это как-то, так сказать, получил орден, так вот. С другой стороны, получил орден, так продолжай доброе дело, так сказать. Ну вот правильно, и мы сейчас в соборе, нам статутом предписано, чтобы мы в соборе держали и знамя, и хоругвь, и вели список, и заботились, и организовывали в день князя Владимира, чтобы проводили соответствующие мероприятия. Правда, не очень удобное время, 28 июля, когда все в отпусках. До революции этот день был в сентябре. Мы пытаемся как-то все это теперь поднять, выстроить. Это не так все просто, потому что надо ведь это знамя сделать, оно же специально описано, красивое, торжественное. Мы пытаемся все это вывести на должный уровень, но во всяком случае у нас, входя в собор, есть орден дореволюционный, да. Польза, честь и слава. И сейчас будет, мы уже делаем такая большая хоругвь, на которой будет уже новый орден. Увеличенный, конечно, и там тоже написано в пользу православия, там как-то все это написано. И мы будем это выстраивать с таким образом, чтобы...

0: орденом первой степени.
1: Первая награда, собора. Это я по должности должен.
0: Замечательно. Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу программу и заканчиваем наш большой разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира, который в Российской империи был установлен, как мы помним, с конца XVIII века и возрожден как церковная награда уже в советское время, в 1057 году, и продолжает свое существование в нашей церкви. Награждения продолжаются, и всякий человек, как священнослужитель, так и мирянин, служащий церкви, может получить такую награду. На этом мы прощаемся с вами, дорогие Спасибо. Радиослушатели. Сегодня у нас в студии был настоятель князь Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.

0: в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 17.

С мечтой о победе над Турцией Потемкин связывал замыслы титанические. Победа, однако же, не давалась, и затянувшаяся война становилась крайне обременительна. Екатерина писала любезному другу ласковые письма, но до него уже доходили дурные вести о происшедшей перемене в расположении государыни, о фаворе Зубова. 11 декабря 1790 года Суворов взял Измаил и вскоре уехал в Петербург, где, как человек со слабостями, из честолюбия или из зависти, или из истинной ревности к благу Отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала. Дочь Суворова была, кстати, замужем за братом нового

фаворита. Для Потемкина дело шло не только о личном его фаворе. На карте стояла вся европейская политика России, а с нею либо головокружительное завершение, либо бессмысленное крушение всех его замыслов, в которых эгоизм государственный давно сросся с личным. Мучимый подозрениями, Потемкин рвался в столицу, но Екатерина удерживала его при армии. Видя, наконец, что и взятием Измаила сопротивление турок еще не сломлено, и что впереди предстоит новая кампания, 28 февраля он прискакал в Петербург. Уезжая из армии, он сказал, что нездоров и едет в Петербург зубы дергать. Но зубы сидели крепко. Потемкин вскоре увидел, что петербургское поражение может перевесить измаильскую победу. На скорую отставку Зубова надежды не было. Впору было стараться о том, чтобы сохранить собственное положение и выиграть время. С болью в душе побежденный стал играть роль триумфератора, что могло быть тяжелее для его гордости. В честь государыни он решился дать небывалый праздник, чтобы обществу, двору, ей самой, всей Европе и, может быть, самому себе внушить мысль, будто все остается по-прежнему, чтобы изумить Екатерину беспредельной приверженностью, чтобы напомнить ей об их общей славе, чтобы, как знать, может быть, вернуть себе ее сердце. 28 апреля вся местность поблизости от конногвардейских казарм изменила свой вид. Недостроенный дом князя Таврического был достроен со сказочной быстротой. Тысячи работников, художников, обойщиков трудились денно и ночно. Позади дома разбили сад с расчлененными холмами, храмами, павильонами. Прямым путем протекавшие речки дали течение извилистое и вынудили из ней низвергающийся водопад, который упадал в мраморный водоем. Построены мосты из железа и мрамора, поставлены истуканы. Деревянные строения перед дворцом снесены. На возникшей площади выстроены качели, расставлены столы с угощением для народа, катки с медом, квасом, сбитнем, построены лавки торговые, из которых назначено было раздавать подарки, платья, кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапти, а также снеть вареную и невареную. С 3 часов дня стали съезжаться гости. Раздача подарков должна была начаться в 5 по прибытии государыни. Уже приехал наследник с супругой и малым двором. Но и к 7 часам государыни еще не было. Народ, собравшийся здесь с утра и продрогший, погода была ненастная, начал терять терпение. Вдруг, как бывает в подобных случаях, произошло какое-то замешательство. Задние ряды понаперли, толпа с криком «Ура!» ринулась к выставленным подаркам, и во мгновение ока все было растаскано. Полицейские и казаки бросились разгонять народ. Многие были ушиблены и помяты в давке. В разгар побоища прибыла государыня. Карета ее была вынуждена остановиться в отдалении. Высунувшись в окно, Екатерина подозвала обер-полицмейстера Рылеева. «В этом прекрасном порядке, — сказала она, — я совершенно узнаю вас. Радуюсь, что имел счастье заслужить удовольствие вашего императорского величества, — отвечал Рылеев. Павел Петрович с женою встретили государыню на крыльце. Потемкин принял ее из кареты. На нем был малиновый бархатный фрак и черный кружевной плащ. Пуговицы, каблуки, пряжки сверкали бриллиантами. Шляпа его была онами столь обремененна, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить. Праздник начался. История России не знает ему подобного». Сам Державин был привлечен к его изображению и сочинил хоры. 3000 гостей, одного лишь Суворова не было в их числе, размещены были в пышных ложах колонного зала, озаренного 6000 свечей. Императрица вошла.
8-летний мальчик Васенька Жуковский, побочный сын тульского помещика и пленной турчанки, на всю жизнь запомнил минуту, когда хор из 300 музыкантов и голосов при громе литавр впервые грянул: «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс. Славься, сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать, воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас. Храбрость россов почитая, тавр под нами и Кавказ. Славься, сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать». Этот хор сопутствовал появлению первой кадрили, розовой, составленной из 12 пар знатнейшей петербургской молодежи. Великий князь Александр Павлович вел ее. За розовой, предводимая Константином, шла голубая под звуки второго хора. «В лаврах мы теперь ликуем, исторженных у врагов, вам, россиянки, даруем храбрых наших плод боев. Разделяйте с нами славу, честь, утехи и забаву, разделяйте, ободряйте и вперед к победам нас. Жар в сердца вы нам вливайте, ваш над нами силен глаз. За один ваш взгляд любови лить мы рады токи крови». Кадрили, соединяясь, протанцевали балет, сочинение знаменитого Пика. Затем хозяин повел государыню в другой зал, куда последовала и часть гостей, сколько дозволяло пространство. Здесь после пантомимы и хора, вновь славившего Екатерину, представлены были две французские комедии. Представление было нарочно замедлено, и тем временем зал колонны преобразился. Вернувшись в него, Екатерина спросила: «Неужели мы там, где прежде были?» В зале и в примыкающих покоях горело 140 000 цветных лампад и 20 000 восковых свеч. Тут играет яркий живый луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный. Окна окружены звездами, горящие полосы звезд по высоте стен простираются, рубины, изумруды, ясные. Яхонты, топазы блещут, разоогненные, с живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами. Тенистые радуги бегают по пространству. В одном покое любящие музыку, пение и пляску найдут себе место для увеселения. В другом пленящиеся живописью могут заниматься творениями Рафаэля, Гвидорени и иных славнейших художников сия Италии. Там азиатские пышности, мягкие софы и диваны манят сладкой неги. Здесь европейские драгоценные ковры и ткани внимание на себя обращают. Там уединенные покои тишиною своею призывают в себя людей государственных беседовать о делах. Императрица вошла в зимний сад, где не слышно музыки, где под густыми ветвями в тихих водах плавают золотые и серебряные рыбы, а в темной зелени поют соловьи. На дорожках сады, на дерновых холмиках высятся постаменты, украшенные мраморными вазами и фигурами гениев. Местами раскинуты небольшие лесочки, их окружают решетки, увитые розами и жасмином. Огромные зеркала, искусно расставленные среди зелени, повторяют сад во множестве раз и уводят взор в ложное отдаление. Посреди сада возвышается храм. 8 колонн из белого мрамора поддерживают его купол. Серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуи, изображающей государыню в царской мантии с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени перед алтарем, изображением своей благодетельницы. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб. Стемнело.
На дворе идет мелкий дождь, но все вокруг дома сияет иллюминацией. Народ толпится. На прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами. С них раздаются песни гребцов и роговая музыка. Во дворце государыня, отдыхая, играет в карты с великой княгиней, а в большой зале гости танцуют. Меж тем, по данному от хозяина знаку, театр уничтожен. На месте его и в других покоях накрыты столы. Где были театральные действия и зрители, там через несколько минут открылись горы серебра с разным кушаньем вокруг золотыми подсвечниками. Начался ужин. Стол государыни и наследника стоял на месте оркестра. Прочие столы амфитеатром вокруг него. Все гости сидели лицом государыни. Потемкин стоял за креслом ее, пока она не велела ему сесть. Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы и теснилась даже на высотах, чтобы насладиться ее лицезрением, говорит Державин и продолжает стихами. «Богатая Сибирь, наклоншись над столами, рассыпала по них и злато, и серебро. Восточный, западный, седые океаны, трясяся челами, держали редких рыб. Чернокудрявый лес и беловласые степи, Украина, холмогор, несли тельцов и дичь. Венчанна классами хлеб Волга подавала, с плодами сладкими принес кошницу Тавр, рифей нагнувшийся в топазный аметистный, лил кубки мед золотый, древ искрометный сок, из дона сладкие крымски вкусные вина, прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук, фарфори, кристалли чужие питье, снеди носила по гостям, как будто бы стыдясь, что почва должна так прихоть по неволе. Обилье тучное всем простирала длань. Хор гремит, кончается ужин, второй час ночи. Гости еще веселятся, но Екатерина отбывает. Карета ее отъезжает в сумрак. На крыльце, озаренной факелами, валом фраке и черном плаще, Потемкин глядит ей вслед, воздев руки к небу.

К началу июня было готово описание праздника, составленное Державиным в стихах и прозе. Была мода печатать подобное описание отдельными книжками. Державин явился в летний дворец к Потемкину. Князь принял его как нельзя любезнее и просил остаться к обеду, а сам, взяв тетрадь, довольно объемистую, погрузился в чтение. Державин тем временем пошел в канцелярию побеседовать с давним другом своим Поповым. Внезапно Потемкин с фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали, и обед исчез. Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывая, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны. В Державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое, на неловкость он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней сам старался загладить обиду, нанесенную им Державину. Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться. Князю при дворе тогда очень было плохо, говорит сам Державин. Зубов усиливался. Репнин, согласие императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляниях он являлся окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дома, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи, открывал душу перед кем попало. Слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули, он изумлял окружающих необычайной кротостью, но ехать к армии все еще не решался, знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама наконец явилась к нему и велела ехать. Ни друзья, ни враги не брали на себя передать сие повеление. 24 июля он выехал в Яссы. Там горячка и горе его терзали. 4 октября Попов написал под его диктовку: «Матушка, всемилостивая государыня, нет сил более переносить мне мучения. Одно спасение остается — оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мною, вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком: «Одно спасение — уехать». На другой день в полдень между Яссами и Николаевым остановил он коляску. «Будет теперь, некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле». Его положили на траву, намочили голову спиртом. Зевнув раза три, он так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра. Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтобы они закрылись. Через неделю в Петербурге узнали о смерти Потемкина. Державин начал водопад. Эту оду он писал долго, почти 3 года, составляя ее по частям. Может быть, оттого несколько она потеряла в стройности и в единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорную точку для водопада послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском. «Незрим ли всякий день гробов? Сидин
дряхлеющей вселенной? Не слышим ли в бою часов глаз смерти, двери, скрип подземный? Не упадает ли всей Зев с престола царь и друг царев? Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, перед которым богатство Мещерского — ничто, смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина, и на которую Державин мог только намекнуть, что в свою очередь придала его строфам тайную силу, которой она насквозь пропитана. Чей труп, как на распутье мгла, лежит на темном лоне нощи? Простое рубище чресла, два лепта покрывают очи, прижаты к хладной груди персты, уста безмолвствуют отверсты. Чей одр земля, кровь, воздух синь, чертоги в круг пустынной виды, не ты ли счастье, славы сын, великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей? Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философствования о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкиным открывалась его эпоха, которая была в то же время эпоха Екатерины и самого Державина. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу, в последние месяцы его жизни долго еще не могла без слез вспоминать о нем. То были не просто нервические слезы сентиментальной, но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что поделаешь, Зубову приходилось утирать эти слезы. Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал «Водопад», вызывая призрак Потемкина, он в то же время обозревал собственное свое прошлое. Он начал с описания Кивача, Оланецкого водопада, и в этом описании потаенно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности, не покидая областей воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. Водопад потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам об игре слуг. Об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в которой все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки, в озеро, и, наконец, о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Неудивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз двинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, «Водопад» стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791 по 1794 год. В ту именно пору, когда екатерининская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина, накануне этих событий суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились, наконец, лицом к лицу.

Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Посвящен сегодня календарь памятных дат. Событию приказ номер 227 1942 года. Знаменитый сталинский приказ «Ни шагу назад». Об этом приказе будем говорить сегодня с Андреем Викторовичем Мартыновым, нашим гостем из Москвы, кандидатом философских наук и историком. Андрей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, 28 июля 1942 года Сталин подписал приказ номер 227, который получил такое вот ходовое название «Приказ ни шагу назад», потому что в этом приказе была эта фраза, и, в общем-то, она ёмко, ярко, весь смысл того, что произойдет, и показывает.
1: Но это было практически его официальное название, потому что на плакатах и даже марках, если я не ошибаюсь, той эпохи, и нередко просто эта фраза как раз вот после июля 42 года используется в качестве такого вот некой агитации.
0: Тогда напомните нашим слушателям, в какой ситуации он возник? Вообще, почему он возник? Или давайте как вот хотите, что сначала? В чем суть приказа,
1: знаете,
0: и в какой ситуации,
1: знаете,
0: он возник?
1: В принципе, этот приказ вторичен. И я объясню, почему. Дело в том, что система заградотрядов и призыв «стоять насмерть» он уже возникает и в 41-м году, потому что, по большому счету, это логическое продолжение приказа номер 270 от 16 августа 41-го года. Приказ об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. В этом приказе, значит, в числе прочего, согласно этому приказу, каждый красноармеец был обязан сражаться до последней возможности. Даже если войсковое соединение было окружено силами противника, запрещалось сдаваться в плен врагу. Ничего не напоминает?
0: Ужасно. А вот это вообще как это аморально.
1: Нарушители могли быть расстреляны на месте. При этом они признавались дезертирами, а их семьи, значит, подлежали различным репрессиям, лишались.
0: Это все в приказе можно даже прочитать?
1: Вот я вам из него просто одну цитату приведу. «Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если честь его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. И если такой начальник или честь красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи». Как видите, он концептуально очень связан с приказом 227, который мы сегодня будем
0: вот
1: обсуждать.
0: Вот этот приказ, он был секретным?
1: 270 не был.
0: То есть такие вещи прям вот...
1: Я вам просто объясню. Читались... Любой приказ секретный, он имеет 2 ноля в начале номера. Вот, условно говоря, таковым можно назвать приказ НКВД СССР 00941 от 19 июля 1941 года. Он тоже связан с тем, что мы сегодня обсуждаем, из-за этого я позволю про него сказать пару слов. Согласно этому приказу, при особых отделах дивизий и корпусов сформировались отдельные стрелковые взводы, при особых отделах армии, отдельные стрелковые роты, а также отдельные стрелковые батальоны уже на уровне фронтового командования, укомплектованные личным составом войск НКВД. И эти части, эти формирования, они уже, в принципе, выполняли функции, помимо борьбы с диверсантами, шпионами и так далее, также и функции заградотрядов.
0: Итак, приказ 227 не какая-то новость, это продолжение политики Сталина, в том числе в отношении собственной армии. Армии, которая находится в условиях тяжелейшей войны. Напомню, этот приказ подписан 28 июля 1942 года. Как я понимаю, положение серьезное, тяжелое положение,
1: направда. Ну, можно сказать так, если смотреть, у нас 4 основных точки, если так вот идти с севера на юг. Север — это окончательный разгром 2-й ударной армии и пленение генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, центральная часть со смещениями на юг. Часть фронта — это Ржевская мясорубка, попытка наступательных операций против войск вермахта, которые привели к минимальному результату. Фронт не был прорван, а противник не был разбит, но при этом мы несли очень большие потери.
0: Такое явление, как котлы, это страшное явление, когда попадают целые армии
1: про котлы
0: в окружении.
1: Ну, один котел мы уже упомянули, вторая ударная армия. Здесь под Ржевом котла не было, это были фронтальные атаки на части германских войск, которые с целью окружения и разгрома или рассечения разных участков. Фронт был достаточно большой. Но это все приводило к большим потерям, потому что командующий противником генерал-фельдмаршал Модель, он очень умело использовал особенности местности и такую вот плавную оборону, в ходе которой наступающие части Красной армии несли очень большие потери. Несмотря на истощение войск противника, все-таки фронт удавалось удерживать. И ниже, юг, это у нас разгром Харьковского фронта, прорыв войск к Сталинграду, 6-й армии Паулюса. И если мы коснемся совсем юга, это, как вы понимаете, трагедия Севастополя.
0: Ситуация военная критическая. В общем-то, об этом Сталин, как ни странно, в этом приказе практически открыто пишет. Мы потеряли более 70 миллионов населения.
1: Кстати, как и в приказе 270, он тоже это говорил, но о соответствующих потерях, о пленных генералах. При этом он не разбирался, кто из них действительно сдался в плен добровольно, кто погиб. Там, по-моему, если не ошибаюсь, был упомянут Алавердов, которого он объявил изменником Родины, на самом деле этот генерал честно погиб, пытаясь прорваться из окружения. Я так понимаю, там вполне возможно и в первой линии. Точно так же, как он, по-моему, объявил врагом народа генерала Качалова, который в аналогичной ситуации оказался и тоже честно погиб в бою.
0: Ну что ж, давайте расскажем, в чем суть этого приказа.
1: Приказ 227, ну вот я приведу из него несколько цитат. Значит, один из пунктов. «Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих предработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины, по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины». Это из первой части, пункт В. Из второй части. «Военным советам и прежде всего командующим армиями. Безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск, занимаемых позиций, без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду». Пункт Б. «Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отряда, до 200 человек в каждом, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной». Пункт В. «Сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот от 150 до 200 человек в каждой, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины, по трусости или неустойчивости, поставить их на трудные участки». Ну и дальше вот как и в случае со штрафбатами. Пункт 3. «Командирам и комиссарам корпусов и дивизий оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях».
0: То есть этим приказом Сталин вводит заградотряды и штрафбаты.
1: И штрафные роты. Просто в последующем функции штрафных батальонов и штрафных рот немножко изменились. В штрафные роты отправлялся рядовой и сержантский состав, а здесь, вот как видите, первоначально младшие командиры. В штрафные батальоны отправлялись офицеры.
0: Итак, суть вот этого приказа, на самом деле, вот не знаю, то ли это было время такое, когда вовсе не сухим языком писались приказы, достаточно эмоционально написанный текст, ярко написанный, хотя бы чего стоит фраза «ни шагу назад». Но что это значит на практике? Я попрошу вас теперь рассказать последствия этого приказа, а сама попробую просто представить военные действия, условия военного времени. То есть активные военные действия, воюют две армии, и командир, который находится на позиции, он должен принимать решение в связи с обстановкой. Если у него есть приказ, а это приказ сталинского времени, «ни шагу назад», даже если он, как на данном месте командир, отвечающий за своих солдат, знает, что нужно предпринять те или иные маневры, он их не будет делать и положит всех, весь свой состав. И, ну, не знаю, поправьте меня, если это не так, именно это и происходило. Кроме того, конечно, заградотряды — это совершенно безнравственное, по-моему, ведение в армии. Вот мне так все-таки кажется, что на самом деле это безнравственно.
1: Если учитывать, что в Красной армии до 1945 года всегда испытывался дефицит в средствах связи, то сколько-нибудь четко скоординировать действия различных подразделений, будь то на уровне рот, батальонов, полков и дивизий, было зачастую довольно сложно. И в силу этого, если, условно говоря, фронт прорывался, не всегда об этом мог сообщить командир, на участке которого произошел прорыв, своим соседям. Просто в силу того, что в таких случаях противник, как правило, старается не только рассечь ту часть, где он уже прорвал фронт, но и зайти в тыл соседей и его соседям. И тем самым просто увеличить прорыв своих войск. Это как бы элементарная азбука армии, это элементарная азбука любой тактики. И в силу этого, естественно, оказавшись в подобной ситуации, любой грамотный командир начинает отход своих частей. А в данном случае он упирается, опять-таки, в приказ 227, в заградотряды, которые находятся сзади, и тем самым просто в прямом смысле оказывается между двух огней. И тут непонятно, с кем ему приходится воевать. Кроме противника, ему нужно воевать еще и со своим.
0: Ну вот я сказала такое слово «безнравственно». Сейчас я даже подумала, что многие слушатели скажут, ну и что, война вообще безнравственное дело. Вот скажите, такая практика в армиях других стран вообще присутствовала когда-то?
1: Вы знаете, существуют легенды про то, что якобы были штрафные части в вермахте, и более того, что даже каких-то пулеметчиков приковывали цепями к пулеметам, чтобы они не бежали, испытывая страх перед Красной Армией. Но последнее — это просто бред, потому что человек, который это выдумал, он просто не знает, как стреляют из пулемета. В пулемете, извините, надо периодически менять ствол, потому что он раскаляется. И если пулеметчик прикован к пулемету, он просто физически не сможет это сделать. И сделав несколько очередей, его пулемет просто превратится в никому не нужный горячий кусок металла.
0: Ну вот действительно, вот была такая же практика в других армиях.
1: Подождите, я вот рассказываю. В случае со штрафными частями в вермахте официально таких частей не было. Но действительно людей, нарушивших дисциплину, зачастую собирали в определенные части. Они формально оставались регулярными, без каких-то минусов, то есть как стандартная часть вермахта или ВАФНСС. Но при этом формально они были штрафниками.
0: А заградотряды? Вот здесь же Сталин пишет, что он эту практику, говорит, мы должны поучиться у наших врагов. У них появились специальные заградотряды, вот как раз сейчас они появились. И немцы стали воевать лучше, чем они дрались зимой. Вот он же в этом приказе.
1: Нет, заградотрядов у них никогда не было, а вот такие вот штрафные, в кавычках, или де-факто штрафные части у них были, но наиболее известные из них — это команда Дирлевангера.
0: То есть правильно ли я понимаю, что заградотряды были только в Красной Армии? Ни одна армия мира больше не использовала вот такую вот вещь?
1: Да, вообще они появились в годы Гражданской войны. А если вот просто буквально в двух словах коснуться, сделать такой экскурс. В принципе, первоначально заградотряды — это была часть продотрядов, которые конфисковывали продовольствие у крестьян. Они просто перекрывали, чтобы крестьяне не убежали с продуктами или просто, опять-таки, ограничивали их возможную миграцию, ну, там, и тому подобное. После покушения на Ленина 30 августа 1918 года, знаменитое покушение Фани Каплан, Троцкий предложил создать уже, собственно, заградотряды в частях Красной Армии, которые сражаются с белогвардейцами. В своей книге «Уроки октября», написанной в 1924 году, он так это описывает. Чтобы преодолеть эту гибельную неустойчивость, нам необходимы крепкие заградительные отряды из коммунистов и вообще боевиков. Хороший термин. Говорил я Ленину перед отъездом на восток, то есть сражаясь против Колчака. Надо заставить сражаться. Если ждать, пока мужик расчухается, пожалуй, поздно будет. Конечно, это правильно, отвечал он. Только опасаясь, что и заградительные отряды не проявят должной твердости. Добер русский человек на решительные меры революционного террора его не хватит. Но попытаться необходимо.
0: Это кто пишет?
1: Это книга Льва Давидовича Троцкого «Уроки октября», написанная в 1924 году. То есть, в принципе, это появилось. К слову сказать, в 1920 году заградотряды уже стали даже предметом культуры. В частности, в поэме Маяковского «150 миллионов», написанной вот как раз в 1920 году, есть следующие строчки. «Пули погуще по арабелам, в гущу бегущим грень по арабелам». Вот, пожалуйста, кто, как не заградотрядовец, это будет делать. Вот так что, в принципе, это не новое, это не какое-то ноу-хау товарища Сталина. В принципе, это уже было при товарище Ленине. Заградотряды использовались, кстати, во время Советско-финляндской войны тоже.
0: Хочу подчеркнуть, что действительно ни в одной армии, кроме Красной армии, такого явления не было. И насколько действительно Сталин не верил армии, которая защищала вот эту землю, эту страну, чтобы ввести вот такую меру.
1: Парадоксально, что ведь и Гитлер не очень верил своим генералам и не очень их любил. Не зря же он говорил, что у меня национал-социалистическая авиация, католический флот и реакционная армия. Ну, национал-социализм — это же революционное течение. А генералов постоянно обвинял, ну, за исключением отдельных личностей, там вроде уже упоминавшегося Моделя, который был действительно абсолютно искренне национал-социалист, он действительно верил в эту идею. Так что к таким людям, как Модель или Шорнер, понятно, у Гитлера не было претензий. Но в целом он именно так считал. И в одном из последних своих интервью, которое он дал незадолго до самоубийства в 1945 году, Он прямо говорил: «Я предан своими генералами». Но, тем не менее, такие вот формы он не применял. Но, может быть, мне кажется, он где-то подсознательно чувствовал, что прусская традиция, прусская модель армии, которая господствовала в вермахте, она сама по себе достаточно совершенная. И он где-то интуитивно понимал, что ее лучше не менять. То есть любое изменение будет в худшую сторону.
0: Ну, а Сталин не боялся ничего менять. Кстати, нужно ведь еще отметить, что в этом приказе Сталин говорит: «Наша главная проблема – плохая дисциплина. Мы должны укрепить дисциплину». Интересно, а недавно, несколько лет прошли чистки в Красной армии, причем чистки довольно-таки заметные. Эта дисциплина не укрепила, ничему не помогло. Так вот теперь расскажите вкратце результаты этого приказа. Что, действительно он помог выиграть войну? Как его оценить?
1: Вы знаете, в принципе, эффективность у него, как это ни парадоксально, была. Приведу один пример. Сталинград. Командование, находящееся в Сталинграде, испытывает дефицит военнослужащих, большие потери. Идут очень тяжелые оборонительные бои. Они добиваются того, чтобы заградотряды были выведены из подчинения НКВД и вошли в подчинение, собственно, обороны Сталинграда и использовались в первой линии как обычная пехота. На следующий день прорывается фронт, и немцы выходят к Мамаеву кургану. Это, извините, это медицинский факт. Угу. Дата переподчинения заградотрядов и вообще войск НКВД. И на следующий день происходит прорыв фронта.
0: Угу. Действительно ли армия стала крепче, стала лучше воевать? Как вот здесь написано, что вот лучше
1: крепче воевать? Не стала, воевать лучше, ну в каком плане? Известная еще с дореволюционных пор военная пословица: «Хуже вражеской пули, только своя». Следовательно, просто они вынуждены были воевать. Но, с другой стороны, мне кажется, здесь очень большую помощь товарищу Сталину, конечно же, оказал помощь товарищ Гитлер, который своими зверствами по отношению к гражданскому населению и к военнопленным просто не оставил красноармейцам никакого иного шанса.
0: Да, выбора не было. А вот интересно, люди, которые воевали в заградотрядах, понятно, что это все-таки небольшое количество военнослужащих Красной
1: большое,
0: армии.
1: Да.
0: Но вот скажите, сколько там человек примерно было, и было ли так, что они то в заградотряде, то на фронте, или только в заградотряде всю войну?
1: Ну, во-первых, когда стали формироваться заградотряды, они частично рекрутировались из красноармейцев, то есть не из внутренних войск, не из войск НКВД. И потом, не надо забывать, что заградотряды у нас были в 1944 году, 29 октября 1944 года, расформированы.
0: Ну, вот,
1: и,
0: вот эти...
1: следовательно, эти части усиливалась Красной армии, лишь они уходили уже, собственно, опять возвращались особые отделы, конвойные войска, кого-то просто даже охранять лагеря отправляли. То есть тут по-разному было. Численность их была плавающая, из-за этого какую-то четкую статистику провести сложно, точно так же, как сложно провести четкую статистику по штрафбатам и штрафным ротам, потому что они несли большие потери, состав был плавающий, и более того, судя по всему, часть этих потерь просто не учитывалась.
0: Но все-таки примерное количество людей, которые в заградотрядах служили.
1: Мне просто сложно вот так вот сказать, угу, дать какую-то цифру. Боюсь, что она просто, любая из них будет ошибочной.
0: Ну, от, до, вот так, если. И вообще, интересно, потери были среди...
1: Были.
0: Были?
1: Ну, во-первых, никто не отменял действия авиации и артиллерии дальнего действия. Во-вторых, нередко, ну, никак не редко, бывали случаи, когда отступающие части просто их сметали. Один раз разговаривал с одним эмигрантом второй волны, но он просто рассказывал, как какого-то НКВДиста, который в том числе командовал заградотрядами, просто его убили, инсценировав это в форме несчастного случая при чистке оружия. Чистили оружие возле, извините, туалета и ждали, когда он туда войдет. Как только он туда вошел, оружие случайно выстрелило.
0: Есть воспоминания ветеранов у нас, и вот в этих воспоминаниях, конечно, очень много страшного на войне происходит не только при столкновениях, но и внутри.
1: Блестящий поэт Наум Коржавин, который рассказывал, что он сидел в лагере с московскими ополченцами, которые рассказывали просто такой случай. Их часть оказалась окруженной, и, слава богу, они натолкнулись на наших десантников, которые тоже оказались в окружении. И десантники, кстати, более профессиональные, более хорошо вооруженные, они смогли прорвать немецкий фронт и выйти к своим. И натолкнулись на заградотряд. Куда вы идете, стоять насмерть и тому подобное. Десантники просто их тут же расстреляли и отошли в тыл, чтобы просто элементарно переформироваться.
0: То есть они заградотряд расстреляли?
1: Просто да.
0: Потому что другого пути-то выхода нет. Кто кого.
1: Ну да, да.
0: А вот это ужасно все-таки накладывает впечатление, когда своих убивают. Ну, понятно, всякие случаи бывают на войне, там просто люди не поладили. И бывали убийства, на войне все можно ведь списать. Но это частные случаи, в конце концов, там случаи какой-то биографии. А в целом, я хочу просто себе представить, сколько может быть людей, которые прошли через такой опыт, и который они вынесли уже для следующей жизни. Он уже повлиял, наверное. Вообще оценку дайте какую-то.
1: Понимаете, если мы будем исходить из логики той системы, в которой эти заградотряды появились, то никакой отрицательной оценки быть не может в рамках этой вот тоталитарной системы, потому что высшая ценность — это, собственно, сама система, любые средства для ее защиты хороши. В данном случае вот существование заградотрядов, которые стреляют в спину своим солдатам и действительно повышают дисциплину, это все-таки факт. Если же исходить с точки зрения военного права, обычаев войны, то это, конечно же, дикость.
0: Мог бы Сталин выиграть войну без заградотрядов?
1: Думаю, скорее всего, смог бы. Он был обречен на победу, как мне кажется, с того момента, как Великобритания, в последующем Соединенные Штаты, стали нашими союзниками. Из-за этого, конечно же, он бы выиграл, потому что не надо забывать, что такое 42-й год. Это не только повышение боеспособности Красной Армии и увеличение ее сопротивления немцам, связанным в не последнюю очередь теми зверствами, которые немцы творили на нашей территории. Именно в 42-м году появляется уже серьезное партизанское движение. Это тоже как бы реакция на те же самые нацистские преступления. Следовательно, народ уже начинал сражаться. Знаете, я не нашел большого числа упоминаний, даже практически не нашел упоминаний о существовании заградотрядов в Севастополе. Сражались там насмерть. И уже когда командование бежало оттуда, оно бежало, части все равно продолжали сражаться в ожидании, что их не забудут, их не предадут, и будут присланы какие-то транспорты, какие-то катера, подводные лодки, которые просто эвакуируют их там с этого маленького полуострова, да, где они сражались. Они продолжали сражаться в каменоломнях. Это ведь тоже факт. А в каменоломнях я не думаю, что там находился заградотряд. Угу. В той ситуации было проще сдаться, если бы на то было бы желание.
0: Итак, вот в этой программе мы вспомнили приказ номер 227 «Ни шагу назад», приказ, подписанный Сталиным. Мы беседовали с Андреем Викторовичем Мартыновым, кандидатом философских наук, историком, нашим гостем из Москвы. Нам очень важно помнить историю, нам очень важно помнить жертвы, которые наше Отечество принесло, помнить тех людей, которые погибли, и тех, которые выжили, понимать. Это так важно, сочувствовать им, потому что, мне кажется, это обязанность христианина — сочувствовать и живым, и мертвым. А чтобы сочувствовать, нужно их понимать. В том числе этот разговор, как мне кажется, помогает понимать, в каких условиях находились те солдаты Красной Армии, которые воевали во Второй мировой войне. И вообще, что такое был этот 20 век для нашей страны. Поэтому, когда вот несколько лет назад в одном православном журнале, хорошем, я прочитала статью редакционную под заголовком «Ни шагу назад», и статья была посвящена Русской Православной Церкви о том, что церковь должна двигаться вперед, должно происходить развитие, новые формы миссионерства, то, понимаете, очень такое жестокое несоответствие свободного употребления молодыми, современными вот такими православными авторами таких вещей, ну, это, знаете, тоже безнравственно, так нельзя. Давайте будем внимательны и к нашей истории, и друг к другу, к людям вокруг нас. Спасибо вам, Андрей Викторович, что вы напомнили нам об этой
1: спасибо
0: дате.
1: Спасибо вам.
0: Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Путепровод строящейся магистрали М-32 вслед за Приморским шоссе шагнул и через железнодорожные пути. Новая развязка на севере Петербурга обретает очертания, сказал сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов. В районе Лахт-центра смонтировали металлоконструкции над железнодорожными путями Сестрорецкого направления. На высоте 8,5 метров установили почти 230 тонн металлоконструкций. Каждый элемент весит от 60 до 140 тонн, поэтому для точного и безопасного монтажа использовали автомобильные гусечные краны грузоподъемностью до 300 тонн. Монтаж балок проводили только во время ночных технологических окон на железной дороге, чтобы не мешать движению поездов. Магистрали М-32 позволит жителям Приморского района Петербурга выезжать на Приморское шоссе в районе Лахтинского разлива в обход железнодорожного переезда у станции Ольгино. Рабочие движения по развязке планируют запустить в конце 2027 года. В Юках открылась новая станция Ленобловодоканала для очистки сточных вод. Об этом сообщили в администрации Ленинградской области. Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, для Юков это важный инфраструктурный объект. Потребность в новых очистных сооружениях особенно остро проявилась во время решения проблем жилого комплекса «Черничная поляна». Область достроила дома, восстановила права дольщиков и одновременно столкнулась с изношенной коммунальной инфраструктурой. В итоге мы создали современную станцию, которая обслуживает уже весь населенный пункт. Новая модульная станция с производительностью 400 кубометров в сутки уже начала свою работу. Она обеспечивает очистку хозяйственно-бытовых сточных вод для 1500 жителей, рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня высказался о последствиях пожара на складе «Wildberries» и о мерах, принимаемых для поддержки бизнеса. По предварительным данным, в Ленинградской области насчитали около 1500 продавцов, чьи товары сгорели или пострадали. Сумма ущерба, по словам Дрозденко, значительная. Наряду с компанией «Wildberries» администрация области обещает помощь. Потерпевшим планируется предоставлять льготный заем на пополнение оборотных средств, чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции. Дрозденко подчеркнул: «Слышим все обращения. Ситуация нештатная, будем действовать гибко. Держу вопрос на личном контроле». 24 июля атака беспилотных летательных аппаратов на Ленинградской области Санкт-Петербург продолжалась около 4 часов.

0: официальным данным, силами ПВО было сбито 59 дронов. Для Wildberries эта ночь обернулась пожарами на двух складах – в Шушарах и в логистическом парке «Уткинозаводь» в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Петербург занял 5-е место в новом рейтинге инновационного развития регионов страны за 2026 год. Исследование подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний. Выше Петербурга в списке оказались только Москва, Татарстан и Томская область. Эксперты оценивали регионы по разным показателям. По некоторым из них Петербург показал лучшие результаты. Так город уверенно удерживает 2-е место в стране по цифровизации, макроэкономике и доли жителей с высшим образованием. Также Петербург сохранил 3-е место по экспортной активности и активно продает свои технологии и патенты за рубеж. По научному потенциалу Петербург поднялся с 7-го на 6-е место. Город вошел в 3-ку лидеров по патентной активности и в 4-ку по числу ученых и разработчиков. В то же время Ленинградская область пока находится на 47-м месте рейтинга. Однако регион стал одним из самых главных прорывов года. По динамике развития он поднялся сразу на 18 позиций вверх, заняв 2-е место в стране по скорости роста. В Доме дружбы в Санкт-Петербурге сегодня состоится первая в мире церемония вручения международной премии «Настоящий друг». В отличие от профессиональных наград, эта премия присуждается не за достижения или карьерные успехи, а за человечность, верность и взаимопомощь. Мероприятие приурочено к Международному дню дружбы и соберет лауреатов, дипломантов, представителей власти и общественных организаций. Заявки принимались с 31 июля прошлого года по 31 мая текущего. Всего поступило 30 заявок из 8 стран – России, Молдавии, ЮАР, Иордании, Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии. Среди номинантов – люди разных возрастов и профессий, а также общественные движения и организации. Вручение пройдет по 6 номинациям. Среди них «Друг года», «Верность и преданность», «Помощь в трудной ситуации», «Дружба без границ», «Посол мира» и «Лучший международный проект». Победителей ждут статуэтка, наградной знак и диплом. Автор статуэтки – герольдмейстер Вадим Заяц. В разное время он выполнял заказы для Дома Романовых, Королевских домов Европы и Русской Православной Церкви. Специалисты садово-паркового предприятия «Центральное» заменили 1000 квадратных метров травяного покрытия на стрелке Васильевского острова. Процедуру успели провести за 2 дня, сообщили в Комитете по благоустройству Петербурга. Это место всегда подвергается большой рекреационной нагрузке, особенно летом в праздничные выходные дни. Специалисты следят за состоянием газона, регулярно осуществляют все необходимые процедуры по поддержанию его качества и свежести, а при необходимости восстанавливают, добавили в ведомстве. На популярном среди жителей и гостей Петербурга месте газон всегда должен быть в идеальном состоянии, поэтому вместо традиционного засеивания покрова уложили рулонные газоны. В ночь на 30 июля петербуржцы наблюдали красивое астрономическое явление. В небе над городом взошла огромная так называемая «оленья луна». Спутник Земли опустился очень низко к горизонту, из-за чего казался намного крупнее обычного. Любоваться таким зрелищем горожане могли 3 ночи подряд. Эксперты сообщают, что название «оленья луна» придумали коренные народы Северной Америки, в частности, племя алганкинов. Они не использовали привычный календарь, а ориентировались на циклы природы. Каждому полнолунию индейцы давали имя, связанное с событиями месяца. Середина лета – это время, когда у молодых самцов оленей начинают активно расти и твердеть новые рога. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 31 июля ясная погода без осадков, днем будет 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В субботу 1 августа облачная погода без осадков, а днем будет плюс 24-26. Атмосферное давление 758-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 42%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра ясная погода без осадков, плюс 23-25. В субботу облачно, но тоже без осадков, 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление в субботу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского. И вновь возвращаемся к очень важным и значимым в отечественной истории событиям царствования Алексея Михайловича. Возвращаемся в Россию середины XVII века. Сегодня у нас 97-я программа. Мы закончили такой общий обзор социально-экономического развития страны в царствование Алексея Михайловича. И теперь мне бы хотелось перейти к следующей теме, которая тоже имеет весьма важное и существенное значение в нашем разговоре. Это к вопросу об истории соборного вложения 1649 года, с которым было связано начало царствования Алексея Михайловича. Но по существу это соборное вложение, принятие этого соборного вложения было фиксацией такого определенного внутриполитического государственного курса и общественного состояния. Поэтому, конечно, не упомянуть об этом очень важном событии в истории царствования Алексея Михайловича было бы неверно, неправильно. Соборное вложение 1649 года необходимо рассматривать в качестве первого печатного памятника русского права. И хотя, конечно, это соборное вложение было очень важным и нужным сводом законов, кодексом, и исторически и логически оно служило таким продолжением правовых кодексов, в первую очередь русской правды, судебников времен Московской Руси. В то же самое время, конечно, это была совершенно новая, более высокая ступень правового развития, которая отражала вот те реалии жизни, кои сложились в жизни общества и государства к середине 17-го столетия. Ну и если говорить, например, о чисто познавательных вещах, то здесь необходимо как раз отметить то, что для нас соборное уложение 1649 года служит и важным источником знаний о быте, о каких-то бытовых реалиях времени, в которых жили русские люди середины 17-го столетия. Здесь нужно сказать, конечно, в первую очередь о том, что в сфере, например, экономики уложение 49-го года закрепило дальнейшие тенденции к формированию крупной земельной собственности на основе постепенного слияния двух ее разновидностей, это поместий и вотчин, о чем я обязательно скажу далее. Безусловно, уложение показывало и консолидацию основных общественных групп, сословий, что, в общем-то, на каком-то этапе способствовало стабильности общественной жизни. Но в то же самое время именно же и соборное уложение бесспорно было определенным шагом по пути дальнейшего формирования и развития крепостного права. Хотя, как я еще раз подчеркиваю, все наиболее такие негативные стороны вот этого социального явления, которое обернется, конечно, огромной трагедией и окажет колоссальное влияние на жизнь русского общества в последующий петербургский период русской истории, вот многие негативные все-таки тенденции формирования этого явления в русской общественной жизни, они найдут свое воплощение уже в XVIII веке. Однако было бы неправильно здесь не обратить внимание вот на дальнейшее развитие этого процесса, процесса формирования складывания крепостного права в России через соборное уложение 49-го года. В сфере суда с уложением связан этап развития судебно-административной системы, разработка, унификация и дальнейшее, так сказать, формирование такого права, основанного на разного рода привилегиях, которые делегировались тем или иным социальным группам. Некоторые ученые полагают, что соборное уложение отразило начало перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму, хотя я еще раз подчеркиваю, все-таки вот та царская власть, которая существовала в России применительно к третьей четверти XVII века, очень сильно будет отличаться от абсолютизма века XVIII, родившегося, собственно говоря, в Петровскую эпоху. Надо сказать, что соборное уложение — это и достаточно выдающийся памятник, конечно, культуры, памятник письменности. Надо сказать, что весьма привлекает внимание широта его распространения, ведь после своего принятия в 1649 году уложение было издано дважды, общим тиражом 2400 экземпляров. Это достаточно большой тираж для такого документа, для своего времени. Надо сказать, что первопечатные издания 49-го года, они не имели названия какого-то своего. И только уже в изданиях 18-го, начала 19 века начинают употребляться слово «уложение». А впервые уложение было названо соборным. В 1830 году открылось полное собрание законов Российской империи. Таким образом, нужно сказать, что уложение действовало почти в продолжении двух столетий, вплоть до принятия свода законов в начале 30-х годов XIX века и до кодификации, которую провел выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Спиранский. Надо сказать, что, конечно, на принятие соборного уложения 1649 года и Алексея Михайловича, и русскую политическую элиту того времени подтолкнула неспокойная обстановка, которая была в обществе в первые годы царствования Алексея Михайловича. Мы помним, при каких обстоятельствах он вступил на престол, и вот это все бунтажное время, безусловно, конечно, наличие определенного рода общественных проблем и противоречий, неурегулированности очень многих социальных вопросов, так или иначе вот подталкивали элиту к необходимости принятия подобного документа и необходимость какого-то упорядочивания всех правовых норм, которые действовали в Московском государстве, она ощущалась достаточно остро. В середине июля 1648 года царь и дума вместе с собором духовенства решили согласовать между собой все источники действовавшего права, дополнить их новыми постановлениями, и проект нового кодекса тогда же было поручено составить комиссии, в которую входили бояре князь Никита Иванович Адоевский, князь Семен Васильевич Прозоровский, окольничий князь Федор Федорович Волконский и два дьяка, весьма образованные люди своего времени, это Гавриил Леонтьев и Федор Грибоедов. Грибоедов оставил по себе след в письменности, составленном позднее учебником русской истории, его даже считают чуть ли не первым учебником русской истории. Интересно, что, естественно, его задачей была подчеркивание царственного первородства правящей династии. И династию Романовых вот Грибоедов вел через царицу Анастасию от сына небывалого государя прусской земли Романова, который якобы был сродником Августу Кесарю Римскому. А вот Ключевский указывает на то, что три главных члена этой комиссии, Адоевский, Прозоровский и Волконский, были думными людьми, следовательно, вот эту комиссию можно считать комиссией думы, и за ней стояла определенная представительность. Комиссия выбирала статьи из указанных ей в приговоре источников, составляла новые, те и другие упорядочивались, сводились воедино и представлялись государю с думой на рассмотрение. К Новому году, да, к 1 сентября 1648 года в Москву были созваны выборные от всех чинов государства, служилых и торгово-промышленных посадских людей, а выборных от сельских или уездных обывателей не было. Соответственно, с следующего месяца, с начала октября, царь и представители духовенства, думные люди, слушали составленный комиссией проект уложения, читали выборным людям, призванным из разных городов, для того, чтобы то все уложение впредь было прочно и неподвижно. Затем государь указал высшему духовенству, думным и выборным людям закрепить, то есть подписать список уложения своими руками. Затем его подписали все члены собора, и, наконец, зимой 1649 года было отдано повеление его напечатать и разослать во все московские приказы и по городам воеводские канцелярии для того, чтобы всякие дела делать по тому уложению. Надо сказать, что участие выборных в деле составления и утверждения уложения не вызывает сомнений. В частности, например, 30 октября 1648 года от дворян и посадских людей была представлена челобитная с просьбой уничтожить частные боярские церковные слободы и пашни вокруг Москвы, а также вернуть городам, перешедших к тем же боярам и монастырям, тяглые городские имущества. Это предложение было принято и вошло в 19 главу. Примерно в то же время выборные от всея земли просили о том, чтобы вернуть в казну и церковные имущества, для того, чтобы их раздать служилым людям, которые были, с их точки зрения, незаконно, неправильно приобретены церковью после 1580 года, когда всякое новое приобретение было уже ей воспрещено. И этот закон был введен в 18 главу. Ну и, соответственно, рассматривались и иски светских выборных, их конфликты с духовенством. В частности, рассматривался вопрос о том, чтобы светские могли подавать в случае конфликтов иски для разрешения споров с представителями духовенства, и так появился 13 глава уложения, как раз говорила о монастырском приказе. Однако, главным образом, конечно, главная роль собора 1648-49 годов, она заключалась в том, что в целом уложение как документ было принято представительным органом. Пускай его представительность была не такой полной и широкой, как бы того бы, может быть, хотелось, но сам этот факт, наверное, нельзя подвергать сомнению. 29 января 1649 года уложение было закончено, составлено, отредактировано. Это был такой достаточно солидный свиток, состоящий из 959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи участников Земского собора, всего их было 315, а по склейкам столбцов подписи дьяков. Уложение было разделено на 25 глав, которые содержали в себе 967 статей. Здесь необходимо сказать о том, что источниками для составления уложения служил достаточно широкий и богатый круг документов. Но это было не механическое заимствование, а, конечно, переработка. Переработка более ранних источников в соответствии с существовавшими реалиями времени в Московском государстве. Использовались и царский судебник, и указанные книги из приказов, использовались и греко-римские источники, в частности, например, и новелла Юстиниана, и правила Василия Великого, которые нашли свое отражение в содержании 10, 17, 22 главы. Новеллы Юстиниана, например, служили источником первой главы уложения, где речь шла о людях, возводящих хулу на Бога. Ну и, конечно, очень важным источником для уложения был Литовский статут, третий Литовский статут в третьей редакции 1588 года. Все главы уложения можно разделить на 5 групп, достаточно пространных. Это был очень важный кодифицирующий документ, регламентировавший многие стороны общественной, хозяйственной, социальной жизни общества. Давайте познакомимся с ним более внимательно.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, главы уложения, на чем мы остановились с вами в нашей прошлой программе, можно разделить на 5 групп. В первой группе, ее условно говоря, можно назвать группой законов, касавшихся государственного права. Здесь, в этих законах, награждалось богопочтение. Это первая глава «Личность государя и честь государева двора». Вторая, третья глава запрещалась всячески подделка государственных бумаг, актов, естественно, монеты драгоценных вещей. Интересно здесь как раз подчеркнуть, что выпуск фальшивых денег по соборному уложению рассматривался как преступление против особы государя. Здесь же шестая глава касалась паспортного устава, седьмая глава устава военной службы, далее шли законы о выкупе пленных, восьмая глава, и, наконец, о мытах и путях сообщения. Вот таких важнейших вопросов касались главы уложения, связанные с государственным правом. Главы с 10 по 15 содержат устав судоустройства и судопроизводства. То есть, соответственно, эту вторую группу мы можем отнести к организации судебного устройства. Главы с 16 по 20 касались прав собственности, в том числе вотчин, поместий, разного тягла. И 20 глава касалась положения и состояния холопов. Главы с 21 по 22 составляли уголовное уложение. Это, соответственно, была четвертая группа. Хотя здесь нужно сказать, что по сути своей те или иные статьи, которые мы бы сегодня с вами назвали статьями Уголовного кодекса, они так или иначе присутствовали даже и в каких-то других группах, например, когда речь шла о тех или иных там преступлениях, например, вот, как я уже говорил, о фальшивомонетчестве. И, наконец, последняя, пятая группа, это главы с 23 по 25, они называются добавочной частью. Соборное уложение определяло, конечно, статус главы Московского государства, Российского государства, царя, который был самодержавным и наследным монархом. Очень многие нормы уголовного уложения касались важнейших вопросов управления общественной жизнью. Это и прикрепление крестьян к земле, там и режима въезда-выезда из страны, вопросов, как я уже говорил, связанных со статусом вотчин и поместий. Давайте в первую очередь посмотрим на те черты главы соборного уложения 1649 года, которые касались уголовного права. Потому что и через характеристику преступлений, и через характеристику наказаний за эти преступления мы можем просто познакомиться с нравами и бытом общественным того далекого времени. Итак, система преступлений выглядела следующим образом. Ее можно разделить на 8 составов, достаточно больших, или на 8 видов, правильнее, наверное, так говорить. Во-первых, на первом месте стояли преступления против церкви. К ним относились, например, богохульство, совращение в иную веру. Интересно, что это очень любопытно с точки зрения сегодняшнего дня. Вот, в частности, по соборному уложению 1649 года к преступлениям относилось прерывание хода литургии, хода богослужения в храме и другие антицерковные деяния. Ко второй разновидности преступлений, ответственность за которых устанавливалась соборным уложением 1649 года, относились преступления государственные. Это любые действия, направленные против личности монарха или его семьи, бунт, заговор, измены и так далее. Причем здесь статьи вносили коллективную ответственность, потому что за совершение государственных преступлений ответственность несли не только преступники, не только лица, их совершившие, но даже и невиновные члены их семей. Безусловно, конечно, такая мера может восприниматься в качестве антиправовой и противоречащей вообще духу подлинного судопроизводства, основанного на уважении и достоинстве к человеческой личности, но нельзя забывать, что речь идет о реалиях, опять-таки, 17 века. Третий вид преступлений касался преступлений против порядка управления. К таковым, в частности, например, относились самовольный выезд за границу, изготовление фальшивых денег, дача ложных свидетельских показаний, Интересно, что очень сурово наказывалось ябедничество, то есть, соответственно, выдвижение каких бы то ни было ложных обвинений против невиновного человека. Интересно, что к преступлениям против порядка управления, которые тоже достаточно серьезно наказывались, относился и такой вид преступлений, знакомый, я думаю, в действительности нам с вами, гражданам России, уже живущим через несколько веков. Содержание питейных заведений без особого разрешения, ну и самогоноварение в том числе. Если, кстати, сравнивать меры наказания, допустим, за самогоноварение или создание вот подобного рода питейных заведений без особого разрешения, то меры наказания в середине 17 века были гораздо более суровые за это, нежели чем в начале века 20-го. Четвертая группа преступлений касалась преступлений против благочиния общественного. Содержание притонов, укрывательство беглых крестьян, продажа краденого или незаконно приобретенного чужого имущества, обложение пошлинами освобожденных от уплаты пошлин лиц, то есть незаконное взимание налогов и так далее. Пятая группа преступлений была связана с преступлениями должностных лиц, так называемые должностные преступления. Лихоимство. К лихоимству относилось как взяточничество, так и вымогательство взятки. Неправосудие, то есть это преступления судейских, выносивших заведомо несправедливые решения. Подлоги по службе. Воинские преступления. Здесь и мародерство, и побег из расположения части, то есть дезертирство, называясь современным языком, и так далее. Шестая группа преступлений – преступления против личности. Это и убийство, нанесение увечий, побоев, оскорбление чести. Но вот, кстати, например, убийство вора, пойманного на месте преступления, тут же убитого, не относилось к разряду преступлений. Такая характерная деталь. Седьмая группа преступлений – это имущественные преступления. Татьба, то есть кража, конокрадство – кража овощей из огорода и рыбы из садка, они рассматривались, вот такие виды кражи, в качестве совершенно особых, отдельных преступлений, вероятно, чаще, наверное, встречались. Ну и, конечно, разбой, грабеж, мошенничество, поджог и порча чужого имущества. Ну и, наконец, последняя, восьмая группа преступлений, ответственность за которых устанавливалась соборным уложением 1649 года, касалась преступлений против нравственности. Интересно, что на первом месте среди таких преступлений шло непочитание детьми своих родителей, а также сводничество, блуд жены. Причем интересно, что блуд мужа преступлением не считался. И также интимные отношения господина с его зависимой рабой от него. Система наказаний выглядела таким образом. Во-первых, смертная казнь применялась, но использовалась она, допускалось ее применение в 36 случаях, в то время как преступлений было перечислено гораздо больше. Гораздо шире применялись телесные наказания, тюремное заключение, ссылка, конфискация имущества, отстранение от должности или штрафы. Смертная казнь ограничивалась не только повешиванием или отсечением головы. Практиковалось и четвертование, то есть поэтапное отсечение частей человеческого тела. Даже было установлено сожжение. Сожжение касалось дел религиозных, а также из светских преступлений сожжение могло быть применено к поджигателям. Ну, такая страшная и мучительная мера наказания отчасти, видимо, как раз была связана с тем, что городатые посады были в значительной степени деревянными, даже по большей части деревянными, поэтому, конечно, один поджигатель мог нанести колоссальный ущерб и урон обществу. Ну и, наконец, уж такой совершенно, кто-то из наших радиослушателей может подумать, как изуверский вид казни, но предусмотрены по единственному преступлению, вот за изготовление фальшивой монеты, горло фальшивомонетчику заливали раскаленное железо. Все телесные наказания, более мягкие по сравнению со смертной казнью, разделялись на членовредительные отсекали руки за кражу, например, ставили клеймо, рвали ноздри каленым железом, или болезненные. Правда, честно говоря, все равно не могу понять, что, например, все членовредительные наказания, они тоже, на самом деле, болезненные. Но к болезненным относилось битье, в первую очередь, кнутом. Причем оно могло носить даже не разовый характер. Тюремное наказание, тюремное заключение практиковалось достаточно широко, поскольку назначаться могли сроки от 3 дней пребывания в тюрьме до пожизненного заключения. Тюрьмы были разные, были земляные, были деревянные, были каменные. Но, кстати, что интересно, что вот системы регулярной государственной системы довольствия узников не было. Сидельцам в тюрьме они должны были кормиться либо за счет родственников, которые должны были их содержать, либо за счет подаяний. А если подаяния родственников не было, то, в общем, перед сидельцем маячила в перспективе вполне реальная голодная смерть. Ссылка применялась в отношении высокородных лиц и была следствием государевой опалы. Бесчестящие наказания применялись для представителей элиты и верхних сословий русского общества. Подразумевалось это отнятие чести, то есть лишение выслуженных званий, понижение в чине. Ну и вот достаточно мягким, например, самым мягким из бесчестящих наказаний был выговор в присутствии людей того круга, к которому правонарушитель относился. Любопытно, что сейчас этот выговор уже никак не воспринимается у нас как бесчестящее наказание и носит действительно совершенно такую мягкую форму даже какого-то административного взыскания. Тогда, наверное, это было весьма для самолюбимого человека уязвимое наказание. Штрафы назначались широко за преступления, которые нарушали имущественные отношения, а также за некоторые преступления против жизни и здоровья человека, например, за увечья. Кроме того, они могли сопровождать какие-то в качестве дополнительной меры какие-то другие наказания. В частности, например, вот за лихоимство, за взятку, и как основное, и как дополнительное наказание. Ну и, наконец, конфискация имущества широко применялась по отношению как к движимому, так и недвижимому имуществу. Конфискация применялась к государственным преступникам, к лихоимцам, к чиновникам, которые злоупотребляли своим должностным положением. Так выглядели вот в самых общих чертах составы преступлений и меры наказаний по ним, определяемые уголовным уложением 1649 года. Но я прекрасно понимаю, что кому-то из наших слушателей такая мера наказания, как заливание раскаленного железа в горло, вот, или там сожжение, или четвертование, может показаться проявлением такой средневековой жестокости, малооправданной, необоснованной совершенно. Здесь бы мне хотелось просто сказать именно о том, что вот все подобного рода жестокие меры наказания необходимо оценивать не с точки зрения реалий времени, в котором мы с вами сейчас живем, а с точки зрения именно реалий 17-го столетия. Понятно, что 18 век, век просвещения, с его переосмыслением, радикальным переосмыслением отношение к человеку, и в первую очередь, конечно, Европа будет касаться, будет еще впереди, и на протяжении последующих десятилетий, столетий уголовное право будет смягчаться. Я забыл, кстати, например, сказать о том, что в качестве меры судебного сопровождения, сопровождения дознания, судебного процесса вполне была установлена пытка. Не вызывала ни у кого никаких возмущений. Пытка, кстати, ограничивалось, были категории людей, которые пытки не могли подвергаться, например, беременные женщины. Причем пытку можно было повторять только 3 раза на протяжении определенного времени. А вот показания, данные под пыткой, считались вполне достоверными. И изменение отношений к этим показаниям вообще начнет происходить только в следующем столетии. Во многих странах Европы пытка будет отменена в качестве одной из форм уголовного судопроизводства только во второй половине XVIII века, а в России пытка будет серьезно ограничена в Екатерининское царствование, имею в виду Екатерину II, и в 1801 году император Александр Павлович запретит ее навсегда, как ему казалось. Понятно, что возрождение пыток в советский период русской истории, когда они примут просто совершенно повальный характер и станут, по крайней мере, в первое десятилетие существования советского государства, неотъемлемой частью уголовного судопроизводства, это будет действительно, конечно, колоссальным ударом, в первую очередь, по вот не только традициям русского суда, которые будут уничтожены большевиками буквально в первые недели после Октябрьского переворота, традициям русского суда эпохи Александра II, но и, конечно, вот по как раз тому правовому сознанию, которое только-только начнет формироваться у наших соотечественников, примет достаточно этот процесс широкий характер, и с формированием вот такого правового сознания будет неизбежно связан процесс очень медленного и постепенного развития гражданского строя в России на рубеже XIX и XX веков. И, конечно, совершенно досадно, что вот те меры, например, уголовного судопроизводства, которые были установлены, допустим, соборным уложением 1649 года, спустя там 300 лет они будут считаться чем-то совершенно таким же естественным и безусловным при ведении уголовных дел.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Давайте теперь посмотрим на то, как соборное уложение решало другие проблемы, касавшиеся устройства общественной и социальной жизни. В первую очередь, конечно, комплекса проблем, связанного с земельной собственностью. Надо сказать, что как раз проблемы вотчинного землевладения, они нашли свое отражение вот в содержании соборного уложения. И уложение закрепляло и порядок отчуждения, и наследственный характер вотчинной собственности. Дело в том, что в очень таком усеченном виде три основные вида землевладения выглядели так. Это была собственность государя, вотчинное землевладение и поместье. Вотчина была условным землевладением, но вотчина могла передаваться по наследству. Естественно, что государство было заинтересовано в том, чтобы количество родовых вотчин, семейных, фамильных, не уменьшалось, поэтому предусматривалось даже право выкупа проданных, там по каким-то причинам, вотчинных земель. В существовании крупных земельных собственников государство должно было бы видеть гарантии собственного существования. Поместья давались за службу, и размер поместья определялся служебным положением служившего лица. Поместье невозможно было передать по наследству, и только во время несения службы человек, получивший поместье, мог им пользоваться. Но надо отметить, это вот так выглядело все в теории. Но как раз в тот период, о котором мы говорим, различие в положении между вотчинами и поместьями постепенно стиралось. Например, поместье невозможно было передать по наследству, но поместье мог получить сын, если он нес ту же службу или какую-либо другую, что его отец. И вот соборное уложение установило, что если помещик покидал службу по старости или болезни, то если он служил честно и хорошо, то его жена и малолетние дети могли получить часть поместья в качестве содержания. Уложение 49-го года разрешало менять поместье на вотчины, и подобные сделки считались действительными, если стороны, которые заключили вот этот миновой обмен, они совершали, они представляли соответствующую челобитную в поместный приказ и на имя государя. Безусловно, соборное уложение касалось и широкого круга проблем, связанных с семейным правом. Здесь действовать продолжали принципы домостроя, и уложение их фиксировало. Муж признавался главенствующим над женой и детьми, имущество было общим, жена была обязана следовать за мужем в в любой ситуации, даже если она этого не хотела. Устанавливалось ограничение количества браков в течение жизни одного человека. То есть один человек не мог заключить более 3 брачных союзов. Браки разрешались, ну, примерно с 15 лет, с возраста гражданской дееспособности. Причем интересно, что в отношении своих детей отец сохранял право главы семьи вплоть до самой своей смерти. За убийство своего ребенка отец мог быть наказан тюрьмой, но не смертной казнью, как за убийство постороннего человека. Да, вот представляете себе ситуацию. У нас сейчас очень много говорят о ювенальной юстиции, например, да, о том, что вот детям может быть предоставлено право разорвать отношения с родителями, обратиться за помощью к государству в рамках вот этой системы ювенальной юстиции. Если государство увидит какие бы то ни было нарушения, подлинные или фиктивные в отношениях прав ребенка, оно может лишить родителей родительских прав. Так вот, у меня такое впечатление как раз, что это вот ровная противоположность. Маятник качнулся вот в последующие века совершенно в другую сторону и пришел вот в точно такой же, так сказать, абсурдной ситуации. Потому что понятно, что, допустим, если за убийство постороннего человека по уложению 49-го года человек мог быть наказан смертной казнью, око за око, условно говоря, то за убийство собственного ребенка нет. Насколько, значит, жизнь собственного ребенка, она ставилась ниже и в большую зависимость от произвола родителей. Ну, а то, что касается ювенальной юстиции, это обратная сторона медали. Сразу же хочу сказать, может быть, это даже и не слишком, так сказать, уместно, но ни то, ни другое, с моей точки зрения, не является нормальным. Однако для середины 17 века, я еще раз подчеркиваю, что эти права, они отражали просто текущие реалии времени. Итак, интересно, что очень суровое наказание устанавливалось для женщин, которые убивали своих мужей по самым разным причинам. Допустим, муж жестоко обращается с женой, жена его взяла и убила. Это было очень серьезное преступление, как преступление против главы семьи, и тогда ее закапывали заживо по горло в землю. Уложение достаточно жестко ограничивало процедуру разрыва семейных отношений, и развод допускался, в общем-то, только в 3 случаях. Во-первых, если супруг уходил в монастырь, во-вторых, если супруг обвинялся в антигосударственной деятельности, в совершении государственных преступлений, о которых мы говорили. И, наконец, в том случае, если жена, с которой муж состоял в браке, она была не способна к деторождению, не могла воспроизводить потомство. Других оснований для разводов уложение не предусматривало. Надо сказать, что уложение для своего времени достаточно подробно и в то же самое время дельно расписывало порядок судопроизводства и по гражданским, и по уголовным делам. Значит, на первом месте следовало вчинание. То есть любое дело в суде русском должно было начинаться с подачи челобитной жалобы. Затем ответчик вызывался в суд. Ну и, наконец, происходило судоговорение. Причем это судоговорение должно было сопровождаться и ведением судебного списка, то бишь протокола. Значит, количество людей, которые могли вести такие записи, оно уже было, видимо, достаточно для того, чтобы такую форму судопроизводства поддерживать. Доказательства в суде в русском середине 17 века могли быть самые разнообразные. Это и свидетельские показания, и документы, и присяга всегда сопровождалась крестным целованием. Ну и вот можно тут вкратце, в заключение нашей сегодняшней программы, рассказать о мероприятиях, которые использовались в ходе судебных процессов для получения доказательств. Во-первых, это обыск, но это обыск не в том смысле, в каком это слово понимается сегодня, благодаря широкому знакомству наших слушателей с отечественным кинематографом или соответствующей литературой. Обыск — это не поиск каких-то там вещей, вот, или улик, а, соответственно, так сказать, сбор сведений среди населения по факту совершенного преступления. Наверное, к слову, обыск, которое вот отражено было в вложении, более всего в современном лексиконе подходит слово «следствие». «Провёшь» — это слово совершенно исчезло из нашего современного лексикона. «Провёшь» — это такая мера воздействия по отношению, в первую очередь, к неплатежеспособному должнику. Вот если человек брал у другого деньги и не отдавал в срок, он у него мог в суд подать, и тогда ответчика подвергали телесным наказаниям. Пороли, грубо говоря. Но пороли-то неоднократно могли пороть до тех пор, пока он, в общем, долго не вернет. Грубо говоря, вот за долг в совершенно очень крупную сумму 100 рублей, это совершенно гигантские деньги по меркам 17 века, должника могли пороть в течение месяца. Не знаю, оставался ли он жив после этого. Ну и, наконец, вот розыск — это уже более высокая форма обыска и следствия. Это целый комплекс каких-то мер по делам о государственных преступлениях или других особо тяжелых. Ну, как я уже говорил, вот при розыске, при обыске могла, при обыске реже, при розыске постоянно практически могла применяться пытка. Ее можно было применять, я тоже говорил, не более 3 раз. Пытки были разные. Самые мягкие — это битье кнутом, но были и достаточно экзотические, там, подвешивание на дыбе, причем пытка железом, пытка водой, когда человеку заливали воду через носоглотку, в том числе зачастую высокой температуры, но не кипяток, иначе в противном случае он не мог бы давать никаких показаний. На этом, я думаю, описание мер физического воздействия можно было бы прекратить. И, тем не менее, интересно не тот факт, что применялась пытка, еще раз подчеркиваю, она применялась в то время не только в России в ходе уголовного судопроизводства, а тот факт, что даже вот по этому времени были установлены какие-то ограничения, интервалы хотя бы на ее применение и количество применений по одному делу. Вот такое впечатление о нравах, об эпохе, об общественной жизни у нас может создаться при знакомстве с системой наказаний и преступлений, описанных в соборном уложении 1649 года. В нашей следующей программе мы поговорим о вопросах уже социальных, связанных с и дальнейшим развитием крепостного права, которое было зафиксировано в уложении, и поговорим о том, как уложение касалось социальных отношений русского общества середины 17 века. На этом мне бы хотелось на сегодня закончить наш рассказ об эпохе Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. И мы говорим об эпохе Алексея Михайловича в рамках нашего систематического курса лекций и занятий по истории российского государства и русского общества. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Прозвучала вторая часть струнного секстета «Ре минор» Александра Порфирьевича Бородина. Исполнители Исаак Жук, Святослав Кнушевицкий и квартет Большого театра. Дирижер Рудольф Баршай.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. Митрополит Ростовский Меркурий совершил панихиду по погибшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов и последствий урагана в Ростове-на-Дону. Состоялось заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии. Издательство Московской Патриархии выпустило православный церковный календарь с тропарями и кандаками на 2027 год. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 июля в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий совершил панихиду по жителям города, погибшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов и последствий урагана. Его Высокопреосвященству сослужили председатель Приходского совета собора протоиерей Александр Брянцев, иерей Александр Слободин, клирики собора. Перед началом панихиды митрополит Меркурий обратился к присутствующим со словом, в котором призвал поддержать семьи погибших и пострадавших, разделить их боль и скорбь. Обращаясь ко всем, кто находится рядом с семьями погибших и с теми, кто пострадал в результате ударов, прошу вас, примите их боль и скорбь как свою собственную, хоть это требует огромных душевных сил и внимания. Именно через участие в скорби ближних, взаимную поддержку и заботу друг о друге сохраняется подлинная человечность, единство народа, православие, проявляется христианская ответственность и достоинство. За богослужением молились губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, викарий Ростовской епархии епископ Таганрогский Артемий, представители правительства Ростовской области и региональных органов власти, депутаты Законодательного собрания Ростовской области. 29 июля состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по церковному просвещению и диаконии. Встречу возглавил председатель комиссии митрополит Крутицкий Коломенский Павел. Митрополит Сергий Фомин доложил о деятельности возглавляемой им экспертной группы по пастырскому попечению о душевнобольных, в частности о подготовке 8-й международной конференции попечения Церкви о душевнобольных людях. Сотрудник отдела внешних церковных связей Маргарита Борисовна Нелюбова рассказала об обучающих семинарах для священнослужителей, которые были проведены комиссией в различных епархиях в 2025-2026 годах в рамках порученной ей темы «Пастырское окормление лиц, имеющих опыт экстремальных, в том числе военных действий, а также военнослужащих, вернувшихся после участия в боевых столкновениях, создание обучающих курсов для духовенства по работе с этой категорией верующих». Заседание комиссии проходило в историко-культурном просветительском центре «Открытие» при храме бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Моросейке города Москвы.
3: С 3 по 10 октября.
2: В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь с тропарями и кандаками на 2027 год. Православный календарь с тропарями и кандаками – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание адресовано священнослужителям, а также мирянам, интересующимся православным богослужением. В календаре на каждый день церковного года приводятся тексты тропарей и кандаков, а в особых случаях и другие богослужебные тексты тех праздников или святых, совершение служб которым предусматривает богослужебные указания

0: на 2027 год, выпускаемое издательством Московской Патриархии. В издание включены алфавитный список икон Божьей Матери, алфавитный список соборов святых и алфавитный список имен святых с указанием дней празднования по старому стилю. Календарь снабжен традиционными приложениями, в которых приведены тексты воскресных, общих, дневных тропарей и кондаков. Издание осуществляется по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее сообщение. Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона Алфеева о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери временно приостанавливается действие патриаршего указа от 3 июня сего года в части определения места пребывания его высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла города Санта-Роза и храме апостола-евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дос-Миссоинс в Бразилии. До возобновления действия упомянутого указа местом пребывания на покое и служения митрополит Илариона определен Крестовоздвиженский Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор», опус 69, номер 1, Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами вновь обращаемся к библейскому инструментарию, к музыкальным инструментам, которые мы находим в Библии. В прошлой передаче мы наконец-таки закончили с вами наше знакомство с инструментом под названием систер или менаним и переходим к следующему инструменту. Остается до сих пор не вполне понятным, что стоит за названием шалишим, которое в Библии встречается всего лишь один раз, в первой книге царств, в 18 главе, 6 стихе. Церковнославянские переводы преимущественно именуют шалишим гуслями, то есть относят его к разряду струнных инструментов. Особняком здесь стоит перевод Скорины, обозначивший шалишим гудьбой. А помимо собирательного значения гудьбой могла обозначаться игра на славянском русском струнном смычковом инструменте под названием гудок –

синодальный текст именуют его кимвалами. То же самое мы встречаем в переводе Ветхого Завета для евреев на русский язык венского издания 1877 года Рейхарда и компании. В тонах Давида Йосифона просто дана транскрипция – шалиш. Похожая разноголосица присутствует и в переводах на другие языки. Шалишим относят и к ударным – тарелки, бубен, и к духовым – трубы, и к струнным инструментам. Современный французский текст Библии, издание 1990 года, осторожно скрывает его за общим названием «D'autres instruments de musique», то есть «другие музыкальные инструменты». Аналогично поступили в одной из известных английских версий. Точно так же музыкальные инструменты. В общем, сложно сказать, чем на самом деле являлся шалишим. Большинство предполагает, что он представлял собой металлический треугольник, по которому ударяли металлической же палочкой, и был инструментом исключительно женским. Об этом нам говорит и библейская энциклопедия, и еврейская энциклопедия. Об этом же написано в словаре Ньюстрема и в других источниках. Звук его был приблизительно такой же, какой издают современные треугольники. Чистый и прозрачный, в высоком регистре.

Утверждение же, что прерогатива игры на шалишиме принадлежала женщинам, основывается, вероятно, на библейском тексте, ни на чем более. Мы приведем этот текст по синодальному изданию. Напомню, это первая книга царств, она еще называется иначе первой книгой пророка Самуила, 18 глава, 6 стих. «Женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами». Вот под кимвалами, разумеется, инструменты под разбираемым нами названием шалишим. Произошла же эта встреча женщин с шалишимами после знаменитой победы мужей израильских и иудейских над филистимлянами, когда пастух и будущий царь Давид одолел Голиафа, единоборца-великана из Гефа. Этого города, Геф, мы еще с вами, дорогие радиослушатели, будем касаться. Если шалишим действительно был треугольником, то можно предположить, что именно он мог сохраниться у египетских монахов вплоть до XIX века. И его упоминание находится у епископа Порфирия Успенского в книге «Бытия моего». Так она называется. А, кстати, на чем основывается утверждение, что шалишим – это треугольник? Есть такое древнееврейское слово «шалош». Это слово – числительное «три». Вот его многие исследователи и считают источником для слова «шалишим». Соответственно, где-то у шалишима должна присутствовать некая тройственность. Те, кто считал, что шалишим – инструмент струнный, говорили о трех струнах. А приверженцы ударной группы, их большинство, могли увидеть число «три» в треугольной форме этого инструмента. Однако это не единственное объяснение. Интересно, что шалишим в Вульгате переведен как «систрис», термином, прочно закрепленным за менаонимом, инструментом, который мы с вами так скрупулезно рассматривали в предыдущих передачах. И одна из версий, что такое шалишим, гласит, что он и был разновидностью систры, менаонима. Это, как пишет Елена Ивановна Коляда, подтверждается характеристикой египетского систра, который мог быть прототипом этого библейского инструмента, у древнеримского писателя II века Апулея в его «Золотом осле». Иначе это произведение известно как «Метаморфозы» в 11 книгах. В таком случае шалишим мог представлять собой рукоятку с тремя спицами, на которые были нанизаны звенящие кольца. Либо рукоятку с одним прутом, ну, такая миниатюрная рапира, с одним прутом, на котором были нанизаны три звенящих диска. И тогда звучание этого инструмента могло соответствовать примерно тому, что представлено в следующей расшифровке папируса 1-2 веков до Рождества Христова, папирусе, находящемся в Осло.

Некоторые ученые в подтверждение родства Шалишима с Систром проводят даже параллель между толпой трясущих Систрами женщин во времена поклонения Хатор, а мы об этом поклонении подробно говорили в одной из наших предыдущих передач, между этим поклонением и приветствием женщинами царя Саула, описанным в разбираемом нами отрывке Библии. Не знаю, насколько правомощно подобное утверждение, однако, если это и так, в этом нет ничего крамольного для нас с вами, дорогие братья и сестры. Внешнее обрядовое сходство могло быть заимствовано народом Божьим из других культур. С этим мы уже сталкивались в наших разборах. Ведь часто вопрос стоит не в том, что делается, а в том, с какой целью, или даже так, кому. Воздевать руки может как язычник, так и христианин. Кадить ладан можно как в месте, которое мы назвали бы капищем, так и в церкви. Над водой можно совершать некие экстрасенсорные манипуляции, даже так крестообразным образом, а можно освещать ее. С формальной точки зрения это все может быть одним и тем же. Однако духовная разница громадная. Вот об этом не стоит забывать, когда мы сталкиваемся с подобными фактами. Пусть это только лишь гипотеза или даже признанная историческая реальность. И на этом мы с вами, дорогие радиослушатели, закончим наше знакомство с Шалишимом. Могу только добавить, что на современном иврите это слово «Шалишим» обозначает цифру 3. На этом мы с вами заканчиваем и наше знакомство с идиофонами, с ударными инструментами из разряда самозвучащих. Однако мы еще не прощаемся с ударными инструментами вообще. Впереди у нас разряд мембранофонов, инструментов, на которых звук извлекается с помощью натянутой мембраны. Священное Писание довольно часто, порядка 20 раз, упоминает инструмент под названием тоф. Под ним понимались различные виды мембранных инструментов. От простейших бубнов барабанов, до больших ручных барабанов, и, может быть, даже литавр, в смысле горшков или медных котлов с туго натянутой сверху кожей. Конечно, такие литавры-горшки, литавры-котлы звучат гораздо более примитивнее, нежели их современные собратья. И вот для сравнения послушаем, как могут звучать литавры сейчас –

Все это древнейшая разновидность ударных, которая была общеупотребительна у евреев сразу же после выхода из египетского плена. Почему многие, среди них и святой Климент Александрийский, ищут истоки ее появления у евреев в Египте, стране, которая, как мы уже с вами, братья и сестры, убеждались, подарила немало музыкальных инструментов потомкам Авраама. Египетские же барабаны подобного рода были двух видов. Первый, четырехугольной формы и с острыми углами, считается древнейшим инструментом этого рода. А второй, цилиндрический, изготавливался из дерева или меди и был высотой около 60-75 сантиметров. Цилиндр его постепенно уменьшался в диаметре к обоим концам, на которые натягивались с помощью веревок кожа или пергамент. Обычно такой барабан носился за спиной. Есть также предположение, что этимологический тоф восходит к ассирийскому туппу, ручному барабану, который чаще всего носился на поясе. Кроме того, как известно из Библии, уже у Лавана, отца жены Иакова, были в употреблении подобные инструменты. Вот что мы читаем в книге «Бытия», 31 глава, с 26 по 27 стих. «И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных, оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями». А Лаван же жил в Месопотамии, граничившей с Ассирией. У арабов и сейчас имеются подобные инструменты, называемые дуф. Сведения об этом можно почерпнуть в словаре Нюстрема. А как мог выглядеть библейский тоф? Или, если во множественном числе, библейский тупим? Его форма чаще была круглой, хотя и встречаются и квадратные. Если разновидность тофа была родственна современному бубну, то тогда этот инструмент представлял собой деревянный или металлический обруч с натянутыми с двух сторон мембранами, которые, как гласит Талмуд, изготавливались из кожи, взятой с голов баранов, это было обычно, или реже диких коз. Имелись ли у древних бубнов звенящие металлические колечки или пластинки, как мы это находим у их современных сродников, об этом точных данных нет. Но это вполне возможно. Подобные подвески встречаются в других, уже известных нам с вами инструментах. Но вспомним хотя бы тот же систр. Кстати, одна из древнейших разновидностей бубна, дойра, которая распространена в странах Ближнего и Среднего Востока, в том числе и в Таджикистане, в Узбекистане, с внутренней стороны обечайки, в смысле обруча, имеет металлические кольца. А звучит дойра следующим образом –

Однако, еще раз повторяю, что определенно сказать, были ли у библейского бубна какие-либо дополнительные звучащие подвески, пока не представляется возможным. А вообще же, современные исследователи полагают, что под тофом и надо, скорее всего, предполагать именно бубен, а не какой-либо еще другой мембранный инструмент. Правда, некоторые в Библии выделяют еще один мембранофон под названием «драбука». Как говорят, он изготавливался из выдолбленного дерева, на дно которого, опять-таки, натягивались кожа или пергамент. Играли на драбуке, дарбуке, дарбаке, как на бубне. А вот как звучит современная дарбука.

Как утверждал в XIX веке Олесницкий, именно на этом инструменте, на дарабуке, играла сестра Моисея Мариам. И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. Книга «Исход», 15 глава, 20 стих. Правда, не очень понятно, на каком основании Олесницкий делает свое вот такое утверждение. Кстати говоря, небольшие мембранофоны считаются одним из любимых музыкальных инструментов еврейских женщин. Именно женщин мы встречаем с этими инструментами. Вот так было во времена судей израильских. В книге «Судей», 11 глава, 34 стих, мы читаем. «И пришел Иефай», Иефай — это один из судей израильских, «и пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». Дочь Иефая встречала отца после его победы над аммонитянами. Правда, такая торжественная встреча была несколько омрачена. Омрачена тем, что Иефай давал обет, кто выйдет к нему навстречу из дома, того он посвятит Богу. И поэтому его дочери пришлось стать кем-то вроде монахини. А ведь вы, дорогие радиослушатели, наверное, помните, что древние евреи очень дорожили продолжением рода. Это было связано с ожиданием Мессии. Так было и во времена царей. А после победы над филистимлянами, когда Давид поразил Голиафа, женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. Читаем мы в первой книге царств, в 18 главе, в 6 стихе. Об этом, о том, что женщины играли на подобных инструментах, пишет уже и сам царь Давид. «Видели шествие Твое Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Псалом 67, 25, 26 стихи. Об этом же есть и в книге пророка Иеремии. Читаем 31 глава, 4 стих. «Я, то есть Господь, я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». О женской принадлежности этих инструментов говорит не только Священное Писание, но и недавние археологические раскопки. По свидетельству Елены Ивановны Каляды, в проводившихся изысканиях в Израиле, Ливии и Кипре были найдены однотипные глиняные женские фигурки с дисками в руках, которые можно интерпретировать именно как древние бубны. Однако знатоки Библии могут мне напомнить, что не только в руках женщин мог оказаться тоф, но и в руках мужчин. И я соглашусь, да. При том, что преимущественно женщины играли на этих инструментах, мужчины также не чурались их, хотя это было в какие-то определенные случаи. То есть все-таки довольно редко, не так часто, как то в отношении женщин. Вот, например, мы встречаем подобный факт в первой книге царств, 10 глава, 5 стих, когда пророк Самуил наставлял только что помазанного на царство Саула. Пророк Самуил говорил: «Ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным
человеком. Но, к сожалению, Саул, как мы знаем, не до конца смог понести этого другого человека. Но, однако, музыкальные инструменты не имеют никакого отношения к этому прискорбному событию. Другая цитата. Вторая книга Царств, 6 глава, 5 стих. Ввиду наличия в этой цитате большого количества музыкальных инструментов, мы уже не раз к ней обращались. Так что эта цитата должна быть хорошо знакома тем, кто наши передачи слушает постоянно. Итак, вторая книга Царств, 6 глава, 5 стих. «Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Речь в этом фрагменте идет о перенесении Ковчега Завета. Эту цитату дублирует первая книга Паралипоменон, 13 глава, 8 стих. «Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах». Ну, хотя из этой цитаты сложно понять, кто на тимпанах играл, мужчины или женщины. Кстати, из приведенных мною цитат, да и из других тоже, следует и вывод о характере употребления этих мембранофонов. Тоф, хоть один, хоть несколько сразу инструментов, тоф употреблялся ввиду каких-то радостных событий, торжеств, а причем часто сопровождая какие-либо танцы. Ну, соответственно, если, как говорится, было не до веселья, то звучание тофа было неуместно. «Болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся», говорит о подобных временах пророк Исаия. Соответственно, книга пророка Исаии, 24 глава, 7-8 стихи. Также мы можем сказать, что тоф употреблялся как бытовой инструмент, так и религиозный, как аккомпанирующий хору или танцам, так и в составе оркестра, как в качестве инструмента для простого веселья, так и в качестве грозного оружия. Всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он, в смысле Господь, пойдет против него войною опустошительную. Написано в книге того же пророка Исаии, 30 главе, 32 стихе. Вот на этом мы с вами, братья и сестры, остановимся. Остановим наш разбор мембранных инструментов. Экскурс по библейским музыкальным инструментам проводил священник Дмитрий Кулигин. До новых встреч. Спаси Господи за внимание.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Лиственская битва. В лето 6532, 1024 год. Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тьмутаракани к Киеву, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове. Тогда Ярослав послал за море звать варягов. И пришел Якун с варягами, и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Листвену. Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил северян в чело против врагов, а сам стал с дружиною своею по крылам. И была ночь, была тьма, молния и гром, и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: «Пойдем на них». И пошел Мстислав, а Ярослав против него, и схватились северяне с варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что его побеждают, побежал с Якуном, князем варяжским, а Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. И послал Мстислав за Ярославом, говоря: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И не смел Ярослав идти в Киев, пока не помирились. Когда же заключили мир, разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав – ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихла усобица и мятеж, и была тишина велика в стране. Смерть Мстислава. В лето 6544-е. 1036 год. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Положили его в Чернигове, в церкви Святого Спаса, которую сам заложил. Были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав дороден и краснолиц, с большими очами, храбр в сражениях, милостив, любил дружину без меры, имение своего для нее не щадил ни в питье, ни в пище, не отказывал ни в чем ей. После того взял власть Ярослав и был самовластец русской земли.

из похвалы князю Ярославу и книгам. В лето 6545-1037 год заложил Ярослав город великий, у того же города Золотые ворота. Заложил же и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах Святой Богородицы Благовещенье, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. И стала при нем вера христианская расширяться, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. Любил Ярослав книги, читал их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество. Ими же поучаются верные люди и наслаждаются учением божественным. Будто кто-то землю вспахал, а другой засеял, иные же теперь пожинают и едят пищу неоскудевающую. Отец его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Ярослав же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем ученье, принимая книжное. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, наполняющие Вселенную, это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся. Они узда воздержания, велика есть мудрость. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам, украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов, давая им от богатств своих урок, веля им учить людей. Радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христианских. А враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими.

Сказа о смерти Ярослава и его наставление детям. В лето 6562, 1054 год. Приставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот. Сыновья мои, имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и одной матери. И если будете жить в любви и мире между собою, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете жить мирно. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую добыли они трудом своим великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему, Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть он будет вам вместо меня. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переславль, а Игорю — Владимир, а Вячеславу — Смоленск». И так разделил он между ними города, запретив им переступать пределы других братьев, изгонять их со стола. И сказал Изяславу: «Если кто вздумает обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам же он был болен тогда и, приехав в Вышгород, сильно расхворался. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех братьев и держал его всегда при себе. И пришел конец жизни Ярослава. Обредил Всеволод тело отца своего и, возложив на сани, повез его в Киев в сопровождении попов, певших положенные песнопения. И, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви Святой Софии, и плакали по нем Всеволод и все люди. Жил он всех лет 76.

Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.

0: прозвучал ноктюрн из музыки к опере «Пан Воевода» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге завершили первые этапы реставрации интерьеров ансамбля усадьбы Демидовых. Работы стартовали в августе прошлого года. Губернатор Александр Беглов сообщил, специалисты уже выполнили работы по ремонту и приспособлению для современного использования восточного флигеля главного дома. Отремонтировали аварийные участки перекрытий, восстановили отделку интерьеров, заменили инженерные коммуникации, отреставрировали известняковые ступени лестницы. Глава города отметил, что особое внимание уделили восстановлению деталей, в частности, от реставрации светового фонаря на третьем этаже со стороны переулка Гривцова. «Теперь эта уникальная световая конструкция обрела первозданный облик», — сказал Александр Беглов. Ансамбль расположен в переулке Гривцова на Казанской улице и набережной реки Мойки. В него входит несколько объектов – главный дом, флигели главного дома, кегельбан, сад и дом Демидова. В настоящее время часть ансамбля находится в собственности юридических лиц. Некоторые здания являются многоквартирными жилыми домами. Экологи Петербурга продолжают восстановление исторической гидросистемы музея-заповедника «Царское село». Сейчас ведется очистка дна с помощью гусеничных экскаваторов. Планируется также вручную воссоздать каменную кладку на верхних прудах. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», отметили в пресс-службе «Экостроя». Параллельно специалисты разрабатывают проекты очистки и восстановления Крестового канала, пруда Озерки и кухонного пруда в Александровском парке. Государственный Эрмитаж и Институт Карпинского приступают к совместному исследованию Венеры Таврической, одной из первых античных скульптур, появившихся в России. Как пояснили в пресс-службе музея, ученые рассчитывают установить происхождение мрамора, время создания статуи и выяснить, была ли она раскрашена. Специалисты проведут изотопный анализ камня, рентгенографию и ультрафиолетовые исследования. Это поможет определить карьер, где добыли мрамор, обнаружить скрытые крепления и найти следы древней полихромии. Проект объединил искусствоведов, реставраторов и геологов. Исследование может дать новые сведения об истории одного из самых известных экспонатов Эрмитажа. В зале «Реставратор» показали поэтапную историю воссоздания символа Гатчинского дворца – трехглавого орла, который венчает башню Ротонды, сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника Гатчина. Путешествие в закулисье реставрации продолжается на втором ярусе. Здесь представлены чертежи павильонов, колерные бланки, эскизы росписей плафонов, говорится в сообщении. Выставка «Семь историй сотворения мира» к 50-летию реставрации Гатчинского дворца работает до 8 ноября. В Петербурге продолжается акция «Культурный блокнот». За почти два месяца ее участниками стали более 10 тысяч человек, сообщил вице-губернатор Борис Петровский. В специальных блокнотах жители города и туристы ставят сувенирные штампы о посещении знаковых мест, музеи, театры, выставочные пространства, локации, которые сегодня формируют культурную жизнь Петербурга, добавил Петровский. Акция продлится до конца лета. По информации Комитета по культуре, с 1 августа к знаковым местам

присоединятся Всероссийский музей Пушкина, Новая Голландия, кинотеатр «Аврора», музей связи имени Попова, музей железных дорог России. Полный перечень можно найти на портале «Культура Петербурга».

петербургском метро подвели итоги конкурса «Рисуем народные сказки в метро», приуроченного ко Дню единства народов России. Впервые стрит-арт-художники смогут стать легальными граффитистами в городской подземке, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту. Экспертное жюри рассмотрело эскизы участников из разных городов России от Петербурга до Нижневартовска. Все работы авторские, без использования искусственного интеллекта. Право перенести свой рисунок на борта вагонов метро получили 7 финалистов. Уже в августе художники возьмут баллоны с краской и приступят к работе. Петербуржцы и гости города увидят готовые арт-объекты на второй линии петербургской подземки, рассказали в Комитете по транспорту.

традиционный фестиваль «Иммигранты нового света» и выставка «Мир флоксов» пройдут в Ботаническом саду в конце июля-начале августа. Выставка «Мир флоксов» пройдет в павильоне «Зеленый домик» с 30 июля по 2 августа. В первые два дня работы выставки на нее можно будет попасть по парковым и оранжерейным билетам. В выходные дни она станет частью программы фестиваля «Иммигранты нового света». Будут представлены флоксы из коллекции питомников «Северная флора» и «Александровский сад». Фестиваль «Иммигранты нового света» пройдет в Ботаническом саду 1-2 августа. Традиционно для посетителей в полных костюмах ковбоев или индейцев вход свободный. Просто добавить перьев в повседневный костюм организатора считают недостаточным. Нужен полноценный костюм. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 31 июля ясная погода без осадков, 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В субботу 1 августа облачная погода без осадков, а днем будет плюс 24-26. Атмосферное давление 758-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 42%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра ясная погода без осадков, плюс 23-25. В субботу облачно, но тоже без осадков, 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление в субботу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Если песни, эти вокально-симфонические миниатюры Малер все-таки мог писать среди повседневной суеты в разгар театрального сезона, потому что они создавались словно на одном дыхании, то замыслы, требующие воплощения в больших симфонических полотнах, приходилось откладывать все дальше и дальше и дальше. Так вторую симфонию Малер сумел завершить лишь через 7 лет после того, как ее задумал. А первые свои симфонии, как мы помним, исполнены еще в Будапеште, он писал, что называет ее «Титаном» по имени одного из героев романа Жан-Поля. Такой писатель Жан-Поль Рихтер, которого сейчас уже совершенно не помнят, в свое время был властителем дум целого поколения. И вот первая симфония, автобиографическая по сути, получила у Малера название «Титан», потому что он пытался как-то объяснить слушателям, о чем он, собственно, создает свою музыку. Но, к сожалению, слушатели, несмотря на все разъяснения, не поняли. И первая симфония так и не получила признания. А второй же симфонии Малер пишет так. «Первую часть ее я назвал «Тризна». В ней я хороню героя моей первой симфонии, жизнь которого я созерцаю теперь с высоты. В то же время эта часть – великий вопрос». Почему ты жил? Почему страдал? Неужели все это только огромная страшная шутка? В чьей жизни хоть однажды раздался этот призыв, тот должен дать какой-нибудь ответ. И этот ответ я даю в последней части.

Очень подробную программу этой симфонии Малер изложил в письме к одному из своих друзей, но опубликовывать не стал. Он хотел, чтобы публика сама осмыслила и поняла его. Столкнувшись впервые с непониманием своей музыки, композитор объяснял, что пока моя музыка остается чуждой, слушателю полезно получить указатель, скажем, астрономическую карту, чтобы суметь охватить ночное небо со всеми его мирами. Человек должен начать с чего-то знакомого, иначе он теряется. Но тем не менее, столкнувшись с непониманием, он решил, что впредь он разъяснений публиковать официально не будет. Но зато он стал включать в симфонию вокальные части. И вот во второй симфонии финал имеет хоровой эпизод. Текста, который отразил бы идею финала, Малер не мог найти очень долго. Пытался сочинять сам, перечитывал многих поэтов и, наконец, нашел стихи Фридриха Клопштока. Они начинались словами «Ты воскреснешь! Да, воскреснешь ты после сна недолгого!» И далее там был текст «Твой умрет посев и вновь взойдет, снова оживет, чтобы умереть». Хозяин жатвы придет, чтобы вновь собрать обильный дар воскресшей природы. А я не случайно это читаю. Дело в том, что Малер по происхождению был евреем. И когда он спустя многие годы принял католицизм, многие исследователи утверждали, что он это сделал исключительно из практических соображений, потому что он хотел занять должность директора Венской императорской оперы, а руководить оперой в Вене, в столице католического государства, мог только католик. Но есть и другая точка зрения, мне она кажется гораздо более близкой. Что Малеру изначала христианские идеи были очень близки. Вот, собственно, об этом же и говорят стихи Клопштока. И об этом Малер не раз пишет в разных своих произведениях. В частности, здесь, именно во второй симфонии, в финале ее, появляется зовущий мотив «Валторны», как рога призывающего. И под ним рукой композитора написано «Глаз вопиющего в пустыне». Наверное, это тоже не случайно. Объясняя, почему Малер ввел слово в симфонию, он писал так. «Если я задумал большое симфоническое полотно, всегда наступает момент, когда я должен привлечь слово в качестве носителя моей музыкальной идеи». Ну, собственно, он был не первым, который так поступил. Первым был Бетховен, который в финал девятой симфонии ввел оду к радости Шиллера. Но тут был исключительный случай. А Малер на протяжении многих лет неизменно использовал и силу поэтического слова, и выразительность человеческого голоса. Так и здесь, во второй симфонии, еще перед финалом, который, вопреки сложившихся традиции, был не четвертой, а уже пятой частью, а вот в четвертой части тоже звучит текст. И вся честь — это в сущности песня, снова на слова из «Чудесного рога мальчика». Называется она «Изначальный свет».

Несколько лет подряд свои летние каникулы Малер проводил в одном из живописнейших уголков Австрии, в Тироле, на Аттерзее. Здесь, на берегу небольшого озера, среди невысоких лесистых холмов, было небольшое местечко Штейнбах. Малер приезжал с сестрами, отдыхал от театральных забот и много, очень много писал. Останавливался в гостинице, но на лугу, который протянулся от гостиницы до озера, велел построить крошечный домик. Четыре стены и крыша. В нем стояли пианино, стол, кресло и диван. Этого ему было достаточно, и он уходил сюда, чтобы гостиничный шум и звуки с улицы не отвлекали его. Но часто окрестные жители его встречали на лугу, на холмах, где он бродил и сочинял в уме. А в домик приходил только для того, чтобы, как он выражался, принести урожай в закрома, записать сочиненное во время прогулки. Кстати, так же сочинял и Бетховен. Природа помогала ему творить. Однажды приехавшему к нему в гости Бруно Вальтеру, он сказал с улыбкой: «Вам уже нечего здесь рассматривать. Все это я вобрал в свою музыку». Он любил природу, всматривался, вслушивался в ее жизнь. Его интересовали и собаки, и кошки, и птицы, и лесные зверьки. Он внимательно наблюдал за ними каждый птичий голос, каждая замеченная им белочка или птица, вспорхнувшая с ветки. Все вызывало у него радость. Однажды ночью его поразило протяжное низкое мычание быков. В тишине оно звучало таинственно и внушительно. Именно там, в Штейнбахе, летом 1894 года была закончена вторая симфония, а на протяжении следующих двух лет писалась третья. О ней Малер однажды сказал: «Для меня написать симфонию значит всеми средствами существующей музыкальной техники построить мир». И действительно, его симфония – это не просто воплощение каких-то музыкальных концепций, а это настоящие миры, в которых воплощены раздумья о жизни и смерти, о ценности личности, о смысле существования. Третья симфония по замыслу еще более грандиозна, чем первые две. Если там он осмыслял жизнь как существование одного человека, героя, то третья симфония должна сделаться произведением, в котором, по словам самого Малера, отражается весь мир. Вся природа обретает в ней голос и раскрывает свои сокровенные тайны. Части с второй по пятую должны выразить последовательные ступени сущего, как я их трактую. Вторая часть – что мне рассказывают цветы. Третья – что мне рассказывают звери. Четвертая – что мне рассказывает ночь, в скобках, человек. Пятая – что мне рассказывают утренние колокола, в скобках, ангелы. И шестая – что мне рассказывает любовь. Номер первый «Шествие лета» мыслится как победитель, шагающий среди всего, что растет и цветет, ползает и летает, мечется и томится, и, наконец, среди того, о чем мы можем лишь догадываться. Так Малер писал в одном из своих писем к другу. Но разве это не христианская концепция? Ведь по существу вот эти части Малеровской симфонии – это стихи книги «Бытия», последовательное создание Господом мира. Так что снова мне кажется, что Малер, и создавая третью симфонию, мыслил как христианин.

Создавая первоначальный план Третьей симфонии, Малер включил в него еще одну, седьмую часть, снова песенную, на слова из «Чудесного рога». Песня, которая называлась «Райское житье», была написана, но оказалась ненужной. Она не вошла в окончательный вариант симфонии, которая и так получилась гигантской, из шести частей. Но постепенно у композитора сложился замысел нового симфонического цикла, в котором именно эта песня «Райское житье» — детская, наивная, простодушная песенка о том, как дети представляют себе рай, в котором много вкусных вещей, в которых можно играть, веселиться и не думать ни о каких заботах. Именно эта песня должна была быть итогом, конечным выводом. Об этой симфонии Малер писал так: «Это преследуемый пасынок, который до сих пор видел очень мало радости. Я знаю теперь, что юмор подобного рода, вероятно, отличающийся от остроумия, шутки или веселого каприза, оказывается понятым в лучшем случае нечасто». Что же вызвало эти горькие строки? По сей день бытует мнение, что Четвертая симфония – произведение добродушно-юмористическое и даже идиллическое. Ну, собственно, повод для этого Малер сам и дал, когда назвал симфонию юмореской. Не на тексте симфонии, конечно, а в переписке, в разговорах. Но юмореску-то он понимал совсем не в общепринятом смысле. В понимании юмора он исходил из учения о комическом того самого Жан-Поля, кумира своей юности. А Жан-Поль рассматривал юмор как защитный смех. Им человек спасается от противоречий, устранить которые бессилен, от трагедии, которая наполняет его жизнь, в конце концов, от отчаяния, которое его временами охватывает. И музыка симфонии только на первый взгляд кажется наивной, простодушной и веселой. Ее наивность не от невидения, а от стремления избежать проклятых вопросов, довольствоваться просто тем, что есть в жизни, смириться и не искать ничего другого. Так что на самом деле эта симфония, написанная на рубеже веков, в общем-то свидетельствует о каком-то в известной степени крахе композитора –

0: Закончилась вторая передача из цикла «Время Густава Малера». Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Салертинская. В передаче прозвучали фрагменты второй, третьей и четвертой симфоний Густава Малера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучал гавот из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в деревне Шум. В Череменецком монастыре совершена панихида по трагически погибшему монаху Рафаилу Анисимову. Состоялась премьера духовной оперы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 26 июля Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Шум. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Алексей Луковский и иерей Антоний Чумаков. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный архиерейский хор под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктиньи епископ Мстислав вознес молитву о Святой Руси. По окончанию божественной литургии епископ Мстислав обратился к молящимся с проповедью и преподал архипастырское благословение. Владыка преподнес в дар храму иконы явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому. Настоятель храма, протоиерей Алексей Луковский, тепло поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и подарил икону преподобной мученице Августы Защук. 28 июля епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил рабочую поездку в город Коммунар, где посетил площадку строительства храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Владыку сопровождали руководитель социального отдела епархии, настоятель храма иерей Алексей Дудин, а также руководитель архитектурно-строительного отдела епархии романах Николай Безуглов. Правящий архиерей лично осмотрел строительную площадку и ознакомился с текущим ходом работ. На данный момент на объекте полностью завершено возведение подземной части здания, и строители активно ведут кирпичную кладку стен первого этажа. В ходе визита епископ Митрофан подробно пообщался с прорабом и рабочими, обсудив этапы строительства. Архипастырь остался доволен увиденными результатами, поблагодарил тружеников за усердие и преподал им всем Божие благословение на дальнейшие труды. 29 июля по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана благочины Череменецкого Иоанна Богословского мужского монастыря схиеромонах Иануарий Сабаранский совершил панихиду по насельнику обители монаху Рафаилу Анисимову. Отец Рафаил, состоявший в братии монастыря с 2010 года, сначала в качестве послушника, а с 2020 года в мантийном постриге, трагически погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Монах Рафаил сопровождал в гуманитарной поездке романаха Илариона Качура, который несет послушание настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келицко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области и направлялся в зону боевых действий для духовного окормления военнослужащих. За заупокойным богослужением молились наместники братья монастыря, вознесшие сугубые молитвы о упокоении души новопреставленного служителя Христова в селениях праведных. Санкт-Петербургская духовная академия объявила дополнительный набор на обучение по образовательным программам бакалавриата, богословско-пастырского факультета очной формы обучения, профиль «Подготовка служителей Русской Православной Церкви». Прием документов осуществляется полным пакетом. Даты приема документов с 20 по 24 августа, вступительные испытания 26 августа. Принимаются лица мужского пола до 35 лет. Предоставляется бесплатное общежитие и питание на весь период обучения, отсрочка от призыва на военную службу. Премьера духовной оперы «Святой князь Владимир, креститель Руси» состоялась в день памяти равноапостольного князя 28 июля у князь Владимирского собора. Произведение посвящено духовному пути князя Владимира и принятию христианства русским государством. Автор идеи, настоятель иерей Илья Макаров, отметил, что день памяти князя – один

0: из главных для церкви и России, поскольку святой Владимир сделал выбор, который оказал влияние на все последующие поколения. Духовная опера – жанр уникальный. Он дает возможность посмотреть в глубину сердца, раскрыть для себя христианские ценности, сказал священник. Художественным руководителем постановки выступила народная артистка России Лариса Гергиева, композитор и автор либретто Граир Хандитян. Оперу исполнили симфонический оркестр под управлением Рустама Сагдиева, камерный хор, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том, как этот выбор повлиял на судьбу Руси. Речь шла о том, как вера помогает оставаться верным присяге и сохранять достоинство в любых обстоятельствах, о том, что необходимо не только совершенствовать профессиональные навыки, но и опираться на нравственные ориентиры. Экскурсию по храму апостола Петра в веселом поселке для сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии Невского района провел 28 июля помощник благочинного Владимир Назыров. Гости познакомились с устройством храма, узнали о его святынях и традициях, задали вопросы об окормлении церковью сотрудников правопорядка. «Служение не только долг и дисциплина», – отметил Владимир Назыров, – «но и ответственность перед людьми и совестью. Вера укрепляет в самых напряженных обстоятельствах». 25 июля в одной из воинских частей состоялась торжественная церемония приведения военнослужащих молодого пополнения к военной присяге. В мероприятии принял участие настоятель храма святого пророка Божия Ильи города Колтуши иерей Михаил Дорожкин. Священник поздравил новобранцев и обратился к ним с напутственным словом. На память каждому военнослужащему были вручены книга об Александре Суворове и икона святого благоверного князя Олова. В день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, настоятель храма святого пророка Божия Ильи города Колтуши, Кудровского благочиния иерей Михаил Дорожкин посетил Центр временного содержания несовершеннолетних. Священник рассказал воспитанникам о жизненном пути княгини Ольги, ее обращении ко Христу и значении ее служения в истории Руси. Также отец Михаил побеседовал с ребятами о небесных покровителях, значении имени данного при крещении и помощи ангела-хранителя. Во время встречи дети задавали вопросы и делились своими мыслями. В завершение отец Михаил передал воспитанникам сладкие подарки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно в 20 часов 5 минут звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского и Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 157-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
0: Послушайте 83-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И сказал им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, которое двухсоставно, оно состоит из двух разных цитат Евангелия от Матфея, и потому, в общем-то, они составлены вместе, рядом, по смыслу. Здесь говорится о том, что Господь вошел в храм и изгнал торгующих. Это первый эпизод, первый отрывок, который сегодня читался. И вот этот отрывок часто используют, ну, особенно люди внешне, для критики церкви. Что вот в церкви вас продают свечи, продают, значит, там книги. Вот Господь исторгал торгующих из храма, и вот вас тоже надо наказать, сегодняшнюю церковную верхушку или церковных людей. Но надо углубиться, дорогие, и вникнуть надо сегодня нам в это чтение и понять, о чем была речь. Во-первых, мы должны понимать, если кто-то еще не знает, надо это сегодня для себя уяснить, что торговля в храме происходила жертвенными животными. Да, продавались там овны, там, да, продавались птицы, горлицы. Это был такой шум и гам. Но кроме того, люди, приходящие из других стран, то есть иудеи, приходящие из Испании, Рима, из Африки, из Востока, из Междуречья, они приносили свои деньги. деньги языческие, их надо было поменять на то, чтобы только в Карвану, в сокровищницу храма были, вметались только лишь иудейские деньги. Поэтому в церкви поставили еще и обменные пункты. Разумеется, это уже был перебор, полный перебор. Но кроме того, мы должны понимать, есть такие указания о том, что вот эта вся торговля, обменные пункты, они занимали двор язычников, то есть людей-прозелитов, которых народ-то израильский, по идее, должен был привлекать в веру в единого Бога. То есть двор язычников, двор прозелитов, он был заполнен этой торговлей. То есть функция народа-монотеиста не выполнялась. И обличение здесь было не только духовенство храма Иерусалимского, но и всего израильского народа, который должен был быть светильником. И вот здесь тоже нам обличение, да? И не только обличение священников или церковного, в общем-то, окружения, которое допускает продажу свечей, но и каждого из нас. Если сегодня мы не умеем жертвовать, если мы сегодня не понимаем, что церковь живет нашим пожертвованием, да, а не какими-то вливаниями спонсоров, то, разумеется, мы сами обрекаем церковь, общину на введение каких-либо такс. Когда мы осуждаем сегодня духовенство или осуждаем сегодня, может быть, церковную общину за какие-то ценники в храме, мы должны осуждать себя, что мы мало жертвуем на то, чтобы в храме горел свет, чтобы в храме было тепло, чтобы в храме работали уборщицы и получали какую-то зарплату за свой труд. К сожалению, часто многие люди не понимают о том, что община – это храм, который требует и ремонта, и реставрации, и требует коммунальных услуг и платежей. Но, к сожалению, мы считаем, что это должно все сваливаться с неба. Поэтому обличение здесь не только духовенство, но обличение здесь и нас, людей, называющих себя христианами, православными христианами, членами церкви. Но здесь обличение, конечно же, идет к тому, что иногда мы вступаем еще в торговлю с Богом. Когда мы считаем, что вот я столько-то свечей поставил, столько-то молебнов заказал, Господь мне должен. Здесь мы думаем уже только о своей выгоде, а не думаем о том, что мы светили людям, которые сегодня еще сидят во тьме и сени смертной. То есть вся эта торговля с Богом, то есть торговля в отношениях, я тебе то, я тебе поклон, я тебе свечу, я тебе молебен, ты мне дай вот эту выгоду материальную, успех в учебе, успех в работе, успех в карьере, и мы с тобой договорились, мы с тобой заключили сделку. Задача христианина не испрашивать у Бога себе выгод каких-либо, а задача христианина в том, чтобы очищаться и отражать Бога для других людей. Не всегда эта функция христианской жизни нами хорошо понимается. Вот здесь обличение не только условий и отношений в церкви, но обличение сегодня нашего неправильного подхода к Богу и к духовной церковной жизни. Духовная жизнь – это не торговля с Богом, это не заключение с Ним какого-то завета купли и продажи, а это духовный рост, который помогает и другим окружающим тоже спасаться. «Спасись сам», как говорил Серафим Саровский, «и вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 31 июля, 18 июля по старому стилю, мы вспоминаем двух мучеников – Емелиана и Иокинфа Амастрицкого, пострадавших в IV веке. И трех преподобных – Памву, пустынника, жившего в том же IV веке, Иоанна Многострадального и Памву Затворника, подвязавшихся в Киево-Печерской лавре в XII и XIV веках. В сонме новомучеников и исповедников сегодня прославляется преподобный мученик Аполлинарий Масалетинов. Преподобный мученик и иеромонах Аполлинарий, в миру Афанасий Семенович Масалетинов, родился в 1873 году в Курской губернии в крестьянской семье. В самом начале XX века, в возрасте 28 лет, он поступил послушником в Верхотурский Николаевский монастырь в Пермской губернии. Во время русско-японской войны в 1904 году он был мобилизован на военную службу. Через 2 года после увольнения с военной службы его снова приняли в число братьев монастыря. В 1908 году Афанасий Семенович Масалетинов был пострижен в монашество с именем Аполлинарий. Он проходил послушание сначала при сборе пожертвований, потом в церковной свечной лавке. А с 1913 года занимался столярными работами для внутреннего убранства Крестовоздвиженского храма. В том же году он был рукоположен в сан иеромонаха. В середине июля 1918 года отец Аполлинарий был отправлен в село Красногорское в качестве приходского священника, так как местный священник отец Александр Чернавин был арестован. В Спасском храме села Красногорское Верхотурского уезда отец Аполлинарий прослужил совсем недолго, около месяца. В один из дней после богослужения в своем храме он отправился в село Меркушино, в Семеновский храм, помолиться на могиле святого праведного Семена Верхотурского. В Меркушино отец Аполлинарий был схвачен большевиками. Его обвинили в антисоветской агитации и отправили под арестом в Верхотурье. На подъезде к городу, недалеко от Верхотурского Николаевского монастыря, иеромонах Аполлинарий Масолитинов был заколот штыками, а тело его было зарыто на месте убийства. Иерейский крест, снятый с убитого иеромонаха, убийцы отдали настоятелю Верхотурского монастыря. Придя в город, большевики публично сообщили о расстреле иеромонаха Аполлинария. По всему городу были расклеены афиши с приговором ЧК. Вскоре последовало недолгое освобождение города Верхотурья от большевиков. В этот период тело преподобно-мученика Аполлинария в числе других жертв Красного террора было найдено и перевезено в монастырь, где было погребено с подобающей честью на монастырском кладбище. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Емелиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Емелиан, славянин, пострадал за Христа в царствовании императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ, согласно которому всех христиан следовало предавать смерти. В город Доростол, расположенный на берегу реки Дуная, где жил святой Емелиан, был направлен сановник Капитолин. Императорский указ был прочитан на городской площади. Жители Доростола утверждали, что христиан в городе нет. Святой Емелиан был рабом местного городоначальника и тайным христианином. Возмущенный жестоким указом, святой Емелиан проник в языческое капище, разбил молотком изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что сам капище разрушил. Его схватили и повлекли к судье Капитолину. По приказу сановника святого Емельяна долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, но пламя опалило многих стоящих вокруг язычников. Костер угас, святой Емельян лег на догоравшие угли и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 363 году. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда и перенесли его святые мощи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Иоанна Многострадального. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Иоанн Многострадальный жил в XII веке. Он был иноком Киево-Печерского монастыря. Вскоре после принятия монашеского пострижения Господь попустил святому Иоанну искушение от беса, который стал возбуждать в молодом монахе блудную похоть. В течение 3 лет святой Иоанн боролся с искушением. Он не ел по несколько дней, а иногда и по неделе, томил себя жаждой, бодрствовал в молитве ночами, но не получил облегчения. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где был погребен преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской обители, и стал усердно молиться святому Авве у его гроба. Через сутки он услышал голос: «Иоанн, тебе подобает затвориться в этой пещере. Не видением и молчанием брань упразднится, и Господь поможет тебе молитвами преподобных своих». С того времени преподобный Иоанн стал жить в пещере преподобного Антония, постом и бдением утруждая свое тело и борясь с похотью и блудными помышлениями. Почти 30 лет преподобный Иоанн жил в затворе. Вместо одежды он носил тяжелые железные вериги, претерпевая холод и болезни. Несмотря на усиленные подвиги, брань не покидала подвижника. Тогда святой Иоанн придумал для себя новый подвиг. Он выкопал глубокую яму и с наступлением Великого Поста закопал себя в нее, оставив на поверхность только руки и голову. В таком положении он пробыл весь пост, но бес не отступал. Более того, в течение нескольких дней он старался устрашить подвижника видением огромного змея, дышащего огнем, который грозил поглотить святого. Святой Иоанн почувствовал жар в ногах, который постепенно поднимался до пояса. Кости трещали, но он оставался в яме и с великим мужеством претерпевал страдания. В ночь святой Пасхи змей напал на святого и схватил пасть его голову. Преподобный Иоанн возмолился Господу о помощи. В то же время змей исчез от блеснувшего, как молния божественного света, и раздался голос: «Иоанн, вот тебе помощь, отселе внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее в будущем веке». Святой Иоанн поклонился и сказал: «Господи, зачем оставил меня так долго мучиться?» В ответ он услышал: «Выше силы не попускает Бог искушения человеку. Премудрый Господин крепким и сильным рабам поручает тяжелую работу, немощным же и слабым — легкую». Господь повелел святому Иоанну молиться об избавлении от плотской страсти, погребенному в этих пещерах преподобному Моисею Угрину, который своим подвигом целомудрия уподобился Иосифу Прекрасному. Преподобный Иоанн, исполнив повеление Божие и помолившись преподобному Моисею Угрину, получил избавление от похоти, мучившей его более 30 лет. Пещера, в которой он пребывал, наполнилась неизреченным светом, так что в ней было светло, как днем. Провидя свою блаженную кончину, преподобный Иоанн Многострадальный также закопал себя в ту яму, в которой однажды подвязался, и там мирно почил около 1160 года, 18 июля.

прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

0: У микрофона Даниил Варламов. В эфире рубрика «Обратная связь». Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие Марина Валентиновна Михайлова. Здравствуйте, Марина Валентиновна.
1: Добрый вечер, Даниил.
0: И я сразу предупрежу, что сегодня наша передача выходит в записи, поэтому, к сожалению, не призываю звонить в эфир. А поводом для нашей беседы стал предстоящий выход календаря «Петербург в русской литературе», который, над которым сейчас Марина Валентиновна и работает. Марина Валентиновна, расскажите, что это за календарь нас ждет?
1: Спасибо. Мы еще пока точно не решили, как он будет называться, «Петербург в русской литературе» или, может быть, «Литературный Петербург». Или там, не знаю, «Петербург в зеркалах русской литературы». Мы пока думаем о названии. Но идея такая, что за 300 лет своей истории Петербург постоянно становится темой русской литературы. И понятно, что есть всякие научные исследования, очень серьезные, которые говорят о петербургском тексте. Но помимо вот этого научного такого интереса, есть еще просто интерес, который, мне кажется, задевает и жителей Петербурга, и вообще людей. Вот какое-то место. И ведь вокруг этого места скрещивается множество взглядов, каких-то событий, которые там происходят, да? Ну, какой-нибудь медный всадник. Сколько людей смотрели на этого медного всадника за 250 лет, да, его истории? Сколько людей какие-то глубокие чувства переживали? И вот эта идея нашего календаря – показать, как Ахматова говорит, сотни тысяч шагов, которые вот по этому городу прошли, начиная с Петровского времени до сегодняшнего дня, и включить себя вот в это большое сообщество людей, которые жили в Петербурге, страдали, радовались, там любили, умирали и так далее, и так далее.
0: То есть это что-то типа такой виртуальной экскурсии по Петербургу с литературным акцентом.
1: Ну вот мне бы очень хотелось, чтобы это можно было использовать и как такой путеводитель отчасти. Но главное это, наверное, в том, чтобы во времени совпасть, потому что вот так же, как мы делали пушкинский календарь в прошлом году, да, и там на каждый день, на каждую дату было какое-то событие из жизни Пушкина или стих, который он написал, или что-то, какое-то письмо, не знаю, что-то такое. Вот здесь мы тоже постарались, ну, например, там весенние стихи весной, в белые ночи, все про белые ночи, или какие-то прямо вот совпадение, что вот в этот день там Александр Блок написал вот это стихотворение. То есть, чтобы у нас время, пространство и вот наше присутствие совпали в какую-то такую сложную эстетическую форму.
0: А что будет представлять собой каждая страница этого календаря? Будут какие-то иллюстрации, будут какие-то тексты, какие-то, наверное, цитаты из произведения? Вот расскажите подробнее о формате.
1: Да, это обязательно. Смотрите, конечно, поскольку это литературный календарь, то в центре всего этого дела будет стоять какая-то цитата из стихов или из прозы. Очень много, конечно, будет Пушкина, Достоевского, Ахматовой, Блока, там все такое. Но при этом мы постарались разыскать каких-то малоизвестных авторов. Вот я сама, пока делала эту работу, как-то пересмотрела вообще свое представление о русской литературе. Потому что какие-то авторы, которые мне казались, ну, такими периферийными, вдруг оказалось, что они очень хороши, что это такая какая-то глубина и красота. И, конечно, я надеюсь, что для наших читателей будущих это тоже будет повод, ну, вот как-то по-новому перечитать литературу. А с другой стороны, понятно, что каждую цитату, ее нужно обязательно сопроводить иллюстрацией. Потому что мне кажется, что, ну, в этом есть своя поэзия, да, вот какое-то напряжение между зрительным образом и умственным, потому что литература – это же чисто умственное такое дело, да, и у нас, конечно, работает воображение, но всегда интересно, а вот как, например, эту поэму проиллюстрировал какой-нибудь Александр Бенуа там, или Мстислав Добужинский, или еще кто-то, да. Очень много там прямо подлинных изображений Петербурга, гравюры XVIII века, всякая разная живопись. Причем тоже много малоизвестной живописи. Вот наш художественный редактор Галина Пырьева она нашла очень много картинок, которые не так уж прямо на виду. Вот, мне кажется, это будет тоже интересно. Ну и еще я написала комментарий каждому дню, чтобы цитата не была предоставлена самой себе, потому что нам же нужно ее повернуть в сторону образа города, да, и какого-то нашего отношения к городу.
0: На каждой странице и цитата, и некий комментарий.
1: Да, цитата, сопроводительный текст, картинка. И большая крупная дата. Без дней недели, чтобы календарь был вечным, чтобы можно было им
0: Как и
1: пользоваться.
0: пушкинский календарь
1: Как и
0: тоже.
1: пушкинский, да. То есть, не знаю, нам надо теперь всем расширить жилплощадь, чтобы у нас были разные комнаты, там, обеденный стол, письменный стол. Все это заставим календарями всякими.
0: Марина Валентиновна, а вообще сложно сейчас выпустить календарь? Вот что для этого нужно? Какая команда нужна? Кто, кстати, в вашей команде работает?
1: Ну, прежде всего, нужен очень хороший издатель, храбрый. Наш издатель, который руководит издательством «Речь», Леонид Янковский, это человек с большой какой-то внутренней мощью, я бы сказала, потому что он не боится делать проекты, которые, казалось бы, ну вот не обещают стопроцентного успеха, да? Потому что одно дело календарь с котиками. Всякий из нас купит 366 котиков, это, конечно, за это можно отдать последнее. А вот календарь петербургский, ну, как бы непонятно, будет он у меня иметь успех или нет. Но я думаю, я надеюсь, что он будет, конечно, иметь успех. Поэтому вот Леонид Янковский, это раз. Редактор замечательный Галина Пырьева, очень высокопрофессиональный редактор, это два. Художественный редактор, который делает верстку и там участвует в таком художественном оформлении календаря, это Мария Демина, тоже прекрасный специалист и замечательный человек. Вот, и я писала тексты. Вот вчетвером, можно сказать, мы этим занимаемся.
0: Как будет выглядеть? Я вот помню, что пушкинский календарь, он такой был довольно увесистый. Формат нового календаря прежним остается.
1: Да, он будет такой же. И мне кажется, в этом есть какая-то тоже красота, потому что, ну, я помню, как мы в детстве с увлечением собирали, ну, вот такое же, но другое, да? То есть люди очень любят, когда вот какая-то книжная серия, например, когда единые принципы оформления, но при этом все-таки это разные книги, там, с разным содержанием. Ну, вот я надеюсь, что у нас какая-то формируется такая серия всяких календарей. Этот будет второй, но не последний, возможно.
0: Марина Валентиновна, к радио «Град Петров» имеет какое-то отношение этот календарь? Может быть, вы в своих передачах как-то, что называется, нарабатывали материал для календаря? Как-то мы связаны?
1: Нет, это все было с абсолютного нуля, потому что, ну вот мои издатели, редактор, они решили, им пришла в голову эта идея, что это надо сделать. И для меня это был, конечно, момент очень тяжелый, потому что, ну, я вдруг поняла, что легкой жизни не будет. Но если я Пушкина все-таки довольно прилично знаю, и потом по Пушкину уже много сделано, там летопись жизни и творчества. Открой там, не знаю, 6 ноября и посмотри за 37 лет, и все. А здесь-то нужно прочитать всю литературу от Тредьяковского до Виктора Кривулина. Чем я и занималась несколько месяцев подряд. Это было очень интересно и безумно тяжело, но в результате как-то все сложилось. То есть это как раз была непаханная такая целина. И я надеюсь, что, может быть, на радио «Град Петров», там отец Александр и Ольга Николаевна Суровегина, что вот они согласятся делать какой-то цикл передач. Ну, у нас же были такие, да, там 10 минут с Пушкиным, но, может быть,
0: Да.
1: мы сделаем 10 минут с городом, как знать.
0: Когда календарь появится в продаже?
1: Этого пока никто не знает, но я надеюсь, что это произойдет осенью и не очень поздно, чтобы мы успели как-то подготовиться к новогодним праздникам, к Рождеству, потому что понятно, что календарь — это зимний такой подарок. Хотя он круглый, поэтому можно его с любой страницы начинать и
0: На рождественской ярмарке в конце этого года, я имею в виду ярмарку нашу, радийную, ярмарку радио «Град Петров», этот календарь, наверное, можно будет приобрести.
1: Я надеюсь, да. Ну, готовь летом сани, да. Вот мы сейчас летом среди жаркого июля готовим уже рождественскую ярмарку отчасти.
0: А большой тираж будет, всем хватит?
1: Ну, я надеюсь, потому что это же такие гибкие вещи. Все-таки, если вдруг представить себе, что все купили, можно допечатать. Не будет людей, которые останутся без исполнения мечты, это точно.
0: А кто, на ваш взгляд, все-таки аудитория этого календаря? Вот вы сказали, что про котиков календарь купят все, а календарь про литературный Петербург кто, на ваш взгляд, купит?
1: Ну да, ну половина человечества купит про котиков, половина про собачек. Это известно, да? А кто купит литературный календарь? Ну, во-первых, многие жители Петербурга будут рады, потому что я старалась там, ну, например, вот мне очень нравится «Записки сумасшедшего» Николая Васильевича Гоголя. Я просто взяла, внимательно прочитала и прям себе на карте прочертила, по какому маршруту идет Поприщин за говорящей собакой. Помните, он же там у английского магазина, который был на углу Мойки и Невского, услышал, что собака разговаривает, и он решил за ней проследить. Вот мы можем в какой-нибудь свободный часок пройти по маршруту гоголевского героя. Это очень интересно. Или же какие-то там вещи, связанные с романами Достоевского. Мы можем просто вот встать на том углу, на котором стоял, не знаю, «Мечтатель» из «Белых ночей», или какой-нибудь Аркадий Долгорукий, герой-подростка, или Раскольников, или еще кто-то. Но, с другой стороны, мне кажется, что этот календарь может быть интересен не петербуржцам, потому что, когда ты едешь в город твоей или мечты, или ну, просто какой-то город, который все любят и считают его достойным, то хочется, чтобы там было что-то родное. А кто нам родной? Ну, мы все с пелёнок читаем Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ахматову, Блока, да? То есть, если ты приехал с таким календариком в чемодане, в кармане, то тогда ты приехал не один, и ты можешь прямо на каждом перекрестке открывать и читать какое-то хорошее стихотворение. Ну, то есть, мне кажется, что этот календарь может быть таким своего рода литературным путеводителем по Петербургу.
0: Да, ну важно, чтобы у туристов была действительно возможность. Кстати, а вот в магазинах, как сейчас, понятно, что календарь будет на маркетплейсах, а в магазинах офлайн этот календарь можно будет приобрести там в Буквоеде?
1: Не знаю. Этот вопрос надо задать, конечно, издательству «Речь», потому что я не знаю, как они строят свою политику. Но вот в этом году мы были в Пушкинских горах, и я вдруг подумала, почему нет нашего календаря? Ведь люди там приезжают с большим воодушевлением, метут все, на чем есть слово Пушкин. Этот календарь бы там, конечно, имел большой успех, но его там нету, к сожалению.
0: Еще остались экземпляры пушкинского календаря на маркетплейсах, их можно заказать? Или, может быть, у нас на радио есть?
1: На радио, я боюсь, что уже ничего нет, а на маркетплейсах есть. И вот где-то в начале лета мне нужно было купить, ну, там, для себя, для своих друзей, для подарков календарик. И тогда мне Леонид Янковский сказал, что «Марина, торопитесь, потому что календарь подорожает». И вот я этой информацией делюсь с большим удовольствием с нашими слушателями, потому что, ну, действительно, сейчас как-то все катастрофически растет, да, цены на любые вещи и продукты, и на что угодно, на горючее. Поэтому я боюсь, что наш календарик тоже может подорожать. Если кому-то он нужен, покупайте его сейчас.
0: Марина Валентиновна, такой у меня еще будет вопрос к вам такого глобального плана. Скажите, пожалуйста, вот вы несколько месяцев читали разного рода литературу, когда готовились к работе над календарем. Какой вообще толк во всем этом? Какая польза нам от русской литературы?
1: Какая нам польза от русской литературы? Самое разное. Ну, во-первых, литература — это такое пространство волшебное совершенно, где ты можешь в защищенной форме переживать самые сложные вещи в жизни. Ну, то есть опыт любви, опыт смерти, опыт тюремного заключения, там, чего угодно, да. Все это в литературе. Ты сидишь у себя дома на диванчике, в тишине, рядом там с любимым котом или песиком. И в это время ты еще и претерпеваешь там морские приключения, еще что-то. То есть литература — это жизненный опыт, ну вот в каком-то прямо прекрасном, безопасном и очень эффективном виде. Это во-первых. Во-вторых, конечно, литература для нас — это еще, ну, какая-то история про внутреннее зрение. Вот человек, ну, как художники говорят, что вот должна быть насмотренность, но точно так же должна быть начитанность. Если ты прочитал много стихов и прозы хорошей, то ты будешь не по-дурацки как-то наивно и иногда совершая большие ошибки, относиться к людям, там, к природе, но ты будешь более каким-то зрелым человеком, да? Но помимо этого, ну, я еще очень много каких-то прекрасных историй вычитываю там по поводу одежды, еды, образа жизни. Вот читая Короленко, прекрасное, кстати, было чтение, история моего современника Короленко, он меня научил, как уходить от слежки. Ну, к счастью, за нами никто не следит, но если вдруг, то мы будем знать, как это делается. Ну, где ты этому научишься? Только читая книжку.
0: Подождите, одежда. Вот, ну, какая разница, какую одежду носили в XIX веке?
1: Ну, там есть чудесные идеи. Например, какой-нибудь салуп. Вот эти купчихи, они все ходят в салупах. И ты начинаешь думать, что такое салуп? Ну, дальше надо посмотреть, что это. И там просто какие-то бездны открываются, и ты начинаешь видеть, что некоторые модные вещи — это на самом деле переделанные, переписанные вот те старинные какие-то открытия. Салуп — это шуба мехом внутрь, но так гораздо теплее, когда сверху какая-то ткань, а вот это все самое пушистое и мягкое, оно у тебя внутри, рядом с, ну, с твоей там кожей. Это крутая вещь.
0: А питание? Вот вы читаете в литературе про еду?
1: Да, про еду, конечно, это даже я мечтала. Сделать какую-нибудь такую программу, ну, не знаю, в каком-нибудь хорошем ресторане. Там еда по Гоголю, еда по Пушкину, еда по... Ну, по Достоевскому там очень грустно получится, конечно. Ну, вот какие-то гастрономические программы по Островскому, да, можно. Чаепитие по пьесам Островского. Это все очень замечательно. Вот в этом году меня как-то ожидало такое большое прекрасное открытие. Я научилась готовить ботвинью. И это пушкинское любимое блюдо. Вот читая Пушкина, я думаю, что это такое? Он говорит, да, не пойду ни в какой ресторан, пусть лучше мой повар приготовит мне ботвинью. Думаю, что такое ботвинья? Тем более, что мы же в детстве читали какие-то смешные стишки про то, что там ты свинья, и мы, и я свинья, все мы, братцы, свиньи, чего-то там приготовили друзья, целый чан ботвиньи. Ну, думаешь, ну, ботвинья — это что-то такое, какая-то трава накрошенная. И вдруг Пушкин говорит, ботвинья — самая лучшая еда. Что это такое? И я выяснила, что это действительно великолепное блюдо, которое очень годится для жаркой погоды.
0: Поделитесь рецептом.
1: Ой, я расскажу, конечно. Ботвинья сложная. Она состоит из нескольких таких важных частей. То есть она, с одной стороны, похожа на какую-нибудь окрошку или там свекольник, вот холодник, то, что, ну, делают люди. Но она гораздо интереснее. Потому что, во-первых, там должна быть такая смесь овощей. И это будет у нас... Ну, вареная картошечка, свекла, всякие разные травы, огородные и дикие, мелко порезанные. Ну, туда можно яичко положить, туда можно положить, конечно, огурец, редиску, там все это порезать, кто что любит, кому что нравится. И вот получается такой, как бы, такая заготовка. Но дальше интереснее, потому что в ботвинье обязательно должна быть качественная рыба. Иногда туда кладут какие-нибудь раковые шейки, там мясо крабов. Но это может быть очень большой изыск, но достаточно взять какую-нибудь рыбу белую, рыбу красную. Такую вот не пожалеть, купить хорошую рыбку. И вот эта рыба, она должна быть отварная или, может быть, запеченная. разделанная на такое филе. И это вторая миска. В одной миске салат, в другой миске вот эта смесь, ну, предположим, форели и какой-нибудь, не знаю, там, филе трески, что-то такое. А в третьей мисочке делается заливка. И вот это очень тоже здорово, потому что ботвинья – это свекольная ботва. То есть мы берем много ботвы или свеклы мангольд, ну, я не знаю, шпинат, щавель, там всякие, опять же, травы огородные. И они припускаются, из них делается пюре. И в это пюре уже добавляется горчичка, хрен, соль, сахар и квас. И все это размешивается. Вид это имеет довольно странный. Но вкус умопомрачительный. И вот ты берешь тарелочку, туда складываешь немножко этого салатца, немножко рыбы, заливается все это дело вот этой волшебной заливкой из пюре, кваса и специй, и еще ложечку сметанки. И дальше начинается полное блаженство, а самое главное – встреча с Александром Сергеевичем, который говорил: «Да мне кроме ботвиньи летом вообще ничего не нужно». И ты понимаешь, что он был не только великий писатель, но еще мастер жизни, который понимал, что надо есть.
0: А он был гурманом?
1: И да, и нет. Потому что, с одной стороны, Пушкин, конечно, пробовал и устриц, и какие-то там очень тонкие сыры, и понимал толк в винах, и так далее, и так далее. Страсбургский пирог, экзотические фрукты. Он все это пробовал, очень хорошо понимал. Но после этого он сделал выбор в пользу печеного картофеля, гречневой каши, да, вот той же самой ботвиньи, которая, в общем, вполне себе... Ну, она может быть очень изысканной, но вообще это довольно демократичное блюдо. То есть Пушкин понял, что самая лучшая еда – это простая еда. Гречневая каша, туда кусочек свежего масла – счастье.
0: А кто из русских писателей был большим гурманом? Кто интересовался кулинарией или кулинарией?
1: Это, а вот кстати, я не знаю.
0: Ну вот говорят, что правильный
1: кулинария,
0: вариант
1: кулинария,
0: правильно,
1: да. Как-то странно, потому что мы привыкли к кулинарии. Но видите, во-первых, с ударениями это дело тонкое, потому что вот я неустанно эту историю рассказываю. У нас был такой прекрасный профессор Владислав Евгеньевич Холшевников, который преподавал поэтику, стилистику и стихосложение. И однажды после какой-то лекции ему кто-то прислал записку, что «а вот вы, уважаемый там профессор, в таком-то слове сделали неправильное ударение». И он на это сказал: «Знаете, говорит, есть такая русская песня: ой, как по мосту, по мосту, по мосту». И после этого вести дискуссии о русских ударениях – это, ну, довольно бессмысленное дело. Поэтому пусть уж каждый говорит, как он умеет. Кто был гурманом? Вот как ни странно, мне кажется, Гоголь был очень чувствителен к еде. Хотя Гоголь все время жаловался на то, что он такой больной, несчастный, говорил: «Есть ничего не могу там». Но есть такая история про то, как друзья Гоголя однажды входят в ресторан в Риме и видят, Гоголь сидит, перед ним огромная такая миска пасты со всякими добавками чудесными, и он эту пасту наворачивает. Они ему говорят: «Гоголь, ты что? Ты же вчера еще там погибал, есть ничего не мог». Он говорит: «Да, а сегодня мне стало получше». То есть мне кажется, что он понимал, тем более, что он был родом из Малороссии, вот все эти бесконечные чудесные выпечки, какие-то фантастические, эти украинские борщи, то все, все это он пробовал с детства, знал. И он, конечно, знает, что такое еда. Если мы будем перелистывать «Мертвые души», сколько там всякого описания застолий, пиров, еды. Гоголь, я думаю, самый большой живописатель, поэт кухни.
0: Мы же сейчас совсем по-другому питаемся, чем питались Пушкин, Гоголь. Вот как вообще отличается наша еда от той еды? Ну, ботвинью, допустим, вы приготовили, а какое-то, не знаю, более сложное. Хотя вот я вас слушал, конечно, не
1: два
0: просто
1: часа
0: ботвинью
1: моего
0: приготовить.
1: Времени, да.
0: Да,
1: конечно. Но при этом можно слушать что-то хорошее, слушать радио «Град Петров» и все эти овощи мелко нарезать. Нормально. А, смотрите, сейчас у нас есть какое-то такое представление о том, что, ну, вот всякий быт – это потеря времени. То есть я пойду и куплю, ну, там, позвоню, мне привезут какую-нибудь еду, которую приготовил кто-то. Но зато я не буду тратить свое время. Но ведь если мы об этом задумаемся всерьез, то мы увидим, что вот эти моменты, когда ты своими руками там моешь пол у себя дома, да, или сам себе готовишь какую-то прекрасную еду, или... Ну, что ты еще такое делаешь там самостоятельно? Я могу купить любой огурец на рынке и на базаре, но все-таки интереснее, как он вырастет, этот огурец, будет цвести, потом там все остальное. То есть, когда мы автоматизируем и, ну, как бы обезличиваем быт, передоверяем все кому-то другому, то мы, мне кажется, лишаем себя контактов с божественной реальностью. Потому что когда ты посеял какие-нибудь семена, и они взошли и выросли, это чудо, конечно. Когда ты сам приготовил еду для себя и для своих друзей, для своей семьи, это, ну, это любовь прям в чувственно-конкретной форме, да. Не просто там разговоры о том, что вот вы такие мне дорогие люди. Ну, дорогие люди, потрать свое время на нас.
0: А Пушкин, Гоголь... Другие великие русские писатели сами готовили?
1: Ну, это по-разному, конечно, потому что мы знаем, что среди творческих людей были великие кулинары. Ну, вот там известно, что да, некоторые итальянские музыканты были прям виртуозами этого дела. А Пушкину, я думаю, не было нужды самому готовить, потому что у него, к счастью, всегда был рядом специальный для этого хороший человек. Но у нас нет такой, ну, у большинства из нас, я не знаю, может быть, кто-то может там пригласить на работу кухарку, там еще кого-то, я точно не могу. И поэтому вот делаю все сама. Но, понимаете, если человек сам не готовит, Пушкин сам не готовил, но он все-таки входил в какие-то подробности. Потому что он, например, живя в Михайловском, там говорил своей прекрасной кухарке, которая мама вот того дворового мальчика, говорят, который отморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Он говорил ей: свари мне, пожалуйста, там гречневую кашу. Или там сегодня я хочу какую-нибудь котлетку особенную.
0: Спасибо большое, Марина Валентиновна. Сегодня мы говорили, конечно, о календаре, прежде всего, который в издательстве «Речь» выйдет в... в каком-то обозримом будущем, пока не знаем, когда именно, но, конечно, к началу года, к сезону календарей он точно будет. Марина Валентиновна Михайлова принимала участие в рубрике «Обратная связь». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В российском законодательстве может появиться четкое определение понятия «музей», которое запретит использовать этот статус коммерческим объектом. С такой инициативой выступил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, сейчас музеями массово называют себя обычные сувенирные лавки, магазины и туристические точки, что вводит людей в заблуждение. Профессиональное сообщество хочет юридически закрепить этот статус только за настоящими учреждениями культуры. Музейное сообщество уже готовит пакет законов. Они планируют четко прописать базовые понятия, создать единую государственную систему реставрации, а также внедрить обязательное страхование ценных экспонатов. Для официальных музеев предлагают изменить правила государственных закупок, ввести новые налоговые льготы и систему денежных компенсаций. При этом сам Государственный Эрмитаж уже сделал шаг для защиты своего имени. Музей официально признали общеизвестным товарным знаком. Этот особый юридический статус действует бессрочно. Теперь сторонние организации больше не смогут использовать бренд Эрмитажа для рекламы своих товаров и услуг. Российская делегация на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО предотвратила включение Байкала в список наследия, находящегося под угрозой. Об этом сообщил ТАСС, глава делегации, постоянный представитель Российской Федерации при организации Ренат Аляутдинов, подводя итоги сессии. Благодаря предпринятым нашей делегации усилиям удалось предотвратить включение российского объекта озера Байкал в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, сказал он. Большинство членов комитета высказались за перенос рассмотрения вопроса о состоянии сохранности Байкала на следующую сессию в 2027 году. Мы еще раз подтвердили настрой на конструктивное сотрудничество с секретариатом Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и с Международным союзом охраны природы, заявил Аляутдинов. Кроме того, дипломат подчеркнул, что без обсуждения были приняты решения о состоянии сохранности и других российских объектов, включая такие известные, как исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников, вулканы Камчатки, Западный Кавказ и другие. Как отметил постоянный представитель, новая российская природная номинация в список всемирного наследия, расположенная в республике Башкортостан, башкирские шиханы Таратау, Куштау и Юрактау, получила высокую оценку международных экспертов. Надеемся, что уже в следующем году она займет достойное место в престижном списке ЮНЕСКО, подчеркнул он. Фрагменты древних музыкальных инструментов нашли при раскопках в Москве. Так, в Китайгородском проезде обнаружили железный варган, а на улице Солженицына – костяную флейту. Наряду с варганами и волынками флейты известны еще со времен Древней Руси. До конца позапрошлого столетия их часто использовали в праздничном обиходе. В Луженецком проезде обнаружили часть костяной флейты или дудочки. Как правило, флейты изготавливали из полых костей животных или из пустотелых растительных стеблей. На Дружинниковской улице нашли редкую игрушку – свистульку в форме барашка из белой глины, покрытую зеленой поливой. Московские гончары обычно делали свистульки в виде птиц и расписывали их незатейливыми узорами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого, добавил глава города. Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт развития интернета представят анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых. Первая серия проекта уже готова к показу. Она будет опубликована сегодня в социальных сетях вуза и партнеров историко-просветительского проекта, сообщила пресс-служба МГУ. Героями сериала стали руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов, основатель нейропсихологии Александр Лурия, микробиолог Зинаида Ермольева, предотвратившая эпидемию холеры в Сталинграде, академик Андрей Сахаров, пионер авиации Александр Можайский, лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Конторович, исследователь Арктики Отто Шмидт и другие. Проект также будет представлен на площадках Международного фестиваля «Наука 0+», открытых недель науки «БРИКС+» и 6-го конгресса молодых ученых, где состоятся открытые обсуждения новых форматов популяризации науки. Все эпизоды будут переведены на 6 языков – английский, испанский, французский, итальянский, китайский и сербский – и представлены зарубежной аудитории, уточнили в Московском государственном университете.

Российские читатели заинтересовались древнегреческой поэмой Гомера «Одиссея» благодаря фильму Кристофера Нолана. Продажи «Одиссеи» в книжных магазинах «Читай города» выросли на 198% по сравнению с прошлым летом, сообщил генеральный директор сети Александр Брычкин. Суммарные продажи античного автора выросли на 125%. Тем временем в Великобритании вырос не только интерес к поэме Гомера, но и к изучению греческого языка. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 17 июля. Бюджет картины составил около 250 миллионов долларов. За первые выходные фильм собрал более 264 миллионов в мировом прокате и показал лучший старт среди картин режиссера. Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина выйдет в американский прокат в конце сентября. После длительного судебного разбирательства начало проката намечено на 18 сентября. К настоящему моменту все правовые вопросы, препятствовавшие выходу фильма в США, урегулированы. Помимо Соединенных Штатов, лента уже демонстрировалась в нескольких странах Европы, включая Австрию, Германию, Италию, Францию и Швецию. В августе 2025 года продюсер картины Игорь Толстунов на полях фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче» рассказал, что фильм «Мастер и Маргарита» собрал в зарубежном прокате за первый квартал того года 1,5 миллиона евро. Лента вышла на российские экраны 25 января 2024 года. Роли «Мастера и Маргариты» исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. Работа над картиной растянулась на 5 лет. Бюджет составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как говорят создатели, этот фильм не является прямой экранизацией романа. Картина стала лучшей, по мнению жюри, 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получила награды во всех 7 номинациях, в которых была представлена.

0: В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. 31 июля – ясная погода без осадков, 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В субботу 1 августа – облачная погода без осадков, плюс 24-26. Атмосферное давление 758-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 42%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра ясно без осадков плюс 23-25, а в субботу облачно без осадков 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление в субботу понемногу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Александр Дягилев. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Хочу предупредить, что эта передача выходит в записи, и поэтому я не призываю звонить в эфир. Сегодняшняя наша тема касается действительно каждого человека, и в то же время мы ее обходим стороной и боимся говорить на эту тему. Я имею в виду, конечно, смерть. И я думаю, что сегодняшний наш разговор о смерти должен быть полезным и актуальным, безусловно, для каждого, потому что все мы умрем, и всем нам приходится с некой периодичностью переживать смерть близких людей. А для начала я предлагаю послушать новость о пределе человеческой жизни, который вычислили наши российские ученые.
2: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологий. Результаты исследования, которые опубликовала Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации, случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Ученые создали математическую модель, в которой единственной причиной старения были эти мутации. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет. Это не означает, что такой предел неизбежен, но показывает, соматические мутации сами по себе оказывают сравнительно слабое влияние на старение, однако становятся критически важными в сочетании с другими процессами, отметил ведущий автор исследования Дмитрий Крюков.
0: Итак, отец Александр, от 146 до 194. Это ж чем человек заниматься-то будет столько лет?
1: Я, честно говоря, когда прочитал эту новость, подумал вот о чем. Здесь вопрос не только в том, сколько человек сможет теоретически протянуть. Я понимаю, что, в принципе, потихонечку, благодаря улучшению качества питания, развитию медицины, у нас всякие витамины, микроэлементы есть, то, чего, так сказать, раньше не было. Мы проходим всякие обследования. Если нужно, нам делают операции, которые раньше казались чем-то немыслимым. И, в общем-то, действительно, потихонечку, в среднем, в мире продолжительность жизни растет. Как, в общем-то, опять-таки, ну, не говорю, что везде по всему миру, но так, в развитых странах. Европа, скажем, страны, ну, тут тоже Китай, Япония, Америка. Вроде как растет уровень благосостояния. Если не брать Африку или какие-нибудь там уж совсем маргинальные страны, в большинстве стран мира работают супермаркеты, мы не голодаем. Бананы круглый год, помидоры, огурцы круглый год. Правда, про их качество можно говорить. Но, опять-таки, есть какие-то магазины более дорогие, но где более качественные продукты. И, в общем-то, получается, что продолжительность жизни потихонечку, средняя, потихонечку растет. До каких пределов она будет расти? Я понимаю, что ученые, собственно говоря, на эту тему исследования-то и провели. Вот как бы некое теоретическое возможность.
0: Да, некий теоретический предел. Это не планы на ближайшее будущее, но это действительно вот какой-то технический предел. Вас он не пугает?
1: Так вот, а каково будет качество этой жизни? То есть сейчас человек, который достигает столетнего возраста, все-таки чаще всего, это достаточно глубокий разбитый старик. Все-таки.
0: Ну, конечно, да, но, отец Александр, а если вот все-таки к 190 годам человек будет не в том состоянии, в котором нынешние столетние, а более-менее, ну, вот какой-то живой, соображающий, имеющий способность самостоятельно двигаться, вот с духовной точки зрения, ну, как бы, не многовато ли? Ну, не надоест ли ему жить?
1: В Библии, конечно, мы читаем о праотцах, которые жили по несколько сотен лет и ну, сохраняли разум, сохраняли веру, сохраняли активную некую деятельность достаточно длительное время, хотя на каком-то этапе Бог определил предел в 120 лет. Ну, предположим, что мы даже сможем этот предел преодолеть.
0: Вот как раз из числа официально зарегистрированных долгожителей первое место занимает француженка, которая дожила до 124 лет. Ее зовут Жанна Кальман. То есть получается, что как бы мы этот предел 120 лет уже... Ну, да, ну это такое уточнение, извините, я вас перебил.
1: Скажем так, пока рекорды таковы. Ну, в чем причина, собственно говоря, старения? Как мы понимаем, как мы знаем теперь, да, что накапливаются ошибки в ДНК клеток со временем. До какого-то предела организм может их отсеивать, исправлять, чинить, но потом возможности этого ремонта уменьшаются, значит, клетки становятся с вот этими ошибками, они не могут нормально размножаться, уменьшаются так называемые теломеры. Это в начале и в конце ДНК отрывки. При каждом делении клетки как бы вот длина теломеров уменьшается. Но предположим, что будут созданы какие-то лекарства, которые смогут изменить данную ситуацию. Теломеры каким-то образом будут наращиваться, ошибки опять будут чиниться, кожа опять станет упругой. Да, состояние мышц и внутренних органов станет как у молодого человека. И вот, да, это интересный момент, что, возможно, благодаря вот этим вот достижениям медицины, но, скорее всего, людям нужно будет проходить какие-то, раз, например, 10 лет, какие-то сложные медицинские процедуры по омолаживанию, буквально каждой клетки тела. Но, опять-таки, это трудно представить себе сейчас, но мы видим, как развивается наука, особенно медицинская наука, какие открытия сейчас делаются. И, собственно говоря, я допускаю это возможным. И не исключено, что на каком-то этапе могут даже начать говорить о том, что, ну, чуть ли не вот так искусственно поддерживая, можно человека сделать, ну, если не вечно живущим, то, может, даже и вот эти границы в итоге будут преодолены. Есть еще одна интересная перспектива, которую я слышал, и о которой тоже можно поговорить. Это то, что есть вариант, что пока ты живешь, из твоих стволовых клеток выращивается альтернативное тело. Это твое тело из твоих клеток. Оно безмозглое. Просто твой мозг потом у него пересаживается.
0: Жутковато как-то.
1: Ну вот, как-то так, и вот обновленный вариант твоего тела, старый выбрасывается, оболочка как бы, да, то есть вот такая тема. Я просто знаю, что такие исследования есть на эту тему, и, собственно говоря, известно, что люди, которые рассчитывают на так называемую крионику, да, что вот они после смерти завещают свои тела заморозить в надежде на то, что когда-то наука разобьется, их тела будут разморожены. Некоторые замораживают не целиком, а именно голову, именно в расчете, что вот их мозг размороженный сможет каким-то образом восстановить свою деятельность и будет помещен вот в новое тело. И вот типа века спустя они оживут. И люди платят немало денег за вот это вот замораживание на много лет вперед. То есть это тоже как бы факт. Но давайте так, вот люди хотят жить вечно. Вот хотят люди жить вечно. Никто не хочет умирать.
0: Ну, а кто-то хочет, кто-то самоубийство совершает. А многие просто к старости уже теряют то, что называется вкусом к жизни. Теряют вкус к жизни и, в общем-то, скорее доживают, чем... живут.
1: Ну вот, на днях у нас был День памяти святого благоверного равноапостольного князя Владимира. И это именины, день тезаименитства моего покойного тестя. Он представился в 2022 году. Я с большим уважением и теплом его вспоминаю. Я помню, как, если я правильно помню, в 2000, буквально 21-м, то есть за год до его смерти, или 20-м, или 21-м, по-моему, все-таки 21-м, мы поехали, да, в 21-м году, мы поехали в Египет. Когда-то он в Египте бывал, и не раз. Ему очень нравилось в маске плавать среди этих кораллов, видеть этих рыбок. И он хотел их увидеть еще раз. Он уже был немалого возраста, но, тем не менее, он захотел. И я помню, что, ну, собственно говоря, тогда мы постарались всей семьей купить вот эту путевку, чтобы поехать, чтобы его и тещу отвезти. Но к тому времени у него стала развиваться глаукома. Один глаз почти перестал видеть. Он умудрялся машину водить при этом. Но, честно говоря, несколько раз я был свидетелем, когда он оказывался в, ну, практически аварийных ситуациях из-за того, что не видел с правой стороны приближающуюся машину. Но, тем не менее, вот захотел. И вот я помню, что он надел маску, прыгнул в воду, поплыл. И вот потом, когда он вернулся, я видел на его лице разочарование. И я понял, что толку от вот этих рыбок, от этих кораллов, если ты не можешь их увидеть, если у тебя, ну, глаза поражены болезнью, и вот они перед тобой, а ты видишь какие-то смутные очертания. И то есть я понимаю, что он хотел в каком-то смысле вернуться вот в более ранние годы своей жизни, когда он этих рыбок прекрасно видел, наблюдал, но... Да, он в этом же море, да, вот эти кораллы, да, вот эти рыбки, а уже они не радуют.
0: Александр, я скорее имел в виду некий такой психологический аспект, что мы действительно, все-таки ваш тесть, он хотел увидеть рыбок, у него было это желание. Часто приходится видеть стариков, которым ничего не хочется, которые сидят перед телевизором целыми днями, и их как бы такая жизнь не то чтобы устраивает, но ничего больше они не хотят. И вот в таком состоянии, то есть до 190 лет...
1: С этой точки зрения мой тесть меня искренне радовал. Теща тоже. Потому что действительно, несмотря на возраст, у них были... Ну, тёща все еще остаются, она, слава богу, еще жива, и хорошо за 80. Какие-то вот устремления в жизни. К чему-то она стремится, чего-то она хочет. Она так тоже к этим рыбкам поехала. То есть вот, несмотря на немощь телесную, да, у человека есть цели жизни, желание жить. Но да, это правда, у значительной части людей я вижу, наблюдаю это, когда особенно выходят на пенсию, садятся перед телевизором, и вся их жизнь – это вот картинка на экране. Причем очень-очень быстро, это известен факт, начинает, соответственно, страдать здоровье и так далее, потому что они начинают значительно меньше двигаться, и... Ну, собственно говоря, в каком-то смысле тот факт, что им нужно было ездить на работу, их мобилизировал. А тут как бы вот, а зачем жить дальше? Особенно если нет внуков там и так далее. Сейчас это тоже частая история, к сожалению. Молодежь не спешит создавать семьи и рожать детей. Это тоже тенденция современного общества. Помимо того, что с одной стороны растет продолжительность жизни, а с другой стороны... Молодежь все позже и позже вступает в брак, дети появляются все более и более позднем возрасте. И, ну, это тоже, как бы мы это видим, это наблюдаем. И как будет изменяться социум дальше, по мере, например, вот если опять-таки какие-то теоретические медицинские процедуры начнут продлять молодость, улучшая состояние здоровья, и в свои 80 лет человек будет выглядеть, как, например, в 40. Ну вот, я не знаю, у меня ответа на этот вопрос нет. Но потом еще есть такой момент, что да, может быть, состояние имеющихся клеток каким-то образом может быть улучшено, но, например, репродуктивные возможности женщины, они очень четко ограничены количеством яйцеклеток, и, ну, чисто биологически. И не факт, что улучшение состояния организма, такое искусственное омолаживание, вернет каким-то образом ей репродуктивные функции. Все равно рожать нужно в конкретном возрасте. Получается так. А вот этот возраст, он все больше и больше сдвигается. Человеку хочется сначала сделать карьеру, ну, женщине, да, особенно, сделать карьеру, финансово встать на ноги, улучшить. Современные женщины на мужчин часто не рассчитывают, не надеются. Значит, чтобы было свое жилье, все такое, да. И лишь потом, когда вот уже карьера есть, деньги есть, жилье есть, вот тогда ладно, так уж и быть, можно родить. Причем не факт, что от мужа, к сожалению. Тоже это то, что мы наблюдаем в современном социуме, идет явная атомизация. И вот процесс атомизации, процесс увеличения продолжительности жизни, институт семьи просто сейчас под угрозой, на самом деле.
0: Страх смерти – это полезное чувство?
1: Меня вот больше всего удивляет, что люди иногда кончают с собой из-за страха смерти. Странно. Есть такие ситуации, вот... Удивительно. А боюсь смерти и кончаю с собой. Ну, получается, жить в этом страхе оказывается страшнее, чем прям пойти в этот страх. Но вообще тоже действительно факт. С собой кончают порой молодые люди. Церковь, безусловно, осуждает это как смертный грех, но, к сожалению, опять-таки, тот факт, что современный социум становится все менее и менее религиозным, в том числе приводит к тому, что вот это происходит. И вот удивительно, с одной стороны, люди хотят жить долго, люди хотят жить, будучи здоровыми. Современная медицина дает некие шансы, и одновременно с этим мы видим, как молодые люди в самом расцвете сил вдруг почему-то не хотят жить. Тоже есть такой момент. Более того, мы можем, конечно, задать в интернете, какая страна сейчас там на первом месте по уровню суицидов. Зададим.
0: Да.
1: Пять стран с самым высоким уровнем самоубийств.
3: Я подобрала для вас такой список. Сразу оговорюсь, цифры обычно приводят в виде стандартизированного показателя. Число случаев на 100 тысяч человек. И важно помнить, на статистику влияют разные факторы. От качества учета до социально-экономических условий. Поэтому сравнение стоит делать с осторожностью. Вот пятерка стран с самыми высокими показателями по последним доступным данным. В основном 2023-2026 годы 1. Гренландия – около 75,6 на 100 тысяч. Это заметно выше глобального среднего показателя. 2. Суринам – примерно 28,7 на 100 тысяч. 3. Южная Корея – около 28,1 на 100 тысяч. 4. Гайана – примерно 25,4 на 100 тысяч. 5. Литва – около 24,8 на 100 тысяч.
1: Ну, то есть, по крайней мере, вот то, что мы видим, Гренландия – это часть Дании. И хотя, да, это своеобразное место, где ледники, полярный круг, но, тем не менее, скажем так, я понимаю, что уровень жизни – там не такой уж и страшный, да? Про Суринам ничего не могу сказать. Почти ничего не знаю про эту страну. Но вот Южная Корея. Страна весьма благополучная, казалось бы, да, с экономической точки зрения и так далее. Гайана тоже ничего не могу сказать. Литва. Вроде как европейская страна. Я слышал, что периодически в этих рейтингах на первое место выбираются такие же страны, как Швеция и Норвегия. Казалось бы, да? С одной стороны, тоже можно сказать, что, возможно, влияет полярный круг, темные ночи, сумерки. Но, с другой стороны, получается, что даже... Я мог бы понять, что из каких-то африканских стран жажда, зной, там, голод. Вот, а тут получается, что вроде сытые, благополучные страны. Живи, радуйся, медицина, еда, все есть. Люди не хотят жить. И одновременно боятся смерти, и все равно боятся смерти. Но страх смерти заложен в нас. Он заложен Богом. Полезен ли он, вопрос был.
0: Да.
1: С духовной точки зрения, вообще-то говоря, память смертная – это одна из добродетелей. И, скажем, если я понимаю, что есть вечная жизнь, если я понимаю, что есть рай, ад, ответ на страшном суде, то это должно меня... подвязать к тому, чтобы я меньше грешил. Между грехом и добродетели выбирал добродетель, даже если грех здесь и сейчас судит какие-то приятные чувства, эмоции или телесные ощущения, потому что потом придется перед Богом за все отвечать. То есть вот именно в контексте вечной жизни в христианском понимании, да, память о смерти, она полезна. И страх смерти – это то, что лишний раз должно остановить от каких-то опасных поступков, лишний раз уберечь от каких-то ненужных рисков. И, ну, чтобы действительно умереть достойно уж и к Богу. Вот. А, ну, еще раз говорю, я слышал такие истории, что некоторые люди, которые кончают с собой, некоторые, оставляют записки, в которых пишут, что сделали это из-за страха смерти. Впрочем, есть такой интересный феномен, психологам он известен. Человека тянет туда, где для него самое страшное. Люди, которые боятся змей, чуть ли не ищут змей в лесу и находят. Люди, которые боятся высоты, очень часто их тянет подойти к какому-то обрыву и заглянуть вниз. Это вот удивительный такой феномен, на самом деле.
0: Да. А верующему человеку умирать менее страшно, чем неверующему вообще? Вот, страх смерти как добродетель, это понятно, но в то же время, если мы живем с Богом, то как-то логично, если мы стараемся соблюдать в меру своих сил Божьи заповеди, то как бы было бы логично, наоборот, нам меньше бояться смерти, чем тем, кто не соблюдает эти заповеди.
1: Ну, что я могу сказать об этом? Во-первых, я не умирал. Поэтому мне, вот как оно умирать, верующим, неверующим, мне не с чем сравнить. И у самого такой опыт нет. Да, я был в разных жизненных перипетиях, но все-таки не настолько, чтобы прям вот быть на пороге смерти. Я понимаю, что умирать страшно всем. Я понимаю, что вот этот интересный феномен, который я наблюдал у людей, у пожилых прежде всего, у них периодически могут чередоваться в речи фразы «уж умереть бы, жить устал», и одновременно «как умирать не хочется». Вот получается, вот какая-то борьба идет. С одной стороны, жизнь уже не в радость, жизнь уже в напряжении, это вот все в теле все болит, в общем, без шансов уже на исцеление. Опять-таки, вот здесь наука может поработать, да, со временем может ситуация измениться. Но здесь сейчас вот все болит, и шансов на то, что как-то это изменится, нет, что глаза начнут видеть, ноги начнут ходить, уши начнут слышать, там, тело перестанет болеть, уже практически нет, да. И вот жизнь не радует, но одновременно все-таки вот умирать-то не хочется. Даже вот эти крохи, какие-то крохи жизненных радостей, которые есть у пожилого человека, весьма пожилого человека, да, попить, не знаю, какого-то чайку вкусненького, посмотреть на закат, пусть даже единственным глазом, который еще как-то что-то видит, вот для них это та радость, за которую они цепляются.
0: А стоит ли, вот если мы понимаем, что мы боимся смерти, может быть, даже чрезмерно боимся смерти, и нам это как-то вредит. Стоит ли пытаться вот этот страх смерти в себе заглушить?
1: Я бы так сказал, что если это что-то, что буквально изводит человека, из-за чего человек не может спать, мучается ночами, и причем это не разовая ситуация, а что-то системное, то, возможно, здесь требуется помощь психолога, а в некоторых случаях и помощь психиатра. То есть страх смерти, естественный страх смерти, все-таки не должен превращаться в какую-то прям патологию. Очень важно для верующих людей, все-таки скажу, православная радиостанция, действительно, буквально, Господи, я в твоих руках, и доверяться Богу. Ведь я сейчас хочу напомнить одну лекцию уже покойного архимандрита Януария Ивлеева. Он как-то сказал о том, что Евангелие, благая весть, это прежде всего, ну, благая весть Иисуса Христа, это благая весть о пришедшем Царстве Божьем. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Это тот отрывок, который выбит теперь на могиле отца Инуария. Он очень любил именно эту цитату. «Исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Время достигло полноты, Царство Божие приблизилось, но это не значит, что оно где-то далеко и стало ближе. Оно здесь и сейчас. Но что значит приблизилось? Войти в Него должны мы сами. Мы приглашаемся в Него. Оно нас не захватывает насильно. Чтобы войти в Него, нужно сделать две вещи. Первое — покаяться. И покаяние в данном случае — это не таинство исповеди, подчеркну. Это не формальное хождение на исповедь, а это глубинное перерождение, метаноя, да, перемена ума. Переменитесь, изменитесь, измените образ жизни, приведите его в соответствие с заповедями Божьими и будьте верны этой благой вести, веруйте, уповайте на эту благую весть, что Царство Божие пришло. Иудеи того времени, когда Иисус Христос проповедовал, они жили представлениями о грядущем Царстве, которое будет от Бога. Но они это царство понимали очень по-земному. Да? Римляне будут изгнаны. Не Рим, а Иерусалим станет столицей мира. В Иерусалиме воссядет царь, который воцарится над всей землей, и царство не будет конца, он будет из потомков царя Давида. То есть вот так это представлялось. И, конечно, когда Иисус об этом говорил, а потом ученики Иисуса тоже несли благую весть о царстве, людей того времени это заводило. А вот если сейчас выйти к современной молодежи и сказать: «Приблизилось Царство Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие», как современная молодежь на это реагирует? Ну, нам при демократии хорошо, зачем нам какое-то царство, что это такое Царство Божие? Там чая воскресения мертвых и жизни будущего века, а как это? А что это? Объясните нам, пожалуйста, да, вот, то есть, вот с биологической точки зрения. То есть начинаются вот эти вот вопросы. И получается, что Царство Божие воспринимается как некая абстракция, причем не актуальная. То есть те слова, которые привлекали людей, зажигали людей в первом веке, в 21 веке, как будто потеряли актуальность. И получается, что, как ни странно, благую весть Иисуса Христа о Царстве Божьем теперь нужно нести другими словами. И о чем это может быть? Я как-то со своим сыном на эту тему поговорил, и вот он сказал, что это тема любви прежде всего, вот то, что актуально. Что такое любовь? Царство Божие — царство любви. Там, где подлинная любовь. А в конце концов, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Это Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 20-21. Царство Божие внутрь вас есть. Такой странный перевод. И если подумать, о чем это, ну, с одной стороны, это о том, что внутри нас должно созидаться. А с другой стороны, это про межличностные отношения. Это про то, что внутри вас, как социума, как общины христиан, выстраиваете это Царство Божие в отношениях друг с другом. Это опять-таки про ту самую любовь. И это может быть актуально. Люди всегда ищут любви, утешения, поддержки. Ну и вторая тема. Это тема того все-таки бессмертия. А вот страшно умирать и в первом веке, и в 21 веке. И тогда благая весть о Царстве Божьем – это благая весть о бессмертии. О том, что все-таки даже наука что-то там обещает. Сколько там? 190, там сколько лет? 194 под предел. А тут реально вечная жизнь, но иная. Но тело, которое уже не будет немощным и дряхлым. Которое получит те способности, которые наше современное тело не имеет. Когда будут сброшены путы и оковы греха, из-за которого мы стали болезненными и смертными, согласно Священному Писанию. И Бог воскресит, вернет души в тела будут преображены, И вот нас ждет какое-то великое царство, и все христианство, оно ведь об этом. Если это не более чем красивые слова, то на самом деле, давайте честно, мы зря входим в храмы и зря теряем время. И все наши церкви надо сносить, потому что они зря занимают квадратные метры площади. Но если Христос на самом деле воскрес, вот реально взял и воскрес, а в это мы верим, то наша вера не тщетна. И за словами Иисуса Христа стоит некая реальность. Он обещал, что воскреснет, и воскрес. Он обещал, что воскресит верующих в Него. И вот факт Его воскресения, исторический факт Его воскресения, получается, дает нам какую-то надежду такую, по сравнению с которой даже достижения медицины, в общем-то, кажутся так. Но все равно людям хочется из-за эту земную жизнь цепляться, тем более верующие. Давайте честно, я сильно подозреваю, что с каждым следующим поколением их будет меньше, меньше, меньше. Будут какие-то всплески, подъемы религиозности будут. Но, по крайней мере, сама же Библия говорит, что верных будет все меньше, меньше и меньше, к сожалению. И когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Даже такие горькие слова есть в Евангелии. Так что вот.
0: Получается, что страх смерти приводит еще и человека к вере. То есть мы боимся умереть, слышим благую весть и веруем в это Евангелие, которое, как вы сказали, о том, что можно жить вечно в Царстве Божьем, в Царстве любви.
1: Ну, так, если чисто по науке, у людей есть разные потребности, базовые. И вот две таких потребности – это потребность смысла. Все, что я делаю, я должен понимать, зачем я это делаю. Но как бы высшее проявление этой потребности – это поиск смысла собственной жизни. И вторая потребность – любить и быть любимым. Бог есть любовь. Этой потребностью Он поделился с нами. Эта потребность, возможно, единственная, которая есть у самого Господа Бога. Но другое дело, что, будучи Троицей, Бог может удовлетворять эту потребность внутри себя самого. Отец любит Сына и Духа Святого, Сын любит Отца и Духа Святого, Дух Святой любит Отца и Сына. Но, в принципе, Бог создал этот мир для того, чтобы этой способностью любить и быть любимым поделиться с нами, чтобы мы любили Его, чтобы мы любили друг друга. И вот поиск этой любви, причем любви даже с большой буквы, и плюс поиск смысла жизни, а вот здесь как раз смысл жизни, смысл смерти, и вот это все, да? Да, это то, что приводит людей к Богу, но кого-то приводит, а кого-то нет. А кого-то пугает и даже толкает на суицид. Вот удивительно, да? Вот здесь когда как, и каждый человек свой выбор делает.
0: Как помочь умирающему близкому человеку смириться, что ли, с неизбежным концом земной жизни?
1: Все зависит от того, в каком он состоянии, и готов ли он слышать, верит ли он, допускает ли он хотя бы ту самую вечную жизнь, что там, за порогом, его ждет любящий отец, отец большой буквы. Вместе с ним помолиться, а иногда просто обнять, взять его за руку. И мне кажется, что самый большой страх в этот момент – это страх одиночества. Ведь, кстати, люди боятся не только умереть. Один из таких самых жутких страхов – умереть в одиночестве. Люди реально ведь этого боятся. И опять-таки, мы не умирали. Мы с тобой не умирали, поэтому нам трудно сказать, но есть некие свидетельства людей, да, что вот в этот момент очень важно, чтобы просто рядом был тот, кто тебя любит, и кто как будто провожает тебя туда, за порог вечности. И поэтому иногда поддержкой может быть даже не какое-то слово, не какое-то поучение, даже не чтение каких-то молитв, а просто быть рядом, просто взять за руку.
0: Вы, наверное, и как священник, и как психолог сталкиваетесь все-таки вот именно с этими случаями, когда человек понимает, что ему на земле осталось не так долго, и вот не так и много времени у него, и вот он к вам, как или к священнику, или как к психологу обращается за помощью. И как меняется человек после того, как он осознает, что у него очень ограничено время его земной жизни? он меняется в лучшую сторону.
1: Кто как. Есть тоже разные свидетельства о том, как умирали разные люди. Признаюсь честно, психолог все-таки редко занимается умирающим, если, конечно, он не паллиативный психолог и не работает где-нибудь в учреждении паллиативном, где умирающие люди. Это очень специфическая работа. Ну, скажем, я все-таки этим не занимаюсь. И к умирающим чаще всего, если меня и приглашают, то именно в качестве священника. Понятно, что и психологическое образование мое, оно при мне тоже, и я могу, будучи священником, совершая таинство причащения, беседуя с таким человеком, проявить эмпатию, вот то самое, да, взять за руку. Но я понимаю, что в этой ситуации человек захватается за любую надежду. А еще, ну, это, да, это из психологии то, что я сейчас скажу. Когда человек сталкивается с каким-то горем, болью, и таким горем может быть, например, весть о собственной неизлечимой болезни, о том, что жить осталось совсем чуть-чуть, то люди проходят через определенные стадии. Первое – шок, отрицание, нет, надо провериться, надо перепровериться, возможно, врач что-то напутал. Потом гнев, в каком-то смысле гнев на врачей, гнев на этот мир. Иногда в такой ситуации человек не готов видеть рядом священника. Священник воспринимается как какой-то вестник, как раз умирание, а я не хочу умирать. Вот это бунт. Бунт, в том числе и против Бога, может быть, за что ты мне такое попустил. Жаль, если человек на этой стадии уходит. Следующий этап – это торг. А вот если я буду как-то иначе вести, начну наконец-таки пытаться, не знаю, ходить, бегать по утрам, пить боржоми, ну, то есть вести какой-то здоровый образ жизни, хоть что-то, а вдруг вот какая-то есть волшебная таблетка, то есть что-то такое, как-то, ну, выторговать, если не исцеление, то хотя бы еще там чуть-чуть пожить, вот. Потом стадия депрессии, очень тяжелая и болезненная, но где-то вот уже здесь уже человек порой готов и священника принять. И вот здесь он уже начинает где-то хвататься за любую надежду и уже где-то принимать факт, что я ухожу, но действительно, ведь может быть и правда там что-то есть за гробом. Я сейчас говорю о реакции людей, скажем, невоцерковленных. Для воцерковленного и так очевидно, что там что-то есть. И что просто мне нужно отключиться уже, смириться, принять, что мое тело готовится к тому, чтобы сойти в могилу. А вот мне душой нужно просто уже туда переключиться, на ту жизнь. И вот в эти последние, может быть, дни, а то и часы, а то и минуты жизни, действительно, хоть что-то сказать Богу, хоть как-то вот у кого-то прощения попросить, за кого-то помолиться, с кем-то примириться, вот эти вопросы уже завершить. Ну и последняя стадия – это принятие. И вот на этой стадии люди буквально уже здесь, на земле, порой становятся просто святыми. Я это просто видел. Причем действительно, некоторым из них являлись ангелы, Божья Матерь. Кто-то скажет, что это галлюцинации перед смертью, а кто-то, ну вот девочка мне одна, раба Божия Юлиания, незадолго до смерти ей Божья Матерь являлась. Ей являлся ангел-хранитель, и она удивлялась, почему родители его не видят. Причем это за полгода до смерти. У нее вот как-то такие видения начались. Вот. Я до сих пор молюсь о ней. Вот тоже один из примеров. Да? То есть, когда просто уже у ребенка уже интерес там, а эта земная жизнь как будто становится неинтересной. Даже для меня был такой урок. То есть, вот бывает и так.
0: Как нам быть после потери близкого человека? Конечно, в нас просто естественная, очевидная тоска, она порой мешает как-то дальше даже нам самим уже жить. Как нам быть с этой тоской? Надо ли пытаться ее в себе заглушить?
1: Ну, начнем с того, что Мы тоже проходим через те же самые стадии, особенно в ситуации, если смерть была внезапной. Шок, отрицание, проверка-перепроверка информации, да, гнев, гнев на людей, на врачей, на Бога, торг, депрессия, принятие. И причем нужно понять, что хоть вот это вот я сейчас описал, но на самом деле люди болтаются, болтаются между этими стадиями, то чуть-чуть продвигаясь вперед, то возвращаясь назад. И какая-то новая информация, какие-то воспоминания могут качнуть весы то в сторону депрессии, то обратно в гнев. То есть это болезненный процесс, он может затянуться порой на месяц, а то и на годы. Верующему человеку, на мой взгляд, проще принять потерю близкого, особенно если это тоже был верующий человек. В этом случае душа чувствует даже некое утешение и успокоение. Вот опять-таки 2022 год, представился мой тесть. Это, наверное, были последние такие серьезные похороны вот в моей семье. И все-таки при всех его недостатках это человек, который причащался. Это человек, который принимал непосредственно участие в строительстве церкви, приходского дома, то есть своими руками много делал. Это человек, который задавал вопросы, искренне интересовался. И у меня есть надежда, что душа его в Царстве Небесном. Я ничего не могу утверждать, судя Господь Бог. Но, тем не менее, когда вот так хоронишь человека, да, есть боль и горечь от того, что его тебе не хватает, но, с другой стороны, есть надежда, что его душа утешилась, и сейчас ей так хорошо, что ничто земное уже ее не интересует. Как бы так вот. А в ситуациях, когда особенно человек неверующий, и вот ситуация, ну, там, некрещенный. Кстати, отдельная тема — крематорий. Потому что, когда еще хоронят в крематории, вот это момент, когда там гроб куда-то вниз уезжает, а там огонь. Образ-то какой, да? И когда человека не отпевают, нету молитвы о нем. Я бывал на таких похоронах. Траурные речи, там работник морга, с бейджиком и дежурным скорбным выражением лица. Дорогие, близкие и родные, посмотрите еще раз на это лицо. Давайте постараемся запомнить его черты. Больше мы его не увидим. И вот это уезжание гроба вниз. Это ужас. Ну вот то, как мы прощаемся, конечно, влияет.
0: Да. Пытаться все-таки заглушить эту тоску не надо. Ну, какая может быть реакция? Мы можем всеми силами пытаться забыть.
1: Некоторые пытаются заглушить часто алкоголем, давай честно.
0: Ну, окей, да, неважно каким образом. Вообще, даже если не алкоголем, но просто мы там запрещаем себе думать о нем или о ней много и часто. Эту мысль уводим. Это правильная стратегия?
1: Я думаю, что еще раз, если эта мысль мешает жить, если эта мысль вгоняет нас в такую депрессию, что ничто не радует, и действительно, по сути, некоторых людей это может и в клиническую депрессию ввергнуть. Просто, да, вплоть до серьезного психиатрического заболевания. Я думаю, что это не полезно. Все-таки в каком-то смысле важно отпускать через молитву и так далее. Но, с другой стороны, память смертная, повторю, это все-таки добродетель. Поэтому совсем уж делать вид, что смерти нет, и постараться забыть, что кто-то умер, и жить дальше и веселиться, как будто мы не умираем. Это тоже ошибка.
0: Забыть конкретного человека.
1: В идеале должна оставаться светлая память и молитва, и осознание, что у Бога все живы, тело в могиле, но душа жива. И когда мы молимся о нем, если он там, у Бога, он молится о нас. Если же, ну, конечно, не дай Бог, в местах не самых лучших, там он находится. Мы верим, что наша молитва ему помогает, это где-то подвизает нас прикладывать усилия. Все-таки действительно сказать Богу о нем доброе слово. Кстати, мне кажется, что это важно, как человека вспоминают здесь потом на земле, после его кончины. И, соответственно, попытка забыть его, пусть даже для того, чтобы свою психику защитить, как ни странно, не факт, что ему на пользу пойдет. Ну, хотя Господь Бог знает сердце человека, понимает, какие мотивы. Вот.
0: Мой последний вопрос, может быть, будет немножко неожиданным, но я надеюсь, что он, по крайней мере, не кощунственно прозвучит, ведь все-таки любим мы не только людей, но и животных, своих питомцев домашних, и домашние питомцы умирают гораздо раньше людей, и их срок жизни очень небольшой, и каждому человеку, наверное, приходится сталкиваться со смертью. Кому-то, у кого-то в детстве впервые там умирает животное, кто-то, наоборот, во взрослом возрасте впервые заводит собаку, и, конечно, скорее всего, этот человек собаку переживет. Вот как быть со смертью домашних животных? А ведь в случае с православными христианами мы же понимаем, что вот мы, наша душа вечна, как бы нам не хотелось умереть, прекратить свое бытие, у нас это не получится. Моя душа перейдет в вечность в том или ином качестве своем. А животные, вот нет какого-то единого богословского мнения о вообще возможности существования какой-то бессмертной души у животных, и даже большинство все-таки православных считает, как мне кажется, что душа животных не бессмертна. И это-то еще нам подбавляет масло в огонь, и нам как будто бы еще тяжелее пережить смерть животного. Как вот, как отец Александр, быть нам, когда мы видим, что наш питомец вот-вот нас покинет, и как вести себя после смерти животного?
1: Есть такая интересная точка зрения. Опять-таки, мы не знаем, как это будет. Но все-таки Бог не случайно создал на земле не только людей, но и кошечек, и собачек, и тигров, и медведей, и много-много чего интересного. Земля очень многообразна. И если для человека, для полноты радости после грядущего воскресения мертвых, тебе важно, чтобы рядом с тобой была твоя кошечка, Господь позаботится об этом. И все дело в том, что действительно животные, даже с точки зрения психологии, являются частью семейной системы. Вот есть такое понятие в психологии – семейная система. Есть семья, семья нуклеарная, там муж-жена, семья в большем масштабе, муж-жена-дети, еще больше муж-жена-дети, родители, еще более дальние родственники. И вот есть такое, ну, понятие семейная система, как в принципе все, что влияет на семью, все, что семью окружает, сюда входят не только люди, но и объекты недвижимости порой какие-то могут входить, да, там родовое имение, еще что-то, это все влияет на семейную систему, это часть этой семейной системы. И вот в семейную систему однозначно входят домашние животные. И получается, что смерть домашнего питомца очень часто, буквально реально переживается как смерть члена семьи, буквально так. Я знаю людей, которые буквально сами нищенствовали, но последние деньги отдавали ветеринарной клинике для того, чтобы их питомцу как-то облегчить страдания, продлить жизнь. Некоторые крутят у виска пальцем, но когда здесь сейчас умирает твой котик, твоя собачка, то порой эти же люди, крутившие у виска, вдруг начинают точно так же поступать. Но все-таки сострадание нам дано. И вот в качестве утешения, говорю, есть такая концепция, одна из концепций, одно из предположений, что, может быть, и кого-то из этих тварей Бог воскресит по желанию, по воле человека. И некое основание этого можно найти, как ни странно, в Священном Писании. Послание к римлянам, 8 глава, начиная с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». В данном случае откровение, ну, одна из точек, сыны Божии, это, по сути, это о нас, о людях. О людях обоженных, подобившихся Царства Небесного. И откровение, в данном случае, ну, апокалипсис, да, когда речь идет как раз о грядущем воскресении мертвых и наступлении жизни будущего века, в которой вот эти сыны Божии, дай Бог, чтобы мы с тобой тоже в их числе оказались, если мы туда войдем, то получается как? Тварь ожидает с надеждой откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, причем покорившего ее с маленькой буквы, то есть это о человеке, об Адаме, о том, что вся тварь, вся земная тварь покорена человеку в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. О как! То есть, может быть, действительно, в каком-то смысле кто-то из наших зверушек тоже какую-то жизнь наследует. Это удивительно. Ну, это вот вопрос интерпретации данного отрывка из 8 главы послания к римлянам.
0: Спасибо, отец Александр. Даже на какой-то позитивной вполне ноте заканчиваем.

религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Малайзии прошло заседание рабочей группы по координации двусторонних отношений с Маланкарской церковью. Святейший патриарх болгарский Даниил посетил храм великомученика Пантелеимона в Княжево. Прокуратура направила в суд дело против католикоса Горигина II. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 июля по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл, ректор Московской духовной академии и наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, прибыл в Куала-Лумпур для участия в 5-м заседании рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью. Владыка Кирилл является сопредседателем рабочей группы. 24 июля состоялось заседание рабочей группы. По завершении работы делегация Московского патриархата посетила храм Архангела Михаила в Куала-Лумпуре. Епископ Кирилл передал дар приходу образ преподобного Сергия Радонежского и покровцы для совершения богослужений. 27 июля, когда Болгарская Православная Церковь совершала празднование памяти великомученика и целителя Пантелеимона по новоюлианскому календарю, храм в честь этого святого в Княжево, Болгария, отметил свой престольный праздник. Эта церковь была построена русскими эмигрантами в 1923 году. Храм великомученика Пантелеимона был домовой церковью Русского союза военных инвалидов в Болгарии до 1944 года. В числе прочих русских храмов и монастырей на территории Болгарии в 1953 году передан Русской Православной Церковью в юрисдикцию Болгарской Православной Церкви. В 1974 году он приобрел статус приписного храма к подворью Русской Православной Церкви в Софии, оставаясь при этом храмом Софийской епархии Болгарской Православной Церкви. Накануне праздника Великую Вечерню в храме возглавил первый викарий Софийской митрополии епископ Браницкий Иоанн, в сослужении клириков храма великомученика Пантелеимона, иконома Дмитрия Тухчиева, иерея Серафима Желева и диакона Александра Морозова. За богослужением в алтаре молился святейший патриарх болгарский и софийский Даниил. Представитель болгарской церкви впервые посетил этот храм. 27 июля иконом Дмитрий Тухчиев совершил Великую Утренню, после чего настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии протоиерей Владимир Тыщук возглавил божественную литургию. По заамвонной молитве было совершено славление празднику с освящением Колева. Генеральная прокуратура Армении направила в суд уголовное дело против католикоса всех армян Горигина II и 6 епископов и архиепископов Армянской апостольской церкви, сообщает Армения Today со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. Католикосы, члены Верховного Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви, обвиняются в препятствовании исполнению решения суда о применении обеспечительной меры по иску лишенного сана бывшего главы Масиатсотской епархии Армана Сараяна, который в суде оспаривал решение совета об отстранении его от руководства епархии. В феврале прокуратура возбудила уголовное преследование в отношении Горигина II и запретила ему выезд из Армении. Дело связано с обвинением в препятствовании исполнению судебного акта по делу Сараяна, который ранее присоединился к инициативе премьер-министра по реформированию Армянской апостольской церкви. 10 января Горигин II отстранил его от должности, после чего тот обратился в суд. 16 января суд постановил запретить церкви препятствовать исполнению его полномочий до вынесения окончательного решения. Однако 27 января Сараян был лишен сана. И последнее сообщение. Традиционная церковно-религиозная жителя Эстонии снижается, показывает исследование, проведенное по заказу Министерства внутренних дел страны. Большинство жителей Эстонии не причисляют себя к последователям какой-либо религии, однако религиозные и мировоззренческие установки населения страны разнообразны. Самыми важными сферами жизни участники исследования считают семью, свободное время и работу. Значение церкви и веры для большинства жителей остается более скромных. Их назвали важными 25% и 33% респондентов соответственно. Со временем число таких людей сократилось. Советник Министерства внутренних дел Эстонии по делам религии Рингве пояснил, что отношение к религии эстонцев и жителей других национальностей различается. Эстонцы в среднем менее религиозны, однако для них самоопределение как лютеранина часто означает и принадлежность к приходу. У жителей других национальностей религиозное самоопределение и членство в приходе не так часто идут рука об руку. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Александр Иванович Куприн, «Слон». Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давным-давно. А иногда он приводит с собою еще двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке. Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор, высокий, седой, в золотых очках, рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко: «Главное, не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы». «Ах, доктор, она ничего не хочет». «Ну, не знаю. Вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки, какие-нибудь лакомства».
1: «Нет-нет, доктор, она ничего не хочет».
0: «Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь. Ну, хоть чем-нибудь. Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить, то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни и больше ничем. До свидания, сударыня». «Милая Надя, милая моя девочка, — говорит мама, — не хочется ли тебе чего-нибудь?» «Нет, мама, ничего не хочется». «Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей».
1: «Спасибо, мама. Мне не хочется. Мне скучно».
0: «Ну хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь».
1: «Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно».
0: «Хочешь, я принесу тебе шоколадку?» Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару, но она худеет и слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно. И ей ничего не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик. Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол и все курит, курит, курит. И кабинет от табачного дыма...

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери. «Тебе что-нибудь нужно?» — спрашивает мама. Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом, точно по секрету. «Мама, а можно мне слона? Только не того, который нарисован на картинке. Можно?» «Конечно, моя девочка, конечно, можно!» Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом. На слоне красное седло, а на седле золотая палатка, а в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло. «Нет, это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мертвый». «Ты погляди только, Надя», — говорит папа, — «мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой». Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно. Но чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко. «Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки. Только помнишь, ты ведь давно обещал меня свозить в зверинец и посмотреть на настоящего слона. И ни разу не повез. Но послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах. И потом... Где же я его достану?» «Папа, да мне не нужно такого большого. Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот такого, хоть слоненышка». «Милая девочка, я рад бы все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг мне сказала: «Папа, достань мне с неба солнце». Девочка грустно улыбается. «Какой ты глупый, папа! Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется, и луну тоже нельзя? Нет, мне бы слоника, настоящего!» И она тихо закрывает глаза и шепчет: «Я устала, извини меня, папа». Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол, потом решительно бросает на пол недокуренную папироску, за что ему всегда достается от мамы, и кричит горничной: «Пальто и шляпу!» В переднюю выходит жена. «Ты куда, Саша?» — спрашивает она. Он тяжело дышит, застегивая пуговицы пальто. «Я сам, Машенька, не знаю куда. Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона». Жена смотрит на него тревожно. «Милый, здоров ли? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?» «Я совсем не спал», — отвечает он сердито. «Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума?» «Пока еще нет. До свидания. Вечером все будет видно». И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

0: Через 2 часа он сидит в зверинце в первом ряду и смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки, одни в красных юбках, другие в синих штанишках, ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их 3. Один большой, 2 совсем маленькие, карлики, но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик. Представление оканчивается, зрители расходятся, Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую черную сигару. «Извините, пожалуйста», — говорит Надин отец, — «не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?» Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он кряхтя нагибается, поднимает сигару, вставляет ее опять в рот и только тогда произносит: «Отпустить слона домой? Я вас не понимаю». По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова. Но отец поспешно объясняет, в чем дело. Его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уже месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихонечку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничего не нравится. Велят исполнять все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать? И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто: «Ну вот, я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет, но, спаси Бог, вдруг ее болезнь окончится плохо? Вдруг девочка умрет? Подумайте только, ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего желания». Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает: «А сколько вашей девочке лет?»
1: 6.
0: «Моей Лизе тоже 6. Да, но знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую ночь увезти обратно. Днем нельзя. Соберется публикум и сделается один скандал. Таким образом, выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток». «О, конечно, конечно, не беспокойтесь об этом». «Потом, позволит ли полиция вводить один слон в один дом?» «Я это устрою, позволит». «И еще один вопрос. Позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?»
1: «Позволит. Я сам хозяин этого дома».
0: «Ага, это еще лучше. И потом еще один вопрос. В котором этаже вы живете?»
1: «Во втором».
0: Это уже не так хорошо. Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту 3 аршина и 4 вершка, а в длину 4 аршин. Кроме того, он весит 112 пудов.
1: Надин отец задумывается на минуту. «Знаете что?» — говорит он. «Поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах». «Очень хорошо», — соглашается хозяин зверинца.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн ми-мажор Фредерика Шопена.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», Ольга Суровегина и программа «Встреча». Сегодня гость нашей студии — игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Свято-Данилова монастыря в Подмосковье, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре. Здравствуйте, отец Петр.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Отец Петр уже довольно хорошо известен нашим слушателям, прежде всего, как церковный публицист. И сегодня у нас вновь есть счастливая возможность побеседовать с отцом Петром. И поговорим мы сегодня о музыке в жизни христианина. Я специально ставлю эту тему так широко, чтобы иметь возможность поговорить о разных аспектах этой темы. Начнем, вы уж простите, с нашего радио. Я знаю, отец Петр, что вы все-таки слушаете иногда наше радио, по крайней мере, представляете, как оно устроено, как устроено наше вещание, как выстроен наш эфир. И знаете, что на нашем радио довольно часто звучит и классическая музыка. Но далеко не всем нашим слушателям это, в общем, приходится по душе и кажется уместным. Мы нередко слышим вопросы, вообще зачем это нужно, и насколько уместно соседство, скажем, церковного календаря или там святоотеческой литературы с Гайденом, Моцартом, Шопеном, Бахом. Стоит ли эфирное время тратить на классическую музыку? Не лучше ли в это время дать что-то более серьезное и полезное, как считают наши слушатели, скажем, вот, чтение душеполезной литературы и проповеди? Вот я эти вопросы хочу переадресовать вам, отец Петр.
1: Да, Господь в Евангелии говорит, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. И отличие христианства, скажем, вот от других религий, того же индуизма, которым многие увлечены наши современники, заключается в том, что христианство охватывает всего человека целиком, не только лишь сферу духа. И мы знаем, что, кстати, это была самая первая ересь в истории христианства — гностицизм. Ну, он похож на современный вот оккультизм, индуизм. Главная идея в нем, что тело и все телесное — это зло, и что нужно преодолевать это духовным. Вот эти отголоски гностицизма сохраняются, к сожалению, и в нашей христианской жизни церковной, особенно когда человек воцерковляется не в какой-то живой традиции здоровой, а у нас большинство прихожан наших воцерковились не в традиции, а сами по себе, через чтение книг. И действительно, вот в неофитском периоде есть эта черта, когда человек открывает для себя Христа, открывает для себя церковные богатства, для него теряет смысл все остальное. И он с достаточной легкостью отказывается от этого. Я сам проходил через этот период в неофитстве. По себе знаю, что это такое. Но со временем все же приходит осознание того, что жизнь во Христе действительно — это не только жизнь в Иисусовой молитве, в исихазме, в созерцании Божественного света или в тому подобных вещах. И даже не во внешних вещах, типа вот полезного провождения времени в виде хождения в церковь, чтения святоотеческой литературы и прочее, прочее. Нет, в том все и дело, что давайте просто откроем Священное Писание, Библию. Это же не нравоучительный трактат и не философское какое-то построение, типа там Спинозы под цифрой 1 тезис, под цифрой 2 антитезис и под цифрой 3 их вывод. Нет, Библия вся наполнена жизненными ситуациями и притчами. И Господь говорил в притчах людям. Даже когда он нравоучал открыто, да, в Нагорной проповеди, то это такого рода нравоучение, которое буквально и не приложишь к себе. То есть требуется какой-то вот такой жизненный подход, преломление евангельского слова и слова Священного Писания именно через жизненные ситуации. И искусство — это одна из жизненных ситуаций. Мало того, даже в Священном Писании мы читаем в псалмах призыв к верующим людям славить Бога на музыкальных инструментах, на псалтире, на тимпанах, то есть на литаврах. Я как раз на них играл в свое время. На арфе и прочих музыкальных инструментах, уж не говоря о пении. Поэтому такое представление о том, что музыка, ну, как и прочее искусство, не нужно христианину, можно даже так сказать, не является христианским, потому что не соответствует Священному Писанию и, собственно, той жизни, которую нам подарил Бог. Если говорить о музыке классической, то ее происхождение — это христианская церковь. Классическая музыка, родившаяся где-то веке в X, когда появилась нотная запись, и отчет композиторской музыки идет от XI века, связан с именами, между прочим, церковных регентов, еще тогда неразделенной церкви, Леонина и Пиротина Великого, которые были регентами в соборе Парижской Богоматери. Это первые композиторы известные. Вот через них идет такая вот линия развития западноевропейской музыки классической, которая была связана с церковью по меньшей мере, до XVIII века. Затем искусство стало более свободным, ну и уже в последнее время искусство эту свободу в Боге расширило таким образом, что стало автономным, то есть свободы без Бога. Ну, это уже отдельный разговор. Но классическое музыкальное искусство, тем не менее, имеет как раз вот свои традиции, музыку церковную, музыку духовную, и поэтому, несомненно, она обогащает человека. И третье, что можно здесь сказать, что мы-то живем в очень грязной, застаренной среде эстетической. Я думаю, что каждый из нас знает пройтись по улицам из ларьков, из машин проезжающих, из всех вообще точек, которые оборудованы электророзетками, в них воткнуты какие-то воспроизводящие музыку приборы или приборчики, и из них льется то, что, собственно, музыкой не является, искусством не является. Это просто вот попса, который раздражает человека. И вот в этой экологически засоренной культурно-эстетической среде, несомненно, классическая музыка, так же, как и классическая литература, и архитектура, и все, что связано у нас вот со словом «искусство», оказывает...
0: Со словом «классика».
1: Да, со словом «классическое искусство», да, оказывает благотворное действие на нас, потому что немножко расширяет вот эту область света, пусть это не божественный свет, о котором мы читаем в книгах про исихазм, но тем не менее, это очень важно для человека. Так же, как экология важна для природы, так же экология культуры важна и для духовной жизни человека. А классическая музыка, конечно, это одно из очень важных средств вот этого экологического оздоровления.

0: часто слышу такого рода рассуждения, что если уж вы не можете обойтись на вашем радио без классической музыки, давайте на музыку русскую, выросшую, так сказать, в лоне православной традиции. Потому что в западной музыке, как во всем западном, видится, ну, в данном случае слышится что-то другое, какой-то другой, ну, скажем, тип духовности, да, другой духовный опыт, который, может быть, нам даже чужд и даже, может быть, и вреден. И вот вопрос такой, есть ли у музыки конфессиональная принадлежность, и не опасно ли погружение, так сказать, в чужой, ну, в кавычках, можно сказать, чужой духовный опыт?
1: Дело в том, что русская музыка появилась в 18-19 веках, и, естественно, она как росточек, как черенок привилась к большому стволу западноевропейской музыки. Если мы посмотрим на композитора 18 века, Хандушкин, Березовский, они все учились в Италии. Итальянские мастера, например, Сарти, работали здесь, в придворной певческой капелле при Екатерине. То есть русская музыка по отношению к западноевропейской музыке, она, безусловно, вторична. Любой музыковед скажет это. Хотя это и не значит, что я умаляю ее достоинство. Вовсе нет. Теперь, если мы возьмем авторов, то, скажем, такие фигуры, как Бах или Гайден, ну, Бах вообще церковный композитор, и более духовной музыки вообще не существует в мире, чем ту, которую писал Бах. Тот же Гайден, человек искренне верующий, посвящавший сознательно свое творчество Богу. Если мы сравним с прекрасными композиторами, римским Корсаковым, который был атеистом, он писал в летописи музыкальной жизни, что он неверующий человек и не понимает, как это можно веровать в бессмертие души. Да и сюжеты он тяготел к языческим сюжетам. Многие оперы написаны на языческие сюжеты. Другие композиторы, как Чайковский, например, которые даже отдавали дань музыке церковной, их нельзя поставить рядом там, с Бахом или Гайденом по степени их даже воцерковленности в православии. Ну и так далее. Я как раз писал статью о Гайдене, что эстетика XIX века, собственно, русская музыка и началась с Глинки, можно сказать. Она уже отошла от церковности и в значительной мере отошла просто от своего божественного происхождения. Что в русской музыке слышно? Лишь в 20 веке в творчестве Рахманинова мы видим какие-то, можно сказать, возвращения к истокам. Но и то они эстетические. А кроме Рахманинова, композиторов такого высшего первого ряда мы не назовем, которые бы действительно выражали духовность. Музыка, конечно, умягчает, раскрывает, обогащает, питает душу. Но эти вещи параллельны, они не связаны с, собственно, конфессиональной принадлежностью или с церковностью вот как таковой.

0: Отец Петр, отбирая, скажем, светскую литературу для чтения на нашем радио, мы столкнулись с тем, что, опять-таки, отвечая на запрос наших слушателей, которые очень хотели слушать именно русскую литературу, не переводную, мы честно старались отобрать, но мы столкнулись с тем, что не так много, так сказать, специально христианских произведений в этой самой литературе, так же, как и в русской музыке. Вот, скажем, в Англии была специальная традиция, тот же Диккенс, да, который реально изменил духовную ситуацию в стране. Да. Вот развитие гуманного отношения детям, и к человеку.
1: Да, и плюс рождественские рассказы, которые, ну, просто, да?
0: Ну, просто, да.
1: Конфессиональные, да, можно, да, сказать, да, англиканские традиции. Да.
0: Ну, вот, скажем, в музыке известны ли вам, может быть, такие специальные христианские, ну, воспитательные произведения, может, даже какие-то целые эпохи, какие-то периоды? Есть ли такая музыка?
1: Ну, конечно, это творчество Баха прежде всего. Хотя тут же, конечно, найдутся люди, которые захотят мне оппонировать и сказать, что он лютеранин. Но, тем не менее, здесь конфессиональная принадлежность ничего не меняет. Обычно же у нас принято считать, что протестантизм перенес акцент с церковной, с храмовой жизни на мирскую, что мирское богослужение, труд. Mm-hmm. На самом деле не так просто все, потому что это свойственно кальвинизму, а лютеранство – наиболее церковная конфессия из протестантских деноминаций. И большинство текстов богослужебных, на которые писал музыку Бах, нисколько они не противоречат православному мировосприятию. Это, конечно, очень назидательной и высокой поэзии. Это поэтические переживания верующего сердца. Это обращение человеческого сердца к Богу и спрашивание у него помощи. Или то, что любил Бах о смерти. Как только попадает текст о смерти, то музыка его расцветает, начинает звенеть колоколами, вот такой трепет, и именно радостное ожидание того, что наконец из этой юдоли скорби мы перейдем к Христу. Так что вот именно в христианском смысле воспитательном это очень существенно.

если говорить о какой-то православной назидательной музыке, вот именно православной, то здесь сложно, потому что если мы обратимся к православной музыкальной традиции, то, во-первых, это музыка богослужебная, это вот эта партесная, вот питерский стиль, да. Там есть прекрасные образцы этой музыки. В частности, мне очень нравится архангельское кино. Я сам, будучи в Даниловом монастыре несколько лет и уставщиком, и регентом, могу засвидетельствовать, что, конечно, она не подходит для православного богослужения. Это музыка концертная, так или иначе. А если брать не собственно церковную музыку, то я бы назвал два произведения всего в русской музыке. Это кантаты Сергея Ивановича Танеева «Иоанн Дамаскин», написанные на текст Алексея Толстого, переложение погребальных стихир Иоанна Дамаскина. Это одно из вообще лучших произведений кантатного жанра в русской музыке. И его же кантата «Последнее прочтение псалма» на текст Хомякова. Большое такое ораториальное произведение, тоже вот такого кантатно-духовного порядка.

0: Вот на нашем радио есть две такие рубрики большие: душеполезные чтения и литературное чтение. Мы таким образом, конечно, не хотим сказать, что литературные они не душеполезные или там душевредные. Просто такое разделение может быть не самое удачное. Ну, вот церковная и светская литература. Если говорить о классической музыке, есть ли там такие градации, скажем, абсолютно душеполезная, относительно душеполезная, нейтральная или душевредная? Именно в рамках классической музыки, как мы ее понимаем.
1: Душевредные, даже не знаю, пожалуй, нет. Потому что, знаете, вот возьмем Вагнера. Конечно, если знать его биографию и почитать его на работы, труды, то можно действительно ужаснуться, что в голове у этого человека. Хотя по нынешним меркам, ну, увел чужую жену, писал антисемитские.

подчиняется художественным законам. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Но вот заблуждения человеческие и какие-то взгляды, может быть, даже и не вполне нравственные, уж не говорю о недуховных, могут каким-то образом соседствовать с идеальными художественными произведениями. Тут есть две вещи, если переводить на духовные. Да? Макарий Великий пишет, и, кстати, это очень часто не принимается во внимание. Макарий Великий, один из величайших своих отцов, говорит, что, ну, это и практика показывает, что люди-то очень сложные. Может быть, сегодня такое, завтра другое, или в одном свято, а в другом глуп, там, говоря простонародным языком. Да? То же самое и здесь. А художественное творчество, как говорит Феофан Затворник, это положительная эстетика, художественное творчество – это отображение неба, отображение правды Божией, и красоты Божией, и правды Божией. Поэтому Вагнер, когда потребовал к священной жертве его Аполлон, да, он, кстати, вот это вот стихотворение Пушкина, оно очень хорошо показывает творческий процесс, что пока не требует к священной жертве, он всех хуже он. А как божественный глагол до сердца чуткого коснется и поэт встрепенется, то тут же он на другую стезю становится. Вот Вагнер действительно это пример очень показательный, потому что музыка его, безусловно, положительная и нравственная.

0: Отец Петр, вы замечательно пишете о своих детских впечатлениях, и понятно, что музыка сыграла большую роль в вашей жизни, воспитании чувств. А на вашем духовном пути, на пути к церкви, к Христу, классическая музыка помогала вам?
1: Ну, начнем с того, что ознакомился с Евангелием я благодаря Баху.
0: У меня абсолютно та же история.
1: Потому что первые строчки евангельские, которые прочитал, были хоть и на немецком языке, но вот в нотах страстей по Матфею. И, собственно говоря, Бах меня привел к тому, что я стал читать Евангелие, добыв его с какими-то совершенно авантюрными приключениями в советское время. Потом у меня был, вот когда неофитский период, я от музыки отошел, но оказалось, что на время. Я не ставил себе такой цели именно, что вот выброшу ее как балласт.
0: С корабля современности.
1: Да, с корабля духовности моей. Но потом уже, когда она вернулась, я и по-другому стал к ней относиться. Как мне кажется, по-другому стал чувствовать ее. Может быть, ограничился круг авторов, которые я слушаю так вот постоянно.
0: Ну вот у меня та же была история. Я почему этот вопрос задала еще. Одна моя знакомая по консерватории вскоре после своего обращения и крещения меня уверяла, что вся классическая музыка, вообще вся музыкальная культура светская — это такой плач Адама. В утраченном рае и негоже церковному человеку, человеку, уже вошедшему в церковь, оставаться вот в этой музыкальной среде. И это мнение не только мои знакомые, это мнение такое очень распространенное. У меня никогда не было никакого желания отречься от музыки. Я очень была благодарна и лично Иоганну Себастьяну Баху, потому что как только я поступила в музыкальное училище, мне было 14 лет, нам тут же был
1: же курсе,
0: строгий же выговор, что мы не знаем Евангелие, мы совершенно, значит...
1: Ну, какое у вас хорошее.
0: И преподаватель наш, у нее, конечно, не было никакого специального миссионерского задания, она также нас ругала за то, что мы не знаем там Германа Гессе и Томаса Мана. Без этого совершенно невозможно изучать музыку классическую. И мы все это честно прочитали. И, собственно говоря, вот с этого все и началось. Понятно, что это был еще длинный-длинный путь. Я крещение приняла спустя 10 лет. Но вот эта какая-то благодарность осталась, и мне совершенно не хотелось от этого как-то отрекаться.
1: Ну вот, да, возвращаясь к началу нашего разговора, что вот классическая культура представляет собой эту среду, которая человека действительно подталкивает. Потому что все смыслы в ней, вот в классической культуре, все смыслы исходят из церкви, исходят из Евангелия. И она просто человека подталкивает ко Христу.

0: Нам на нашем радио как-то очень хочется людям объяснить, что все-таки христианство гораздо больше союзников в мире, чем принято об этом думать. Потому что хоть и называют его постхристианским, этот мир, все-таки там еще довольно много осталось, в том числе и в классической музыке. И то, что может помочь человеку именно в создании какой-то, вот, как вы говорите, среды света, да, в котором может существовать и которая может его поддерживать.
1: Ну тут видите еще какая вещь, говоря о классической музыке, это нужно воспитывать слух. Просто человек, который с детства слушал русское радио, и вдруг ему поставить симфонию Брукнера, но он же не сможет ее просто понять, что это такое.
0: Вот я вам хотела и по этому поводу задать вопрос, по поводу вашей работы в Центре духовного развития детей и молодежи. Есть ли в Центре какие-то направления музыкальные?
1: Есть, да. Вот мы уделяем это внимание. Во-первых, я читал обзорные лекции по композиторам, по эпохам, и не только в Центре, но и в вузах Москвы тоже приходилось. Есть творческий клуб у нас, которым стараемся тоже, чтобы была и классическая музыка. Этому уделяем внимание, конечно.
0: Как молодые люди реагируют на это?
1: Вот молодые люди реагируют с интересом, потому что, например, вот когда я читал о Гайдне лекцию, то большинство не знали, кто это такой. А услышав, даже понравилось. Музыка-то хорошая. Но вообще в этом смысле состояние удручающее. Мы с моим братом организовали договоренности с пастором нашей лютеранской церкви московской. Это экскурсию нашей молодежи к органу, чтобы они посмотрели и послушали орган. Церковь Петра и Павла, так же, как и в Питере тоже Петра и Павла. И там очень хороший орган зайверский 19 века. Пришли, человек 50, даже больше было. Очень понравилось. Мы там играли с братом на органе. Ну, он там какое-то время работал органистом, когда учился в консерватории, подрабатывал. Он лучше играл. Ну, я тоже там поиграл. А потом рассказали об органе, о ходе лютеранской службы, какое там место занимает орган. Наша молодежь — это студенты 20-22 года. То есть не просто какие-то необразованные школьники, скажем так. Да? Первый раз в жизни они видели и слышали орган, большинство из них. Большинство это просто было откровение, что существует такой инструмент, что существует вот другая христианская деноминация, тоже традиционная, почтенная, что там не страшные под гитару пляшут какие-то люди.
0: Ну, слава богу, что есть такой центр, и в этом центре ведется такая работа. Вообще у меня такая мечта, чтобы у нас была какая-то создана музыкальная среда всеобщего музицирования. Это, мне кажется, очень бы изменило нравы.
1: Ой, ну, знаете, это же традиция. Вот, возвращаясь к тому же Гайдну, да, родился в деревне, в крестьянской семье. Отец его каретник, крестьянин, мать кухарка.
0: Да.
1: Отец вечером приходил домой и не напивался водки и гонялся с ухватом за женой, а играл на арфе, да. А жена его пела, а соседи приходили тоже и не пили эту самую водку, и даже не лузгали семечки, обсуждая барина, а играли, концертировали.
0: Неужели нас невозможно так сделать?
1: Нет, конечно, невозможно. Это многовековая традиция.
0: Надо же как-то начинать.
1: Ну, что-то локальное, да, можно. Но так, чтобы наш народ перестал слушать радио «Шансон» и там Белинского и Гоголя, да, с базара поднесет, а будет слушать Гайдна и Баха в машинах. То, что в наших силах, в нашем кругу, что-то делать, да, безусловно.
0: Отец Петр, есть такое стихотворение у Боротынского, начинается оно: «Болящий дух врачует песнопение». Вот случалось ли вам в качестве такого духовного лекарства вашим чадам назначать какую-нибудь музыку послушать?
1: Напрямую нет. Вообще, я заметил, что когда бывают действительно такие тяжелые духовные состояния, то, конечно, никакая музыка не помогает. То есть это в более-менее таком ровном течении жизни. Это такая, скажем, прекрасная и благотворная опция, которая украшает нашу жизнь и помогает. Но вот когда действительно вот такие тяжкие, какие-то духовные проблемы, конечно, там уже не до музыки. И тогда вот сразу видишь вот эту грань, что действительно не надо этого бояться. К духовности это не имеет такого прямого отношения. Это подарок от Бога, как голубое небо, как свежие листва, как море. Вот то же самое тут.

Дорогие друзья, в нашей музыкальной программе принимал участие игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Свято-Данилова монастыря и сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи. Сегодня для вас прозвучали фрагменты следующих музыкальных произведений. Вторая часть концерта для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна, третья часть второй симфонии Сергея Васильевича Рахманинова, кантата номер 198 Иоганна Себастьяна Баха, первая часть кантаты Сергея Ивановича Танеева «Иоанн Дамаскин», увертюра к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера, ария «Из страстей по Матфею» и «Глория» из мессы «Си минор» Иоганна Себастьяна Баха. Программу провела Ольга Суровегина. Всего доброго и до новых встреч!

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Палеолея, хвалите имя Господне», сокращенного знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Каждый год 1 августа совершает Русская Православная Церковь память преподобного Серафима Саровского. И это совершение памяти в переводе с церковно-славянского языка означает радостное, благодарное, молитвенное сосредоточение памяти нашей на одном человеке или на одном событии. Кого же и что празднуем мы, совершая память преподобного Серафима Саровского? Почему из всех многочисленных святых своих, как бы с особенной любовью, выбрал наш народ именно этого святого? Прославление преподобного Серафима Саровского, то есть официальное причисление его к лику святых, совершилось сравнительно совсем недавно, в 903 году. Да и жил он недавно, был старшим современником Пушкина. Таким образом, не на какую-то седую древность направляется наш духовный взор, наше внутреннее внимание, когда совершаем мы память преподобного Серафима. Может быть, потому так и любим мы его. С такой благодарной радостью помним, что чувствуем еще его близость к нам, а потому и некое особое его значение для нас, для нашей теперешней судьбы, для нашего, такого тяжелого, смутного, безрадостного времени. Но, конечно, не только потому. Что-то раскрывается, что-то светит нам в самом его облике, безотносительно к тому, когда и где он жил. Но именно этот свет и оказывается нам сейчас, в нашей теперешней жизни, нужнее, насущнее всего. Ничем не был замечателен Серафим по своему происхождению. Родился в ничем не замечательной, как говорили тогда, мещанской семье, не богатой, но и не бедной, в средней полосе России, тоже смиренной, простой, бесхитростной. С ранней молодости тянуло его в монастырь. И вот молодым, сильным, здоровым оказывается он в Сарове, в густых, благодатных лесах Приволжья. Радостно принимает, смиренно проходит все так называемые монастырские послушания. Работает столяром, рубит, строит, ничем не выделяется из окружающей его простой народной среды. Плоть от плоти, кровь от крови народа, нетронутого сложной, одновременно и блестящей, но и суеты, исполненной жизни дворянской, интеллигентской столичной России. Там, в далеком, великолепном Санкт-Петербурге бушуют страсти. Убивают гвардейские офицеры царя Павла I, разоряет Россию французское нашествие, бунтуют на Сенатской площади декабристы. Растет из творчества Пушкина великая русская литература. Здесь, в далеком от всего этого Сарове, в тишине необъятных лесов, как бы царит вечность. Там совершается история. Здесь тот вечный и духовный фон ее, которым в конечном итоге она, эта история, оценивается. В должные сроки посвящают Серафима в диаконы, потом в иеромонахи. Теперь служит он у престола, совершает великое таинство благодарения, таинство встречи и общения со Христом за Его трапезой в Его Царстве. Но вот разгорается в нем, как некий тайный и невидимый пожар, жажда еще большей близости к Богу, еще более глубокого погружения в таинственную, божественную первооснову бытия. Он получает разрешение поселиться один в лесу, стать по монашеской терминологии затворником. И в этом затворе, в маленькой избушке, им самим построенной, на им самим расчищенной полянке, проводит он целых 15 лет. Часами стоит на коленях на камне. Потом будут говорить 1000 дней и 1000 ночей в молитве, в созерцании, но и в общении с природой, в любовном мире с Божьей тварью. Говорят, приходил к нему медведь, и он кормил его собственным медом. Нападают на него злые люди, до полусмерти избивают его, и он, хотя и сильный от природы, не оказывает им сопротивления. Но вот проходят эти 15 лет затвора и одиночества, и возвращается Серафим в монастырь. Словно только для того и уходил он от мира, даже монастырского мира и от людей, чтобы потом вернуться к ним и их обогатить тем сокровищем, что собрал он в одиноком своем подвиге, словно для них, за них совершал он этот подвиг, и вот теперь с ними пришел разделить это богатство. И постепенно, сначала едва заметной струйкой, а в конце неудержимым потоком потянулись к нему люди. Молодые и старые, крестьяне и помещики, простецы и интеллигенты, провинциалы и столичные петербургские чиновники. И каждого встречает он тем же приветствием, радость моя. Каждого вводит в свою духовную радость. В памяти всех, видевших его в эти годы, остался он согбенным от ударов разбойников старцем, одетым в белое, неким светлым видением, одним своим светом и радостью, умиротворяющим, исцеляющим, одухотворяющим. Дошла до нас запись беседы его с приехавшим к нему помещиком Мотовиловым. Беседы, в которой объясняет он смысл христианской жизни как стяжание Святого Духа. И объясняет не столько словами и рассуждениями, сколько приобщая собеседника к своему опыту озарения, таинственной высшей радости всепобеждающего внутреннего мира. Холодным зимним утром находят его умершим, на коленях перед любимой его иконой Божией Матери умиление, с радостной улыбкой на лице. Но смерть его не только не прекращает, она усиливает людской поток к Сарову, к могиле светлого старца, которая становится как бы духовным средоточием всей России. И уже почти в канун трагического обрыва русской истории, в начале нашего страшного 20 века, совершается та летняя Пасха, которую сам преподобный Серафим предсказал перед смертью. Торжественное, всенародное, всероссийское прославление Саровского и всея России чудотворца. Что же празднуем мы, вспоминая? Радостно и благодарно светлого Саровского старца. Свет, мир и радость, льющиеся из этой удивительной жизни, и без которых не исцелить ни нам, ни нашему народу и стране страшных духовных ран. Вспоминаем любовь, с которой он обращался ко всем приходящим к нему. Вспоминаем и то подлинное сияние духовной жизни, от которой все мы так далеки теперь, и которой, по пора нам всем начать возвращаться.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Курдыбайло, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем говорить о платонизме в христианстве, о соотношении христианства и платонизма. Мы в последней передаче говорили об Оригене, мы говорили об оригенизме, в прошлый раз мы говорили о Евагрии Понтийском, и сегодня мы решили сделать такой хронологический небольшой шаг назад и поговорить о мыслителе, который чуть-чуть раньше жил, чем Евагрий, но тем не менее внес свою лепту в развитие христианской мысли, в развитие христианского богословия. Это нам необходимо для того, чтобы сделать дальнейший решительный шаг. Мы чуть позже, в следующих программах, уже будем говорить о Максиме Исповеднике. Сегодня мы будем говорить о мыслителе, который связан и с оригенистской традицией, и с Оригеном, и связан с богословами, с Афанасием Александрийским. Он тоже с ним общался. Это Дидим по прозвищу Слепой или Слепец. Сегодня Дмитрий Сергеевич нам расскажет о нем, и мы попытаемся разобраться, что такого важного он привнес как в христианское богословие, так и в философское осмысление христианского опыта, и что платоничного он сказал о христианстве.
2: Наверное, нужно было действительно говорить о нем до Евагрия, а может быть и хорошо, что вот так у нас он получается, в такой последовательности. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Дидим Александрийский, действительно, он прозван слепым, действительно, он ослеп в 4 года от своего рождения. Родился он, как оценивают современные ученые, в 309 году и умер в 393. Почти 90 лет он прожил, 84 года он прожил. И из 84 лет, 80 лет он прожил незрячим, и несмотря на вот эти сложности со зрением, о нем говорили как о самом знаменитом жителе Александрии во второй половине, наверное, 4 века. По крайней мере, Либаний, знаменитый оратор, в одном из своих писем кому-то из своих корреспондентов так и говорил, что «если ты был в Александрии, то я не буду тебе говорить о Дидиме, потому что о нем знают все, побывавшие в этом городе». То есть это такая вот местная знаменитость, которая...
1: Прям на уровне Оригена как будто.
2: Но, по крайней мере, так оценивали в его время. Самое парадоксальное, что Дидим за рамками богословских, философских, исторических дискурсов один из самых известных александрийцев вне гуманитарной современной науки. По той причине, что те люди, которые занимаются работой с незрячими, как тифлопедагоги, как их называют, они как раз считают Дидима, в общем-то, первым человеком, который разработал методику преподавания слепым. То есть он сам, как мы знаем из его жизнеописания, изучал азбуку по дощечкам, на которых были вырезаны буквы греческого алфавита, как современная азбука Брайля работает. Mm-hmm. Точно так же тактильные вот такие дощечки, которые он ощупывал, и по ним выучил азбуку. И дальше основное время его обучения, конечно, большую часть он воспринимал на слух, но, судя по всему, потом он уже сам вот этот метод обучение через тактильное восприятие надписей развивал дальше. Дидим, как ни странно, не только богослов, не только философ в определенном смысле, не только апологет, историк, это еще и, по крайней мере, современные тифлопедагоги считают его человеком, с которого началось искусство обучения людей, которые не могут читать, не могут читать глазами.
1: Конечно, логично возникает вопрос, как он писал свои труды, он диктовал?
2: Видимо. Надиктовывал, да. Uh-huh. Вот, с этим просто. Я думаю, что все, что до нас дошло, это, естественно, надиктовано. То есть часть его произведений точно надиктована, часть — это, скорее всего, записи просто его лекций, выступлений, его речей. В отношении его деятельности, основной его жизни, по разным источникам, по одним источникам утверждается, что он был главой Александрийского училища. То есть после Оригена, после Афанасия Великого он принимает на себя роль дидаскала Александрийского училища. По другим источникам считается, что этого быть вообще не могло никак. Для меня этот вопрос так и остается непроясненным. Мне попадались и те, и другие высказывания. Не могу сказать, какие из них более объективны. В любом случае, совершенно точно, он переживает сам период, когда школа была закрыта. Она как раз была закрыта в 390-х годах. Это было при нем. Он был современником этих событий. И расцвет Александрийского училища, высшая точка его развития, она приходится на время Дидима. Был он дидаскалом, не был он дидаскалом, все равно, в любом случае, это очень авторитетный человек, и если он был не во главе училища, все равно, понятно, он один из авторитетнейших преподавателей, если он, может быть, не занимался вот всей этой, как глава училища, всякая административная деятельность, наверное, хозяйственная, еще что-то. Наверное, ему действительно было, как директор школы, директор вуза, который должен не только заниматься теоретическими вопросами, должен ходить, смотреть, проверять, убеждаться, что все, что надо, работает. Наверное, это действительно в силу отсутствия зрения, он не мог за всем следить. Может быть, правдоподобно то, что он действительно не был дидаскалом, но то, что он был самым авторитетным богословом среди александрийцев в свое время, это точно. И поэтому, как человек, который застал вот эту вершину развития Александрийской школы, он в этом плане исключительно интересен. Потому что и Климент, и Ориген, о которых мы говорили, Евсевий, который все-таки оригенист, но уже в другую эпоху, Афанасий Александрийский, который занят в первую очередь все-таки догматическими вопросами и делами, связанными с Первым Вселенским собором. А Дидим — это человек, который тоже, в общем-то, обсуждает некоторые богословские вопросы, но в первую очередь это человек, который на его глазах Александрийская традиция достигает максимальной степени зрелости. И он вот эту степень зрелости фиксирует в своих текстах. Это, наверное, очень ценно, и, скорее всего, до конца мы еще ценность этого его взгляда не очень даже понимаем. И тут, почему мы не очень понимаем, уже сколько лет прошло, тут надо сказать несколько слов про его сочинения, которые до нас дошли. Вот здесь прямо несколько таких сюжетов очень любопытных. Как и все оригенисты, Дидим не сразу, не на Пятом Вселенском соборе, позднее сначала на Трульском, потом на Шестом, его имя оказывается в списке последователей Оригена, которые были анафематствованы. На Пятом Вселенском соборе его еще не упоминали по имени, а потом уже стали добавлять. И уже после Шестого Вселенского собора тексты Дидима подлежали уничтожению вместе с другими текстами наследников Оригена и людей, которые разделяли его мнение. Поэтому до нас дошли тексты Дидима, написанные другими именами. Есть тексты, которые попали в сборники письма из чтения Василия Великого, которые написаны именем Нила Синайского или Нила Анкирского. Под этим же именем много текстов Евагрия Понтийского до нас дошло. В переводах много чего дошло из того, что не сохранилось на греческом, сохранилось на латинском. Много текстов, которые приписываются Дидиму, но принадлежат ему или нет, не очень ясно. Есть такой трактат о Троице, он был открыт относительно недавно, ну сколько, в 19 веке, и был вариант того, что он принадлежит Дидиму Слепцу. Были сомнения, Натен как раз вот такой вот крупный исследователь говорил, что это точно не Дидим, потом он свою точку зрения изменил и сказал, что не уверен. В начале 2000-х Иштван Перцель предложил такую гипотезу, что трактат о Троице — это вообще не Дидим Слепец, а один из исчезнувших трактатов корпуса Ареопагитик. Вот богословские очерки, которые упоминают в псевдо-Ареопагита, якобы вот эти самые богословские очерки, есть трактат о Троице, у него там порядка 80 страниц аргументов, почему это так. Но все-таки, наверное, трудно с этим согласиться, потому что трактат о Троице, он включает в себя опровержение тех ересей, которые существовали в то время, манихейство и аполлинаризм в первую очередь, а вообще говоря, Ареопагиту все-таки не свойственно спорить с ересями, поэтому трудно с этим согласиться, но я к тому, что насчет атрибуции этого трактата о Троице споры ведутся до сих пор. И все-таки до середины XX века из текстов Дидима был известен трактат о Святом Духе, были известны небольшое количество фрагментов его комментариев, которые из Катен были извлечены, и чего-то такого по-настоящему серьезного о нем нельзя было сказать до того, как началась Вторая мировая война. В 1941 году на территории Африки, как известно, вот шли военные действия, был открыт фронт между союзниками и Германией на территории Африки. В ходе событий Второй мировой войны на территории Африки союзные войска разворачивали свое вооружение, и в пригороде Каира, небольшое такое местечко Тура, искали естественное укрытие для складов боеприпасов, для техники, для танков и так далее. И одним из таких естественных укрытий были пещеры. И в ходе расчистки одной из таких пещер было вытащено много всякого мусора. Ну, какой мусор? Там доски, камни, еще что-то. И в углу пещеры были найдены стопки, как было выяснено, это были кодексы текстов, которые остались еще от монастыря ориентировочно XI века. Сами рукописи VII века, и монастырь до XI века как раз в тех краях просуществовал, и уже когда была серьезная угроза того, что он будет уничтожен, в итоге он и был уничтожен, по всей видимости, монахи, имевшиеся рукописи, которые были в их библиотеке, спрятали в этой пещере. Рукописи имели форму кодекса, то есть книжечки, они были сложены стопкой. Стопка была каким-то острым предметом разрублена пополам. Обе они были перевязаны чем-то, какой-то веревкой или бечевкой, и лежали, если допустить, что с XI века их никто не трогал, почти 1000 лет они пролежали в углу этой пещеры, более или менее в сохранном виде. Поскольку шла война, 41-й год, точно даже неизвестно кому, что за люди вытащили рукописи, они пошли в свободную продажу. Естественно, как и было и с кумранскими рукописями, как и со многими другими антикварными вещами, для людей, которые видят в руках что-то древнее, но не понимают их ценности, естественно, они пытаются поменять это на деньги. Поэтому по сегодняшний день кажется, то есть большая часть этих рукописей в конце концов вернулась, она находится в музее Каира, но полной уверенности в том, что вернулось все, что было тогда найдено, до сих пор нет. Точнее, точно известно, что есть некоторые фрагменты, которые хранятся в частных коллекциях и которые по сей день пытаются выкупить, и есть еще, возможно, фрагменты, которые вообще исчезли где-то, о чем мы не знаем. О чем неизвестно.
1: Вот те, которые в частных коллекциях, видимо, они все-таки отфотографированы, по крайней мере, исследовать их можно, текст.
2: Точно утверждать нельзя. То есть какая-то часть их выкупали, их по сей день выкупают потихоньку, и выкупают их университеты. Дело в чем, что их собственное состояние, то есть если вот сами эти рукописи брать, просто сфотографировать фотоаппаратом, с этим трудно что-то делать, потому что они в очень плохом состоянии, причем это палимпсест. То есть это была рукопись, на которой было что-то написано, потом чернила были стерты, и по ним были второй раз написан новый текст. В результате того, что эти рукописи были разрублены и лежали, в общем-то, в пещере, края их истлевали, то края тоже, они в очень плохом состоянии. И те фотографии, которые есть, которые сделаны качественно, то, что вот попадается в современных изданиях, они нужно использовать инфракрасное фотографирование, рентгеновское, и все равно добрую часть текста нужно угадывать буквально из контекста. То есть каждая строчка либо в конце, либо и в начале, и в конце потеряна там под десяток знаков, бывает и больше. То есть это огромнейшая серьезная работа, которую начали специалисты по текстологии в 40-е годы, и где-то к 89-му, к 90-му большая часть, примерно процентов 90 вот этого материала было опубликовано, были восстановлены лаконы, причем нельзя сказать, что со стопроцентной точностью, но, по крайней мере, были опубликованы греческие тексты, появились первые переводы. И вот сказать, что мы до конца на сегодняшний день прекрасно понимаем, что содержится в этих текстах Дидима, наверное, было бы не совсем корректно говорить. Все-таки все это продолжает исследоваться по сей день, хотя, конечно, того возбуждения научного, которое было в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда все это публиковалось, исследовалось, его, конечно, нет, но исследовать есть еще что. И в особенности, повторяю, поскольку каждая строчка содержит в себе догадки того, что там написано, то все это оставляет определенное пространство для интерпретации.
1: Для творчества.
2: Ну, в каком-то смысле, я думаю, что профессиональные филологи нас сейчас отругают за такие слова, но в каком-то смысле, да, творческое прочтение, давайте так скажем. Но вот эти находки, рукописи, туры, они, в общем-то, перевернули представление о том, кто такой Дидим. Начиная с тех времен, как, наверное, в конце 80-х получилась уже более-менее полная картина того, что там написано, оказывается, что Дидим — это не какой-то, как казалось, в общем-то, второстепенный писатель, от которого мало что дошло, и который его, конечно, хвалили, но в чем его гениальность, в чем его мудрость, не очень понятно. А вот читая эти тексты, оказывается, что этот человек действительно по уровню своих знаний, по уровню своих дарований, в общем-то, достойный преемник Оригена. И то, как его хвалили, в общем, хвалили его не зря.
1: Помимо его незрячести 4 лет, есть какие-то еще данные о его биографии? Где он родился?
2: Родился в Александрии, прожил всю жизнь в Александрии.
1: Не так много известно, да?
2: Нет, не то, что известно, просто ничего интересного не было. То есть он родился, вырос, трудился, и вся его жизнь...
1: Не знаю, гонения.
2: Период гонений был, но, опять-таки, ничего с ним такого существенного, насколько мы знаем, не происходит. Да. То есть это... Не знаю, с Кантом можно сравнить. То есть, с точки зрения биографии, вот он родился в Кёнигсберге, умер в Кёнигсберге. Все, ничего интересного. А внутренняя биография очень интересная. В этом смысле Дидим примерно такой же человек. Среди учеников Дидима практически все тот же вот Евагрий. Среди его учеников Дидим, пытаюсь тоже, надеюсь, успею сегодня рассказать, например, полемизирует с Порфирием. И, в общем-то, не только полемизирует, но хорошо знаком с его текстами. Дидим готовит, в общем-то, богословские основания для тех соборов, которые происходят, и материалы к собору 381 года, ко Второму Вселенскому, и против аполлинаризма он собирает материалы, много что пишет. И, в общем-то, его ранние тексты — это уже в каком-то смысле совокупность взглядов, которые потом будут уже четко зафиксированы в Вселенских соборах и на поместных. Его позиция по дефизитству, его позиция по антиаполлинаризму, его позиция по равенстве ипостаси Отца, Сына и Святого Духа, все это, вот то, что он высказывает, в общем-то, вполне не только православно по своей сути, а оно опережает, в общем-то, те решения соборов, которые будут приняты.
1: Тогда странно, что он за компанию с Ириневым попал.
2: Вот, начиная с этого момента, начинаются всякие интересные подробности. С одной стороны, он выступает за равенство божественных ипостасей. Здесь он как раз отступает от Оригена. В чем он остается оригенистом? Это действительно в учении о предсуществовании душ и учении об апокатастасисе. Это те вещи, которым он остается верен.
1: Именно в оригеновской интерпретации, да, апокатастасис?
2: Более мягкой. Наверное, можно сказать так. Насколько мягкой, вот сейчас тоже можно уточнять. Вообще говоря, Дедим, снова, если уж говорить про его взгляды в целом, с одной стороны, до нас дошло много. Самые важные вещи — это комментарии на книгу «Бытия», как раз из корпуса рукописей Торы. Ориген комментировал книгу «Бытия», но полный его комментарий на книгу «Бытия» Оригена до нас практически не дошел. До нас дошли маленькие, небольшие фрагменты, и до нас дошли беседы на книгу «Бытия». То есть было два произведения. Сначала комментарий, а потом омилии. Они заканчиваются как раз, на чем беседы закончились, на том омилия продолжается, по-моему, 17 глава, где-то так примерно. Соответственно, первая часть, она вообще до нас не дошла. Чуть больше 10 лет назад в Германии вышел сборник всех дошедших до нас фрагментов вот этого комментария на книгу «Бытия». Он очень небольшой, там меньше 100 страниц, включая комментарий, включая перевод. То есть их совсем немного. А беседы, то есть вторая часть книги «Бытия», более пространная, но и менее интересная, она до нас дошла в полном объеме. А Дедим как раз комментирует первую половину книги «Бытия», и, собственно, современные исследователи пытаются выяснить, почему не докомментировал до конца. Может быть, это вообще было его последнее произведение, может быть, он вообще умер к моменту ее написания, может быть, нет. И в тех моментах, где у нас есть очень краткие моменты совпадения, когда у нас есть комментарии и Оригена, и Дедима на одни и те же места, их можно сравнивать. И это очень интересно, потому что можно понять, что Дедим берет у Оригена, а что у Оригена он обходит стороной. Насколько он оригенист? Оказывается, что, судя по всему, у Дедима была некая программа, корректив к Оригену. Некие базовые вещи он принимает, некие уж совсем удивительные, скажем так, или удивляющие, он обходит стороной. Ну, вот просто из таких примеров, совсем удивительных и удивляющих. У Оригена есть такой сюжет, тоже очень фрагментарно он говорит, что вот у Платона в Пире есть сюжет о том, как от Пороса и Пении рождается Эрос в саду Зевса во время праздника в честь Афродиты. И Ориген говорит, что вот этот сюжет, как раз говорит, в комментарии на книгу «Бытия» подробно объяснил, что это аллегорическое описание грехопадения Адама и Евы. Как это происходило, что общего между Эросом, Поросом, Пенеей и Адамом, Евой и Змеем, как их можно вообще между собой сравнивать, остается большой загадкой. Объяснение этому как раз до нас не дошло. Но сам вот этот сюжет очень странный. Или в других местах у Оригена есть привлечение гомеровских сюжетов. Такие вот уж совсем удивительные вещи, они удивляющие вещи, давайте скажем так. То есть экскурс прямо платонические источники, которые их, конечно, Дедим обходит стороной. У Оригена, кстати, есть очень подробные, были точнее, опять в этом комментарии на книгу «Бытия», очень подробные сюжеты о том, что означает, когда Бог дал Адаму и Еве кожаные одежды. Для него это, собственно, и есть обретение Адама и Евы своих физических тел, как мы их сейчас знаем, в которых мы сейчас находимся. Вот комментарий на книгу «Бытия» как раз Дедим обходит стороной этот сюжет. Правда, в других комментариях мы узнаем, что он, в общем-то, придерживается этих взглядов. Действительно, Дедим идет вслед за Оригеном и, судя по всему, еще более систематично развивает его взгляды. Получается, что творение человека, оно имеет даже не два этапа. Получается, что сначала действительно Бог творит человека, творит Адама и Еву, и творит их именно как умы. То есть даже не как души, именно их нус, собственно, ум в чистом виде. После грехопадения человеческий нус превращается в душу, превращается в вот эту психе и приобретает эфирное тело, тонкое тело, которое невидимо нашими глазами, то есть такого же рода, как их имеют и ангелы, и демоны. А после изгнания из рая, когда уже Бог дает им кожаные одежды, уже появляются и грубые физические тела, которые можно воспринимать нашими органами чувств.
1: То есть изначально у человека тело было более совершенно, чем у ангелов?
2: Изначально человек вообще был чистым умом, даже бестелесным.
1: Потом, то есть выше, чем ангел?
2: Вот здесь, скорее всего, нет. Скорее всего, ангелы тоже были такими же умами, насколько можно интерпретировать. То есть, когда мы говорили с вами про Евагрия в прошлый раз, как раз вот это два представления. То есть, сначала Бог творит вот эти совершенные души, которые были только ангельскими. А затем происходит падение. И ангельские души превращаются в демонические и в том числе переходят в состояние человеческих. Вот в результате падения появляется телесность. И вот это уже второе творение, которое связано с появлением всего нашего мира, как мы его видим. То есть, наше творение физического мира, это вот уже результат такого первого грехопадения, которое распространяется и на человеческий мир, и на ангельский.

0: еще воскресение, телесность не упраздняется. То есть, если изначально это были чистые умы, то после воскресения эти умы, которые обладают тонкими эфирными телами. То есть, в общем-то, если мы говорили про гностические главы Евагрия, которые вот как раз исходят абсолютной симметрии, то у Дидима как раз остается некая асимметрия. То есть в конечном итоге после апокатастасиса телесность она сохраняется. Мы знаем, что Ориген вообще не придерживался однозначного решения по этому вопросу. Три разных варианта предлагает, что, может быть, вообще тел не будет, может быть, будут тонкие тела на нашей Земле, а может быть, будут тонкие тела вне вообще нашего земного бытия, когда и времени больше не будет, Земля и небо изменится, и оно будет совсем другое, то есть вообще вне нашего земного мира как такового. Он все вот эти три альтернативы перебирает в книге о началах, и какого-то четкого ответа, что будет так, он не дает. Поэтому, соответственно, и последующие оригенисты, они не воспринимают четкое, однозначное учение об апокатастасисе. У каждого есть своя версия апокатастасиса, как она может быть.
1: Ум после грехопадения становится душой. Угу. А когда он становится телом обычным?
0: А телом после изгнания из рая.
1: А, то есть есть еще промежуток между грехопадением и изгнанием.
0: Да, да. Угу. Ну, собственно, в книге «Бытие» так же оно и есть, да? Понятно. То есть сначала же Адам и Ева вкушают яблоко, потом...
1: То есть какое-то время они пожили без...
0: А, ну, так, Бог спрашивает, Адам, где ты, да?
1: А, тут в это время у него было эфирное тело.
0: То есть, да, вот с этого момента, пока он оправдывается, пока говорит, та жена, которую ты дал мне, я от него вкусил, вот это все. И, соответственно, дальше вот пророчество о том, что произойдет.
1: Все эти два события, они для меня имели маленькое расстояние, поэтому думал, зачем нужен здесь этот переход. Вот. Сразу бы дал твердое тело, да и все.
0: Да, но вот... Кстати, вот тоже такая вот любопытная вещь. Даже херувим с огненным мечом, который стоит у ворот рая, чуть забегая вперед, я думаю, если мы успеем поговорить про символизм Дидима, действительно, человек, который мы говорили и про Оригена, и про Климента, который у них теория символа хорошо развита. У Дидима она развита еще лучше. У него есть четкое различие между символом и знаком. Символ – это нечто чувственное, то, что указывает на умопостигаемое. Знак – это чувственное, то, что указывает на чувственное.
1: Это либо... очень похоже на некоторые концепции более современные.
0: Да, и у него есть вот как раз редкий случай, да, то, что касается херувима с огненным мечом. Он тоже говорит, что это знак. Знак, собственно, какой-то там одной то ли промыслительной, то ли судящей, то ли какой-то силы Бога. То есть, короче говоря, херувим с огненным мечом – это такая же умопостигаемая сущность, как и божественная сила, которая обозначается этим херувимом. То есть херувим с огненным мечом – это нечто умопостигаемое, а не чувственное. Вот прямо используют специальную терминологию, чтобы используемая им экзегетическая терминология прямо четко соответствует тому, что умопостигаемое, что чувственное.
1: Знак – это на
0: одном уровне. Горизонтально?
1: Да.
0: Символ вертикально.
1: Причем знак может быть как на чувственном уровне, так и на умопостигаемом.
0: Да, но это, может быть, это некое исключение. Таких примеров очень-очень мало, но когда они попадаются, прямо видно, что Дидим строго следит за терминологией, которую он использует. Понятно, что все люди оговариваются, не всегда и не повсюду, но иногда бывают прям такие вот очень четкие формулировки, которые дают нам возможность что-то здесь увидеть.
1: По поводу видеть. Дидим был слепой. Как-то это отражалось на его текстах, на его мысли. Все-таки платонизм, да и христианство связано с какими-то зримыми образами. Очень много зримого, очень много того, что видится, свет тот же самый. Заметно ли это, или это вообще никак не заметно в его текстах? Можете ли вы вспомнить?
0: Я вот сейчас думаю, честно говоря, мне сейчас вспоминается не про самого Дидима, кто-то из его современников, может быть, даже Афанасий его утешал, или кто-то из современников его времени. Сама фраза замечательная, вот кто-то говорит, что не переживай и не печалься о том, что ты лишен той способности, которой обладают комары и мухи. Радуйся тому, что у тебя есть духовное зрение, которым обладали только апостолы. Сам Дидим все-таки печалился, что он не обладает тем даром, который обладает большинство людей. Что касается текстов, скорее нет. Я не припомню каких-то вот таких упоминаний. Действительно, вот...
1: Все незримые образы употребляют какие-то, да, для описания тех или иных.
0: Дело мыслей. В чем? Дело в том, что Дидим все-таки самые главные его тексты, самые важные, это библейские комментарии. И когда он о чем-то говорит, он говорит о предметах, которые упоминаются в Библии.
1: Которые все другие могут прочитать, понятно.
0: И дело не... даже не в том. Дело в том, что он работает с текстом. То есть он работает не с предметами, он работает с текстом. А текст у него, честно говоря, такое ощущение, что у него прямо в голове просто открытая книжка, которая постоянно в наличии. Огромные длинные цитаты. И многие исследователи говорят, что Дидим избыточно цитирует, что там, где можно было процитировать 4 строчки, он цитирует 8. То есть его цитаты избыточно длинные. он, казалось бы, человек, у которого под рукой нет текста, по которому не с чем справиться, скорее бы даже пересказывать. Нет, знает он очень хорошо. Но на самом деле мы знаем, что были практики выучивания наизусть текста Библии, и в иудейской традиции было, и в христианской, особенно учитывая то,

0: что ну, сама рукописная Библия – вещь очень дорогая, и, в общем-то, далеко не каждый мог ее себе позволить. Знать Библию наизусть – это было нормально.
1: Такая отличная память. Я вспоминаю, что у Лосева тоже было примерно так же, когда он слеп. Бибикин, в общем, люди, секретари, которые с ним работали, вспоминали, что Лосев наизусть мог цитировать книги, которые он уже давно не то чтобы не читал, он уже не мог читать, это которые ему не читали давно. Это слепнущий человек, в принципе, некоторую способность, может быть, получает дополнительную.
0: Вероятно, да. Может быть, прям мозг адаптируется. Может, высвобождающиеся ресурсы идут в другую сторону. Поэтому, действительно, Дедим по способности запоминать и оперировать текстами, в этом смысле он человек выдающийся.
1: Вы говорили о том, что Дедим имел некоторое осмысление, даже критику Порфири. Мне интересно этот сюжет, просто потому что мы много говорим о платонизме, а не о платонизме. И, может быть, через этот сюжет, через этот кейс, как сегодня принято говорить, мы могли бы вписать Дедима в контекст нашего всего цикла наших бесед.
0: Тут, наверное, можно немножко еще отойти назад. Просто пару слов про Порфири с его трактатом против христиан.
1: Напомним, да, потому что мы о нем говорили, но лучше напомнить.
0: Вот, здесь дело в чем? Что дело в том, что Порфирий человек. Один из немногих критиков христианства, который критикует христианство очень хорошо, будучи с ним знакомым. Уже то ли Сократ Схоластик, по-моему, то ли кто-то из таких поздних историков даже высказывали гипотезу, что вообще Порфирий был христианином, а потом ушел в язычество. В это очень трудно поверить, все-таки с его сирийским происхождением. Вряд ли в Тире он был, мог родиться в христианской семье, но... Допустим, дело даже не в том, правда это или нет, а правда в том, что вот этот слух о христианстве Порфирия как раз пытается объяснить или навеян, скажем, его очень хорошим знакомством с текстом Библии. И кто-то прямо говорил, что человек, который переходит из одной веры в другую, становится самым фанатичным критиком прежней веры. Ну, может быть, действительно. Судя по всему, он в молодости встречался с Оригеном, и он писал о том, что Ориген оказал на него огромное влияние, то есть он удивил его вот тем, что, будучи христианским богословом, он прекрасно разбирался в языческой философии, разбирался в самых разных учениях, ну, естественно, средний платонизм, насколько он его понимал, здесь Ориген был гораздо более опытным человеком, чем молодой Порфирий к тому времени. И поэтому сам Порфирий, когда он занимается написанием этого текста против христиан, кстати, вот кто-то из современных исследователей прямо считает, что это текст, направленный против Оригена лично. Он настолько им был, как сказать... зацепил его, что невозможно было пройти мимо. Порфирию нужно было как-то себя позиционировать между христианством, которое он не принимает, и той языческой философией, которой он придерживается. И его, действительно, те вопросы, которые он поднимает в этом трактате, в тех небольших фрагментах, что до нас дошли, они, наверное, самые серьезные из тех, что были у критиков христианства и до него, и после. И то, что мы знаем из текстов Дедима, буквально в одном месте одного из его комментариев, там говорится о том, что Порфирий используется аллегорическим методом для того, чтобы сказать, что противостояние Ахиллеса и Гектора – это то же самое, что противостояние Христа и Сатаны. Но и дальше идет рассуждение уже о аллегории как таковой, как об инструменте. Это сюжет очень любопытный, потому что что на самом деле писал Порфирий, об этом. Никаких других свидетельств у нас нету. Тоже уже вот где-то с 90-х годов, 1990-х, когда вот все эти тексты стали доступными, начинаются публикации, появляются разные исследования, в том числе этого сюжета. И, во-первых, что это за такой сюжет, как же Гомера удалось привлечь для того, чтобы провести некую параллель между Гомером и Евангелием. Вообще говоря о том, что в Евангелиях противостояние Христа и сатаны, вот такого буквального, наверное, только сюжет с искушением в пустыне.
1: Но это же не борьба.
0: Но это не борьба, тем более аналогия между Сахиллесом и Гектором. Как это вообще могло быть? Скорее всего, конечно, здесь опять большое влияние оригеновских истолкований, потому что именно у Оригена рассуждение о падении ангела, о падении дьявола и с вочеловечьем Христа как раз уже дьявол теряет свою власть над миром. И действительно, вот этот мотив борьбы, он у Оригена развивается подробнее. Наверное, скорее всего, Порфирий читает Евангелие вместе с комментариями Оригена или с некой вот точкой зрения Оригена на этот счет, оттуда берет вот этот сюжет борьбы положительного и отрицательного антагонистов и аллегорическим способом, каким-то образом, возводит к той же аллегорической модели, которая может вытечь из Гомера. Причем, ведь мы говорили, еще раз тоже повторю, ведь Порфирий Гомером занимается, как мы сказали, сейчас профессионально. Он пишет трактат о пещере Нимф, буквально вот 12 строчек из Одиссеи, разворачивает в целый длинный трактат, который снабжает длинным символическим толкованием. Отдельно трактат «Гомеровские вопросы». Тоже истолкование уже кратко, но зато большого количества разных сложных вещей у Гомера. Он разрабатывает сам метод истолкования. Он, с одной стороны, интересуется тем, как христиане аллегорически толкуют Писание, И, в общем-то, он понимает, что христиане используют аллегорический метод, который идет как раз через Оригена, через Климента к Филону. А Филон как раз тоже не придумывает ее сам, а заимствует уже у стоиков. И платоники, собственно, средний платонизм, который хорошо известен Порфирию, но не платонизм, который на его глазах, или который он сам, в общем-то, формирует, который использует тот же самый аллегорический метод, который тоже идет от древних комментаторов Гомера через стоиков, и вот они читают того же Гомера, но уже с позиции своей неплатонической метафизики. А метод один и тот же. И возникает, вообще говоря, вопрос, кому он принадлежит, чье это поле, кто у кого крадет, во-первых, метод, во-вторых, крадет результаты истолкования, потому что, хотя и те, и другие, в общем-то, находятся в парадигме совершенно разной, языческой и христианской, работают с разными текстами, но та матрица смыслов, в которой они восходят, в общем-то, то языческий платонизм, то христианский платонизм. И возникает определенное пространство смысловой конкуренции. Опять, подробно объяснить, как это происходит, трудно в силу недошедших до нас текстов. Но вот Дедим прямо свидетельствует о том, что вот эта конкуренция за аллегорический метод между христианами и язычниками, между Порфирием и Дедимом, или между Порфирием и Оригеном, она точно происходит. Просто Дедим уже живет после смерти Порфирия точно. Но так или иначе, сама вот эта проблема, она существует, и существует именно в пространстве аллегории. Причем аллегория здесь тоже, наверное, нужно немножко это пояснить, потому что вот мы, когда говорим про аллегорию, мы понимаем под ней не совсем то, что понималось тогда. Для нас аллегория — это метод. Аллегорический метод, который можно сопоставить с типологией, символизмом, анагогические, там, тропологические способы, о них тоже у Дедима напрямую говорится. Но во многих случаях, когда речь идет об обобщениях, это имеется в виду вообще иносказательное прочтение как таковое, то есть извлечение из буквального смысла небуквального смысла. То есть это аллегория в широком смысле, это вообще любое небуквальное прочтение. И вот здесь как раз и речь идет об этом, что мы берем вообще текст Гомера, берем текст Библии, извлекаем из них небуквальное толкование, и получается, что язычники и христиане, беря разные тексты, каким-то образом находятся в каком-то едином поле. И поэтому возникает вот этот конфликт. Он свидетельствует об этом конфликте, но снова не очень понятно, в чем было его содержание. Потому что там гомеровские персонажи, здесь Христос и дьявол, как их можно было соединить, непонятно, но это соединение точно произошло. Произошло сначала у Порфирия, и затем Дедим пытается это соединение обратно развести, разъединить, сказать, что вот это соединение некорректно. Есть книжка «Вольган Биннерт. Аллегория и анагога» у Максима Исповедника на немецком языке. Она вышла в 1975 году. Ее не перестают цитировать по сей день. Там в каком-то смысле основополагающий труд. Без него никто по сей день еще не обошелся. Только аллегория и анагога выводятся в этой книжке. А по сути дела, что делает Дедим? Дедим действительно, если так вот просто смотреть за его терминологией, он использует аллегорию, анагогу, тропологию, символ, знак, образ и, собственно, понятие «история». Она сюда же тоже входит. То есть это вот целый ряд понятий, которые по содержанию практически иногда пересекаются в силу неаккуратности. Там, где все сделано аккуратно, написано аккуратно, они не пересекаются по смыслу. Сначала что обнаружил Биннерт? Буквально его наблюдения, они никем не оспорены за последние 50 лет уже почти, даже больше. Он каким образом подходит? Он говорит, что аллегория действительно это самое общее понятие. Какие примеры аллегории? Например, рука аллегорически обозначает действие. Или голова может обозначать главную часть чего-то, душу, ум, ведущее начало души и так далее. Такие вот самые общие связи, которые имеют общий характер. Наиболее общие, то есть общие понятия, обозначающие какие-то материальные предметы, которые переносят нас в пространство этических, как правило, этических, но не только. Невидимых, скажем так, способностей человека в большинстве своем. А дальше аллегория может обозначать вещи разного порядка. Может обозначать, например, вещи положительные, этически положительные, которые возводят нас к каким-то, скажем, вещам духовным. Что-то, то, что может аллегорически обозначать, скажем, веру или истину, или праведность. Он будет говорить, что анагогическое толкование этого или вот это анагогически означает то-то и то-то. То есть аллегория применительно к этически положительным или духовно ценным предметам получает название анагоги. То есть анагоги буквально возведение, то, что возводит ум толкователя и ум человека, который его читает, наверх. Дальше. Тропология. Тропология то же самое, но в обратную сторону, вниз. То, что низводит человека в низшую сторону. Тут нужно как раз вспомнить того же Евагрия и потом Максима Исповедника. Они как раз различают логоса и тропоса. Это вот их любимое такое противопоставление. То есть логос – божественный замысел о том, как что-то должно быть, а тропос – как оно есть на самом деле. А мы знаем, что на самом деле, как правило, бывает хуже, чем должно быть. И поэтому тропос – это то, как осуществляется в человеческой жизни или вообще в жизни мира те или иные божественные установления, те или иные логосы, как они реализуются. Реализуются несовершенно. То есть тропос – это как раз и тропология, соответственно, то, что является аллегорией, которая приводит нас к вот этому несовершенству нашей реальной жизни. Иногда это доходит до прямо каких-то демонических воздействий на человека. Все это тоже относится к области тропологии. Тем не менее, и тропология, и анагога – это все равно разные элементы аллегории. То есть аллегория – это инструмент, то с помощью чего. А анагогическое и тропологическое толкование, оно пользуется аллегорией для своих целей. Анагога – это не просто истолкование, а это то, что мы читаем библейский текст, и это возводит наш ум наверх. Или, наоборот, читаем тропологическое толкование, и это дает нам пример, как не надо поступать. А анагога – это инструмент, с помощью которого анагогическое и тропологическое толкование могут реализоваться. Это момент первый. Момент второй. Дидим не очень много, но, наверное, с десяток мест можно найти в его комментариях, когда он упоминает, что вот это обозначает это по правилам аллегории. Кота ному тес аллегориес. Есть правила аллегории или закон аллегории. Это очень любопытная штука. Оказывается, к его времени, а, наверное, уже и раньше, существовали некие стандартные аллегорические приемы, которые были зафиксированы в Александрийской школе. Никто до Дидима об этом не писал, а Дидим, он об этом говорит так, не то, что вот мое толкование, или кто-то там Филон сказал, Ориген сказал. Нет, это есть некое уже общее место, которое известно всем александрийцам. Может быть, были какие-то учебники, может быть, были какие-то справочники, какие-то литература, короче говоря, которая существовала внутри школы, которая просто обобщала те все толкования, которые от Филона до Оригена, их было действительно много-много разных прочтений и условно какой-нибудь образ, какие-нибудь воды морские, но они действительно в Библии, в Ветхом Завете упоминаются очень-очень много раз. И, наверное, просто обобщая наиболее частые истолкования образа морских вод, выделяются наиболее часто, и они входят в некий стандартный набор аллегорий. Поэтому Дидим показывает, что есть закон аллегории. В соответствии с законом аллегории мы это толкуем так-то и так-то. Но бывают случаи, где закон аллегории нарушается.
1: Закон – это не принцип в данном случае, а прям конкретный пример, да? Но... То есть буквально указание, как толковать то-то и то-то.
0: Да, это даже не то, что пример, это как вот справочник. Когда...
1: Справочник символов, условно говоря.
0: Что-то такое.
1: Сегодня бывает, издают такие большие энциклопедии символов, вот такой-то символ символизирует тот. Так принято считать, что в разных культурах, например, такое толкование популярно.
0: Да, да. В конце концов, или просто, если в данной ситуации у тебя нет идей, как это толковать, толкуй так, как толковали твои предшественники. Наиболее популярный вариант – вот такой-то. И, естественно, это собирается не по конкретным местам писания, а именно по предметам, которые там есть. Это, опять, в стоицизме такие сборники существовали. То есть это тоже не открытие александрийцев. Когда дело доходит до того, когда какая-то аллегория, либо она не работает, потому что данное толкование должно быть другим, по вот личному убеждению толкователя не годится. Это момент один. Момент второй. Аллегория не работает тогда, когда она отрывает нас от реальности исторических событий. Прямо в одном месте Дидим пишет, что Христос положил свою жизнь за нас и по истине, а не аллегорически. Он четко чувствует, что когда мы занимаемся аллегорезой, мы отрываемся от истинности событий, реальности библейского повествования. И он понимает, что если идти путем аллегореза предельно до конца, последовательно, ни на чем не останавливаясь, мы вообще потеряем реальность библейского текста, и у нас получится аллегория, полностью оторванная от действительности. Он понимает, что должны быть некие границы. Поэтому самому понятию аллегория он, собственно, и противоставляет понятие «история». То есть история. Есть аллегория, есть история. История – это совокупность событий, данных конкретные люди в конкретном месте, пошли туда-то, сделали это. И это означает то-то и то-то. То есть, опять, конкретное событие его тоже можно истолковывать аллегорически, но истолковывать таким образом, чтобы не брать по правилам аллегореза просто «есть вода, означает то-то, есть камень, означает то-то, есть рука, есть нога, есть голова». Собрали набор толкований из общих понятий, из общих мест, получили некую умозрительную конструкцию. А можно, оказывается, брать не только вот эти общие понятия, но и включать в них некие исторические подробности, некую историческую действительность. Аллегория, или, скажем, способ истолкования, который идет тем же аллегорическим путем от материального к умопостигаемому, но в контексте истории, у него получает название символа.
1: Вот это интересно, потому что то, что вы говорили до этого, скорее меня ассоциировалось со знаком, по крайней мере, в том понимании, которое вы обозначили. То есть это означает то-то, и мы здесь все равно остаемся на каком-то таком земном уровне. Да? То есть мы, предположим, видим какое-нибудь событие, какого-нибудь человека, даже вот вы говорите, рука означает действие. Ну, и рука, и действие — это все уровень земной, это не уровень чувственный, по крайней мере. А вот переход от чувственного к постигаемому — это как будто бы другое движение. Можно ли его назвать аллегорическим? Возможно, это в современном смысле скорее символическое движение. Ну, не в современном смысле какого-нибудь, например, русской философии. Скорее символичное движение.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

В исполнении Альфреда Бренделя и Шотландского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для клавира с оркестром номер 20 ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Когда мы говорим о том, для чего человек становится христианином, совершенно очевидно, что стать христианином не значит просто продекларировать, что ты спасен, что ты не одинок, а с Богом. Стать христианином значит воспринять в себя совершенно особую жизнь, жизнь небесного божественного порядка. Если говорить более конкретно, стать христианином значит воспринять в себя Христову жизнь. И обретение спасения означает не что иное, как вхождение в жизнь Христа, а не просто некое самодельное изменение в нашем внутреннем убранстве. Встретить Христа значит прикоснуться к тому, что объемлет меня, что превосходит меня. И от этого объемлющего мне может быть дан новый ток жизни. Однако этот новый ток жизни предназначен не только мне, и на мне он не заканчивается. Когда достигает меня? Христос умер не для меня одного, а за весь мир, и Он приглашает войти в Его жизнь всех людей на земле. Значит, духовная жизнь — это не индивидуальный путь спасения в отрыве от всех верующих. Духовная жизнь — значит жизнь в церкви, в христианской общине, в общине людей, так же, как и я, или лучше, иногда и хуже, стремящихся, чтобы в них изобразился Христос. Новый Завет заключен не с отдельным человеком, не с Петром или Иоанном, не с кружком апостолов, а со всем человечеством. Быть христианином значит попросту быть членом народа Божьего. Как писал один богослов, «Если мне тягостно от того, что кто-то кроме меня молится Христу, если меня коробит от того, что к моей любимой иконе прикладываются старухи и бомжи, значит, посылка от Христа ко мне так и лежит еще невостребованной». Быть христианином значит не просто любить Христа, но и любить христиан, людей, подчас суетных, толкающихся в храме и в автобусе, часто еще не преображенных, но так же, как и мы, желающих, чтобы в их сердце возгорелся огонь веры и любви. Именно поэтому самое главное таинство христиан называется литургией, то есть совместным служением, или божественной евхаристией, то есть благодарением. Не поддается сомнению тот факт, что сам Спаситель завещал совершать своим ученикам евхаристическую вечерю. Напомним слова апостола Павла. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, возблагодарив, преломил его и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23-26 стихи. Это присутствие в Евхаристии Христа не символическое, но реальное. Господь Иисус Христос действительно пребывает с нами в Своем теле, в Своей крови. Следует напомнить, что в традиционном ветхозаветном представлении тело означало личностного, целого, активного человека. Кровь считалась вместилищем души. Кроме того, кровь была символом завета. Соответственно, когда Господь обещал свое пребывание среди учеников в теле и крови, Он хотел сказать, и люди того времени и той культуры Его прекрасно поняли, что Он Сам, живой, воскресший, прославленный, вошедший с ними в завет, в новый и вечный завет, будет с ними. «Сие творите в мое воспоминание». Воспоминание по-гречески «анамнесис» означает не интеллектуальное усилие, но констатацию действительного пребывания. Вспоминать Христа, воспоминать Его на литургии, значит утверждать, что Он действительно здесь пребывает и сейчас, перед тобой под видом хлеба и вина. Часто можно услышать, что обряд на самом деле заменяет людям истинное богопочитание, богопочитание в духе и истине, что обряд вместо живой молитвы предлагает механические манипуляции или... Еще хуже, говорят, что обряд предлагает нам магические действия вместо живого предстояния перед Богом. Что ответить на этот вопрос? Те, кто выступает против обряда православной церкви, во-первых, забывают, что мы люди. Если бы мы были ангелами, то, естественно, для нас было бы прославлять Бога духовным предстоянием. Но мы люди, и каждое свое внутреннее настроение
мы обычно облекаем во внешние действия. Собственно, слово «обряд» значит по-славянски «одежда». «Обрежать» значит «одевать». Обряд – это одежда внутреннего настроения. Когда мы приветствуем друг друга, мы пожимаем руки. Когда любим друг друга, мы целуемся. Это тот же обряд, то есть внешнее выражение нашего внутреннего настроения. Второе. Возражения против внешнего обряда логичны только в рамках религиозных представлений, вообще отрицающих плоть и мир и все, что с ними связано. Особенно это представление характерно для так называемого гностицизма, ереси 2, 3, 4 столетий, отрицающих все земное, все сотворенное. Гностики говорили, что Христос и воскрес призрачно, иллюзорно. Ученикам лишь казалось, что Он воскрес. Не мог же, говорят гностики, Христос в самом деле опять воспринять что-то греховное, плохое, какое-то тело. Согласно неопифагорейцу Аполлонию Тианскому, Бога нельзя чествовать ничем материальным, даже вслух произносимыми словами, потому что вся материя в мире слишком осквернена, чтобы ее приносить в дар Творцу. Однако и Ветхий, и Новые Заветы говорят о другом, о том, что возможно, вполне возможно вкладывать наши чувства во внешние знаки. Например, нашу любовь к Богу мы проявляем, воспевая Ему псалмы. Вспомним, что и сам Спаситель любил петь псалмы. Сокрушаясь о грехах или будучи поражаемы открывшимся нам Богом, мы падаем на землю на колени. Помните, как начинает апокалипсис Иоанн Богослов? «Он видит Христа и падает к ногам Его, как мертвый, пораженный огненностью лика и славы Его». Откровение, 1 глава, 17 стих. Много других примеров можно привести, но не будем. Напомним лишь слова великого апостола Павла. «Прославляйте Бога и в душах, и в телах ваших». 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Но вот тут мы должны сказать об очень важной вещи. Богу противны наши жесты, наши действия, за которыми не стоит духовное чувство. Часто такими были иудеи времен Иисуса Христа. Помните, о них Спаситель говорит, цитируя пророка Исаию: «Приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, и языком, сердце же их далеко отстоит от меня, тщетно чтут меня». 15 глава Евангелия от Матфея. Дело в том, что внешнее обязательно. Необходимо оно должно быть соединено с внутренним. Если внешнее не соединено с внутренним, оно просто действительно становится магическим обрядом, магическим жестом, каким-то механическим действием, лишенным внутреннего духовного содержания. Еще Соломон прекрасно понимал это и, построив храм, Иерусалимский храм, так обратился к Богу. «Поистине, Богу лежит на земле. Небо небес не вмещают тебя. Тем не менее, сей храм, который я построил имени твоему, не может вместить тебя. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте сем. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услыши и помилуй». Третья книга Царств, 8 глава, 27-30 стихи. То есть мы видим, что Соломон прекрасно понимает, что Бог не может вместиться. Бог, по сути, неописуемый, неизглаголанный, он не может вместиться в каком-то, пусть даже величественном и прекрасном храме, какой-то постройке из камней, из песка. И, естественно, Соломон просит, чтобы Господь вошел в его сердце и обитал в сердцах людей, просит о том, чтобы храм был лишь видимым знаком, видимым символом пребывания Бога на земле.

Итак, как мы уже сказали, необходимо, чтобы внешнее было соединено всегда с внутренним. Это главное. Если за внешним есть и внутреннее, мы не можем выступать против внешнего. И христиане в древности никогда не отвергали внешнего. Как сообщает евангелист Лука, после отшествия Господа на небо, его ученики, цитирую, «пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Евангелие от Луки, 24 глава, 53 стихи. Или апостол Павел говорит, «Я пришел в Иерусалим для поклонения». Книга Деяний, 24 глава, 11 стих. А в другом месте апостол Павел рассказывает, «Я молился в храме». 22 глава, книги Деяний, 17 стих. Можно привести другое место из книги Деяний. Это рассказ о том, как жили ученики Христовы в самое раннее время. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз там стали называться христианами. 11 глава книги Деяний. Действительно, первоначально христиане молились не где-то на природе или не где-то в своих домах, а молились они в Иерусалимском храме, в синагогах. А после разрушения храма в 70-м году первого столетия начали устраивать и собственные церкви. То, что храмы Божии сохранятся до второго пришествия Христова, убедительно сообщает нам Иоанн в своем апокалипсисе. «Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». У апостола Павла мы можем прочитать это во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стихи. Апокалипсис практически дословно повторяет эти слова. Но мы немного отвлеклись. Нам важно было показать, что в принципе обряд, в который вкладывается определенное душевное чувство, настроение, он совершенно возможен. Мы говорили о храме, но не только храм, а и всевозможные культовые предметы, иконы, свечи, кадила, колокола, священные одежды и прочее, прочее. Все возможно, если оно связано с духовным настроением, с внутренним состоянием. На Иерусалимском соборе апостол Яков приводит замечательные фрагменты из пророчеств Иеремии и Амоса, в которых Бог подтверждает, что даст христианам культ. Цитирую. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие». Книга Деяний, 15 глава, 16-17 стихи. Напомню, что в скинии Давидовой было множество культовых предметов. Их было так много, что только одно перечисление займет всю передачу. Кроме всего прочего, там были золотой светильник, стол для священных хлебов, хлебов предложения, кадильный жертвенник, медный жертвенник, умывальник и прочее. Там же находился ковчег Завета. Когда пророки говорят о намерении Бога восстановить скинию, они подразумевают, что народ вернется из вавилонского плена и храм отстроится. Но апостол Яков неспроста вспоминает это место. Апостол Яков утверждает, что и для нас, для христиан, Бог сделает храмы. Правда, у этих храмов будет несколько иное назначение. Но и в христианских храмах будут культовые принадлежности. Это не значит, что без материальных священных предметов невозможно истинно почитать Бога и поклоняться Ему. Конечно, можно молиться и без икон, и без крестов. Но нам, как людям, состоящим из физического тела, легче уловить чувство, удержать чувство, если облечь его в какую-нибудь форму. Приведу простой пример. Если вы приглашены на званый ужин или в театр, то нам, наверное, легче будет почувствовать атмосферу вечера, если мы будем одеты в костюм или вечернее платье, чем в купальник или в шорты. Это некоторая дисциплина, и она необходима. Необходима, пока мы с вами не стали бестелесными. А сейчас я несколько подробнее остановлюсь на храме и на его устройстве. Часто человек, попадая в храм, недоуменно оглядывается, чувствуя себя неуютно, и его несколько отталкивает обилие обрядовых или культовых принадлежностей храма. Однако все очень просто. Все храмы строятся по одному принципу. Убранство храма тоже подчиняется канону. Надо просто познакомиться с тем, что и как в храме устроено. И окажется, что все очень просто. В самые первые века у христиан не было храмов. Начиная со второй половины первого столетия вплоть до начала четвертого столетия христиан преследовали, выслеживали и убивали.
Поэтому ни о каких постройках, специальных храмах не было возможности и думать. Чтобы помолиться или совершить Евхаристию, христиане собирались в катакомбах или в частных домах. Напомню, что катакомбы – это ряд подземных ходов, вырытых в Риме и во многих европейских городах на случай войны. Там часто хоронили и умерших, поэтому с самой древности церковь служила Евхаристию на гробах мучеников. Саркофаг с телом погибшего стал прообразом христианского престола, на котором также лежат мощи, то есть частицы тел мучеников, и горят свечи. В катакомбах родилось и христианское искусство. Образцом для него послужили росписи синагог и, собственно, языческие росписи. Так как христиане боялись, что преследователи узнают, кто и для чего собирается в катакомбах, они не рисовали конкретных сцен из Священного Писания, но зашифровывали их в символах. Например, очень популярной была монограмма, состоящая из двух букв «Х» и «Р», то есть «Христос». Вы видели эту монограмму, «Р» вписано в «Х». Другие популярные христианские символы – это, например, рыбка. Дело в том, что рыба на древнегреческом звучит как «ихфис». Христиане расшифровывали так. «И» – Иисус, «Х» – Христос, «Ф» – Феу, «И» – Иду, «С» – Сотир. «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». Вот как расшифровывается буква за буквой это слово «рыбка», которая часто встречается на христианских фресках и на каких-то древних базиликах. Кроме того, что «ихфис» удобно расшифровать, как «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель», рыбка и еще вмещает в себя несколько значений. Напомню вам, что рыба живет в воде, что указывало на христианское таинство крещения, и рыбка является пищей. В древности питались чаще всего именно рыбой и жители Средиземноморья. И поэтому рыбка указывает нам на то, что она поддерживает нашу жизнь, как вечная Евхаристия поддерживает нашу с вами духовную жизнь. Другой популярный сюжет – это виноградная лоза. Она символически обозначала, что мы привиты к Богу, мы его виноградник. Также изображался часто корабль, чтобы показать, что церковь – это корабль, плывущий в вечность. Словом, каждый символический рисунок обозначал некую богословскую идею. Примерно в III веке, однако, появляются пусть робкие, но чуткие иконографические изображения Христа. На одной из фресок в катакомбах Каллиста мы видим некого юношу, держащего на плечах овцу. Этот юноша – пастырь добрый. Подразумевается, что это Христос. К сожалению, лицо юноши сильно попорчено временем, все-таки фрески больше, чем 1700 лет, но все равно видно, что юноша миловиден и юн. После того, как святой Константин Великий в 313 году первого тысячелетия объявил христианство официальной религией, положение изменилось. Христианам было передано много языческих храмов, иных учреждений, в которых те и стали собираться на богослужение. Постепенно формируется христианская архитектура. Тут необходимо упомянуть, что если для ветхозаветного человека храм был местом, где обретается настоящий, подлинный контакт с Богом и где Богу приносятся жертвы, для новозаветного человека жертвой была смерть Христова, и жертва была принесена раз и навсегда на Голгофе. Это жертва – смерть Бога-человека. Храм для новозаветного человека – стал местом, где собираются люди, чтобы вместе совершить молитву, прочитать и поразмышлять над Словом Божьим, и чтобы совершить таинство Евхаристии, воспоминание о Тайной Вечере, совершенной Христом. Напомню, что само слово «церковь» – «экклесия» означает по-гречески «собрание». Таким образом, христианские храмы объединяют людей в вере молитвы, и они также стали часто в древности называться церквями. Первые христианские храмы строились по образцу римских общественных зданий базилик. Эти здания представляли собой прямоугольные постройки с рядами колонн. Помещение храма называлось неф, по-гречески корабль. Как отдаленный пример такой вот архитектуры базиличной, я упомяну Казанский собор в Санкт-Петербурге. Древние церкви или храмы были достаточно скупо украшены снаружи, зато внутри украшались роскошными фресками, мозаиками, позже иконами. Интересно, что в Израиле было два культовых сооружения, в которых люди прославляли Бога. Это Иерусалимский храм и обычная синагога. Если храм всей своей мощью, красотой символизировал космос, принимающий Творца,
сияющий от прикосновения Творца, от вхождения в Него Творца, то синагога главным образом отображала идею собрания верующих. Синагога с еврейски переводится как «собрание». Христианский храм перенимает в себя оба эти два символических значения. Византийская архитектура соединяет в себе два начала, в Ветхом Завете разделенные. Поэтому традиционный византийский храм, а позже уже всякий православный храм, например, русский, выражает и идею собрания, и идею средоточия всей космической полноты в данном небольшом храме. Храм словно фрагмент преображенного мироздания. Пока еще мироздание болеет, страдает, но храм с этим предстоянием Богу, с готовностью слушать, что скажет Бог, и с готовностью это выполнять, уже является часть мироздания, вставшего на правильный путь.

как сердце даже одного единственного верного Богу человека – это уже шаг к спасению всего человечества, так и храм, пусть даже один-единственный, а ведь их десятки тысяч по всей земле, так и один-единственный храм – это территория Божия, часть мира верного Богу. Купол, словно небо, накрывает пространство храма. В куполе часто Господь-Вседержитель, словно покрывающий нас, ограждающий и охраняющий. Но даже если этой фрески Вседержителя нет, если архитектура изменена, все равно чувствуешь, что здесь, в этой малой точке, словно присутствует вся полнота мира. Ведь даже в самой маленькой деревенской церкви молятся за всех людей, живших и отшедших в иной мир, молятся за святых, за ангелов, за все творение Божие. Что же мы видим, когда мы входим в храм? Почему эта икона висит на этой стене? Почему эта икона полагается на специальном столике аналое в центре храма? Что означают подсвечники? Зачем горят свечи? Зачем диакон или священник воскуряют ладан? То есть что из себя представляет, скажем так, внутреннее содержание богослужения? Что из себя означает весь этот обряд многообильный, многоразличный? Об этом поговорим в следующей нашей передаче. Храни вас всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.

0: В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Благослови, душе моя Господа» композитора Сергея Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в деревне Шум. В Череменецком монастыре совершена панихида по трагически погибшему монаху Рафаилу Анисимову. Состоялась премьера духовной оперы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 26 июля Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Шум. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Алексей Луковский и иерей Антоний Чумаков. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный архиерейский хор под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктиньи епископ Мстислав вознес молитву о Святой Руси. По окончанию божественной литургии епископ Мстислав обратился к молящимся с проповедью и преподал архипастырское благословение. Владыка преподнес дар храму иконы явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому. Настоятель храма, протоиерей Алексей Луковский, тепло поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и подарил икону преподобно-мученице Августы Защук. 28 июля епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил рабочую поездку в город Коммунар, где посетил площадку строительства храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Владыку сопровождали руководитель социального отдела епархии и настоятель храма иерей Алексей.

29 июля по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана благочины Череменецкого Иоанна Богословского мужского монастыря схиеромонах Иануарий Соборанский совершил панихиду по насельнику обители монаху Рафаилу Анисимову. Отец Рафаил, состоявший в братии монастыря с 2010 года, сначала в качестве послушника, а с 2020 года в мантийном постриге, трагически погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Монах Рафаил сопровождал в гуманитарной поездке иеромонаха Илариона Качура, который несет послушание настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келицко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области и направлялся в зону боевых действий для духовного окормления военнослужащих. За заупокойным богослужением молились наместники братья монастыря, вознесшие сугубые молитвы о упокоении души новопреставленного служителя Христова в селениях праведных. Санкт-Петербургская духовная академия объявила дополнительный набор на обучение по образовательным программам бакалавриата, богословско-пастырского факультета очной формы обучения, профиль «Подготовка служителей Русской Православной Церкви». Прием документов осуществляется полным пакетом. Даты приема документов с 20 по 24 августа, вступительные испытания 26 августа. Принимаются лица мужского пола до 35 лет. Предоставляется бесплатное общежитие и питание на весь период обучения, отсрочка от призыва на военную службу. Премьера духовной оперы «Святой князь Владимир, креститель Руси» состоялась в день памяти равноапостольного князя 28 июля у князь Владимирского собора. Произведение посвящено духовному пути князя Владимира и принятию христианства русским государством. Автор идеи, настоятель иерей Илья Макаров, отметил, что день памяти князя – один из главных для церкви и России, поскольку святой Владимир сделал выбор, который оказал влияние на все последующие поколения. Духовная опера – жанр уникальный. Он дает возможность посмотреть в глубину сердца, раскрыть для себя христианские ценности, сказал священник. Художественным руководителем постановки выступила народная артистка России Лариса Гергиева, композитор и автор либретто Граир Хандитян. Оперу исполнили симфонический оркестр под управлением Рустама Сагдиева, камерный хор, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том, как этот выбор повлиял на судьбу Руси. Речь шла о том, как вера помогает оставаться верным присяге и сохранять достоинство в любых обстоятельствах, о том, что необходимо не только совершенствовать профессиональные навыки, но и опираться на нравственные ориентиры. Экскурсию по храму апостола Петра в веселом поселке для сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии Невского района провел 28 июля помощник благочинного Владимир Назыров. Гости познакомились с устройством храма, узнали о его святынях и традициях, задали вопросы об окормлении церковью сотрудников правопорядка. «Служение не только долг и дисциплина», — отметил Владимир Назыров, — «но и ответственность перед людьми и совестью. Веру укрепляют в самых напряженных обстоятельствах». 25 июля в одной из воинских частей состоялась торжественная церемония приведения военнослужащих молодого пополнения к военной присяге. В мероприятии принял участие настоятель храма святого пророка Божия Илии города Колтуши иерей Михаил Дорожкин. Священник поздравил новобранцев и обратился к ним с напутственным словом. На память каждому военнослужащему были вручены книга об Александре Суворове и икона святого благоверного князя Олова. В день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, настоятель храма святого пророка Божия Ильи города Колтыши, Кудровского благочиния иерей Михаил Дорожкин посетил Центр временного содержания несовершеннолетних. Священник рассказал воспитанникам о жизненном пути княгини Ольги, ее обращении ко Христу и значении ее служения в истории Руси. Также отец Михаил побеседовал с ребятами о небесных покровителях,

0: значение имени, данного при крещении, и помощи ангела-хранителя. Во время встречи дети задавали вопросы и делились своими мыслями. В завершение отец Михаил передал воспитанникам сладкие подарки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 157-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
0: Послушайте 83-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И сказал им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, которое двухсоставно, оно состоит из двух разных цитат Евангелия от Матфея, и потому, вот, в общем-то, они составлены вместе, рядом, по смыслу. Здесь говорится о том, что Господь вошел в храм и изгнал торгующих. Это первый эпизод, первый отрывок, который сегодня читался. И вот этот отрывок часто используют, ну, особенно люди внешне, для критики церкви. Что вот в церкви у вас продают свечи, продают, значит, там книги. Вот Господь исторгал и торгующих из храма, и вот вас тоже надо наказать, сегодняшнюю церковную верхушку или церковных людей. Но надо углубиться, дорогие, и вникнуть надо сегодня нам в это чтение и понять, о чем была речь. Во-первых, мы должны понимать, если кто-то еще не знает, надо это сегодня для себя уяснить, что торговля в храме происходила жертвенными животными. Да, продавались там овны, там, да, продавались птицы, горлицы. Это был такой шум и гам. Но кроме того, люди, приходящие из других стран, то есть иудеи, приходящие из Испании, Рима, из Африки, из Востока, из Междуречья, они приносили свои деньги, деньги языческие. Их надо было поменять на то, чтобы только в Карвану, в сокровищницу храма были, вметались только лишь иудейские деньги. Поэтому в церкви поставили еще и обменные пункты. Разумеется, это уже был перебор, полный перебор. Но кроме того, мы должны понимать, есть такие указания о том, что вот эта вся торговля, обменные пункты, они занимали двор язычников, то есть людей-прозелитов, которых народ-то израильский, по идее, должен был привлекать в веру в единого Бога. То есть двор язычников, двор прозелитов, он был заполнен этой торговлей. То есть функция народа-монотеиста не выполнялась. И обличение здесь было не только духовенство храма Иерусалимского, но и всего израильского народа, который должен был быть светильником. И вот здесь тоже нам обличение, да? И не только обличение священников или церковного, в общем-то, окружения, которое допускает продажу свечей, но и каждого из нас. Если сегодня мы не умеем жертвовать, если мы сегодня не понимаем, что церковь живет нашим пожертвованием, да, а не какими-то вливаниями спонсоров, то, разумеется, мы сами обрекаем церковь, общину на введение каких-либо такс. Когда мы осуждаем сегодня духовенство или осуждаем сегодня, может быть, церковную общину за какие-то ценники в храме, мы должны осуждать себя, что мы мало жертвуем на то, чтобы в храме горел свет, чтобы в храме было тепло, чтобы в храме работали уборщицы и получали какую-то зарплату за свой труд. К сожалению, часто многие люди не понимают о том, что община — это храм, который требует и ремонта, и реставрации, и требует коммунальных услуг и платежей. Но, к сожалению, мы считаем, что это должно все сваливаться с неба. Поэтому обличение здесь не только духовенство, но обличение здесь и нас, людей, называющих себя христианами, православными христианами, членами церкви. Но здесь обличение, конечно же, идет к тому, что иногда мы вступаем еще в торговлю с Богом. Когда мы считаем, что вот я столько-то свечей поставил, столько-то молебнов заказал, Господь мне должен. Здесь мы думаем уже только о своей выгоде, а не думаем о том, что мы светили людям, которые сегодня еще сидят во тьме и сени смертной. То есть вся эта торговля с Богом, то есть торговля в отношениях, я тебе то, я тебе поклон, я тебе свечу, я тебе молебен, ты мне дай вот эту выгоду материальную, успех в учебе, успех в работе, успех в карьере, и мы с тобой договорились, мы с тобой заключили сделку. Задача христианина не испрашивать у Бога себе выгод каких-либо, а задача христианина в том, чтобы очищаться и отражать Бога для других людей. Не всегда эта функция христианской жизни нами хорошо понимается. Вот здесь обличение не только условий и отношений в церкви, но обличение сегодня нашего неправильного подхода к Богу и к духовной церковной жизни. Духовная жизнь — это не торговля с Богом, это не заключение с Ним какого-то завета купли и продажи, а это духовный рост, который помогает и другим окружающим тоже спасаться. «Спасись сам», как говорил Серафим Саровский, «и вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 31 июля, 18 июля по старому стилю, мы вспоминаем двух мучеников – Емелиана и Иокинфа Амастрицкого, пострадавших в IV веке. И трех преподобных – Памву, пустынника, жившего в том же IV веке, Иоанна Многострадального и Памву Затворника, подвязавшихся в Киево-Печерской лавре в XII и XIV веках. В сонме новомучеников и исповедников сегодня прославляется преподобно-мученик Аполлинарий Масолетинов. Преподобный мученик и иеромонах Аполлинарий, в миру Афанасий Семенович Масолетинов, родился в 1873 году в Курской губернии в крестьянской семье. В самом начале XX века, в возрасте 28 лет, он поступил послушником в Верхотурский Николаевский монастырь в Пермской губернии. Во время русско-японской войны в 1904 году он был мобилизован на военную службу. Через 2 года после увольнения с военной службы его снова приняли в число братьев монастыря. В 1908 году Афанасий Семенович Масолетинов был пострижен в монашество с именем Аполлинарий. Он проходил послушание сначала при сборе пожертвований, потом в церковной свечной лавке. А с 1913 года занимался столярными работами для внутреннего убранства Крестовоздвиженского храма. В том же году он был рукоположен в сан иеромонаха. В середине июля 1918 года отец Аполлинарий был отправлен в село Красногорское в качестве приходского священника, так как местный священник отец Александр Чернавин был арестован. В Спасском храме села Красногорское Верхотурского уезда отец Аполлинарий прослужил совсем недолго, около месяца. В один из дней после богослужения в своем храме он отправился в село Меркушино, в Семеновский храм, помолиться на могиле святого праведного Семена Верхотурского. В Меркушино отец Аполлинарий был схвачен большевиками. Его обвинили в антисоветской агитации и отправили под арестом в Верхотурье. На подъезде к городу, недалеко от Верхотурского Николаевского монастыря, иеромонах Аполлинарий Масолитинов был заколот штыками, а тело его было зарыто на месте убийства. Иерейский крест, снятый с убитого иеромонаха, убийцы отдали настоятелю Верхотурского монастыря. Придя в город, большевики публично сообщили о расстреле иеромонаха Аполлинария. По всему городу были расклеены афиши с приговором ЧК. Вскоре последовало недолгое освобождение города Верхотурья от большевиков. В этот период тело преподобномученика Аполлинария в числе других жертв Красного террора было найдено и перевезено в монастырь, где было погребено с подобающей честью на монастырском кладбище. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученика Емелиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Святой мученик Емелиан, славянин, пострадал за Христа в царствовании императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ, согласно которому всех христиан следовало предавать смерти. В город Доростол, расположенный на берегу реки Дуная, где жил святой Емелиан, был направлен сановник Капитолин. Императорский указ был прочитан на городской площади. Жители Доростола утверждали, что христиан в городе нет. Святой Емелиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Возмущенный жестоким указом, святой Емелиан проник в языческое капище, разбил молотком изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что сам капище разрушил. Его схватили и повлекли к судье Капитолину. По приказу сановника святого Емельяна долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, но пламя опалило многих стоящих вокруг язычников. Костер угас, святой Емельян лег на догоравшие угли и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 363 году. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда и перенесли его святые мощи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Иоанна Многострадального. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Иоанн Многострадальный жил в XII веке. Он был иноком Киево-Печерского монастыря. Вскоре после принятия монашеского пострижения Господь попустил святому Иоанну искушение от беса, который стал возбуждать в молодом монахе блудную похоть. В течение 3 лет святой Иоанн боролся с искушением. Он не ел по несколько дней, а иногда и по неделе, томил себя жаждой, бодрствовал в молитве ночами, но не получил облегчения. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где был погребен преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской обители, и стал усердно молиться святому Авве у его гроба. Через сутки он услышал голос: «Иоанн, тебе подобает затвориться в этой пещере. Не видением и молчанием брань упразднится, и Господь поможет тебе молитвами преподобных своих». С того времени преподобный Иоанн стал жить в пещере преподобного Антония, постом и бдением утруждая свое тело и борясь с похотью и блудными помышлениями. Почти 30 лет преподобный Иоанн жил в затворе. Вместо одежды он носил тяжелые железные вериги, претерпевая холод и болезни. Несмотря на усиленные подвиги, брань не покидала подвижника. Тогда святой Иоанн придумал для себя новый подвиг. Он выкопал глубокую яму и с наступлением Великого Поста закопал себя в нее, оставив на поверхность только руки и голову. В таком положении он пробыл весь пост, но бес не отступал. Более того, в течение нескольких дней он старался устрашить подвижника видением огромного змея, дышащего огнем, который грозил поглотить святого. Святой Иоанн почувствовал жар в ногах, который постепенно поднимался до пояса. Кости трещали, но он оставался в яме и с великим мужеством претерпевал страдания. В ночь святой Пасхи змей напал на святого и схватил пасть его голову. Преподобный Иоанн возмолился Господу о помощи. В то же время змей исчез от блеснувшего, как молния божественного света, и раздался голос: «Иоанн, вот тебе помощь, отселе внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее в будущем веке». Святой Иоанн поклонился и сказал: «Господи, зачем оставил меня так долго мучиться?» В ответ он услышал: «Выше силы не попускает Бог искушения человеку. Премудрый Господин крепким и сильным рабам поручает тяжелую работу, немощным же и слабым — легкую». Господь повелел святому Иоанну молиться об избавлении от плотской страсти погребенному в этих пещерах преподобному Моисею Угрину, который своим подвигом целомудрия уподобился Иосифу Прекрасному. Преподобный Иоанн, исполнив повеление Божие и помолившись преподобному Моисею Угрину, получил избавление от похоти, мучившей его более 30 лет. Пещера, в которой он пребывал, наполнилась неизреченным светом, так что в ней было светло, как днем. Провидя свою блаженную кончину, преподобный Иоанн Многострадальный также закопал себя в ту яму, в которой однажды подвязался, и там мирно почил около 1160 года, 18 июля.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие» знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елика ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их

0: Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

о посещении в темнице узников. Господь нетрудного и обременительного требует от нас, говорит святой Златоуст. Напротив, весьма легкого и удобоисполнимого. Ведь не сказал он: «Я был болен, и вы не исцелили меня», но «не посетили меня». Не сказал: «Я был в темнице, и вы не освободили меня», но «не пришли ко мне». А чем легче заповеди, тем больше наказание тем, которые не исполняют их. Что же может быть легче, скажи мне, чем пойти и зайти в темницу? Что даже приятнее? Когда ты увидишь здесь одних в оковах, других в грязи, одних обросших волосами и одетых в рубище, других истоевающих от голода и, подобно псам, прибегающих к твоим ногам, иных с растерзанными ребрами, иных только теперь возвращающихся в оковах с площади, где они целый день просят подаяния, но не собирают и необходимого пропитания, а между тем вечером принуждены бывают отдать стражам и то, что досталось этим тяжким и неспособным трудом, то хотя бы ты был камень, непременно сделаешься человеколюбивее. Хотя бы вел жизнь изнеженную и распутную, непременно будешь более любомудрствовать, увидев участь в чужих несчастьях. Тогда непременно придет тебе на мысль и тот страшный день с его различными наказаниями. А когда будешь помнить и размышлять об этом, непременно отвергнешь и гнев, и удовольствие, и пристрастие к житейским вещам, и соделаешь душу свою тише, самой тихой пристани. Будешь любомудрствовать и о том судилище, представляя, что если у людей такое устройство и порядок, страх и угрозы, то тем более у Бога нет власти не от Бога. А кто предоставил начальствующим распоряжаться таким образом, то тем более сделает это сам. И если бы и не было этого страха, погибло бы все. Потому что и теперь, когда

угрожает нам столько наказаний, многие устремляются ко злу. Рассуждая об этом, ты не только будешь усерднее к делам милосердия, но и получишь великое удовольствие, гораздо большее, чем те, которые приходят со зрелища. Возвращающиеся оттуда пылают огнем вожделения. Увидев на сцене тех страстных женщин и получив от того многочисленные раны, они бывают ничем не лучше волнующегося моря, потому что взгляды, одежда, слова, поступь и все прочее представляются их взором и не дают покоя душе. Напротив, вышедшие из темницы не подвергнутся ничему такому, а приобретут глубокое спокойствие и безмятежность. Скорбь, произведенная зрелищем узников, потушает всякий такой огонь. Кто вышел от узников, с тем, если бы и встретилась какая-либо блудная и бесстыдная женщина, она не причинит ему никакого вреда. Сделавшись уже как бы бесстрастным, он не будет уловлен сетями ее взоров, потому что вместо бесстыдных ее взоров будет тогда перед очами его страх суда, потому-то испытавший все роды удовольствий, и говорил: «Лучше ходить в дом плача, чем ходить в дом пира». Таким образом, посещающий узников и здесь выкажет великое любомудрие, и там услышит слова, стоящие бесчисленных блаженств. Не будем же пренебрегать таким делом и занятием. Пусть мы не можем принести пищи или пособить деньгами, но можем словом утешить и ободрить унылую душу. Показать много других пособий, например, уговорить тех, которые ввергли в темницу, расположить к снисхождению стражей. Если скажешь, что там содержатся нечестные, добрые и кроткие люди, но убийцы, грабители могил, воры, прелюбодеи, люди распутные и злодеи, то и в этом опять укажешь мне побуждение, почему необходимо посещать такие места. Ибо не то нам заповедано, чтобы миловать добрых и наказывать злых, но всем оказывать человеколюбие. Будьте, сказано, подобно Отцу вашему Небесному, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, не осуждай строго других, и не будь жестоким судьей, но кротким и человеколюбивым. Ведь и мы, если не виновны ни в прелюбодеянии, ни в расхищении могил, ни в воровстве, зато имеем другие согрешения, достойные многих наказаний. Ибо и брата часто называли глупцом, а это подвергает нас гиенне. И на женщин смотрели невоздержанными очами, а это равняется совершенному любодеянию. Но что всего хуже, не участвуем достойным образом в таинствах, что делает нас повинными телу и крови Христовой. Не будем же строгими исследователями чужих дел, но станем помышлять о своих собственных, и тогда мы не будем так бесчеловечны и жестоки. Кроме того, нужно и то сказать, что там, в темнице, мы найдем много и добрых людей, стоящих часто целого города. И в той темнице, где был Иосиф, находилось много порочных. Однако обо всех заботился этот праведник, да и сам содержался вместе с другими. Он стоил всего Египта, и однако жил в темнице, и никто из бывших там не знал его. Так и теперь, быть может, там есть много честных и добрых людей, только они не всем известны, и попечение о таких людях вознаграждает тебя за заботы о всех. А если бы не было ни одного такого, то и в этом случае будет тебе великое воздаяние. И сам Господь твой не с праведными только беседовал. Он не убегал и нечистых, а, напротив, и хананеянку принял с великой благосклонностью, и грешную нечистую самарянку. Принял также и уврачевал и другую блудницу, из-за которой порицали его иудеи, и позволил омочить ноги свои слезами грешницы, научая нас быть снисходительными к грешникам. Вот в чем состоит по преимуществу человеколюбие. Что ты говоришь? В темнице живут разбойники
и грабители могил. А разве в городе, скажи мне, все живут праведники? Нет ли напротив многих таких, которые хуже и тех, и предаются разбою с большим бесстыдством? Те, если не другим чем, прикрываются, по крайней мере, пустынею и тьмой, и делают это втайне. Эти, напротив, отбросив личину, совершают зло с открытым лицом, предаваясь насилию, хищничеству и любостяжанию. Да и трудно найти человека чистого от неправды. Пусть мы не похищаем золото и не отнимаем стольких и стольких десятин земли, но все же посредством какого-нибудь обмана и утайки делаем то же самое в меньших размерах и сколько можем. Когда, например, в торговых обязательствах и при покупке или продаже чего-либо мы спорим и усиливаемся заплатить меньше, чем следует, и всячески стараемся в этом, не разбой ли это? Не воровство ли и хищение? Не говори мне, что ты отнял не дом, не рабов. Несправедливость и справедливость имеют одинаковую силу, как в большом, так и в малом. И я одинаково называю вором, как того, кто, отрезав кошелек, возьмет чужие деньги, так и того, кто, покупая что-нибудь на рынке, удержит часть настоящей цены. И грабитель не только тот, кто разломает стену и похитит что-либо из дома, но и тот, кто нарушит справедливость и отнимет что-либо у ближнего. Итак, не будем судьями чужих дел. Забывая о своих собственных, не станем заниматься исследованием пороков, когда есть случаи к человеколюбию. Но помыслив о том, чем и мы были иногда, будем впредь кроткими и человеколюбивыми. Чем же мы были? Послушай, что говорит апостол Павел. Бываем иногда и мы непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра и ненавидящие друг друга. И в другом месте были по природе чадами гнева. Но Бог, видя нас, как бы содержимых в темнице и связанных тяжкими узами, узами гораздо тягчайшими железных, не устыдился, но пришел и явился в темницу, и нас, достойных бесчисленных наказаний, извел оттуда, привел в свое царство и соделал светлейшими небо, чтобы и мы делали по возможности то же самое. Ибо когда Он говорит ученикам, «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам», то это дает закон не об умовении только ног, но и о всем прочем, в чем Он служит нам примером. Живет ли в темнице убийца, мы да не утомимся делать добро. Грабитель ли могил и прелюбодей, будем милосерды не к пороку, но к несчастью. Нередко же, как я сказал, может найтись там и человек, который один стоит весьма многих. А если ты постоянно будешь посещать узников, то не упустишь такого приобретения, как Авраам, принимавший всех без различия странников, принял однажды и ангелов, так и мы встретим и великих людей, если обратим это дело в постоянное занятие. Если же нужно сказать что-нибудь удивительное, то не столько похвал заслуживает тот, кто принимает великого, сколько тот, кто принимает жалкого и злосчастного. Тот в обстоятельствах своей жизни представляет немаловажное побуждение к доброму с ним обхождению, а отверженный и всеми оставленный имеет только одно убежище — милосердие того, кто с добротой презревает его. И вот это по преимуществу и есть чистое человеколюбие. Притом, кто услуживает человеку прославленному и знаменитому, тот часто делает это из тщеславия перед людьми, а кто услуживает отверженному и презренному, тот действует единственно по заповеди Божией, потому-то, когда мы устрояем вечерю, нам заповедано принимать хромых и слепых. Когда творим милостыню, заповедано творить ее меньшим и низшим из людей.
Если говорит Господь, сотворите одному из сих меньших, мне сотворите. Итак, зная о находящемся там сокровище, будем часто ходить туда и там торговать, и туда перенесем свое усердие к зрелищам. Если бы ты и ничего не мог принести с собой, принеси утешение словом. Бог награждает не только питающего, но и ходящего туда. Когда ты придешь и ободришь трепещущую и боязливую душу своим утешением, пособием, обещанием защиты, научением любомудрствовать, немалую и зато получишь награду. Когда ты будешь вести такую беседу в других местах, многие изнеженные многоразличными наслаждениями станут над тобой смеяться. Но находящиеся в несчастьях, будучи смиренны духом, будут внимать твоим словам с великой кротостью, похвалят тебя и сделаются лучшими. И над апостолом Павлом, когда он проповедовал, иудеи часто смеялись, но узники внимали ему в великом безмолвии. Ибо ничто так не располагает душу к любомудрию, как бедствие, искушение и угрожающая скорбь. Итак, представив себе все это, сколько мы сделаем добра и содержащимся в темнице и себе самим, если будем постоянно обращаться с ними, станем употреблять на это все время, которое проводим в безвременных, пустых занятиях на площадях. Через это мы и им доставим пользу, и себе самим веселье, и, послужив к славе Божией, сподобимся вечных благ.

о приглашении к трапезе бедных и увечных. Не будем почитать нищих недостойными нашей трапезы. Иоанн Златоуст говорит: «Бог не считает их недостойными быть призванными к Его духовной трапезе и соделаться причастниками вечери Его». Напротив, хромой и увечный старик, одетый в рубище грязное и неопрятный, вместе с красивым юношею, даже облеченным в багряницу и имеющим на голове своей диадиму, приступает приобщиться к трапезе и удостаивается духовной вечери. Те и другие сподобляются одного и того же, и нет никакого различия. Таким образом, Христос не считает их недостойными того, чтобы они были призваны к Его трапезе вместе с Царем. Ибо и те, и другой призываются вместе, а ты, может быть, считаешь унизительным для себя, если другие увидят, что ты подаешь милостыню нищим или говоришь с ними. О, какое высокомерие, какая надменность! Смотри, чтобы нам не претерпеть того же, что некогда претерпел богач. Он тоже не хотел взглянуть на Лазаря и не давал ему ни пристанища, ни крова. И Лазарь лежал вне его дома, за вратами, и не удостаивался от него ни одного слова. Но смотри, что когда он имел крайнюю нужду в его помощи, тоже не получал ее. Если мы стыдимся тех, кого не стыдится и Христос, то стыдимся Христа, стыдясь друзей Его. Да наполнится трапеза Твоя хромыми, увечными. Христос приходит в лице их, а не в лице богатых. Ты, может быть, смеешься, слыша это, потому, чтобы ты не подумал, что это мои слова, послушай, что говорит сам Христос, и не смейся, а трепещи. Когда делаешь обед или ужин, говорит Он, то не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни сродников твоих, ни соседов богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Но ты не можешь, ты не в силах пировать с хромыми и слепыми. Ты почитаешь это тяжким и скучным. Не следовало бы, конечно, сему быть. Впрочем, в этом нет необходимости. Если уже ты не сажаешь их с собой, то посылай к ним явство со своего стола. Ведь кто пригласил друзей, тот не сделал ничего великого, ибо здесь получил награду. А кто приглашает маломощного и бедного, тот имеет своим должником Бога. И как велика, скажи мне, мелочность души, не мочь сидеть с бедными. Что говоришь ты? Бедный нечист, грязен, так умой его, и потом веди за свою трапезу. У него порвана одежда, перемени же ее и дай ему чистое платье. Не видишь ли, сколько тут пользы? Через него приходит к тебе Христос, и ты из-за него уничижаешь Христа? Приглашая к трапезе царя, ты в лице бедных боишься его? Пусть будут поставлены два стола, и один будет полон этими слепыми, сгорбленными, хромыми, не имеющими то руки, то ноги, не обутыми, покрытыми только верхней одеждой, да и то порванной, а за другим пусть сядут вельможевые начальники, местоблюстители, великие правители, облеченные дорогими одеждами, тонкими тканями и опоясанные златошвейными поясами. Опять, там, на трапезе бедных, пусть не будет ни серебра, ни много вина, но сколько нужно, чтобы развеселить человека. Кубки же и прочие сосуды пусть будут только стеклянные, напротив, здесь, на трапезе богатых, все сосуды пускай будут из серебра и золота, а стол пусть будет такой, что одному нельзя будет и нести его, но который едва могут двигать два прислужника.
Пусть и фиал будет вызолоченный весом в полталанта, так, чтобы с трудом могли нести его два юноши. Пускай также стоит здесь целый ряд амфор блестящих, не серебром, но гораздо лучше золотом, и стол пусть будет весь накрыт мягкой скатертью. Опять здесь пускай стоит много слуг, разукрашенных нарядами не меньше, чем возлежащие, и пусть будут они блистательно одеты, в штиблетах, прекрасным видом, в цвете лет, полные тучные телом, а там пускай стоят только двое слуг, отвергших всякую пышность. И перед этими пусть будет поставлено много дорогих яств, а перед теми лишь столько их, сколько нужно для утоления голода и утешения человека. Довольно ли я сказал? Надлежащим ли образом приготовлены обе трапезы? Нет ли в чем недостатка? Не думаю, ибо я описал и гостей, описал и многоценность сосудов, и убранство яств. Впрочем, если что и пропустили мы, то пропущенное найдешь в продолжении речи. Итак, когда та и другая трапеза получила у нас приличный вид, посмотрим, где вы возляжете. Я-то пойду туда, где сидят слепые и хромые. А многие из вас изберут, может быть, эту торжественную, блестящую трапезу военачальников. Но посмотрим, которая исполнена большим удовольствием. Будущего мы не станем еще испытывать, ибо в будущем-то преимущественнее моя. Почему? Потому что за нею будет возлежать Христос, а за этой люди, за той владыка, а за этой рабы. Но об этом пока не говорим. А посмотрим, за которой трапезой больше удовольствия в настоящем. И с этой стороны удовольствие более велико. Возлежание за трапезой с царем приносит, конечно, больше удовольствия, чем возлежание с рабами. Но исключим это и исследуем дело само по себе. Я и другие, вместе со мной избравшие эту трапезу, с большей свободой и смелостью будем обо всем говорить и слушать друг друга. А вы, страшась и трепеща, и стыдясь совозлежащих, не дерзнете даже протянуть руку, будто пришли не в столовую комнату, а в школу, и будто трепещете перед жестокими господами. Не так это бывает у тех. «Но какая великая честь, скажешь ты!» Да, я пользуюсь большой честью. Ваше ничтожество тогда-то резко и обнаруживается, когда, принимая участие в этой трапезе, вы говорите рабски. Ибо раб тогда-то особенно и является рабом, когда возлежит за трапезой с господином. Находясь там, где ему не следует быть, он через это сближение не столько получает чести, сколько подвергается унижению, ибо бывает тогда очень унижен. И раба увидишь ты в славе, когда он сам по себе, а не тогда, когда идет рядом с богатым. Низкое тогда является низким, когда стоит подле высокого. От сравнения низкое становится ниже, а не выше. Таким же образом возлежание с теми за трапезой ничтожнее делает вас, а не нас. Мы имеем преимущество перед вами в двух отношениях — в свободе и чести, с которыми, когда дело идет об удовольствии, ничто сравниться не может. Лучше соглашусь я питаться хлебом, наслаждаясь свободой, чем многочисленными явствами, терпя рабство. Лучше, говорит премудрый, блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык со враждою. Ибо ставшие в ряд нахлебников или сделавшиеся еще хуже их, что ни говорили бы, необходимо должны либо хвалить присутствующих, либо оскорблять их. Те, хотя со стыдом и досадой, имеют, однако ж, дерзновение говорить, а у вас и нет этого. Таково ваше ничтожество. Вы боитесь и ползаете, а чести никакой.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа шестая. Одиночество Лермонтова зачастую объясняют не столько исключительным строем его души, сколько иной причиной – его нелюдимостью, неумением и нежеланием завязывать дружеские отношения, замкнутостью и эгоистичностью его характера. Однако вдумчивое и внимательное отношение к его поэзии не оставляет места для подобных предположений. Обладавший особой проницательностью, поэт, как никто другой, умел по достоинству ценить людей. Роль сверхчеловека была чужда ему. Он не только нуждался в человеческих привязанностях, но прежде всего сам был способен к дружеским отношениям. Об этом свидетельствуют как факты его биографии, так и его лирика. В одном из ранних стихотворений Лермонтова, обращенном к однокашнику по Московскому университетскому благородному пансиону Дмитрию Дурнову, имеется откровенное признание поэта о тех чувствах, которые искала его душа. В нем он пишет: «Я думал, в свете нет друзей, нет дружбы нежной постоянной и бескорыстной и простой, но ты явился гость незваный и вновь мне возвратил покой». Несмотря на явную подражательность этого стихотворения, на известную преувеличенность чувства и некоторую сгущенность красок, которые в нем содержатся, апология дружбы, являющаяся основной идеей произведения, вполне искренняя. Дружба нежно-постоянная. Вот чего жаждала душа Лермонтова с момента оставления им тесного домашнего круга. В нем жила потребность искренних, доверительных отношений и готовность отвечать безответной преданностью тому, кто был способен к таким чувствам. Культ дружеских чувств проходит через все творчество Лермонтова и присутствует не только в ранних, но и в поздних его поэтических произведениях. В стихотворении «Спеша на север издалека», написанном в 1837 году, во время первой ссылки поэта на Кавказ, есть такие строки, свидетельствующие о том, какую потребность испытывал поэт в дружелюбии. Но есть еще одно желание. Боюсь сказать, душа дрожит, что если я со дня изгнания совсем на родине забыт, найду ли там прежние объятия, старинный встречу ли привет, узнают ли друзья и братья, страдальца после многих лет, или среди могил холодных я наступлю на прах родной, тех добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной. О, если так, своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей, и прах бездомный по ущелью без сожаления развей». В этом произведении поэт приравнивает дружбу к такой ценности, которая равнозначна ценности самой земной жизни, вне которой человеческое бытие лишается своей значимости. В 1829 году, в годы учебы в Московском пансионе, юноша Лермонтов столкнулся с первым непониманием своей дружеской расположенности, встретился с отверженностью своего чувства, одним словом, пережил драму разочарованности в человеке, которому слишком поспешно отдал свое пылкое сердце, свой, как он говорил, жар души. Эта драма оставила, вероятно, глубокий след в душе юного поэта, так как отражена не в одном, а в нескольких стихотворениях той поры, посвященных однокашнику Сабурову. Их обычно именуют «Сабуровским циклом». В одном из них, называемом «Посвящение», юный поэт, будучи отвергнутым прежним другом, называет их бывшую дружбу «священными узами», что говорит о той высокой цене, какую он придавал этому чувству. «Вот, друг, плоды моей небрежной музы, оттенок чувств тебе несу я в дар. Хоть ты презрел священной дружбы узы, хоть ты души моей отринул жар». Укоряя Сабурова в вероломстве, Лермонтов связывает его предательство с его неумением разбираться в людях. «Я знаю все,
Ты верен, безрассуден, и ложный друг уж в сеть тебя завлек. Так он объясняет происшедшую в чувстве своего друга перемену. Но он не сомневается в том, что время обязательно расставит все на свои места. Рано или поздно наступит прозрение, а вслед за ним посетит и позднее раскаяние соборовскую душу, которая, однако, не в силах будет вернуть первоначальной расположенности и прежнего доверия навсегда утраченного друга. Рано или поздно наступит прозрение, а вслед за ним посетит и позднее раскаяние соборовскую душу. Но это раскаяние не в силах уже будет вернуть первоначальной расположенности и прежнего доверия навсегда утраченного друга. Этот пережитый горький опыт отверженности, надо полагать, не прошел для Лермонтова бесследно и отложил отпечаток на всю его последующую жизнь. В дальнейшем он уже не мог быть столь доверчивым в своих привязанностях, столь безоглядно, как когда-то следовать зову своего чуткого и любящего сердца, столь порывисто отдавать его людям. Мемуарист Боденштедт писал, что Лермонтов мог быть кроток и нежен, как ребенок, и вообще в его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение. «Отдаваясь кому-нибудь», — вспоминал этот переводчик поэзии Лермонтова на немецкий язык, «он отдавался от всего сердца, но это редко с ним случалось». Глубокое знание людей, их неспособность на ответное чувство той же силы, какая жила в его собственной душе, их склонность к использованию искреннего чувства ближнего, все это являлось причинами сдержанности поэта, о которой упомянул Боденштедт в своих воспоминаниях. Но Лермонтов далек был от безоглядной субъективности в оценке окружавших его людей. К немногим на протяжении всей своей недолгой жизни он сохранял чувство неизменной преданности и расположенности, и, как всякий человек, наделенный живой душой, нуждался в их ответном дружелюбии. «Мой милый Алёша», — писал Лермонтов в письме своему другу Лопухину, «я уверен, что ты получил письма мои, которые я написал тебе из действующего отряда в Чечне, но уверен также, что ты мне не отвечал, ибо я ничего от тебя не слышу письменно. Пожалуйста, не ленись. Ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают». Умение Лермонтова ценить людей и дорожить их дружеской расположенностью отчетливо проступает в его стихотворении памяти Адоевского. С Александром Адоевским Лермонтов служил в Нижегородском драгунском полку, в котором опальный декабрист находился с конца 1837 года, в качестве рядового. Их связывали узы искренней дружбы и душевного родства. 15 августа 1839 года Адоевский умер от лихорадки на берегу Черного моря. Когда это известие дошло до Петербурга, Лермонтов не смог не откликнуться на него стихотворением, в котором запечатлел дорогой ему облик поэта-декабриста. Отдавая дань чувству дружбы и создавая портрет близкого по духу человека, поэт говорил о его достоинствах. Среди черт, особенно замечательных и ценных, Лермонтов отмечает в Адоевском способность сохранять первоначальное устроение души. Но до конца среди волнений трудных, в толпе людской пустынь безлюдных, в нем тихий пламень чувства не угас, он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей и жизнь иную. Лермонтову важно было отметить, что Адоевский, несмотря на 7 лет каторги и 3 года поселения в Сибири, не охладил сердцем, сохранил в себе живую душу и не утратил поэтической вдохновенности. Те, кто знали Адоевского, единодушно свидетельствовали, что Лермонтов в своем стихотворении оставил верную его характеристику. «Адоевский был, без сомнения, — писал Огарев, — самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе.
Лермонтов списал его с натуры. Да, этот блеск лазурных глаз и детский звонкий смех и речь живую не забудет никто из знавших его. В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека. В них выражалось милосердие. Конец цитаты. Эта огаревская реплика лишний раз подтверждает тот факт, что Лермонтов умел подмечать и ценить благородство людей, достойных памяти и уважения, и не склонен был окрашивать повсюду жизнь в тона своей мрачной настроенности. Поэт обладал способностью объективно видеть и оценивать красоту жизни и души человеческой там, где она действительно присутствовала.

на волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

В другом известном стихотворении «На светские цепи», написанном в тот же период и посвященном княгине Щербатовой, Лермонтов восхищался способностью этого человека сохранять неповрежденным свое «я» посреди бездушного, холодного и беспощадного петербургского света. Он высоко ценил ее умение блюсти свое достоинство и независимость. Он искренне удивлялся ее способности сохранять глубину и искренность чувства в атмосфере столичной жизни, постепенно выхолащивавшей личность и безжалостно стиравшей ее индивидуальные черты. Для него оставалось загадкой, как могла эта женщина, находясь в свете, сочетать в себе девственную, наивную религиозность с той зрелой твердостью характера, без которой невозможно не подвергнуться ассимиляции с окружающим миром. Вот какими проникновенными и высокими словами Лермонтов завершает свое посвящение Щербатовой. «Исследуя строго печальной отчизны примеру, в надежду на Бога хранит она детскую веру, как племя родное у чуждых опоры не просит и в гордом покое насмешку и зло переносит. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром». О способности Лермонтова подмечать в людях положительные черты и глубоко восхищаться ими свидетельствовал современник поэта Белинский. После дуэли с Деборантом поэт, как известно, находился под стражей в Орденансгаузе. Здесь состоялась знаменитая встреча Лермонтова с ведущим литературным критиком того времени. В письме к Боткину Белинский делился своими впечатлениями об этой встрече. «Я с ним спорил», — писал он, — «и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого». Впечатление Белинского от личного свидания с Лермонтовым находится в согласии с его поэтическим творчеством. «Семена глубокой веры в достоинство жизни и людей», о которых говорил Белинский, имеются и в его поэзии, в частности, в его казачьей «Колыбельной песне», написанной за год до смерти, в 1840 году. В этом произведении Лермонтова запечатлена красота одного из самых величайших человеческих чувств — чувства материнской любви. Несмотря на то, что поэт в трехлетнем возрасте потерял мать и в детстве воспитывался бабушкой, в зрелом возрасте он создавал стихи, в которых присутствует преклонение перед материнским чувством. Одно из них — казачья колыбельная песня. Оно есть художественный апофеоз матери. Все, что есть святого, беззаветного в любви матери, вся бесконечность кроткой нежности, бескорыстной преданности, какую дышит любовь матери, все это воспроизведено поэтом во всей полноте. Так писал Белинский об этом произведении и удивлялся, как же он так глубоко мог проникнуть в тайны женского и материнского чувства. Конец цитаты. Стихотворение написано от лица матери, ласково убаюкивающей своего сына и с покорностью созерцающей нелегкое будущее своего драгоценного чада. Оно пронизано материнской болью за судьбу сына. Представляя будущее военное бранное житие своего сына, мать скорбит о предстоящей разлуке с ним. «Стану я тоской томиться, безутешно ждать, стану целый день молиться, по ночам гадать». Поет она, склонившись над колыбелью, и в этой песне заключается почти иконописная красота материнского чувства, исполненного жертвенного начала. Но в то же время в чувстве матери присутствует и несомненная вера в героическое будущее сына. Произведение посвящено не только святости материнства, а духотворяющего женщину. Щемящая тоска не заглушает в сердце матери других, не менее высоких и благородных чувств. Безутешно тоскуя, она вместе с тем гордится будущим своего сына, которому надлежит стать хранителем родной земли и исполнять священную обязанность по защите своего народа. Она не только любуется его воинской судьбой, но и готовит его к ней собственными руками, вышивая для него
сидельце боевое. Богатырь ты будешь с виду, и казак душой, провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью, дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, молясь Богу, ставь перед собой. Да готовясь в бой опасный, помни мать свою, спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою. Мать готова на самопожертвование во имя героического служения своего сына. Она скорбит о разлуке с ним, созерцая трудности предстоящей кочевой жизни, но в то же время жаждет его казачьей богатырской судьбы. Она любит в нем и его предстоящий путь, исполненный как опасностей, так и героизма, и не желает ему чего-либо иного. Ценя в своем сыне прежде всего достоинство воина, она вручает его божественному покровительству и не ищет ни ему, ни себе какой-либо иной, более спокойной и безопасной участи. Таким образом, в стихотворении звучит излюбленная мысль Лермонтова о необходимости действенного, высокого пути в жизни. Эта мысль усилена здесь самоотреченностью и самопожертвованием матери, которая в ожидании достойного будущего сына, вопреки инстинкту материнства, не только не стремится оградить себя и свое любимое чадо от предстоящих жизненных испытаний, но еще и готовит к ним и себя, и своего сына. Есть и другие произведения в лирике Лермонтова, в которых зреют, как говорил Белинский, семена глубокой веры поэта в жизнь и достоинство человека. В стихотворении «Ребенка милого рождения» Лермонтов, приветствуя новую жизнь, обращается к ней с такими пожеланиями. «Ребенка милого рождения приветствует мой запоздалый стих. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим». Из этого посвящения видно, что Лермонтов заключал героизм не только в казачьей вольнице, не только в битвах обитателей степей и гор за свою свободу. Он видел, в чем может и должно проявлять себя достоинство человека в кругу столичной жизни. Выйти из светской тины с невредимым сердцем — вот в чем заключается, на взгляд Лермонтова, сохранение человеком своего достоинства. Пройти сквозь уродующие душу барьеры высшего света и сохранить в себе живость чувства, правдивость и прямоту души, чистоту сердца — это безмерно много и равносильно выполнению жизненной задачи, стоящей перед человеком.

0: прозвучала очередная передача из цикла «Лирика» Михаила Юрьевича Лермонтова. Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга соль минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. Митрополит Ростовский Меркурий совершил панихиду по погибшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов и последствий урагана в Ростове-на-Дону. Состоялось заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии. Издательство Московской Патриархии выпустило православный церковный календарь с тропарями и кандаками на 2027 год. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 июля в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил панихиду по жителям города, погибшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов и последствий урагана. Его Высокопреосвященству сослужили председатель Приходского совета собора протоиерей Александр Брянцев, иерей Александр Слободин, клирики собора. Перед началом панихиды митрополит Меркурий обратился к присутствующим со словом, в котором призвал поддержать семьи погибших и пострадавших, разделить их боль и скорбь. Обращаясь ко всем, кто находится рядом с семьями погибших и с теми, кто пострадал в результате ударов, прошу вас, примите их боль и скорбь как свою собственную, хоть это требует огромных душевных сил и внимания. Именно через участие в скорби ближних, взаимную поддержку и заботу друг о друге сохраняется подлинная человечность, единство народа, православие, проявляется христианская ответственность и достоинство. За богослужением молились губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, викарий Ростовской епархии епископ Таганрогский Артемий, представители правительства Ростовской области и региональных органов власти, депутаты Законодательного собрания Ростовской области. 29 июля состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по церковному просвещению и диаконии. Встречу возглавил председатель комиссии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Митрополит Сергий Фомин доложил о деятельности возглавляемой им экспертной группы по пастырскому попечению о душевнобольных, в частности о подготовке 8-й международной конференции попечения Церкви о душевнобольных людях. Сотрудник отдела внешних церковных связей Маргарита Борисовна Нелюбова рассказала об обучающих семинарах для священнослужителей, которые были проведены комиссией в различных епархиях в 2025-2026 годах в рамках порученной ей темы «Пастырское кормление лиц, имеющих опыт экстремальных, в том числе военных действий, а также военнослужащих, вернувшихся после участия в боевых столкновениях», создание обучающих курсов для духовенства по работе с этой категорией верующих. Заседание комиссии проходило в историко-культурном просветительском центре «Открытие» при храме бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Моросейке города Москвы. В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь с тропарями и кандаками на 2027 год. Православный календарь с тропарями и кандаками – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви, издание, адресованное

общих дневных тропарей и кондаков. Издание осуществляется по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее сообщение. Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона Алфеева о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери временно приостанавливается действие патриаршего указа от 3 июня сего года в части определения места пребывания его высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла города Санта-Роза и храме апостола-евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дос-Мисойнс в Бразилии. До возобновления действия упомянутого указа местом пребывания на покое и служения митрополит Илларион определен Крестовоздвиженский Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: У микрофона Александр Ратников, здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери под эгидой епархиального журнала «Вода живая» действует кинолекторий, регулярно проходят лекции, конференции, круглые столы. В рамках этих мероприятий архимандрит Иоаннуарий Ивлеев провел цикл бесед по евангельской этике. Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть этого цикла, в которой речь идет о покаянии.
1: Всем известно слово «покаяние», потому что существует в церкви таинство покаяния, сопровождаемое исповедью. Все мы знаем, как она происходит, но я должен вас предупредить, что евангельский смысл этого слова «покаяние» не имеет непосредственного отношения к тому, что мы называем таинство покаяния, происходящее в наших храмах. Конечно, генетически, так сказать, наше покаяние восходит к евангельскому понятию покаяния, но все-таки вещи это совершенно разные. Церковное покаяние, таинство покаяния относится к той области богословия, которая называется учение о таинствах, сакраментология или литургика. А сегодня мы будем с вами говорить на библейскую тему о покаянии в Священном Писании. С самых первых шагов своего общественного служения Господь Иисус Христос произносит следующие слова. Вот открываем самое короткое Евангелие от Марка. Какие первые слова, которые там произносит Иисус Христос? Вот уже в первой главе, в 14 стихе, после того, как кратенько описано явление Иоанна Крестителя, после того, как Иисус Христос приходит на Иордан креститься, слышен небесный голос, возвещающий его спасительную миссию Сына Божия. После этого Иисус Христос отправляется в пустыню, где претерпевает искушения и не поддается им. И далее, после того, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, и тут вот приводятся его первые слова, условно первые слова, как они в Евангелии от Марка, во всяком случае. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну вот если мы разберем эти слова Иисуса Христа более тщательно, опираясь не только на наш синодальный русский перевод, но на оригинальный текст на древнем греческом языке. Ведь мы же пользуемся уже переводами. Ну, кто же из нас знает древнегреческий язык? Очень мало людей, правда? Так вот, Евангелие от Марка написано, как и другие Евангелия, на греческом языке. И вот если мы посмотрим, что же там, то мы увидим следующее. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие». Не совсем так стоит в подлиннике. Исполнилось не просто время, а исполнился назначенный Богом срок. Там стоит совсем другое слово, не время, а такое слово, которое обозначает назначенный Богом срок. То есть пришел срок. И приблизилось Царствие Божие. Это в нашем переводе. Но если мы смотрим на греческий текст, то мы находим там глагол «приблизился» в таком времени стоит, которое обозначает, что царство уже здесь. Оно не просто приблизилось вот где-то за стенкой этого дома, да, вот там вот, ну, где-то близенько, но еще не здесь, да, как у нас можно понимать. Нет, царство Божие уже здесь, вот оно. То есть там, где Иисус Христос, там уже вокруг Него Царство Божие. В этом очень большой смысл. То есть наступил конец этого времени. Пришел срок, и Царство Божие уже там, где Иисус Христос. Что значит Царство Божие? Царство не в смысле географическом, как царство российское, царство там французское, какое-нибудь, я не знаю, царство византийское, а Царствие Божие в смысле власть Божия, его господство через Иисуса Христа как Сына Божия. Итак, исполнится срок, и здесь уже Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В какое Евангелие? В Евангелие от Марка или в Евангелие от Матфея? Но это вот, опять же, наш перевод. В русском языке не существует артикль. определенные артикли, неопределенные артикли, и в английском, и в французском, и в немецком, то же самое и в греческом языке. Так вот, там стоит артикль определенный. Не просто веруете в Евангелие, какое Евангелие неопределенно, какое-то там Евангелие, а стоит совершенно определенно. В это Евангелие. В какое это Евангелие? Да, оно только что было произнесено. То, что Царство Божие уже здесь. Итак, исполнился срок, Царство Божие пришло со мною, с Иисусом Христом. Покайтесь и веруйте в это Евангелие, то есть в благую весть о Царстве Божьем. Вот всего два слова «Царство Божие» приблизилось, то есть уже здесь. Это и есть Евангелие. Но Иисус Христос требует покаяния прежде всего и веры. И для современников Иисуса Христа, которые собирались вокруг Него, эти слова о том, что Царство Божие приблизилось, оно уже здесь, звучали очень многозначительно и означали очень многое. Дело в том, что в этих словах для каждого верующего иудея того времени, а люди же были иудеи, во всяком случае, ну, грамотные в основном, верующие, мы знаем, что в Римской империи даже язычники всегда считали, что иудеи – это такие очень верующие люди, да, но они веруют странно, как-то в единого какого-то бога там непонятного, но это верующие люди, в отличие от нас, язычников, которые там могут верить, могут нет, никого это не интересует особо. Так вот, люди были верующие, грамотные, и знали Священное Писание. Ну, каждый иудейский юноша, мальчик, посещал, как правило, школу синагогальную, где изучались псалмы, пророчества, молитвы. Люди умели и читать, и писать. И все они помнили старое пророчество пророка Исаии, который пишет: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение и говорящего Сиону: воцарился Бог твой, Господь возвращается в Сион, торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и искупил Иерусалим». Ну вот эти слова Исаии помнил каждый, и помнит до сих пор каждый благочестивый иудей. О чем они говорят? Это было в VI веке до Рождества Христова, очень-очень давно. И Иерусалим, и Иудея, Израильское царство были захвачены Навуходоносором, вавилонским царем. Иерусалим разрушен, храм разрушен. Развалины храма здесь упоминаются. И иудеи уведены в вавилонский плен. Но у них постоянно была надежда на то, что Бог выведет их из плена. И царство будет не вавилонское, а царство Божие. Воцарится сам Бог на Сионе. Вот они ожидали этого царства. И Исаия пророчествует об этом и говорит: «Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир». Подумайте, как переводится слово на русский язык, слово «евангелие»? Благая весть, благовестие. Вот само слово «благовестие», «благая весть» в Ветхом Завете, хотя он большой Ветхий Завет, не встречается ни одного раза, только вот у нас в Новом Завете. Но зато встречаются слова «благовестник» и «благовествовать», то есть вот существительное и соответствующий глагол. И именно здесь у пророка Исаии, вот, как прекрасен благовестник, ну тут говорится «ноги благовестника», который благовествует мир и говорит: «Пришло царствие, воцарился Бог твой». И вот Иисус приходит и говорит: «Наконец исполнилось это пророчество, пришло царство». И все удивлялись, где же оно, искали его. Об этом вся деятельность, вся проповедь Иисуса Христа о пришествии царства. И вот со времени Исаии в иудейском народе никогда не угасало страстное желание, чтобы когда-нибудь это произошло. Бог – царь, его царство стало реальностью. И вот Иисус говорит: «Бог – царь, царство уже здесь. Где я, там царство. Это было для окружающих ошеломляющим. Нам сейчас даже трудно себе представить, какое возбуждение могло вызывать это. Ведь иудеи того времени, все вы прекрасно помните, находились под властью Римской империи. И общество было неспокойно. Одни постоянно молились об избавлении от этих нечистых язычников. Потому что с точки зрения иудеев ими должен править только Господь Бог, но не какие-то язычники. Одни молились, другие вспоминали пророчества и внутренне желали, чтобы это Царствие Божие скорее-скорее пришло. Некоторые нетерпеливо даже уходили в пустыню, считая, что это общество осквернено язычниками, своими грехами, своими пороками. Израильское общество. И вот появлялись специальные монастыри, куда уходили вот эти сектанты, отделяющиеся, скажем, ессеи, вот знаменитые кумранские пещеры, куда уходили эти сектанты. Там они каждый день подвергали себя крещениям. Они крестились по много-много раз в день. И утром, и перед завтраком, и там после завтрака, перед обедом, после обеда. И если что-нибудь плохое скажет, сразу лезли в бассейн, чтобы омываться. Ведь крещение означает омовение, да? То есть они себя блюли в чистоте, потому что ожидали с минуты на минуту пришествия царства, которое придет, и Бог разрушит этот грешный Иерусалим, покарает не только язычников, о них-то и речи нет, покарает всех этих иудеев, грязных, нечистых, оскверненных, прежде всего этих священников в храме, разрушит этот храм, который оскверненный. А вот они, праведники в монастырях, вот они-то воссияют, как светилы, и будут, значит, вот чистенькими, а все остальные грязненькие. Вот такое было движение. И, наконец, было движение зелотов, то есть террористов, которые считали, что нечего дожидаться, когда там Царство Божие придет. Надо помочь, надо самим чего-то делать, надо истребить самим кинжалом, там, мечом этих вот язычников и их приспешников. И занимались террором. Ну, как сейчас мы видим, тоже в мире много терроризма, также было и особенно развито в те годы в Палестине. Общество было очень неспокойное. И вот здесь раздается голос. Царство уже здесь. Но совсем не такое, какого ожидали все вот эти люди. И те, которые молились, и те, которые бежали в пустынные монастыри, и те, которые хватались за кинжалы. Совсем не такое. Но об этом все Евангелие. Прежде чем пришел Иисус Христос, как вы помните, приходит его предтеча, Иоанн Креститель, так его называли уже в глубокой древности, уже иудеи его называли Креститель, а христиане стали называть предтеча, то есть тот, который предшествует Спасителю. И вот проповедь Иоанна Крестителя возвещала израильскому народу скорое пришествие Царствия Божия, которая придет как беспощадный суд, страшный суд. Вспомним, что говорил Иоанн. Иоанн, приходившему креститься от него, народу говорил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния! И не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, царство придет в огне, пламени, в суде, в страшном суде». И он называл народ, окружающий его, прелюбодейным, неверным, грешным. Та проповедь Царствия Божия, которую мы находим у Иисуса Христа, она как бы перевернута на 180 градусов, полная противоположность. Он вовсе не сулит народу огонь, гнев, суд, ужас, страх. Нет, он провозглашает, что Царство Божие приходит в любви Божией к людям, в единении, в мире, в заботе, но главное, выше всего, любовь. Он, конечно, согласен с тем, что этот народ и грешный, и прелюбодейный, и говорит об этом, как и Иоанн Креститель. Но если Иоанн говорил, что грешники все будут уничтожены,
2: до одного и единого, если не покаются и не крестятся от Него, готовя себя к пришествию суда, то Иисус говорит о том, что Он пришел к грешникам, не к праведникам, а к грешникам пришел. Праведники-то не нуждаются в этом. Совершенно другое все, абсолютно другое. Равно как и понятие покаяния у Иоанна и у Иисуса Христа разные. Вы помните, значит, Иоанн пришел для совершения крещения покаяния. И Иисус говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство». Так вот, что такое покаяние там и что такое покаяние здесь? Ну вот немножечко поговорим о смысле самого слова «покаяние», а потом о том, как оно реализуется в Евангелии. У евангелиста Матфея чаще встречается выражение «царство небесное». Ну, вы должны понимать, что «царство небесное» и «царство Божие» – это одно и то же. Почему же евангелист Матфей заменяет выражение «царствие Божие» на выражение «царство небесное»? А вот почему. Ну, это, так сказать, в скобках я мимоходом. Дело в том, что у иудеев, у людей, воспитанных в иудейской традиции благочестивой, каким был евангелист Матфей, у них не было принято не только называть имя Божие. Помните, есть такая заповедь, великая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего суе или напрасно». Но это в нашем переводе. Если вы смотрите в подлинник, в еврейскую Библию, то там стоит другое: «Не произноси имени», дальше написано это имя Господа, «Бога твоего, чтобы не унизить его». Буквально в ничто, в ничтожество. То есть это полный запрет. У нас это не полный запрет, да? Как бы в нашем переводе. Ну, напрасно. Может быть, ты не напрасно произносишь. А напрасно не надо. А в подлиннике полный запрет на произнесение имени Божия. Но это особая тема. Итак, имя Божие нельзя было произносить. Только один раз в году, только в храме, только в святая святых, в день Йом-Кипур, в день очищения. А так больше никогда. Иудеи не произносили имени Божьего. Более того, они даже избегали произносить слово «Бог». Хотя это не имя Божие, а просто обозначение «Бог». Они даже его избегали и заменяли какими-нибудь, ну, парафразами. Скажем, вместо слова «Бог» говорили «небеса» или «власть» или что-нибудь еще, какие-то другие слова. Вот так же и здесь: «Царство Божие», а говорили «Царство Небес». Так вот, понятие покаяния и «Царство Божие» или «Небесное», они очень характерны, если мы смотрим только на книги Нового Завета, они характерны для синоптических Евангелий. Какие Евангелия мы называем синоптическими? Это первые три Евангелия нашего канона – Матфей, Марк и Лука. Отдельно совершенно стоит Евангелие от Иоанна. Оно не похоже на эти три. Эти три Евангелия можно рассматривать параллельно друг другу, сопоставлять их. Они очень похожи по содержанию и по форме изложения даже. Поэтому их можно рассматривать вместе, составлять такой синопсис, то есть совместное рассмотрение. А Евангелие от Иоанна не называется синоптическим, оно стоит отдельно. Так вот, понятие покаяния и Царства Божия характерны только для синоптических Евангелий. Ну, например, слово «царствие» встречается в Евангелии от Матфея 57 раз. В Евангелии, в маленьком Евангелии от Марка, который в два раза меньше Матфея, 20 раз. В довольно большом Евангелии от Луки – 46 раз. А в Евангелии от Иоанна – только 5 раз. То есть в 10 раз меньше. А слово «покаяние» у Матфея встречается 7 раз, у Марка – 3 раза, 14 раз Луки, у Иоанна вообще ни одного раза. Он просто не знает даже такого слова. Вот это особенности Евангелий, которые обычно для нас проходят мимо нашего сознания, когда мы читаем. Но для богослова это всегда очень важно. потому что каждый из евангелистов обладал своими особенностями, говорил своим языком, имел свои собственные цели и излагал какие-то особые черты христианского богословия. Ну вот, что такое покаяние вот в этих синоптических Евангелиях? Ну, это перевод с греческого слова. Это слово пишется по-гречески так. Метаноя. Метаноя. Ну, может быть, вы знаете такое из медицины, из психиатрии слово параноя. Слышали, да? А здесь метаноя. То есть корень тот же самый, но. Но и я. Ну, я – это окончание. А вот приставки разные. Там пара, мета, могут быть и другие приставки. То есть это имеет отношение к уму. Но я ум. Метаноя означает изменение ума. Это если буквально переводить. Вот Лев Платонович Корсавин – это очень крупный русский богослов и философ, и историк средних веков, который погиб в сталинских лагерях уже в 50-е годы. Он в свое время в одном из своих трудов перевел это слово «метаноя» как «умоперемена». Это буквальный перевод. Перемена ума. Кстати, если уж мы говорим об этой «метаноя» или в новом произношении «метания», может быть, вы слышали из монашеского такого лексикона слово «метание». Он совершил или она совершила столько-то метаний. Имеется в виду таких коленопреклоненных жестов, когда человек касается лбом земли при произнесении очередной молитвы, там, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и кланяется, и второй раз кланяется, и третий раз. Вот эти вот поклонения называются в старом монашеском языке метания, там, совершить 20 метаний, 40 метаний, 100 метаний и так далее. Ну, это, конечно, связано с понятием покаяния, да, своеобразным образом. Итак, умоперемена или изменение ума. При этом мы должны учесть, что под умом понимается не интеллект. В библейской антропологии, то есть в библейском учении о человеке, слово «ум» обозначает не интеллектуальные способности человека, а его, скорее, нравственные суждения и побуждения, помышления нравственные и суждения нравственные. При этом любопытно, что в антропологии библейской, как и в других антропологиях античного мира, какие-то человеческие свойства связывались, ну, метафорически, может быть, связывались с какими-то частями тела. Ну, как мы сейчас связываем, скажем, ум с мозгом, с головой, да, наши любовные или злобные чувства с сердцем. Ну, разные органы как бы вместилище тех или иных человеческих свойств. Так было и в Библии. Так вот, ум никогда не связывался с головой в Библии, связывался с сердцем. Вот когда Библия говорит «сердце», имеется в виду именно нравственное суждение, то есть то, что они называли ум. Помните, благие либо злые помышления сердца. Сердцем человек мыслит, не головой, а сердцем. Так в Библии, во всяком случае. А любовь где сидела в Библии? Не в сердце. Когда упоминается любовь, то всегда упоминается чрево. Чрево, утроба. Или в нашем переводе в славянском иногда «внутренняя». «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя». А буквально все, весь живот мой, имя святое его, люди любили и благословляли именно чревом. Ну, такая условность. Так вот, ум означает не интеллект, а нравственное сознание. И когда говорится об умоперемене, то есть что у нас переводится «покаяние», то имеется в виду перемена нравственного сознания человека, его всех устремлений, желаний, нравственных суждений. Кстати, русское слово «покаяние», какова его этимология? Откуда это «покаяние»? Это чисто славянское слово. Ну, «по» – это приставочка, конечно, здесь корень «кая». Древнеславянское «каяти», вот этот глагол «каять кого-то», каять. Это значит кого-то ругать, осуждать, каять. Окаянный, да? То есть тот, который осужден. Каятися – это значит ругать самого себя, осуждать самого себя. Понятно, да? Отсюда покаяние. То есть это состояние самоосуждения. Раскаяние, да, еще говорится. Иногда полезно смотреть на этимологию. Есть же ведь этимологические словари хорошие. Самый лучший этимологический словарь русского языка, конечно, это Фасмер. Вот немец, который написал самый лучший, он есть в переводе. Но слово «покаяние», как я уже говорил, у Иоанна Крестителя и у Иисуса Христа обозначают разные вещи. Иоанн Креститель весь еще находился в Ветхом Завете. Точнее говоря, он же ведь ушел в пустыню. Это вот пустыня между Ветхим и Новым, ну, условно говоря. Новое приблизилось, еще не пришло. Ветхое уже отжило, но еще не ушло. И вот Иоанн находится как бы в промежутке. Но он, разумеется, использует в своей проповеди выражения и понятия из Ветхого Завета. Ну вот смотрите, Царство Божие у него приходит в огне, в дыму, в суде, в наказании, в убийствах. А у Иисуса по-другому. Также и покаяние. Он использует такое слово, ну в еврейской Библии, естественно, оно встречается многократно. Слово покаяние по-еврейски означает поворот или обращение. Обращение или переворот назад. Ну, у нас же есть такое слово «обращение». Он обратился, да? То есть перевернулся. Обратиться ко Христу – это значит отвратиться от чего-то прежнего и повернуться ко Христу, да? Это переворот, обращение. Обращение куда? Да назад. Вот были же времена. Авраам с его великой верой. Было царство Давида, великое царство. Были великие пророки, вера. Моисей с его дарованием закона, да, были люди в наше время, а сейчас-то что, вот грешники одни сидят. Надо вернуться туда, туда. Это и означало повернуться, то есть вернуться назад к вере отцов, к познанию Бога, которого все теперь забыли, веру оставили. Так у Иоанна, и он требует покаяния, то есть раскаяния в грехах, отречения от них, омовение себя в струях Иордана, то есть крещение. Кстати, очень любопытно. Ведь смотрите, крещение, конечно, было известно каждому иудею в то время. Ничего необычного в этом слове не было и в самом ритуале. Но вот мы говорили с вами, что вот эти сектанты подвергали себя ежедневно крещением, омовением, потому что они очищали себя. Ведь слово «крещение» само по себе, баптисма, что оно означает? Буквально погружение, буквально по-гречески, погружение. Ну вот, например, берется какая-то ткань, ее надо окрасить, ну, белая ткань. Она погружается в красящий раствор, это называлось баптисма, погружение, как технический термин. Вынимается она уже другого цвета. Но человек, конечно, погружается не в красящий раствор, а в чистую воду, чтобы смылась грязь, и он вышел чистым для новой жизни. Но слово то же самое употребляется. Так вот, крещение знали все. Знали и единократное крещение. Исповедую единокрещение. А кто подвергался единократному крещению? Язычники. Вот если язычник обращался к единому Богу, то есть переходил в иудейство, он должен был подвергнуть себя, ну, некоторым обрядам. Ну, обязательно, конечно, обрезание и обязательное крещение. Он должен был смыть с себя языческую жизнь и выйти чистым иудеем для Бога. Вот это было единократное крещение. И вдруг появляется Иоанн Креститель, который говорит: «А вы, порождение ехиднины, что вы думаете, что вы дети Авраама? Да вы такие же язычники, как и все прочие, еще хуже. Потому что язычники хоть Бога не знают, а вы-то и о Боге знаете. а ведете себя точно так же, вы еще хуже их, и вам еще надо стать настоящими верующими иудеями, вернуться к вере ваших отцов. И он предлагает иудеям креститься. Никогда еще такого не было. Как? Нам креститься? Ну что, язычники, что ли? Вот это было непонятно, это было революционно совершенно. Нам сейчас это трудно себе представить, потому что для нас эти имена все старые, привычные уже, так вот они крутятся у нас в голове, там Иоанн, крещение, то, другое. Ну, пойдите немножечко в психологию народа того времени, вы почувствуете, что это невозможно. И тем не менее за Иоанном идут, потому что его весть, его проповедь настолько устрашающая, настолько мощная, пророческая, что за ним идут люди и крестятся. И каются, вот они исповедуют свои грехи. До нас дошли некоторые тексты из древности, которые свидетельствуют о том, как происходило это исповедание массовое. Вот собирается там 100 человек, и вот они исповедуют перед Иоанном свои грехи. Как это происходило? Ну, что такое исповедь сейчас, мы знаем. Это когда к священнику возле аналоя подходит поочередно там человек, и что-то такое бормочет о своих каких-то мелких грешках, вот, и отпускает ему грехи. Ну, а если слишком много народу, то и не успеть ничего, тогда вот толпа стоит, прихожан, а священник зачитывает какие-то грехи, а всегда вот каюсь, да. А потом уже один за другим подходит, ему шлеп, и отпустили. Ну, такая вот формалистика уже пошла. Ну, конечно, многое зависит от сердечного состояния самого человека, да. В общем и в целом это немножко похоже на то, что происходило тогда, в глубокой древности. Потому что вот стояла толпа людей, и Иоанн, ну, представить себе, скажем, Иоанн своим там грозным голосом говорит: «Повторяйте за мной, согрешили мы, отцы наши, все, согрешили мы, отцы наши, тем-то, тем-то». И вот все повторяют: «Тем-то, тем-то, тем-то». А потом все вот крестились, как у нас подходит к священнику, им отпускают, накладывая епитрахиль грехи. Вот мы себе примерно представляем, как это было. И вот покаяние, которому призывал Иоанн, это было ветхозаветное покаяние, то есть возврат к вере отцов. Но ничего подобного Иисус Христос не предлагает людям, когда Он говорит «покайтесь». Он говорит «покайтесь» не для того, чтобы вернуться во времена Авраама и Моисея. Упаси Бог, зачем это надо? Он ведет вперед. «Покайтесь, ибо Царствие Божие уже здесь». Он ведет вперед. Если Иоанн вел назад, для него покаяние – это было обращение назад, повернуться головой назад и бежать туда, то у Иисуса Христа наоборот. Это снятие пелены с глаз и устремленность вперед. Совершенно разные направления движения, разные представления о покаянии. Не назад, а вперед. А как вперед? Что это значит? Что должно измениться в поведении человека, в его сознании, в его уме, метаноя, умоперемена? Вот об этом-то и вся проповедь и все действия Иисуса Христа. Потому что в Евангелиях, в синоптических Евангелиях, во всяком случае, есть две основные темы. Это Царствие Божие, ну, собственно, это одна тема, Царствие Божие в лице Иисуса Христа, и как в это Царствие войти через покаяние. Что означает покаяться в проповеди Иисуса Христа? Прежде всего, и, пожалуй, это самое главное, это не следовать за Моисеем куда-то туда. У иудеев существовало такое выражение: если ты хочешь быть спасенным, если ты хочешь быть праведным, а Бог спасает только праведников, а грешников Он наказывает, если ты хочешь быть праведным, то иди к Моисею, учись у него закон, скрижали закона, вот исполняй закон, и все. И тебя Бог вознаградит за это, если ты будешь исполнять закон, заповеди. Тебя Бог вознаградит, потому что праведным называется тот человек, который исполняет заповеди закона. И вот приходит Иисус Христос, который говорит что-то новое, что странно звучит для окружающих. Он говорит, Матфея 11 глава, 28 стих, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Если иудеи говорили «идите к Моисею», а Иисус говорит: «да не к Моисею, идите ко мне, не назад, а сюда, а я поведу вас вперед». А что это означает?
1: Это означает следование Иисусу Христу. Помните, в самом же начале Евангелия, ну, того же кратенького Евангелия от Марка, когда Иисус вот произнес свои первые слова о том, что приблизилось Царство, и следующие же стихи, 16 стих 1 главы, «Проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. А дальше речь идет и о сыновьях Зеведея, Иакове и Иоанне. Они тоже тотчас оставили свою лодку и последовали за ним. Он им тоже сказал: «Следуйте за мною». Но это в нашем переводе: «Идите за мною». Там в подлиннике немножко не так. Там стоит очень яркий глагол, редко употребляемый в Библии, почти ни разу, кроме вот этих случаев, который обозначает военный приказ. Вот, ну, представьте себе такую ситуацию, когда, ну, сидят солдаты, скажем, в окопе, вдруг поднимается их командир из окопа и в таком энтузиазме или в полубезумии кричит там: «За мной!» И все там бегут за ним, да? Вот это вот «За мной!» «За мной» – приказ, который не терпит никакого сопротивления. «За мной». Вот здесь используется. У нас это «идите за мной», ну «идите за мной». Ну, это как-то очень нейтрально звучит, да, а там именно вот «за мной, вперед». Ну, конечно, мы не знаем точно, как это было в реальности, но ведь Евангелие – это же не просто повторение, фотографическое повторение реальности, а это же богословская книга, где излагается суть того, что было. Не фотография того, что было, а суть того, что было. А суть в чем? Что Иисус призывает в Царствие Божие своим настоятельным, не терпящим никакого промедления призывом. Призывом он призывает: «Вы призваны, идите за мной», то есть «следуйте за мной». Следование Иисусу Христу, его путем, следование его поведению, его мыслям, его желаниям, его стремлениям. И вот покаяние – это значит не поворот назад, а идти за Иисусом Христом, взять на себя вот этот крест и следовать за Иисусом. А что это означает для каждого конкретного человека или вот для тех людей простых, которые шли за Иисусом, которые окружали его и стремились в Царстве? В Царствие Божие на самом деле стремится каждый. Ну, под Царствием Божьим, я еще раз повторяю, имеется в виду спасительное состояние власти Божией. Не власти земной, не власти земных законов. А есть еще, кроме законов государственных, еще какие-то заповеди Божии. Кому из нас нравится во всем подчиняться законам природы? Ну, скажем, вот по законам природы ты родился кривоногим. Нравится тебе это или не нравится? Наверное, не нравится. Но это закон. Вот закон обозначает всегда насилие над человеческой волей. Хочешь, не хочешь, подчиняйся. Какой бы ни был закон, любой закон. А человек тем и отличается от коровы. Тем, что он имеет в себе образ Божий. То есть стремление к свободе. Сознательное стремление к свободе. Которое, как правило, не реализуется, но оно всегда в человеке есть. Он сознает это, что ему хочется освободиться от этого, от этого, от этого. Вот жить так, чтобы было вот как хочу, не так, как мне повелевают кто-нибудь там, царь там, или законы природы, а вот как хочу. И вот это стремление, это и есть стремление к тому, чтобы образ Божий, а образ Божий – это образ свободы в человеке, потому что ведь мы же не носим в себе образ камня или образ космоса или образ коровы, мы носим образ Бога. А чем отличается образ Бога от всего остального? Чем отличается Бог от всего остального, от твари? Да тем, что тварь есть тварь, а Бог есть Бог. Тварь вся зависима, а Бог абсолютно свободен. Все остальное зависимо. Оно где-то имело начало, будет иметь конец. Оно подчиняется каким-то законам природы. Все подчиняется. Ну, все абсолютно подчиняется, то есть не свободно.
2: И только Бог, Творец, свободен. Он никому не подчиняется. Над ним никаких законов нет. И в человеке есть вот это отражение, стремление к этой свободе, которое у нас в Библии называется образ Божий. Но человек ведь стремится не просто к тому, чтобы быть тусклым отражением свободы, но он хочет истинной свободы, реализации своей свободы, воплощения ее. То есть образ Божий стремится стать подобием Божьим. Человек стремится к богоподобию. Этот пример богоподобия мы находим пока только в Иисусе Христе воскресшем, конечно, который уже свободен, он уже не умирает, он уже может быть здесь, может быть там, может быть в тебе, может быть во мне. Он свободен, как Бог, а люди пока нет, но стремятся к этому. Поэтому вот в Царствие Божие, то есть в состояние богоподобия стремится, конечно, каждый человек. Христианин или мусульманин, или иудей, или самый последний язычник. У всех это есть, только у одних сознательно, у других бессознательно. Этим и отличается человек. Так вот, Иисус Христос призывает в это царствие, но как, будучи в этом мире, хотя бы немножко, хотя бы хоть как-то соответствовать вхождению в это царство. Вот Иоанн говорил, что покайтесь, вернитесь к вере отцов, и тогда вы избежите суда. А Иисус говорит, что следуйте за мной, и тогда вы почувствуете в себе Царство Божие, пусть вначале крошечное, как горчичное зернышко. Но ведь Царство ведь Божие сейчас незаметно. Ну где оно? Вот за этой стенкой или за той стенкой? Мы же не видим. Оно у нас внутри. И оно... Может быть, еще как горчичное зернышко маленькое, но ведь оно уже постепенно вырастает, и мы чувствуем, как мы сами в жизни поднимаемся с укреплением нашей веры. Мы поднимаемся, и в нас это Царство Божие пускает корни. Нам уже невозможно от него отказаться. Ведь тот, кто обрел это Царствие, пусть оно маленькое, пусть оно похоже на маленькую закваску, но оно всквасит все тесто. Зернышко горчичное вырастет в большое дерево. И урожай царства будет большим, хотя вначале посеяно много, но часть склюют птицы, часть засохнет. Но то, что останется, оно вырастет. Помните все эти образы Иисуса Христа в его притчах о Царстве Божьем? Это всегда что-то маленькое, что становится огромным. Только не надо отчаиваться, что оно маленькое. Так вот, Царство Божие, конечно, испытывает в себе человека, и когда он ощущает в себе его, то он подобен тому купцу, который нашел драгоценную жемчужину, настолько прекрасную, что за нее можно отдать абсолютно все. И кто же поменяет эту жемчужину, которую обрел человек в своем сердце и в своем уме, на любые блага, тленные блага этого мира? Да никогда! Ну, иногда, конечно, случаются такие ситуации, мы знаем такие примеры, когда человек отворачивается от Христа, уходит из христианства там в какую-то другую религию, скажем, в ислам. Но это значит просто, что у человека даже зерно горчичное не пустило свои корни, только и всего. Это исключение.
0: Вы слушали первую часть беседы по евангельской этике архимандрита Иоануария Ивлеева. Продолжение в нашем эфире.

0: В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Собор».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это четвертая программа из цикла, посвященного истории убийства царской семьи. Историк Кирилл Михайлович Александров продолжит рассказ.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Марина Николаевна! Мы продолжаем вот эти скорбные события. Вопрос, на который, в общем, на самом деле нет ответа, он остается дискуссионным, это вопрос о том, кто все-таки как принималось решение об убийстве царской семьи. Те документы, которые я публиковал, естественно, этого вопроса не касаются. Доклад Игоря Адамовича Бовтоловского — это доклад о том, как искали тела убиенных. А доклад колчаковских следователей, понятно, что у них просто не было информации соответствующей. Я думаю, произошло следующее. Здесь я только вот все-таки к монографии Ивана Федоровича Плотникова адресую, о которых я говорил слушателям наших, и к монографии Натальи Розановой. Там разные версии высказываются, можно сравнивать и прочее. Я вот так с осторожностью сейчас буду говорить. Только вот в данном случае субъективное мое мнение. Потому что я, например, до определенного момента версии Плотникова придерживался о том, что убийство было санкционировано Лениным и Свердловым. Сейчас я не думаю так по разным причинам, просто немножко позанимавшись событиями июля 1918 года. Но это не значит, что мое мнение истинно в последней инстанции. Одним из организаторов убийства царской семьи был такой жутковатый, в общем, персонаж Филипп Исаевич Голощекин, Ша Исакович Голощекин. С 1903 года член большевистской партии, такой убежденный ленинец. По специальности был стоматолог, кстати, зубной техник, вернее. Был другом и соратником Якова Михайловича Свердлова. Ну вот весной, в начале лета 18-го года он был членом исполнительного комитета Урал-Облсовета, курировал все военные кадры и кадры ЧК на Урале, был политкомиссаром 3-й советской армии, формировавшейся на Урале тоже. Потом, забегая вперед, главные свои преступления он совершил в начале 30-х годов. Он был с 24 по 33 год секретарь крайкома Краевого комитета партии Казахстана, Казахская ССР, она входила в состав РСФСР, и он был организатором коллективизации и уничтожения кочевников-скотоводов и этого голода 1933 года в Казахстане. То есть, на его совести миллион человеческих жизней, 1 миллион погибших только в Казахстане в коллективизацию.
0: В общем, ну, человек, который строил блокаду в Казахстане.
1: Можно и так сказать, да. Ну, скажу совсем уже из экзотических вещей, он был гомосексуальным партнером Николая Ивановича Ежова, наркома внутренних дел и организатора Ежовщины. То есть абсолютно такой вот уже клейма негде ставить, что называется. Он был арестован органами НКВД уже при Берии в 1939 году, обвинялся во враждебной деятельности и был в 1941 году расстрелян,

0: потрясением было на самом деле, потому что...
1: Непослушание.
0: Да нет, это же война. Понимаете?
1: Нет, ну просто Ленину не подчинилось его собственное.
0: Вот это, кстати, очень важный вопрос, что контролировал ли Ленин партию в действительности в это время, как мы все... Как
1: и
0: мы
1: боевиков все своих контролировал Ленин.
0: Вот, потому что, например, все уральские большевики, они были противниками Брестского мира, включая Голощекина. Они хотели воевать с Германией, да. А Ленин понимал, что воевать с Германией — это самоубийство, потому что сил нет. И 3-4 германских дивизий, они просто как нож сквозь масло дойдут до Москвы, свергнут большевистскую власть и поставят какое-нибудь германское, прогерманское монархическое правительство. Кривошеин Александр Васильевич, кстати, считал такой вариант наиболее подходящим. Тут еще мятеж в Ярославле, понимаете, 6 июля вспыхнул тоже Перхуровский. Поэтому моя версия, я готов пересмотреть ее, если она неправильная, но пока я думаю так. Моя версия, что Голощекин согласовал расстрел со Свердловым только Николая II. О царской семье действительно речи не шло. А расстрел всей семьи, это уже, вот, так сказать, соответственно... инициатива уральских большевиков, Урал облсовета, и здесь главную роль, такую очень важную роль сыграл Янкель Хаймович Юровский, который вошел в историю как Яков Михайлович Юровский. Он был как раз вот главным организатором и соучастником убийства царской семьи. Персонаж это очень интересный, то есть нужно себе представлять вообще, кто были убийцы. Но Голощекин был зубной техник, ладно, до того, как стал большевиком. Юровский происходил из семьи ссыльного уголовника. Он был по профессии ремесленник, там владел некоторыми мастерскими. До революции он отбывал наказание за уголовное преступление. Он совершил убийство, которое было признано убийством по неосторожности. С 1905 года он участвовал в деятельности большевистской партии, участвовал в экспроприациях, то есть он занимался тем же, чем занимался Джугашвили, грабежами финансовых, кредитно-финансовых учреждений для пополнения партийной кассы. Тоже был другом и соратником Свердлова. В царской России он принял лютеранство, то есть перешел из иудаизма в лютеранство для того, чтобы считаться крещенным евреем и не иметь никаких стеснений и ограничений по вероисповеданию. Во время Первой мировой войны был военным фельдшером, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он тоже был член Урал-облсовета, Екатеринбургского совета, был заместителем председателя Екатеринбургской ЧК. И вот 4 июля 1918 года, пока Голощекин ездил в Москву, он стал комендантом дома особого назначения. И вот, собственно говоря, он и был организатором убийства, и не только убийства, но и сокрытия тел царственных узников.
1: Когда он стал, то есть его назначили?
0: 4 июля. За 2 недели, ну там, за 13 дней там, фактически до убийства. Потом он заведовал Екатеринбургской ЧК, потрудился тоже на этом посту в годы Гражданской войны. После Гражданской войны работал в рабочей крестьянской инспекции, в Гохране, государственном хранилище, в других госорганизациях. Мемуарист был, оставлял воспоминания на эту тему, разные документы исторические и так далее. В общем, ему повезло, во время сталинских чисток в 1938 году он умер своей смертью от язвы в Кремлевской больнице. Не был репрессирован. Похоронен, кстати, он погребен на Донском кладбище в Москве, где погребены многие жертвы сталинского большевистского террора. Так вот, ситуация ухудшалась, почему? Потому что 7-8 июля, как я говорил, да, в прошлой программе, то есть примерно через 3-4 дня после назначения Юровского комендантом дома особого назначения русско-чешская группа генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцеховского начала наступление на Екатеринбург непосредственно с целью захвата города. Хотя чехи и белые были далеко еще от Екатеринбурга, но они двигались достаточно последовательно. И было ясно уже, ситуация была, в общем, на самом деле ясной, что город не удержать. Можно ли было эвакуировать Николая II и царскую семью без всяких проблем? То есть, если бы большевики хотели, Голощекин, Юровский, там, Войков и так далее, если бы они хотели вывести этих людей поездом в Москву, потому что Ленин, например, был сторонником суда над Николаем II. Что касается царской семьи, жены и детей, непонятно, что они собирались делать. Почему я думаю, что Ульянов боялся бы принимать, в отличие от Свердлова, такое решение? Потому что Ульянов думал, что царская семья может быть предметом торговли, допускал такую возможность, судьба, по крайней мере, девочек и Алексея, и Александры Федоровны с Германией, с Гогенцоллернами.
1: Родственники.
0: Совершенно верно.
1: Пусть выкупят.
0: Выкупят. Или, грубо говоря, вот у нас тут сумасшедшие убили вашего посла, но мы за это никого не тронем вот из царской семьи, вам этих принцесс отдадим, а вы нам там мир, главное, Брестский, сохраните. Но, видите, это все догадки. То есть

0: В данном случае...
1: Никаких документов нет.
0: Да, никаких, это только...
1: Даже воспоминаний нет на эту
0: Видите,
1: тему.
0: Я как раз думаю, что Троцкий, который написал в начале 30-х годов, вот эту версию описал, потому что Свердлов якобы ему сказал, мы все здесь решали, Ильич решал, и всех убили и так далее. Я думаю, что это Лев Давыдович придумал постфактум. А самое главное, что в те дни, когда он описывает свой разговор со Свердловым, его в Москве не было, он на фронте был. Вот это свидетельство мемуарное единственное, оно, в общем, уязвимо для критики.
1: Но есть же ведь возможность судить с другой стороны. Реакция постфактум. Если бы Ленин топал ногами, кричал, ах вы гады, сволочи, всех под суд отдал, что вы сделали? Но ведь этого же не было. Как было принято совершенное? Нет, говорит
0: принят,
1: о том, как, на что они рассчитывали, когда это делали, на чьё распоряжение.
0: А дело в том, что к тому моменту, когда надо было топать ногами, уже Уральский фронт весь разваливался, Среднеуральский, топать ногами было не на кого. Те люди, которые с Урала сбежали в Москву, они формально отношения к принятию этого решения не имели, а те, кто имели, непонятно тогда, куда делись.
1: Но мы же знаем, как Ленин щепетильно относился к единоличной власти. Если кто поступал не по его решению, особенно против,
0: Мария
1: он бы
0: Николаевна,
1: так не оставил.
0: Это совершенно верно, но дело в том, что в июле 18 года в партии в стране была другая ситуация. Там был только что вот этот конфликт с левыми эсерами. Сторонники, противники Брестского мира. Разваливается фронт на востоке и на юге. На востоке белые, соответственно, армия комитета учительного собрания, Капель там и так далее. На юге одна белая армия наступает на Кубань, другая на Царицын, казаки Краснову, потеря Царицына там и так далее. Поэтому моя версия все-таки сводится к тому, что Свердлов согласовал с Голощекиным только расстрел Николая II, а семья и слуги были убиты исключительно по инициативе Урал-облсовета уже. Но я еще раз подчеркиваю, что в принципе это не меняет... На самом деле, я никак ни характеристики этого события, ни отношения к нему. Это просто циничное, жуткое, страшное уголовное преступление, которое происходило следующим образом. 16 июля, около 7 часов вечера, Юровский приказал упоминавшегося мною Павлу Медведеву, Павлу Спиридоновичу, собрать у всех караульных, которые стояли на постах при охране дома, револьверы. Револьверов было 12 штук, все они были системы «Наган». Револьверы были собраны, переданы Юровскому в канцелярию. Уже Лёни Седнева, о котором я рассказывал в прошлой программе, его уже не было к этим часам. Он был утром 16 июля введен в караульное помещение при соседнем доме. Юровский никому ничего не говорил. Только после того, когда Медведев ему револьверы вот эти принес, он сказал, что сегодня, Медведев, мы будем расстреливать семейство все. То есть Медведев об этом узнал, как он показывал вот вечером 16 июля. Ну и приказал предупредить команду, чтобы она не беспокоилась, если они выстрелы услышат. В 10 часов вечера команда была предупреждена, внешняя охрана. И где-то примерно во втором часу ночи, уже 17 июля, Юровский начал будить царскую семью. Слуг и так далее. Примерно минут 40 они собирались, одевались. Примерно это было в третьем часу уже, третий час ночи. Все они вышли вот из своих комнат, их привели вот в это полуподвальное помещение. Алексей Николаевич плохо себя очень чувствовал, не мог ходить, у него нога болела. Он постоянно травмировал, там было внутреннее кровоизлияние. Отец его вынес на руках. Они вошли в комнату, которая находилась в конце корпуса этого дома. Некоторые имели по подушке с собой. Дело в том, что в этих подушках были зашиты драгоценности, поэтому они их и взяли с собой. В частности, у Демидовой была такая подушка. Потом Юровский приказал принести стулья. Принесли 3 стула. Вот к этому моменту, когда они уже в комнате все собрались, в дом Ипатьева прибыли 2 человека. Один из них это был Ермаков, один из убийц царской семьи, соответственно, такой тоже достаточно жутковатый человек, которому несколько слов я скажу. Петр Захарович Ермаков, ему было 34 года в этот момент, или 34-й год шел. Он тоже был из рабочих Верхосельской волости и завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Учился в церковно-приходской школе. По специальности он был слесарь. С 1906 года он был членом РСДРП. РСДРПБ, большевистской партии. Был боевиком, участвовал в разных преступлениях. Но самое главное, что вот одно из его преступлений, которое он совершил в годы Первой русской революции, он отрубил голову жандарму. И за это должен был пойти под смертную казнь. Но вину Ермакова принял на себя другой боевик. Его повесили, Ермакову сохранили жизнь.
1: Как это он отрубил голову?
0: Отрубил голову.
1: Ужас.
0: Вот. На самом деле, во время Большого террора, вот в 1937-1938 году, в Вологодском управлении НКВД чекисты не просто расстреливали обывателей, а рубили голову топором. Вот комиссар госбезопасности третьего ранга Сергей Георгиевич Жупахин, возглавлял Лагутское управление НКВД, за что его потом тоже расстреляли при Берии. Но там была такая практика, несколько таких случаев было. Вологодские коллеги мне историки рассказывали. Поэтому, в принципе, тут преемственность сохраняется. После февральской революции Ермаков создал дружину, которая занималась грабежами, экспроприациями на Урале, тоже пополняя партийную кассу. Он участвовал в Октябрьском перевороте, участвовал в боях против оренбургских казаков атамана Дутова Александра Ильича. При этом очень жестоким был, участвовал в расстрелах повстанцев, сожжении казачьих поселений, расстрелах членов их семей. Он жутковатый персонаж. Он участвовал вот в этом расстреле царской семьи. Потом он приписывал себе организацию расстрела. То есть он оспаривал лавры Юровского. И именно Ермаков был из убийц тем человеком, который поддержал параллельно, распространил ту же самую версию, которая очень долго держалась, десятилетия, о том, что все тела были сожжены. И он сам лично участвовал в их сожжении и испепелении. Ну, во время гражданской войны он служил в Красной армии, потом в органах милиции, охране мест заключения, соответственно, участвовал в расстрелах заключенных и жертв большевистского террора в конце 20-х, начале 30-х годов. В 34-м году вышел на пенсию, благополучно скончался как пенсионер при товарище Сталине еще в 1952 году. Вот это был один человек, пришедший туда, в подвал, а второй это был такой Степан Петрович Ваганов, тоже такой, так сказать, известный чекист, тоже рабочий. Он служил на Балтийском флоте еще в годы Первой мировой войны, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он был сотрудником обл.Уральской ЧК, областной Уральской ЧК, тоже участвовал в массовых расстрелах, отличался крайней жестокостью, причем, что самые большевики говорили о том, что он пьяница, здорово пил. Ваганову не повезло Степану Петровичу, потому что при эвакуации Екатеринбурга, при подступлении чехов и белых, он бежать не успел, спрятался в огороде. Его нашли местные жители и растерзали. Если бы он попался к белым, конечно, он бы дал показания об убийстве царской семьи. Ну и сразу же я хочу сказать, кто еще участвовал в расстреле царской семьи. Их было, как я говорил, 8 человек, возможно, 9, если речь идет о латыше. Итак, убийцами были чекисты Яков Михайлович Уровский, Григорий Петрович Никулин, Михаил Александрович Медведев, его настоящая фамилия Кудрин, Степан Петрович Ваганов, Алексей Георгиевич Кабанов, кстати, это бывший солдат гвардейских частей русской армии, старый, 17-летний, жутковатый по своим привычкам и замашкам такой Виктор Никифорович Нетребин, несовершеннолетний, начальник внешней охраны дома особого назначения Павел Медведев, неоднократно мной упоминавшийся, и вот пьяный даже в этот момент большевик-уголовник с такими уголовными наклонностями Петр Захарович Ермаков. Вот это 8 человек, которые точно участвовали в расстреле царской семьи. Возможно, был 9-й латыш Ян Цельмс. Он служил в охране дома особого назначения, но его принадлежность, причастность к расстрелу, поскольку противоречивые есть показания на этот счет, остается под вопросом. То есть, можно как исторический факт говорить, что в абсолютном большинстве в убийстве царской семьи участвовали русские православные по крещению люди, а также один еврей-лютеранин выкрест и, может быть, один латыш. Очень важно то, что все показания, которые, как я об этом говорил, вот жена Медведева, Мария Даниловна, она была следователем Сергеевым еще в конце лета 18-го года задержана, она дала те же показания, что муж ее рассказывал, и потом это совпадало с показаниями самого мужа. У Юровского, кроме револьвера наган, был еще маузер, пистолет. То есть всего в комнате было примерно 20 человек, 19 или 20 человек, 11 жертв и 8-9 участников убийства. Дальше произошло следующее. Юровский объявил Николаю II постановление Урала облсовета о том, что вы должны быть все расстреляны в связи с тем, что ваши родственники хотят вас освободить, и городу подходят контрреволюционеры и так далее. Видимо, Николай Александрович не успел просто даже понять. Он спросил, что, переспросил. После этого началась беспорядочная стрельба. И, как рассказывал Медведев, давал показания на следствие, кровь была очень густая. Он говорит, причем кровь была густая печенками. Алексей Николаевич жил дольше всех. Он стонал, и поэтому Юровский 2 или 3 раза выстрелил в Алексея Николаевича, и тогда он перестал стонать. Все они имели по несколько огнестрельных ран, но вот как раз проблема-то была в том, что Демидова оказалась жива. Она вообще получила только легкие ранения, и Анастасия была Николаевна жива. Вот их добивали штыками и прикладами, причем Демидова подушкой закрывалась, еще в которой были зашиты драгоценности. Она, видимо, бедная, страдала и мучилась больше всех. примерно, судя по запросу Юровского потом, который подавал на боеприпасы, восполнение боеприпасов, заявку, они расстреляли на 11 человек более 500 патронов. И поэтому стрельба, конечно, была совершенно беспорядочной, и трудно разобраться в действительности. То есть и Ермаков претендовал на то, что он застрелил Николая II, Юровский претендовал, и Ваганов, по-моему, претендовал. Поэтому, в принципе, понять вот то, что Юровский убил Алексея Николаевича, добил, это не подлежит сомнению, это правда.
1: А еще кто вот участвовал не только в расстреле, а еще потом, когда добивали?
0: Но Медведев не дает этих показаний, то есть у него как бы там присутствовал, он его не было. Но потом же все об этом так или иначе рассказывали, но видите, там детали вот именно кто кого колол и кто кого чем добивал, они противоречивы, поэтому я боюсь утверждать с определенной точностью. Фамилия убийцы известна, да, кто был убит, тоже известно. Ну а то, что произошло дальше, их погрузили во дворе на грузовик «Фиат», снимали драгоценности с них, с убитых. Убитых еще и ограбили. И потом в урочище «Четыре брата» перед шахтой тоже. И надо сказать, что где-то с трупов сняли порядка 8 килограмм. Полпуда, они говорят. Пуд 16 килограмм, около 8 килограмм драгоценностей разных. То есть это было не просто убийство с особо отягчающими последствиями, но еще убийство с ограблением убитых. Это статья 1453 «Уложение о наказаниях Российской империи». Чистой воды, да еще убийство с мучительным для жертвы способом, в ходе которого жертва была завлечена в засаду, да, в данном случае в полуподвальное помещение, и там уничтожено. Следующее, что произошло, 17 июля, ну, под утро, да, их привезли на Ганину яму, урочище «Четыре брата», вот эта шахта знаменитая. Понимаете, они думали, что они скинут в шахту убитых, и шахту завалят, и все будет погребено навсегда. Но, во-первых, шахта оказалась мерзлая. Там был лед, холодная вода, которые способствовали консервации тел. Их обыскали еще раз, сняли вот эти драгоценности обнаруженные, изувечили, разбили лицеприкладами и сбросили в шахту. Бросали бомбы туда ручные, мы бы сейчас сказали гранаты, чтобы ее завалило. Но получилось так, что вода скрыла тела только частично, и никакого обрушения шахты не произошло. Тогда 18 июля Юровский, боявшийся, что, как он сказал, их найдут беляки и будут таскать по всей России, показывать всем. Они вернулись к этой шахте, подняли эти тела, удивились тому, что сохранность их высокая, достаточно, там румянец даже у кого-то на щеках был. И их, значит, повезли в другое место, более надежное искать. Но вот, собственно говоря, они этого места не нашли. Утром 19 июля, то есть примерно через двое суток после убийства, их погребли близ переезда номер 184 в Поросенковом лагу под мостиком из шпал. На этом месте практически Соколов был, но заглянуть туда не догадался.
1: Какие документы говорят о том, что их там погребли?
0: Записка Юровского, в первую очередь. Сам Юровский об этом говорил. Но есть еще один такой визуальный документ, совершенно потрясающий. В середине 20-х годов участники убийства съездили на это место и сфотографировались на этом мостике, под которым они лежали. Типа памятная фотография. Иван Плотников ее нашел. Вот они из Свердловска выехали туда, на это место. Именно вот на этом переезде, на этом мостике они сфотографировались прямо на, можно сказать, могилах своих трупов, участники вот этого убийства и внешняя охрана. В то время их там человек 8-10, наверное. Уже вот в 1979 году останки 9 убиенных обнаружила группа кинодраматурга Гелия Трофимовича Рябова. Тогда он был еще кандидат геолого-минералогических наук Александр Николаевич Авдонин, потом доктор наук, очень известный ученый уральский. А в 2007 году поисковики клуба «Горный щит» в том же месте, только в стороне небольшой, во главе с Леонидом Григорьевичем Вахмяковым, они обнаружили и останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны. Причем там и следы воздействия кислоты, потому что их потом кислотой трупы обливали, и пули со следами воздействия кислоты. Никакой мистики вообще, ни малейшей. Тут еще проблема в том, что, понимаете, вся эта компания убийц, они же дико спешили, боялись. Потому что фронт-то гнулся. Кто знает, когда эти чехи с белыми придут. Нужно уже успеть еще сбежать, что называется.
1: Ну, здесь мы должны опять же прерваться, это историю следствия в следующей, последней, пятой программе.
0: Да.
1: Надо сказать, что хотя сегодня уже считается, что очень хорошо исследована история убийства, но ведь документы, наверное, будут продолжать находиться. И я думаю, что работы историкам еще хватит. Вот те два документа, которые вы, Кирилл Михайлович, нашли, они тоже свидетельствуют о том, что, наверное, еще, может быть, что-то будет найдено. Вот у нас в эфире звучала архивная запись 64-го года, где тоже
0: да,
1: два
0: один
1: участника
0: вот,
1: рассказывают.
0: Так вот как раз
1: очень два. Хороший
0: вот эти
1: материал.
0: Два, эти два человека как раз вот
1: да.
0: из названных мною по да. распоряжению Хрущева Гостелерадио записывало их. Да.
1: Роскошный материал, где сами убийцы все рассказывают и про мостик из шпалы, и про дорогу, и где они эти шпалы брали, и почему они там.
0: Грузовик у них застрял.
1: И почему они двоих вынули. И как они все рассказывают сами, лично, архивная запись.
0: Двоих вынули как раз именно потому, да. что хотели тем самым затруднить опознание.
1: Да.
0: Пытались их сжечь, то есть вот как раз останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны содержат следы от этого. В следующей программе расскажу, что в шахте-то нашли белый в Ганиной яме.
1: Итак, история следствия по делу об убийстве царской семьи в следующей программе. Вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу Ларина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Недавно исполнилось 1000 лет со времени крещения Руси. Крещение Руси было самым значительным событием в нашей истории, полностью изменившим ее течение. Как мы рассказывали в прошлой передаче, крещение Руси началось с крещением киевлян. Приняв христианство, князь Владимир, по слову своего современника, митрополита Илариона, возгорелся духом и возжелал обратить всю землю в христианство. Крестив киевлян, он приступил к крещению всей Руси. Иначе ставить по градам церкви и попы и люди на крещение приводите по всем градам и селам, рассказывается в летописи. А это было далеко не легким начинанием.
1: Тогдашняя Русь, только что объединившая разные славянские племена, не представляла собой сплошного и компактного целого, а состояла из отдельных княжеств, связанных только общей великокняжеской властью. Поэтому и великие перемены, происшедшие в Киеве, никак не обязывали тогда другие русские области, привыкшие брать пример только со своих местных столиц или, как это говорилось, со старших городов. От успеха проповеди в таких городах, как Чернигов, Полоцк, Ростов или Белгород, зависело принятие христианства по всей земле, подчинявшейся данному городу. Это значило, что перед общим крещением народа Владимиру нужно было позаботиться об иерархическом устройстве всей будущей церкви, сначала путем привлечения в помощь греческого духовенства, а затем и через подготовку своего русского. Эта задача была связана с широкой просветительской деятельностью. Владимир должен был стать не только крестителем Руси, но и ее просветителем.
0: Вскоре после крещения киевлян Владимир отдал в учение приехавшему из Византии духовенству детей из так называемой «нарочитой челяди», то есть сыновей наиболее именитых жителей столицы. Многие из них стали впоследствии знаменитыми проповедниками, другие – крупными государственными деятелями, необходимыми для политической деятельности в европейских масштабах. В дальнейшем подобные школы стали возникать и в других городах тогдашней Руси. За 25 лет жизни князя Владимира, после принятия им христианства, вся земля русская была покрыта сетью миссионерских точек. Помимо Киева, в Белгороде, во Владимире-Волынском, в Чернигове, Турове, Полоцке, Ростове и Тьму-Таракани были учреждены епископские кафедры. Князь Владимир не оставлял епископов одинокими в их миссионерском подвиге. Он сам лично объезжал различные области своего государства и сам лично призывал людей креститься. Вдохновленные примером отца, сыновья князя Владимира, по мере того, как вырастали и получали свои уделы, также участвовали в распространении на Руси истинной веры.

0: Исторические предания подтверждают, что святой Борис содействовал распространению христианства в Ростове, Мстислав в Тьмутаракане, Судислав в Пскове, Изяслав в Полоцке, а святой Глеб просвещал святой верой муромцев. Духовное преображение, происшедшее с князем Владимиром после принятия им самим святого крещения, сказывалось не только в его апостольской деятельности. Князь Владимир старался жить по-христиански и стремился применить евангельские законы любви как в своей повседневной жизни, так и в области государственного права. По словам Мниха и Якова, первым, что сделал святой Владимир после принятия киевлянами крещения, было освобождение всех его личных рабов, ставших, как и он, христианами. Затем князь Владимир стал использовать всю имеющуюся у него власть, все средства государственной казны на то, чтобы все крещенные люди чувствовали, как говорит книга «Деяний апостольских», что у них одно сердце и одна душа.
1: Слышал он из Евангелия, рассказывается в летописи, о том, что блаженнее милостивые, яко ти помилованы будут. И повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать оттуда все необходимое – питье, еду и деньги из казны. Распорядившись же так, сказал: «А что делать, если кто немощен или болен и не может добраться до двора моего?» И приказал Владимир приготовить телеги и класть на них хлеб и мясо и рыбу и разные овощи, а также бочонки с медом и другие бочонки с квасом, и развозить все это по городу, расспрашивая повсюду, где есть больные и нищие, кто не может ходить, и тем раздавать содержимое телег по душе. По словам Мниха Якова, князь Владимир поступал так не только в Киеве.
0: Оказываемую князем Владимиром помощь не следует рассматривать только как личную милостыню, оказываемую князем. Это была социальная помощь, проводимая в государственном масштабе. Заботясь об улучшении нравственного уровня населения, князь Владимир старался изменить существовавшие на Руси обычаи и законы. По словам киевского митрополита Илариона, писавшего в половине XI века, Владимир часто встречался с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить евангельский закон среди людей, недавно познавших Господа.
1: Так, например, в летописи под 996 год вспоминается следующий случай. «Жил же князь Владимир в страхе Божьем, и увеличились в стране разбои, то есть уголовные преступления, и сказали епископы Владимиру: «Вот, увеличивается у нас число разбойников, почему не казнишь их?» Владимир же отвечал епископам: «Боюсь греха». Епископы же сказали Владимиру: «Ты поставлен от Бога казнить злых и миловать добрых. Тебе следует казнить разбойников после предварительного исследования дела». Этот и другие случаи показывают, что уже в самом начале русского христианства мы встречаемся с исключительным порывом к исполнению евангельского идеала, подобным порыву первохристианской Иерусалимской церкви. Личным носителем этого порыва был у нас сам князь, креститель, равноапостольный Владимир. Это были порывы, покорные воле Духа Святого и проводимые в меру подлинной свободной любви Христовой. Князь Владимир дал нам пример, как решать социальные проблемы в государственном масштабе. Христианский народ, христианские деятели, христианская власть должны были делать все возможное для проведения во всех сферах жизни заветов евангельской любви.
0: Такое понимание жизни, а также социального и государственного устройства – находило с самого начала не только понимание, но и полное признание со стороны верующих в России. «Не удивляйтесь, возлюбленные, — пишет в своей похвале князь Владимиру Мних Яков, — что чудес не творил после смерти. Многие святые, праведные, не творили чудес, но святые – суть. Сказал же об этом Иоанн Златоуст. Отчего узнаем и понимаем, что человек свят? От чудес или от дел? И сам ответил. По делам его познаем его, а не от чудес. Много же и волхвов чудеса творят бесовскую силою. И среди апостолов были святые и ложные, святые пророки и фальшивые пророки, служившие дьяволу. Иногда и сам сатана ради искушения является нам под видом светлого ангела. Святых же надо различать по делам их. Ибо сказал апостол Павел в послании к Галатам, «Плод духовный есть радость, терпение, благоверие, благость, кротость и воздержание. И это выше закона. Блаженный князь Владимир возлюбил Бога всем сердцем и всей душой своей, и заповеди Господа принял и сохранил. И все страны боялись его и приносили ему дары. И возвеселился князь Владимир и возрадовался о святом крещении, и хвалил и славил Бога за все это. И в радости этой он сам со всем смирением говорил: «Господи, Владыка благой, вспомнил меня и привел к свету, и узнал я Тебя, всей твари Творца. Слава Тебе, Боже всех! Отче Господа Бога нашего Иисуса Христа, слава Тебе с Сыном и Святым Духом! Помиловал Ты меня! Во тьме я был, дьяволу служил и бесам, но Ты меня святым крещением просветил».

0: Принятие христианства на Руси привело к строительству многих храмов в нашей стране во времена князя Владимира и его преемников. Русская земля была огромна, поселения в ней редки. Человек чувствовал себя затерянным среди непроходимых лесов или болот, среди бескрайних степей. Чтобы проехать из конца в конец русскую землю, надо было много недель провести на коне или в ладье. Высокие и светлые церкви на холмах или крутых берегах рек издали обозначали места поселения, рассеивали чувство беспредельного одиночества, указывали на возможность гостеприимства и встречи с соплеменниками. Принятие христианства изменило полностью мышление наших предков. Они стали воспринимать окружающий их мир как созданное Богом единое целое, а себя самих как полноценную частицу этого целого. Все в мире стало для них взаимосвязанным. Все напоминало им о величии Творца и о значительности собственной роли на земле, получившей осмысление только через веру во Христа. Поэтому неудивительно, что вся жизнь человека стала тесно связана с храмом. Совместная молитва в храме не только глубоко изменила русских людей, но придала новый смысл и новую перспективу всей окружающей их жизни. В храме и при участии всего народа церковь создавала саму себя, ибо здесь именно епископы получали благодать святительства.
1: Храм стал местом, где князья вступали на престол, где, следовательно, государственная власть осмыслялась в духе христианских идеалов. Храмы стали местом упокоения епископов и князей, завершивших свое служение на земле и представших на праведный и нелицеприятный суд Божий. И, наконец, в храме собирался народ, когда жизнь требовала вынесения решений по судьбоносным вопросам общества и государства. Храмы и монастыри стали рассадником просвещения нашего народа, основным очагом его культурного развития. Знания светского, независимого от веры, Русь не знала, да и не стремилась к нему. В представлении русского человека того времени книга не могла и не должна была иметь другого содержания, кроме церковно-православного. Церковно-христианский характер носило и искусство. Зодчество означало в первую очередь храмостроительство, живопись, иконопись, музыка, церковное пение, ораторское искусство, церковную проповедь.

0: Строительство церквей на Руси началось сразу после крещения киевлян. Как только крестились киевляне, великий князь Владимир повелел, по словам летописца, рубить в Киеве церкви и ставить их по местам, где прежде стояли кумиры. Первая церковь, построенная Владимиром, была церковь святого Василия, имя которого Владимир получил при крещении. Она была замечательна не только тем, что построена была самим великим князем и во имя его ангела, но также и потому, что воздвиг он ее на том самом холме, где прежде, в дни своего язычества, поставил изображение Перуна и других истуканов, и куда приходил вместе со своими подданными для совершения идольских ритуалов.
1: Другую, и уже не деревянную, а каменную церковь воздвиг Владимир в память Успения Пресвятой Богородицы. Церковь эта стояла также вблизи княжеского терема, на месте, орошенном кровью первых двух христианских мучеников на Руси, варягов Федора и Иоанна, убиенных во дни Владимирова язычества. Основанная в 989 году, она строилась в продолжении 7 лет мастерами, приглашенными для этого из Греции. Драгоценная утварь церкви состояла из икон, сосудов и крестов греческой работы, либо вывезенных Владимиром из Корсуни, или выписанных из Греции. В 996 году, когда храм Пресвятой Богородицы был окончен и освящен, князь Владимир торжественно вознес молитву к Богу и возгласил:
0: «Господи Боже, призри с небеси и вижди, и посети виноград свой, и утверди то, что насадила десница Твоя, этих новых людей, которых сердца Ты обратил к познанию Тебя, Бога истинного. Призри и на церковь Твою сию, которую создал Я, недостойный раб Твой, во имя родшей от Тебя Матери, Преснодевы Богородицы. Если кто помолится в церкви сей, услышь молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы».

0: Вслед за тем Владимир в присутствии митрополита Леонтия и всех епископов, бояр и бесчисленного народа сказал: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от городов моих десятую часть». И, написав клятву, положил свое завещание в самой церкви, которая с этого времени начала называться «десятинной», по десятине, определенной князем на ее содержание. Десятинная церковь Успения Богородицы не дошла до наших дней. Она обрушилась в 1240 году, когда ее штурмовали татары, и похоронила в своих стенах находившихся внутри ее последних защитников города.
1: Вскоре после того, как великий князь отпраздновал освящение Десятинной церкви, он узнал о внезапном набеге печенегов на город Василев, находившийся неподалеку от Киева, и поспешил с небольшой дружиной для защиты города. При столкновении с врагами князь Владимир не в силах был устоять против них, и, спасаясь бегством, едва укрылся от преследовавших его печенегов под мостом. Находясь в опасности, Владимир дал Богу обет, что если ему удастся спастись, он построит в Василеве церковь. Молитва благочестивого князя была услышана, и он построил церковь во имя Преображения Господня, так как в день этого праздника произошла неудачная сеча с печенегами и избавление от них. Преображенская церковь в Василеве представляет собой первый опыт построения на Руси так называемых обыденных, то есть построенных в один день церквей, благодаря участию в строительстве большего количества народа.
0: По мере распространения святой веры из Киева по всей Руси, князь Владимир спешил строить храмы Божии и по другим городам и селам. Современник князя Владимира, митрополит Иларион, говорит о Владимире, что он по всей земле русской воздвиг церкви Христу и поставил ему служителей. Писатель XII века Мних Яков пишет, что Владимир всю землю русскую и грады все украсил святыми церквами. Примеру князя Владимира старались подражать и его дети, в особенности князья Мстислав и Ярослав.
1: Князь Мстислав, когда был еще князем в Тьму-Таракане, пошел около 1022 года войной на соседственных косогов, или нынешних черкесов. Услышав о том, косожский князь Редедя выступил против него со своими воинами и велел сказать Мстиславу: «Зачем губить нам дружину? Лучше порешим дело единоборством. Если ты одолеешь, возьми мое имение, мою жену и детей и мою землю. А если одолею я, возьму все твое». Мстислав согласился, и началась между ними борьба упорная и продолжительная. Мстислав стал ослабевать, потому что Редедя был велик и силен. Тогда набожный русский князь мысленно воззвал к Пресвятой Деве следующими словами: «О, Пречистая Богородица, помоги мне! Если я одолею, то созижду церковь в твое имя». Мстислав победил Редедю, затем вступил в его землю и наложил дань на косогов. По возвращении в Тьму-Таракань торжествующий князь поспешил исполнить свой обет, заложил и соорудил каменный храм во имя Пресвятой Богородицы. Через несколько лет, будучи уже князем Черниговским, Мстислав заложил каменную церковь во имя Преображения Господня в новой своей столице Чернигове. Несмотря на разорение от татар и многовековое запустение, храм этот уцелел до XX века и сохранил немало от своего первоначального вида.
0: Другой сын Владимира, Ярослав, известный под именем Мудрого, ознаменовал свое многолетнее царствование сооружением многих храмов. Важнейший из них – храм Киево-Софийский. В 1036 году, когда великий князь находился в Новгороде, он получил известие, что печениги обступили Киев. Собрав многих воинов из варягов и новгородцев, Ярослав выступил против врагов. Злая сеча продолжалась целый день, и только к вечеру Ярослав одолел печенегов. Преследуемые враги побежали в разные стороны. Одни из них потонули в реках, другие расселись так, что с того времени уже не беспокоили Русь. В память столь важной и благодетельной для Отечества победы Ярослав заложил великолепный каменный храм во имя Святой Софии, премудрости Божией, на том же самом поле, где происходила битва. Замечательный по своей архитектуре и внутреннему убранству Софийский храм сделался митрополичьей кафедрой и главным собором Киева.

0: достопамятные слова об этом соборе митрополита Илариона, который сам видел его в первые годы его существования. Обращаясь к Ярославу, митрополит Иларион говорит: «Ты создал Дом Божий, великий и святый. В честь его премудрости на освящение твоему граду, и украсил его всякими украшениями, золотом, серебром, драгоценными камнями, дорогими сосудами, так что церковь сия заслужила удивление и славу у всех окружных народов, и не найдется подобной ей во всей полуночной стране от востока до запада».
1: Вслед за Софийским собором Ярослав воздвиг каменную церковь на Золотых воротах Киева, находившихся на западе от собора в земляном валу, которым в 1037 году князь начал ограждать свою расширявшуюся столицу. Эта церковь посвящена была Благовещению Пресвятой Богородицы с той мыслью, чтобы радость всегда была граду сему, молитвами Пресвятой Богородицы и Архангела Гавриила. После Благовещенской церкви Ярослав соорудил еще две каменных церкви неподалеку от Софийского собора. Одну на западе от него во имя своего ангела святого Георгия, другую на юг от собора во имя ангела своей супруги святой Ирины. Не перечисляя других церквей, построенных Ярославом, летописец заканчивает свое повествование следующими словами: «И ины церкви, ставящие по градам и по местам, и радовавшийся Ярослав, видя множество церквей».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии